0: 8442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Перемирие в зоне спецоперации к 81-й годовщине Победы началось с полуночи 8 мая и продлится до 10 мая включительно. Об этом сообщила Минобороны России. На эти дни все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратят боевые действия. Также будут остановлены удары ракетными войсками, артиллерией, дальнобойным оружием, авиацией и ударными дронами по позициям ВСУ. Кроме этого, перемирие подразумевает остановку ударов вооруженных сил России по объектам ВПК и военной инфраструктуры вглубь территории Украины. В Минобороны призвали украинскую сторону последовать этому примеру. В случае нарушения перемирия как в зоне СВО, так и при попытках атаковать российские населенные пункты, наши военные дадут адекватный ответ. Режим прекращения огня между США и Ираном все еще действует, несмотря на американские удары по объектам на территории Исламской Республики. Это заявил Дональд Трамп телеканалу ABC News в ответ на вопрос, означают ли новые удары срыв режима прекращения огня. Трамп заявил, что американские войска нанесут еще более сильные и жесткие удары, если Иран в краткие сроки не подпишет соглашение с Вашингтоном. Вакцина от хантавируса может быть разработана в течение полутора лет. Об этом заявил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Накануне международная группа ученых начала работу над созданием вакцины от хантавируса. Вспышка этого заболевания произошла на круизном судне в Атлантике. Трое заболевших погибли.
1: О землетрясениях.
2: Землетрясение произошло в акватории Байкала. Жители Бурятии ощутили его. Магнитуда составила 3,9. Эпицентр примерно между островом Ольхон и заливом Провал. В соцсетях жители Улан-Удэ делились информацией, что у кого-то в квартире шаталась люстра, звенела стеклянная посуда.
1: Обо всем.
2: Этот день для работающих россиян будет сокращенным. Те, кто работают 5 дней в неделю, будут трудиться на час меньше, так как этот день предпраздничный. При непрерывном производстве, где нельзя сократить предпраздничный день, переработку компенсируют отгулом или повышенной зарплатой. Работники, которые вышли на смену 9 мая, должны получить компенсацию в виде двойной оплаты либо отгула. При этом сотрудники, которые получают сдельную или почасовую оплату, в мае рискуют столкнуться с уменьшением привычного размера зарплаты. Причиной могут стать дополнительные выходные. И о погоде. В эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля. Днем будет 13-14 тепла и дожди. На этом все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете, и рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Чуть более подробно в ближайшие минуты обсудим обозначенные темы. Начнем с того, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Зеленский в реальности не отдавал украинским вооруженным формированиям никаких приказов о прекращении огня в период с 5 по 6 мая. По словам дипломата, действия Киева стали очередным подтверждением того, что заявления украинского лидера являются лишь попыткой создать информационный фон. Также Мария Захарова добавила, что в России с возмущением запомнили, что Армения дала трибуну террористу Зеленскому.
5: Сейчас нынешний просроченный киевский правитель сыпал угрозами нанести удар по Москве во время ежегодного парада в священный для наших народов день 9 мая. По Москве он обещал нанести удары, где будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, в том числе всю жизнь. Не деля никого по национальности, там были граждане нашей страны, граждане других стран, в том числе и Армении, этнические армяне, ветераны. По той самой Москве, где у Кремлевской стены, той самой Кремлевской стены, похоронен почитаемый и в Армении, в нашей стране. Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян. Один из тех военачальников, кто ковал великую победу. И никто из нынешнего руководства Армении Зеленского не отдернул. Так вы на чьей исторической стороне? Вы кого поддерживаете в историческом контексте?
4: Киев нервно отреагировал на инициативу о перемирии в честь Дня Победы. В Ереване озвучил террористические угрозы празднованию 9 мая в Москве. Об этом также заявила Мария Захарова.
5: По сообщению Министерства обороны России 4 мая в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8 и 9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой. Зеленский неуклюже пытался принизить ее значение, затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. Причем его буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. Очевидно, сказывалась русофобская атмосфера прошедшего 4 мая в Ереване, так называемого саммита, так называемого европейского политического сообщества, в котором он принял участие по приглашению армянской стороны.
4: Ну а российская сторона жестко ответит на решение власти Австрии объявить персонами нон-грата троих российских дипломатов, заявила на брифинге специальный представитель МИД России Мария Захарова.
5: То, что предприняли, так сказать, представители режима в Австрии, вызывает наше решительное осуждение, а именно их решение объявить трех сотрудников посольства России и постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене персона нон грата. Расцениваем эти шаги как абсолютно надуманные, откровенно недружественные и, конечно, политически мотивированные. Правящие круги псевдонейтральной Австрии продолжают слепо следовать антироссийскому курсу коллективного Запада и предпринимают безрассудные действия по демонтажу накопленного за многие десятилетия позитивного наследия в двусторонних отношениях в ущерб своим собственным национальным интересам. Российская сторона примет жесткие и, поверьте мне, болезненный для официальной Вены ответ.
4: Ну и отдельно официальный представитель МИД России высказалась о Германии, где запретили советскую символику.
5: Полиция Берлина планирует продолжить худшие традиции, ввести запрет на демонстрацию флагов СССР и России, георгиевских ленточек, использование исторической военной формы или знаков отличия, символов. Вот теперь они уже до своих собственных букв добрались. Мне кажется, они скоро свой собственный алфавит запретят. Запретить все это они хотят в ходе памятных мероприятий на территории трех крупнейших воинских мемориалов германской столицы: в Тиргартене, Трептов-парке и Шенхольцер-Хайде. Позор! Позор настоящий! Навлек не на свою глупую голову Мерц, а на свою страну тем, что запрещает использование символики победы тем, кто хочет в том числе прославить тех немецких антифашистов, которые жертвовали своими жизнями в борьбе с этой страшной коричневой чумой. Под запрет подпадут российские марши и песни военных лет. Эти ограничения не будут в полном объеме распространяться лишь на российских дипломатов и ветеранов Второй мировой войны. Кощунственно, лицемерно, мерзко. А можно задать вопрос? А почему раньше песни можно было петь военных лет в Берлине, а сейчас нет? Что изменилось-то? Я задаю этот вопрос официальному Берлину. Изменилось только одно. То, что к власти в Германии пробрались те, кто Германию толкает в бездну.
4: Переходим к другим темам нашего эфира. Около 20% российских банков работают себе в убыток. Об этом стало известно из отчета Центробанка Российской Федерации. Количество убыточных кредитных организаций стало рекордным с 2022 года. Как же это скажется на россиянах? На эти вопросы ответит Егор Волгин.
6: Российские банки уходят в минус. С начала года число убыточных банков в нашей стране увеличилось почти вдвое. Если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60. Такие данные публиковали в Центробанке. Это около 20% всех участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях, то число убыточных почти достигло 80. Это максимальное значение с 2022 года. В первую очередь в минус уходят небольшие игроки, чья совокупная доля в активах сектора не превышает 1%. По словам экспертов, во многом это связано с накопленным эффектом от жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Регулятор держал ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21% более полугода и начал медленно снижать ее только в июне прошлого года. К тому же надзорный орган постоянно ужесточал требования к заемщикам, чтобы охладить рынок кредитования. А именно этот инструмент является главным источником дохода банков, заявил радио «Комсомольская правда» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
7: Банки при всей их автономности и действиях в финансовой сфере накрепко связаны, особенно малые банки, с реальным производством и реальной экономикой. Для банков самый главный доход – это возможность кредитования юридических лиц и физических лиц. При высокой ключевой ставке Центрального банка стагнирует процесс производства со всеми вытекающими отсюда последствиями. У нас темп роста где-то 0,5-1%. В таких условиях говорить о развитии кредита и возможностей банков зарабатывать нет практически никаких.
6: По словам представителей ЦБ, сами по себе убытки у отдельных банков не свидетельствуют о проблемах. И в целом объем убытков отрасли по сравнению с прошлым годом даже уменьшился на фоне снижения ключевой ставки. Однако аналитики указывают именно на рост количества убыточных банков, что является тревожным звоночком для отрасли. А на фоне постоянных новостей об ухудшении качества заемщиков и увеличении просрочки по кредитам вполне можно ожидать грядущей волны закрытия мелких банков, подчеркнул Михаил Беляев.
7: Банки не зарабатывают, потому что сокращается вот этот вот кредитный процесс. Свидетельствует об этом просрочка физических и юридических лиц. Просроченный кредит отражается негативно на показателях коммерческих банков, по которым они отчитываются перед банком центральным. И это служит поводом для надзорных мероприятий в отношении банков. А любое надзорное мероприятие – это первый шаг к тому, чтобы банк прекратил свое существование. Так что на горизонте, судя по всему, вполне отчетливо вырисовываются контуры новой волны отзыва лицензий, но не произнесу слово «массовый», хотя очень хочется его произнести.
6: В то же время эксперты подчеркивают, что клиентам крупных банков бояться нечего, так как банковский сектор остается прибыльным, просто становится более неоднородным. Прибыль концентрируется у крупнейших участников, а рынок постепенно движется к консолидации. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в интернете. Подробнее через 2 минуты.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
9: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кершем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить это. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то. Да? То есть это тупиковая ситуация.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
12: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения. Еще одна тема. В Госдуме предложили установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Парламентарии отмечают, что нынешняя практика создает возможность привлечения граждан к административной ответственности за сообщения и комментарии, размещенные много лет назад, а это не совсем верно. За комментариями обратимся к управляющему партнеру, коллеги медиа-юристов Федору Кравченко. Федор, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
4: А вот какова сейчас практика? Правильно ли я понимаю, что то, что в интернете было выложено, скажем, давным-давно, там 10, 15, 20 лет назад, и тогда не подпадало под какие-то ограничения и не являлись причиной для преследования, сейчас в связи с изменением законодательства в архив может пролезть кто угодно, обнаружить на каком-то огромном портале, которому много десятилетий, ну, какую-то шутку, которые сейчас уже, скажем так, может быть административно или уголовно наказуемо, отправить куда следует, и этот портал будет наказан и будет вынужден искать свои архивы и чистить их.
14: И да, и нет одновременно. Все зависит от конкретных обстоятельств. Если у того человека, который опубликовал соответствующий материал, сохраняется возможность его удалить, то в некоторых случаях, в большинстве, я бы сказал, случаев, суды считают, что он продолжает распространять. Это так называемое длящееся административное правонарушение, которое заканчивается не в момент, когда человек нажал на кнопку «Опубликовать», а тогда, когда человек нажал на кнопку «Удалить». Но, разумеется, если вдруг у человека возможности удалить нет, ну вот, например, газета, ее же невозможно уничтожить после того, как она вышла в печать и, соответственно, продалась через розничную сеть, через подписку, разумеется, в этой ситуации срок давности считается с момента, когда соответствующий материал был опубликован. Ну, бывает, что суды рассуждают по-разному и учитывают обстоятельства дела, но все-таки я с вами согласен, что в большинстве случаев к интернету применяют вот первый подход. Пока не удалил, считается, что продолжаешь распространять.
4: А если, допустим, это некая социальная сеть, и твой комментарий там был опубликован, ну, скажем, 10-15 лет назад, но эта социальная сеть запрещена на территории Российской Федерации, ты аккаунт свой не удалил, попасть туда не можешь, а удалить его, соответственно, тоже уже не можешь в связи с изменениями законодательства, но вот кто-то посылает жалобы и говорит, смотрите, 15 лет назад вот этот написал вот это, а теперь это по закону. И что делать?
14: Вот, замечательный пример. Если в этом аккаунте этот человек, которого привлекают к административной ответственности, с тех пор больше ничего не публиковал, если он запасется справочкой из Роскомнадзора о том, что эта сеть заблокирована, я думаю, что суд обязан будет все-таки ему его освободить от наказания. Таких дел я не припоминаю. Вполне возможно, что они есть. Но никто не обязывает человека, я не знаю, там, поехать, например, в отпуск в соседнюю страну, где эта сеть не заблокирована, или покупать какие-то VPN-ы. Вот. К сожалению, суды в последнее время по таким политическим делам, которые часто бывают связаны с публикациями в интернете, предпочитают на всякий случай наказать, надеясь, что если вдруг они допустили ошибку, то эта ошибка будет исправлена апелляционным, кассационным судом, Верховным судом. Поэтому есть проблема с тем, что суды стараются не закапываться в лишние детали и не брать на себя ответственность за то, что там какой-нибудь чиновник из Генпрокуратуры или из Роскомнадзора, из других ведомств составили протокол, а вот судья своей властью считает, что этот протокол был составлен неправильно. Судьи, к сожалению, в этом смысле не до конца сейчас независимы и предпочитают действовать, как им говорят.

0: Но здесь будет не столько 22-й год, сколько дата, когда соответствующая публикация стала незаконной. Вот там, например, предположим, позавчера приняли какой-нибудь закон, которым запретили, предположим, обсуждать ту тему, которую мы сейчас с вами обсуждаем. А я ее, эту публикацию вчера опубликовал. И вот суд будет разбираться, была ли у меня вчера возможность зайти в свой аккаунт. В том случае, если такой возможности не было, конечно, к ответственности меня привлекать не должны. Но если я сегодня опубликовал какой-то новый пост в том же аккаунте, и тем самым подтвердил, что у меня была возможность не только новые посты публиковать, но и старые удалять, я боюсь, что чиновники и судьи признают, что вот эта моя позавчерашняя публикация продолжала распространяться и после вступления в силу закона, который ее запретил.
1: Я помню времена, лет 10 назад еще, может быть, даже меньше, когда там интернет жил по принципу, там, кто обиделся на какую-то шутку, тот и проиграл. А теперь получается, что принцип изменился. Если Роскомнадзору что-то не понравилось, и он, в кавычках, обиделся, то тогда уже проиграл ты, потому что эта шутка может лечь куда надо, там ее можно будет положить в судебное дело. Огромное количество не просто комментариев, а порталов, которые публиковали анекдоты, на которые никто не обращал внимания. А вот сейчас, если в архиве какого-то портала будет обнаружена шутка, которая может кого-то оскорбить или обидеть, с этим порталом что будет? Вынесут предупреждение, заставят все почистить?
0: Нет, сейчас больше идут по принципу оштрафовать, причем КУАП предусматривает гигантские штрафы. Угу. Вот, насколько я понимаю, в Государственной Думе сейчас рассматривается или будет вскоре после того, как правительство даст отзыв на этот законопроект, рассматривается инициатива, в соответствии с которой срок давности привлечения к административной ответственности вот именно за такие интернет-правонарушения будет течь с момента публикации. Честно говоря, я боюсь, что правительство эту инициативу не поддержит. Но есть надежда, что, например, Верховный суд, в компетенции которого обобщить практику, посмотреть, что проблемы есть, что суды не всегда правильно определяют этот момент, дать разъяснение, дать в обзоре практики судам подсказку, что определять этот срок целесообразно таким-то образом. Угу. Вот тогда, я думаю, что проблемы по стране будет меньше с этим.
1: Спасибо большое. Федор Кравченко, управляющий партнер коллегии медиа-юристов, был с нами на прямой связи. Обсудили предложение Госдумы установить срок давности привлечения к административной ответственности за старые публикации в сети интернет. Ну а рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. Как будут лечить лудоманов, узнал, выяснил и нам расскажет сейчас мой коллега Юрий Кораблев.
2: В России разработали первые клинические рекомендации по лечению лудомании. Разработка унифицированных рекомендаций для диагностики, терапии и профилактики игровой зависимости занимаются в Российском обществе психиатров. Окончательная разработка клинических рекомендаций планируется к следующему году, но уже сейчас среди методов лечения выделяются как психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию, так и медикаментозное лечение, направленное на коррекцию сопутствующих психических расстройств. Также обсуждаются программы реабилитации и поддержки семей, затронутых игроманией. По словам экспертов, в последние годы в нашей стране действительно фиксируется рост случаев заболевания лудоманией. К тому же люди с игровой зависимостью нередко входят в группу риска возникновения и других зависимостей. Поэтому конкретный и четкий механизм лечения просто необходим. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.
3: Эта проблема очень актуальна на самом деле, но степень ее разрушительности, она во многом скрыта для тех людей, которые не интересуются этим вопросом. Потому что есть нелегальные ставки, и охвачена молодежь, и не самые благополучные взрослые люди. Людей делают зависимыми. Если человек действительно влетел вот в эту тяжелую зависимость, значит, лечение будет непростым, и эта группа риска, риска перескакивания на другую зависимость, на наркотическую, на алкогольную, на какую-то другую.
2: Отдельно в лечении лудомании стоит и самозапрет на азартные игры, который заработает в нашей стране с 1 сентября этого года. Согласно задумке, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр под названием «Стоп-азарт» на портале госуслуги или в МФЦ. Самозапрет будет в

0: вступать в силу максимально оперативно, в течение 12 часов после подачи желающими такого заявления. Сам перечень лиц, от которых букмекерам запрещено будет принимать денежные переводы, выдавать обменные знаки игорного заведения и заключать соглашение о выигрыше, будет обновляться дважды в день, в полдень и полночь. Таким гражданам также нельзя направлять рекламу азартных игр. Многие специалисты высказали за появление самозапрета. По их мнению, такие меры сегодня действительно нужны, потому как любые способы борьбы с игровой зависимостью – это уже шаг вперед. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Хорс.
1: Даже если какому-то проценту поможет, это стоит делать. Потому что на самом деле игромания – это страшная зависимость. Я бы сказал, что она страшнее, чем алкоголизм. Потому что люди, которые проигрывают деньги, они социализированы. Внешне по ним не скажешь, что они с ними что-то не то. Любое действие, которое может сделать государство, чтобы их ограничить, в какой-то мере будет полезно, а стопроцентных решений не существует. То есть здесь нужно просто что-то делать, и что-то будет получаться.
0: Помимо этого, в комплекс мер по профилактике лудомании планируется включить проведение обязательных кампаний для повышения осведомленности молодежи о рисках азартных игр и их последствиях. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
3: Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
4: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили на подлете к столице еще несколько беспилотников. Всего с начала суток сбили 26 дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
2: О Ближнем Востоке.
4: Дональд Трамп заявил, что американские эсминцы в Ормузском проливе не пострадали в результате атаки Ирана и вновь присоединятся к обеспечению морской блокады Исламской Республики. По его словам, трем кораблям не был нанесен никакой урон. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что нанесло удары по иранским военным объектам в ответ на атаки на свои ракетные эсминцы.
2: О мошенниках.
4: Мошенники атакуют россиян фейковыми предложениями получить приглашение на парад в День Победы или другие праздничные мероприятия. Пользователям предлагают забронировать место или получить пропуск через специальную форму. После перехода по ссылке жертву просят ввести персональные данные. Номер телефона, СНИЛС, паспортные данные для получения доступа к аккаунтам, в том числе на портале госуслуги. В оформлении сообщения аферисты используют официальную символику, а доменные адреса могут отличаться от адресов сайтов госструктур всего на один символ. пропал. Также мошенники активизировались с призывами принять участие в сборах, предназначенных якобы на помощь ветеранам или установку памятников, и присваивают пожертвованные деньги. Еще одна опасность – поздравительные открытки, при попытке посмотреть которые на гаджет жертвы устанавливается шпионское или вредоносное ПО. Джон Малкович может столкнуться с двойным налогообложением. Это связано с тем, что звезда Голливуда недавно получил гражданство Хорватии. И как гражданина этой страны его могут обязать выплатить налог в размере до 33% от дохода, а как гражданина США – более половины. В то же время страны готовятся ратифицировать налоговое соглашение. После этого проблема с двойным налогообложением для артиста может быть решена. По отцу бабушка и дедушка Малковича были хорватскими мигрантами из Азалия. Актер также имеет английские, шотландские, сербские, французские и немецкие корни.
3: О погоде.
4: В Москву сегодня придет резкое похолодание. По предварительным прогнозам, оно задержится до 12 мая, сообщили в гидрометцентре. Температура опустится примерно на 10 градусов. В выходные она будет ниже климатической нормы. Местами с небольшими осадками температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. В эти минуты в российской столице плюс 16, в Петербурге плюс 4 градуса, днем до 15 тепла. Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро стоит 87,89, юань 10,97. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин выступит на параде Победы 9 мая, а также встретится с лидерами многих стран. Эстония готовит провокации против Ивангорода 9 мая. Россия ответит, и несмотря на ограничения и отмены ряда праздничных мероприятий в разных городах России, 9 мая отметят достойно. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире, но начнем с того, что президент России Владимир Путин выступит на параде Победы 9 мая, а также встретится с главой Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Ну и кроме того, президент России проведет встречи с лидерами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии, руководством Республики Сербской и королем Малайзии. Ну и также Ушаков напомнил, что Россия призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны об ответе на атаки ВСУ в День Победы. Помощник президента лично еще раз напомнил насчет возможного удара возмездия. Необходимо обеспечить эвакуацию граждан из Киева. Ответ на угрозу параду иностранных лидеров в Москве и один шаг для возобновления переговоров с Украиной. Важные заявления Кремля. Это я открыл уже наш портал kp.ru, на котором и опубликован материал с таким заголовком. Ну и для возобновления переговоров от Зеленского нужен всего лишь один шаг. Это подзаголовок данного материала. Сергей Кудрин и Андрей Зобов его авторы. И вот, насколько я понимаю, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов у нас в гостях в студии. Андрей, приветствую. Так вот, чуть подробнее о том, что говорил господин Ушаков, и о том, что отражено в материале в вашем соавторстве в том числе. Каким будет парад Победы, в конце концов, да, и все, что наши слушатели попозже, когда смогут добраться до нашего портала kp.ru, смогут там прочесть.
6: Итак, ну, во-первых, нужно сказать, что к нам, несмотря ни на что, приедет достаточно много лидеров. Об этом Юрий Ушаков, ну, буквально час назад я сидел и рассказывал. Вот, и почему их чуть меньше, а их будет чуть меньше? В прошлый раз, в прошлом году, было 80-летие Победы, и в честь юбилея мы пригласили, к нам приехало 28 глав государств, там, а это премьер-министры, президенты, короли и так далее. На этот раз глав государств будет чуть меньше. В нашем списке около 6 фамилий, и здесь, во-первых, президент Республики Беларусь, наш добрый друг Александр Лукашенко, обязательно приедет и всегда приезжает, президент Абхазии Бадра Гумба, председатель правительства Словацкой Республики Роберт Фицо, это нами, в общем-то, очень уважаемый премьер, верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим, президент Лаосской национально-демократической республики, представительство Республики Сербской и представители Южной Осетии, в том числе ее глава. В общем, это достаточно все равно широкий список, при этом что нужно сказать, что Москва принципиально не рассылала, ну, учитывая и то, что не юбилей, и учитывая, что сейчас террористическая ситуация осложняется из-за того, что Киев, ну, максимально провокационно, максимально бесчеловечно действует, из-за этого Москва приглашений не рассылала. Mm-hmm. И все вышеперечисленные лидеры выказали желание побывать в 9 мая в Москве сами по себе. Это была их личная инициатива, и Москва, ну, не могла отказать просто главам государств почтить память предков, почтить память этого великого дня, подвига, поэтому они все-таки будут. Что касается празднования, здесь достаточно просто. В 9:45 Владимир Путин будет торжественно встречать гостей в Кремлевском дворце, оттуда они направятся к 10 на Красную площадь. Парад будет практически обычный, за одним исключением, да, там не будет военной техники, потому что в целях безопасности. Вот. Естественно, мы знаем, что там еще не пройдут кадеты, но, собственно, зато там будут наши участники специальной военной операции, наверняка тут можно не гадать. Кроме того, будут прямые включения с передовой, что очень важно, такие маленькие репортажные включения на больших экранах, это все будет висеть на Красной площади, чтобы все участники парада, гости все видели. Вот, на этих экранах будут включения с передовой, где, собственно, защитники нашей Родины, которые сейчас защищают машины, техника, то есть самолеты, подводные лодки, вы можете себе представить, что из каждого рода войск наверняка будет какое-то включение, ракетные, ядерные силы, я думаю, тоже. Вот. Вслед за этим президент проведет встречу со всеми вышеперечисленными, собственно, главами государств, и, естественно, будет торжественный прием, то есть, в общем, торжественный обед, расшифровывая, будет торжественный прием для всех этих глав государств. Что касается предупреждения, нужно заметить, что в изначальном тексте Минобороны, который был опубликован 4 числа, не было маленького уточнения. То есть будет ракетный удар, массированный ракетный удар, там была формулировка по центру Киева. Сейчас формулировка другая, чуть-чуть изменилась. Массированный ракетный удар по центру Киева и центром принятия решений. Об этом писала Мария Захарова, об этом повторил Юрий Ушаков, это самое главное. То есть мы понимаем, что если господа украинские политики, понимая, что они творят, уедут куда-нибудь, то вполне возможно их достанут ракеты и там, куда, где они попытаются скрыться, в бункерах и так далее. Вот. То есть мы можем представлять, как дрожит в бункере Зеленский. Но будем надеяться, что он все-таки на провокации не пойдет. Что касается, кстати, Зеленского, один из самых, наверное, интересных ответов Ушакова был, касался именно этого, именно переговоров. Наверное, впервые у нас в публичной плоскости прозвучало, что переговоры после Женевы как-то прервались не только потому, что Соединенные Штаты, собственно, переговорщики Соединенных Штатов заняты, а потому что всем трем сторонам понятно, что нужно сделать. И США, и Россия, и даже Украина понимают, что единственный шаг, который приведет к окончанию войны, это... Ну, господин Ушаков не сказал, но я думаю, будет достаточно очевидным, если мы скажем, что это вывод все-таки войск с Донбасса, но, о котором много раз говорилось, но это не официально, да, официально нужен только один шаг. Вот, собственно, о чем сказал Ушаков, то есть, и он подчеркнул, что особо даже вот сейчас... Пока этот шаг не сделан, Россия готова к переговорам, но пока этот шаг не сделан, я думаю, что и украинцы, и американцы прекрасно понимают, что встречаться смысла не очень много. Вот.
5: Да, будет, Андрей, просто повторение. Благодарю. Это заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов. Зайдите на наш портал, прочтите материал. А также я хотел бы сказать, что тут высказана важная мысль о том, что в Кремле оценивают действия премьер-министра Армении Пашиняна, он продолжает политику сидения на двух стульях. Об этом чуть подробнее в нашем эфире сейчас.
7: Ну, на наших глазах происходит очень интересная деформация. Деформация политики на Южном Кавказе, в Закавказье. На авансцену в качестве основных дирижеров политической линии выходят такие персоны, как Макрон и, как ни странно прозвучит, Зеленский. Армер. То есть их вовлеченность в закавказские проблемы, в проблемы Армении в частности и Азербайджана довольно высокая. они во многом сейчас определяют внутриполитический вектор и внешнеполитический вектор в Армении. Мы думаем, что это Пашинян, и обвиняем Пашиняна. Угу. А ведь Пашинян становится не человеком или актором не политически субъектным. Он вынужден делать то, что ему говорят. Вернее, в ближайшее время будет сложиться такая ситуация, когда он вынужден будет делать, он будет находиться в фарватере внешнеполитического курса Запада. Собственно, то, что делает Зеленский. И вот это их сближает с Зеленским. Они, собственно, политические братья по несчастью, потому что Украина лишилась правовой политической субъектности в мире. И, к сожалению, мы вот ровно такую же тенденцию наблюдаем сегодня вот в эти дни, в эти часы даже в Армении. Поэтому к этому довольно шло давно это государство, а именно с 2018 года эти шаги стали планомерными и такими однозначно русофобскими и агрессивными по отношению к России. Поэтому то, что сегодня происходит, это будет экономический удар по внутриармянской экономике. Допустим, «Газпром» — это 4300 рабочих мест в Армении, «Газпром Армения». РЖД — это порядка 3000+ рабочих мест. Было больше, там, ввиду кризиса, там, сокращения. Сейчас вытесняется как РЖД, ну, концессия отдается другому государству, скорее всего, по крайней мере, это продекларировано. Также и вытесняется и в целом все, что связано с Россией. Макрон заявляет, находясь в Гюмри, где военная база российская, заявляет о том, что присутствие России здесь нелегитимно, и оно нарушает стабильность. Вот опять-таки, если есть экономическое действие по вытеснению России, если есть политическая риторика русофобская, антироссийская, то следующий шаг, естественно, опять-таки, по примеру Украины мы это видим, это военное или военно-политическое противостояние. Вот, собственно, в сценарном плане Запада, опять-таки, руками Армении способствовать ослаблению России, как это делалось руками Прибалтики в поздний советский период и в начальный российский период, как это делалось руками Украины и населением Украины, как оно приносится в жертву. Вот сейчас это армянский вектор. Пытались это сделать в Грузии, но грузины вовремя опомнились и убрали Саакашвили.
5: Это был политолог Артур Атаев, а через две минуты мы поговорим о том, что, несмотря на ограничения и отмены ряда праздничных мероприятий, 9 мая Россия отметит достойно.
2: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
2: Телефон рекламной службы в «Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская».
5: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. У микрофона Сергей Григорьев. Несмотря на ограничения отмены ряда праздничных мероприятий в разных городах России, 9 мая наша страна отметит достойно. Парад в честь 81-й годовщины Победы состоится в Новороссийске и Краснодаре, и принимаются меры для обеспечения безопасности на мероприятиях. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Будут празднования и у границ Эстонии, также несмотря на все их военные учения и готовящиеся провокации. Вы, кстати, об этом чуть подробнее можно прочесть в рубрике «Общество» на нашем портале kp.ru. Заголовок материала: «Эстония готовит провокации против Ивангорода 9 мая, и Россия ответит». Что за провокации готовятся? Автор этого материала Евгений Умеренков, это специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды», который с нами сейчас на прямой связи. Евгений Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее для нашей аудитории, что вам удалось выяснить, что отражено в вашем материале, который наша аудитория непременно прочтет на kp.ru.
11: Ну, это интервью с главой муниципального образования Ивангорода Виктором Николаевичем Карпенко о том, как готовятся провести праздник в этом году, какие отличия по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. И, разумеется, вот новые моменты, которые стали известны пару дней назад, и «Комсомолка» об этом тоже писала, коллеги мои рассказывали о том, что в Эстонии возникла такая инициатива туры в Нарву на 9 мая специально для того, чтобы посмотреть, как отмечают на другом, на российском берегу, в Ивангороде, День Победы. Там огромная эстрадная такая площадка выстроена прямо лицом к нарвской стороне, к эстонской. И на ней происходит, вот уже в этом году это в четвертый раз, грандиозный концерт с участием звезд российской эстрады. Естественно, поют прежде всего песни о войне, о победе. И вот интересный такой феномен образовался. Концерт на нашей стороне, а примерно столько же зрителей, сколько и в Ивангороде, по другую сторону реки, уже в эстонской Нарве. То есть по оценкам местных властей, где-то 10 с небольшим на нашей стороне людей принимают участие в таких, 9 мая в этих праздниках и концертах. И примерно столько же выстраиваются вдоль реки, а там, метров 180. Там совсем небольшая река Нарва, Нарова, как ее еще называют. И вот это единение людей из двух разных стран, который объединяет историческое прошлое великое, и которое эстонские власти при всех своих усилиях не смогли за эти годы разорвать, это, конечно, очень трогательная штука.
5: Евгений Евгеньевич, мы же слышим, и в вашем материале, в этом интервью тоже отражено, что готовятся какие-то провокации, судя по всему. Можете об этом чуть подробнее?
11: Вот, в прессе уже были такие сообщения, что не появятся ли какие-то дроны. Понятно, откуда, да? Угу. Тем более мы знаем, что украинские дроны через прибалтийские страны весьма часто стали летать в последнее время. Глава муниципального образования сказал, что подтвержденных сведений подобного рода нет. Почему? Потому что это действительно представляло бы большую угрозу безопасности для участвующих на нашей стороне. Но то, что обязательно будет, и то, что было уже в прошлые годы, это разного рода провокации. Прежде всего, тут фантазия весьма убогая. Значит, на Нарвской крепости вывешивают огромные плакаты с оскорблениями России и ее президента. Ну вот, ну я не знаю, какого уровня, да, это попытка вести диалог. Значит, в прошлом году, как рассказал Виктор Михайлович Карпенко, на полную громкость 9 мая, когда на нашей стороне шел концерт, естественно, динамики ретранслировали звук на эстонский берег, а в Нарве полиция на полную мощь включала сирены, чтобы заглушить, чтобы ну, испортить то удовольствие, которое, безусловно, получали наровчане вот этого концерта. Ну, ну вот, наверное, диапазон этих гадостей, он не очень большой. Да, полиция ходит и снимает на видео, и тут можно только воспринимать это как устрашающий жест. Почему? Потому что если ты радуешься концерту на другой стороне реки, тебя зафиксировали на видео, ну, жди, когда к тебе там, не знаю, постучат, придут или пришлют.
5: Фантасмагория какая-то. А я ну, вот да. вижу по сообщениям информационных лент и агентств, что там еще премьер Эстонии собрался в Нарву на 9 мая. Чего это он туда 9-го-то собрался приезжать?
11: Ну, смотрите, здесь хотели как лучше получилось, как всегда, скорее всего, так и будет. 9 мая инициатива была Зеленского несколько лет назад. Это фактически значит, день, когда был опубликован документ с призывом там, в 50-м, по-моему, году об объединении Европы, да, об интеграции Старого Света. И вот в силу того, что 9 мая совпадает, Зеленский предложил, а давайте-ка 9 мая мы будем отмечать День Европы. И этот День Европы он попытался в прошлом году на 80-летие Великой Победы устроить у себя в Киеве. И пригласил даже всех ведущих лидеров Европы. Но затея провалилась. Понятно, да, что он хотел?
5: Да.
11: Альтернативный праздник, который бы, так сказать, в медийном поле перебил бы наш. Но ничего этого не получилось, потому что, конечно, из ну, в Зеленском даже в Европе мало кто видит объединителя этого континента. Вот. А во-вторых, все-таки 9 мая напоминает ну, не о дне Европы. Кого победила эта Европа? Европа проиграла 9 мая. Поэтому для нее это горький день.
5: Да, Евгений Евгеньевич, я вас благодарю за ваш рассказ и за вашу работу над этим материалом. Это Евгений Умеренков, специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольская правда». Зайдите, прочтите материал, с автором которого Евгений Евгеньевич является. Эстония готовит провокации против Ивангорода 9 мая, и Россия будет отвечать. Это интервью с главой Ивангорода Карпенко, который и также предполагает, что Эстония может готовить провокации на 9 мая. Материал интересный и весьма поучительный. Так что заходите на наш портал kp.ru. Помимо него там еще много интересного. Еще одна тема. В России вырос интерес к ипотеке по рыночным ставкам. В апреле выдачи жилищных кредитов показали рост как в помесячной, так и в годовой динамике. Ну а эксперты отмечают, что полноценное оживление рынка возможно при снижении ключевой ставки. Все подробности услышим в сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
3: Честное риэлторское.
0: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В апреле, по данным Дом РФ, было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы кредитования в прошлом месяце составили почти 360 миллиардов рублей. Рост составил 25% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч 5 таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ипотеки оживает, но пока до адекватных рыночных ставок еще далеко. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт недвижимости Никита Журавлев.
12: Ну, действительно, мы заметили о том, что рыночную, именно рыночную, обращая ваше внимание, ипотечные кредиты, начали брать люди вот даже ту ставку высокую, которая сегодня есть. Льготная ипотека у нас, так сказать, трансформируется более жестко. Правила, поэтому, конечно, люди пользуются рыночной ипотекой. Это не большой всплеск по отношению там к ипотеке, когда была она доступна, скажем так, да, когда были ставки там 9-8. Но это, да, конечно, признак того, что рынок чуть-чуть оживает. Ждать повышения стоимости вторички и первички не стоит, так как все-таки еще не пришло такой спрос на ипотеку, как был при нормальной ставке, там, 8, 9, 10%. Поэтому, когда мы увидим ставки по ипотеке 12-ю, она будет более популярной, тогда можем говорить о том, что действительно корректировка стоимости квартир на вторичке и первичке может пойти вверх. Но до этого нам еще далеко. Я думаю, что мы такие ставки увидим, ну, не раньше, чем через 1.5-2 года.
0: Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до почти 19%. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
3: «Честная риэлторская». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
13: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама.
14: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
15: Трамп не Обама, его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел обычным мечом.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
4: Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. С полуночи 8 мая над московским регионом было уничтожено 23 БПЛА. Ранее в аэропорту Домодедово ввели ограничения. Он принимает и выпускает самолеты по согласованию с властями. Также ограничения на полеты вводили в аэропорту Внуково. И ночью на прием и выпуск рейсов перестали работать аэропорты Ульяновска, Самары, Казани, Чебоксар, Нижнекамска и Бугульмы. Также, по последним данным, из-за падения обломков БПЛА есть разрушения в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе, сообщают местные власти.
2: О расследованиях.
4: Адвокат Александр Карабанов, обвиняемый в крупном мошенничестве, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС. Карабанова задержали вечером 4 мая, арестовали на 2 месяца накануне. По данным следствия, он убедил учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, обвиняемого в поставках бракованных деталей концерну «Калашников», заплатить за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Он получил от Леденева 2 миллиона рублей, но позже предприниматель написал заявление в Следственный комитет из-за возникших сомнений по поводу возможности Карабанова. Как утверждают в СКР, фактически адвокат не намеревался передавать деньги каким-либо должностным лицам и не имел реальной возможности повлиять на результаты расследования.
2: О санкциях.
4: Введенные администрацией США новые экономические санкции в отношении Кубы усугубляют и без того сложную ситуацию в стране. Об этом заявила президент Карибской республики Мигель Диас-Канель. 7 мая Соединенные Штаты ввели ограничительные меры в отношении конгломерата ГАЭСа, контролирующего, по мнению американского правительства, около 40% экономики Кубы, а также его руководительницы и совместного предприятия по добыче никеля в островном государстве. Об этом объявил госсекретарь США, американского президента по нацбезопасности Марко Рубио. По его словам, эти санкции вводятся на основании указа о резком ужесточении одностороннего режима ограничений в отношении Кубы, подписанного Трампом 1 мая. В указе предпринимается попытка придать ограничительным мерам США против Кубы экстратерриториальный характер, и в нем прямо говорилось, что рестрикции могут затронуть в том числе третьи страны. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Напоминаю, что трансляция пока что одна идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Ну и прямая трансляция, соответственно, на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора, друзья. Ну, в силу того, что сейчас, что правильно, майские праздники. Правда, я вот, видите, не отдыхаю совсем даже, может быть, вы отдыхаете, вам повезло больше, чем мне. И решили мы спросить, как вам предложение сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 число, ну или по 10, за счет, пара-барабам, январских выходных. Есть соответствующий опрос. 33% россиян поддерживают, 53% против. Мужчины поддерживают в 1,5 раза чаще, чем женщины. Кто же эти 53%, которые против? Давайте разбираться, друзья. Вы поддерживаете идею сделать майские непрерывными за счет январских? Или нет? 8 800 200 ровно 9702. С аргументами, пожалуйста. Почему январские, допустим, нравятся больше, майские меньше? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, как известно... 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, вот есть правило, которое сформулировано, между прочим, не мной. Позвонишь на радио «Комсомольская правда», и все будет хорошо. Давайте слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.
16: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май, от белой кружки черный чай.

0: Возвращаемся в эфир. Тема разговоров. Как вы относитесь к идее сделать майские праздники непрерывными за счет январских? Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Гарика Сукачева послушали. Все, пора общаться с вами, друзья. Владислав из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Владислав.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: С наступающим праздником, Днем Победы. Конечно же, понимаете, я считаю, что все-таки майские праздники надо увеличить, то есть соединить их. Почему? Потому что, ну, даже несмотря на то, что я с Ростова-на-Дону, и город у нас все-таки на юге находится, но тем не менее, зима есть зима, и поехать в какие-то теплые страны, особенно сейчас, ввиду того, что санкции и резкий рост цен на все, не представляется возможным. И это первое. Второе. Конечно, Новый год мы отмечаем. Первое, второе, третье, четвертое. Потому что остаешь уже. Пойти некуда. Зима, холод. Особо не погуляешь. А что можно в мае? В мае, во-первых, у многих есть дачные приусадебные участки. Поехали туда. Посадили грядки. Побелили деревья. Хорошее настроение. Есть пойти куда? В зоопарке после зимы. В парке. Куда-то поехать на природу. Может, соседний регион, где еще теплее. И более качественно провести вот эти дни с семьей, с родственниками, съездить на могилы в те же, привести в порядок, да, своих отцов, дедов, участников войны. Поэтому январские праздники, считаю, их можно сократить до 3 дней. А майские, ну, в качестве эксперимента, пусть это будет 2-3, посмотреть, какая будет динамика. И настроение у людей будет лучше, конечно же, в майские дни, потому что у нас... Как правило, многие, кто имеет возможность, они позволяют себе на майские дни поехать, то есть с 1 по 11. Вместо себя замов оставляют, каких-то помощников и так далее. Так же, как и на январские, да, люди, которые обеспечены с хорошим доходом, да, они могут себе поехать там, в Египет, там, в Эмираты, опять Эмираты. Сейчас неизвестно, как оно все будет. Мир меняется.
0: Ну, прямо сейчас в Эмираты, да, и не съездишь.
1: Да. Да, и внутренний туризм, мне кажется, лучше посвящать именно майским праздникам. Это, во-первых, экономика поднимется, и люди будут себя более как бы чувствовать лучше. Это как бы мини, как репетиция перед основным отпуском.
0: Поэтому единственный считаю, момент, что-то... вот с одной стороны все логично, с другой стороны зимой что, хочется... В лето, понимаете, да, то есть логичнее как раз-таки зимой вот этими днями воспользоваться выходными и съездить куда-нибудь в лето, чтобы погреться.
1: А где у нас лето?
0: Где? Да, ну, в том же Египте, ну, конечно, в том же Египте в каком-нибудь, допустим. Вот у многих есть такой запрос, а согласитесь, на майские в лето не хочется, и оно и так начинается, и в зиму тем более. Поэтому логичнее как раз-таки сделать, оставить все, ну, либо как есть, либо все-таки сделать акцент на зимних праздниках.
1: Не знаю, мне кажется, все-таки, наверное, майские можно...
0: Все, принимается, хорошо, майские. Ваш выбор майские. Далее. Игорь, Камчатка. Петропавловск или другой город? Здрасте.
2: Петропавловск.
0: Отлично. Давайте, рассказывайте.
2: Ну, полностью согласен с земляком с Ростова. В принципе, и с вами тоже я согласен. Но у нас в стране далеко не все могут выехать зимой за границу, солнышком погреться. А вот май, когда приходит, лето на носу, очень много работы, и люди будут заниматься, ну, делом, которое будет приносить пользу. Ну, а самое главное, ну, я считаю, те, которые, конечно, не выезжают за границу зимой, зимой все зимние праздники посвящаются пьянке и еде. Наедаются все от пуза, потому что салата у нас стали очень много. Естественно, все закупаются спиртным, выбивается большое количество спиртного. В мае же будет немножко по-другому, я думаю, праздники выглядеть. Будут стараться на те же могилки сходить, ну, то, что говорил вот передо мной человек. И таким образом, мне кажется, мы будем повышать качественное в здоровом отношении поколение, которое будет меньше пить зимой.
0: Ну, кстати, да, отличный аргумент, действительно. Согласен, спасибо. Далее. Владислав из Тамбова.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста.
3: Я считаю, что это будет как небольшой отпуск еще, плюс к очередному.
0: То есть вы за майские, я правильно понимаю?
3: Конечно, конечно.
0: Вот, все эти опросы врут. Все за майские, по крайней мере, пока что. Ну, давайте еще послушаем далее. Татьяна из Красногорска, Подмосковья. Здрасте, Татьяна.
4: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
4: Вы знаете, это же за майские праздники. Во-первых, и с детьми побольше погуляет. Молодежь побольше походит на улицы с детьми. И воздухом подышит, и дачные работы какие-то сделают. И мужчины где-то какие-то машины, какой-то ремонт сделают. А зима, она что, для чего, чтобы объедаться и отбиваться? Я за майские.
0: Отлично, хорошо. Я же говорю, врут все эти ваши опросы. Далее. Владимир, Кировская область, теперь вы.
5: Доброе утро, Иван.
0: Пожалуйста.
5: Доброе утро, страна, Комсомольская правда. Конечно, очень хорошо бы в начале мая, живу в деревне, было бы неплохо. Все бы успел и посеять, и посадить. Было бы очень хорошо. Но как руководитель надо бы всем выходные давать, а у нас процесс непрерывный. Для колхозников тоже ничего хорошего. Тоже надо будет двойную оплату вводить и все такое. Они работают уже без выходных от заката до рассвета в это время, в начале мая. Так что, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Палка о двух концах, она всегда. Но для семьи, для души, конечно, майские было бы замечательно.
0: То есть вы выбираете майские, да?
5: Но если сравнивать с зимними, наверное, все-таки да. Ну и что касается отдыха, Эльбрус, вот я сейчас в камеры смотрю, Эльбрус катается две очереди, Карабаши, кругозор, снега, море просто, погода чудесная, виды, красоты. Так что можно и в зиму съездить. Я бы с удовольствием на майские съездил на Эльбрус.
0: Угу, хорошо. Отлично. Далее. Сергей Салехард, пожалуйста, здравствуйте. Сергей? Сергей. Тогда Павел из Владимира. Здрасте.
6: Доброе утро.
0: Павел, 40
6: доброе
0: секунд.
6: Утро, Иван.
0: Давайте, 40 секунд, пожалуйста.
6: 40 секунд, в общем, слишком много отдыхаем. Надо и зимние сократить. А майские, в принципе, их не соединять надо, а тоже их слишком много получается.
0: Первомай отменить вообще надо, правильно?
6: Почему нет? Первомай должен быть обязательно, 9 мая должен быть. Ну вот они, два праздника, никто их это... Они обязательно должны быть, но соединять их ни в коем случае нельзя. Не успевают люди на работе разогнаться. То есть это удар по экономике-то на самом деле. Все звонят, только отдыхать все хотят. А работать-то когда?
0: Да вообще офигели, да. Работайте, давайте, солнце еще высоко, работайте, негры, как известно. Спасибо. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, звоните, делитесь своими соображениями. Сделать майские праздники непрерывными за счет январских или нет? Тема нашего разговора. Перерыв, скоро вернемся и продолжим.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева, 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
9: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем разговор. Как вы относитесь к идее сделать майские праздники непрерывными, но за счет январских? Так, чтобы и в январе отдыхать, и в мае отдыхать. Вот такой опции не предусмотрено. Давайте выбирать что-то одно, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь Ставрополь, пожалуйста. Здрасте.
10: Доброе утро.
0: Да, говорите.
10: Меня зовут Игорь. Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста, слышно.
10: Да, я положительно отношусь, потому что, ну, скажем так, мне уже 60 лет, я работаю на государственной службе, все. Но смысл в том, что до Нового года оставить, да, ну, 3-4 дня, потому что основная масса, процентов 80 россиян не могут выехать на такие дорогостоящие поездки, которые в теплые края, скажем так. А по весне это самое то. Я вот согласен с предыдущими двумя слушателями. Первые самые, которые были, я полностью все слушаю. То есть я за перенос, потому что это очень здорово. Мы сейчас при средней заработной плате по всей стране 50-70 тысяч. Ну, извините, на курорт ездить на Новый год, когда только смотришь, как народ жирует. А, ну, понятно, что когда много, семья большая, то есть такие деньги очень трудно потратить.
0: Понятно, принимается.
10: Мое мнение такое.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Марина из Ижевска. Здравствуйте.
11: Доброе утро.
0: Да, пожалуйста.
11: В общем, смотрите, положительных моментов очень много. Но если...
0: В чем именно уточните положительные моменты?
11: Ну, отдых всегда положительный.
0: Где, в смысле, это когда? Огород, в январе или в мае?
11: В январе. Ой, извините, в мае.
0: Так, разобрались. Далее.
11: Да, и... Но... В чем проблема может быть? Если первое по девятое, допустим, дождь идет, что мы будем делать на огороде?
0: Так, а зачем вы мне этот вопрос задаете?
11: Что мы будем делать на огороде? Ничего там не сделаем, нам дает плюс, превращается в минус. И второй вопрос. Как мы будем отмечать 9 мая? Вот я как руководитель, я думаю, как я соберу... празднику, да, отмечать вот митинг, допустим, да?
0: Угу.
11: Вот. А как мы будем отмечать 1 мая? Вот это патриотическое воспитание молодежи.
0: Короче, вы за майские, я правильно понимаю, или как?
11: Я против, наверное.
0: Против? Против вообще отдыха или что?
11: Нет, отдыхать вот как обычно было, здесь вот первые 3 дня, выходные, на 9 мая 3 дня, вот этого достаточно.
0: Все оставить как есть.
11: Да.
0: Отлично, принимается. Оставим все как есть. Хорошо, ладно, неожиданная версия. Далее. Михаил из Перми, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: Иван. Здравствуйте, страна. Ну, я к майским праздникам, как говорится, больше предпочитаю. Обосную, потому что большая часть страны все равно работает. И вот вы работаете, я работаю, и много служб, которые работают, и разницы никакой нет, что Новый год, что майские здесь праздники, но я предпочитаю все-таки майские. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Одну секунду, и мы пообщаемся с Алексеем из Иркутска. Здравствуйте.
13: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
13: Приветствую всю страну с наступающими праздниками. Я на самом деле против каких бы то ни было изменений. И считаю, что вот эти вот предыдущие заявления про то, что все бухают на зимние каникулы. Ну это ерунда какая-то. Мы что, не русские люди, что ли? Мы должны любить зиму. У нас куча зимних забав. Взятие снежного городка, снежные горки. Для детей это праздник. Каникулы и все остальное. Такое ощущение, я говорю, вот складывается по предыдущим звонившим, что все борются с пьянцам, а, и при этом все бухают. Ну, ерунда же какая-то, на самом деле. И у нас это народная забава. Вечно что-нибудь поменять или переиначить, как будто других инфоповодов у нас нету. Вот, ну, мое такое мнение. В общем, я за то, чтобы оставить все как есть, ни черта не трогать. Все люди уже давно привыкли к каникулам зимним. И еще раз говорю, мы русские люди, с нами Бог, и у нас...

0: воздушных боях и показывая себя одним из самых результативных асов. Вот, так что тоже, знаете, стоит сходить на такое кино. И я вот только что увидела, что оно у нас есть, и тоже с удовольствием бы сходила. Вообще, мне кажется, что все, повторюсь, военные фильмы прям вот умеют. Умеют снимать, умеют наши снимать.
1: «Ангелы Ладоги» еще такой фильм.
0: Да,
1: там.
0: Кстати говоря, вот тоже я хотела сходить на «Ангелы Ладоги». Все мы знаем о блокаде Ленинграда, все знают о том, что вот вокруг Ленинграда в 41-м оказывается кольцо блокады, и вот тут рассказывается об отряде молодых спортсменов, которые выходят на тонкий, еще не вставший лед, и миссия их по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Это очень, я думаю, что тяжелое кино, и мне такое всегда очень тяжело смотреть. Все, что связано с детьми, для меня всегда, знаешь, прям, да, тяжело. Вот «Ангелы Ладоги», кстати, сегодня, по-моему, я смотрю. Нет, я смотрю на сеансы на завтра. Сейчас я вам скажу сегодня, во сколько они пойдут. В 14.30 и в 20.00. Кстати говоря, в 14.30 сеанс 350 рублей.
1: Но если вы не работаете вдруг в это время.
0: Да.
1: Поэтому... Время не обеда вам не хватит.
0: Да, да, да, совершенно верно. Ну, в 20.00, пожалуйста, тоже можно сходить. Я бы, кстати, сходила, но у меня опять не получается. Блин, ну ладно, подождем, пока будут уже в прокате. Я так...
1: Так, ладно, ты мне аннотацию, рецензию прочитала.
0: Да,
1: про...
0: да, а теперь давай поговорим про...
1: Про 7 верст до рассвета. А так вообще, как кино.
0: Почему я тебе не аннотацию?
1: Кроме того, что там места знакомые узнаешь.
0: Я тебе не аннотацию прочитала. Алло! Ну, я тебе рассказала про свои впечатления, но ты меня не слушал просто. Не надо потом мне говорить, что я на своем Вайлдберрисе
1: да,
0: сижу, да?
1: Так уж ты, так уж ты говоришь. Его называли Бирюком. Знаем, знаем,
0: да.
1: Откуда текст.
0: Ну, конечно, я не запомнила, что его называли Бирюком, я тебе признаюсь честно, потому что у меня память короткая, как у рыбки Дори. Вот недавно мы смотрели Немо. Послушай, мне понравился фильм, но я могу сказать о том, что этот фильм, знаешь, он не сильно динамичный, он не сильно там... Как для меня, мне не хватило смены картинок, но это такой фильм. То есть на один раз, да. Второй раз, наверное, не пойду. Правда. Зато честно, что говорится, потому что, ну, очень так расторопно, очень медленно, очень как-то выстроена так сюжетная линия, что все как будто вот на одном пятачке происходит, понимаешь? Вот. Мне не хватает какой-то динамики движения, но в целом мне фильм понравился. Во-первых, это история. История — это всегда очень важно. А, во-вторых, это история о герое Псковской области. Это вдвойне важно. Ну, а в-третьих, это в целом, наверное, история такой человеческой борьбы. Вообще, я хочу сказать по-другому, но это нельзя говорить в эфире. Я тебе за эфиром скажу, напомни только мне. Вот, поэтому давай...
1: Ну, в общем, советуешь.
0: Да, я советую обязательно сходить, обязательно советую просто. Еще у нас там снимались актеры нашего театра, и очень много в массовках знакомых людей я увидела, поэтому почему бы нет?
1: Вот так вот от фильмов и отвлекаются люди.
0: Да. В общем. Я, кстати, не знала просто, что они снимаются чисто случайно. Произошло. Ну,
1: и
0: а
1: зато
0: если...
1: вот полный метр, нормально.
0: Да. Ну, а если мы поговорим о каких-то старых фильмах, которые, конечно же, будут показывать по нашим каналам в День Великой Победы, то один из моих любимых, самых, я не знаю, самых любимых и слезопролитных — это фильм «Офицеры». Старое кино. Я даже хочу посмотреть, какого же оно года? Офицеры, которые, ну, не молодые, понял, да, а старые.
1: Я понял. А какие еще есть?
0: А есть еще молодые офицеры. Да, да, да, здесь.
1: Это как «Молодые ножи», что ли? Вот это,
0: ну,
1: вот,
0: типа того, ты, да.
1: И давно сняли?
0: Другое кино. А этому фильму сколько лет, считай? 1971 года он снят.
1: 55.
0: Да, на самом деле, мне кажется, что это вот первый фильм военный, который...
1: Но там же не только даже военная, такая сага получается, да.
0: Драма вообще, драма, военная мелодрама, да, но все равно, ты знаешь, в большей степени, ну, понятно, да, что там... В какие там годы они служили там на заставе, потом вот
1: действие-то
0: это вот
1: начинается
0: да.
1: еще...
0: Задолго до Великой Отечественной войны, но, да, вот смотри, я читаю.

0: бились басмачами, потом они... Испания, потом Великая Отечественная война и мирные дни. Но вот все равно сюжет Великой Отечественной войны показан в большей степени, ну, конечно, в этом фильме.
1: Расцвет персонажей.
0: Да, совершенно верно. И вот именно дружба, отвага, мужество, ну, да, любовь.
1: Постреволюционная, да, во-первых. И с вот 20-х все... примерно годов, да, и до.
0: И вот все приблизительно.
1: 60-х.
0: Еще одно кино из разряда старых фильмов, добрых, которые я просто обожаю, 73-го года. Да, вот это расцвет, наверное, был советского кинематографа в военной тематике. Это, конечно же, «В бой идут одни старики». Топовое кино. Я не знаю, у меня есть просто люди знакомые среди моих знакомых, которые не смотрели эти фильмы. Я вот, мне с ним не о чем рассказывать.
1: Я в какой-то момент, ну, пораньше, не знаю, может, лет 10 назад, каким-то удивительным моментом открыл для себя, что его никогда до конца не досматривал.
0: А «В бой идут одни старики»?
1: Ну, то есть я его целиком вот кусками весь представлял, а вот финальные сцены...
0: Такие тоже там очень они... Вот. Это вот сцены, когда я плачу.
1: Я их увидел, когда мне было, ну да, вот нужно. Потому что моложе я бы их вообще, наверное, не понял. Осознал.
0: А
1: бы,
0: вот
1: да.
0: Есть еще...
1: А так это прям как новый фильм, вот сразу.
0: А есть еще один фильм, тоже военный, снятый в 85-м году, который показывали школьникам, кстати говоря. Это драма «Иди и смотри». Но, как по мне, этот фильм смотреть опасно просто для психического здоровья. Я понимаю, что так оно все и было. Но...
1: Я так и не посмотрел. Я знаю все эти отзывы, но...
0: Это просто выше моих психоэмоциональных сил, но мы с вами продолжим наш разговор после новостей.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На площадке Великолукского кадрового центра прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучшие по профессии» среди сварщиков. Из 13 профессионалов, которые боролись за победу, сильнейшим признали электрогазосварщика с 15-летним стажем Великолукского завода «Транснефтемаш» Григория Курьянника. Ему вручен диплом, памятный подарок и денежный приз. Теперь победителю предстоит защищать честь Псковской области на всероссийском финале. Историко-документальная выставка «Сталинградская битва в миниатюре» торжественно открылась в отделении Государственного архива Псковской области в Великих Луках. Она рассказывает о Великолукской наступательной операции. Сбор таких документов сотрудники архива начали в 1962 году, к 20-летию освобождения города, в том числе в Центральном архиве Министерства обороны. Среди материалов на выставке письма и телеграммы участников боев за Великие Луки, их воспоминания и фотографии. Представлены и документы из личного фонда поэта, участника войны Анатолия Шулаева и архива Великолукской областной конторы радиовещания. В Псковской области работают над регламентом празднования региональной памятной даты «День Знамени Победы». Ежегодно она отмечается 30 апреля. Именно в этот день Идрицкая дивизия водрузила Знамя Победы над Рейхстагом. В событийный календарь в течение всего года могут быть включены торжественные памятные мероприятия у мемориалов, просветительские уроки в школах, тематические выставки и встречи в учреждениях культуры, акции поддержки ветеранов в социальных организациях. Профильными министерствами будут разработаны отдельные рекомендации для муниципалитетов. Планируется учреждение региональной награды «Знамя Победы» для вручения гражданам за выдающиеся заслуги в сфере патриотического воспитания и сохранения исторического наследия.
2: О валютах.
3: Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юань 10,99.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Доброе бодрое утро! Ура! Мы с Дмитрием Ивановым сегодня встречаем предпраздничную пятницу, короткий сокращенный день, 8 мая, напоминаю вам, и по московскому времени сейчас 8.32. И мы с Димой закончили на обсуждение советских, да, фильмов, потому что про фильм... О подвиге Матвея Кузьмина мы поговорили. Очень.
1: Но это даже не советские, это отечественные фильмы. Просто мы от него очень сильно отпочковались сразу в советское кино.
0: В советское, да. Мы пропустили российский кинематограф из разряда 2000-х, наверное. 2000-х, 2010-х.
1: Наверное,
0: вот так. Ну, давай, ладно, я закончу про свои любимые конечно. Советские. Да, вот я уже сказала, что это «В бой идут одни старики». Я уже сказала о том, что это «Офицеры», конечно же. «А зори здесь тихие», тоже хорошее кино. Тоже, как по мне, стоит его обязательно посмотреть для тех, кто не смотрел. Какие еще фильмы такие вот прям, которые очень-очень-очень?
1: Ну, мне «Судьба человека» очень-очень. Ну, я, видишь, кино другое люблю смотреть. Вот такое тяжкое, чтобы было. Вот. Ты не смотрела, говоришь.
0: Мне кажется, что я отрывками смотрела точно. Вот как мы с тобой поговорили про «В бой идут одни старики», да, чтобы не сесть и посмотреть, вот так вот нету, да. А отрывками, да, естественно, посмотрю. Даже посмотрю. Из 2000-х, 2010-х.
1: Так как мы мотаемся просто по временам?
0: Нет, ну ты просто молчишь, я поэтому не понимаю, куда нам идти.
1: Ты перечислила все, главное.
0: Значит, я
1: все,
0: перечислила те, которые мне нравятся.
1: Все, да. Я так да. вот... Я забыл название, представляешь? Там
0: стандартно.
1: Много частей. Как он про... Нет, не противостояние. Одна из частей, наверное. Ладно, давай, я вспомню. Ну, во-первых, все фильмы, которые вот ты называешь, «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие». Они все, в принципе, художественные. Очень достаточно. В интересных для таких персонажей...
0: В подаче в интересной.
1: Да, просто нестандартные какие-то истории, но, тем не менее, все равно героические абсолютно, и это да. Кино, которое точно трогает, и финальные сцены, опять-таки, выстроены... Ты вроде уже влился в этот мир, так хорошо все в целом. В целом нормально, а потом хоп, и ты такой понимаешь, где и когда это все происходило.
0: Угу.
1: Вот. Ну а если о современных говорить, ну не знаю. «Мы из будущего» первые. Вот это вот прям.
0: Да, вот, согласна.
1: Вот один, наверное, из лидеров рейтинга, наверное, отечественного, российского именно кино в 2000-х о Великой Отечественной войне. Причем, ну, не так, что прям совсем там сюжет зацепился за наше время, конечно, главные герои. Как-то подача была сделана. Другое дело, что это более-менее мифическая история, такая фантазийная, но тем не менее.
0: Ну, там вот этот переход фантазийный, он да. А остальное это, в принципе...
1: Ну... Да, он очень именно с точки зрения подачи опять-таки хорош, потому что ну вот да, да. Тогда еще не так явно была вот эта история с, не знаю, как назвать, мажористостью, что ли, нашей, зажавшейся. Ну, там персонажи были как раз тоже идеально такие вот собирательные образы современного поколения, современных людей, которые попали в то время.
0: Да, вот. И, конечно же, их переосмысление, и да. Как это,
1: пересмотрение
0: ценностей, как это правильно
1: ну, в том
0: можно
1: числе,
0: сказать, да?
1: Да?
0: Согласна с тобой еще, вот как по мне, «Брестская крепость». Вспоминай 2010 год.
1: Ну, фильм я помню, я его как-то один раз смотрел, не так,
0: ну,
1: чтобы...
0: несколько раз я смотрела. Хорошее кино, как по мне, очень нравится. И вот актер, которого я не помню, к сожалению, как зовут, ты не вспомнишь?
1: Андрей Мерзликин, конечно.
0: Вот, конечно, Катя. Катя, конечно.
1: Я даже, ну, ты начал называть актера, говорю, если она мне сейчас покажет не Мерзликина, я не знаю, кого там еще можно вспомнить. Еще до того, как ты мне фотографию показал.
0: Конечно же, Катя, ну, Катя, ну, конечно же, это он. Ну, окей, допустим. Блин, я ногу отсидела.
1: Вот такие вот откровения Кати Пахомовой. А так помогает, когда рот откроешь и сидишь?
0: Да. Да. А ты знаешь, что я вчера узнала?
1: Что?
0: Что, оказывается, если у тебя сводит палец, тебе нужно ногу поднять, вот так вот прямо вытянуть, и, ну или ногу сводит, и держать за большой палец рукой.
1: А, ну то есть ты вообще с физическими нагрузками редко там сталкивалась в жизни, да? Ну, я, ты именно типа спортом там
0: занималась. Я тебе хочу сказать, что, ну, я никогда не занималась в каких-то секциях, например, да, вот, и там, ну, я не знаю, гимнастика или что-то еще, поэтому, да, для меня это физические нагрузки начались, наверное, только лет 5 назад, более-менее так, в постоянном режиме.
1: Я и сам... добирался до вот этого судорога ноги и у товарищей, поэтому мы в футбол играли, знаем эту историю. Вот иногда, когда посмотришь футбол в конце, подходит кто-нибудь товарищ и ногу так ему, хоба, лежащему на газоне вверх, да? Вот так оно и работает.
0: Давай дальше.
1: Да. Что дальше?
0: Ну, ты мы с тобой хоть... поговорили про Сталинград.
1: А,
0: ой,
1: подожди,
0: про Брестскую кстати. Крепость. Кстати, Сталинград.
1: Сталинград, ну, да. Оно как-то все остальное, такое, знаешь, как будто стандартизированное очень многие снимают. У меня много фильмов, которые смотрел, которые они...
0: Ну, Диверсант, вот ты сказал,
1: ну,
0: да?
1: Ну, сериал, да, такой
0: Диверсант.
1: Интересный.
0: Ну, его обычно показывают всегда серия за серией, вот как раз-таки будут показывать 9 мая. И у меня вообще, я не так, ну, там пару лет назад узнала, что это сериал. Я говорю, что это сериал? Мне кажется, что вот у меня отец как садится смотреть его, так и как бы смотрит. Я думала, что это фильм. Еще, кстати говоря, вот я тоже никак не могу сильно много вспомнить фильмов, хотя, о, я смотрела.
1: Да, сейчас уже снято тысяч там.
0: «Женский батальон». Это вообще просто. Это вот из разряда девчонки. Если хочется подепрессировать, подепрессовать, и пожаловаться на жизнь, включите «Женский батальон», и вы сразу поймете, как вы хорошо живете. Вот, кстати говоря, мне хочется пересмотреть. Да, действительно, очень много фильмов, очень много снято по, как это правильно сказать, по мотивам каких-то сражений, да, вот конкретных. И это всегда очень интересно. Последнее, что я смотрела, и из того, что мне запомнилось, это фильм «Август» 2025 года. Он как раз-таки вышел, и его покажут по телевидению 9 мая по Первому каналу в главных ролях. Там Сергей Безруков и Никита Кологривый.
1: И
0: Павел Табаков.
1: Вот, да, еще.
0: И Павел Табаков. Я бы, кстати,
1: было.
0: Не подумала, что вот Табаков — это тот самый Табаков.
1: Какой тот самый?
0: Ну, а это же внук или кто-то?
1: Ну,
0: Табак, да, Олега Табакова.
1: Да, родственник.
0: Родственник, да. И я вот как-то на него так смотрел. Ну, хорошенький, симпатичненький мальчишка. Ну, да, да. И, ну, и все на этом как бы. Значит, по сюжету я тоже немножечко здесь уже подыскала в интернете, потому что, естественно, так я не особенно помню. Это август 44-го года, освобожденная Беларусь. В городе Лида, в тылу советских войск, действуют вражеские агенты. И вот трем контрразведчикам, при том так интересно, знаешь, показано, я вот прямо сейчас вспомнила, как солдат там из одной части шел в другую, ну, условно говоря, вот этот как раз-таки Табаков его играл, его просто перехватили, оп, все, ты с нами. Чего? Куда? Вот он со своей вот этой сумочкой, у него, ну, как, знаешь, вот это, смотришь так и думаешь, господи, вот правда, как же было страшно, неизвестно. И вот он идет по бумаге, вот, у него есть какая-то бумажечка вот эта с печатью с какой-то, что он должен из одной...
1: Ну, во-первых, мне...
0: Перейти в другую батальон, да, там, или куда. А его перехватывают, все, он разведчиком. Ты, говорит, разведывал когда-нибудь? Он говорит, нет. Ну, ничего, сейчас научим.
1: Ну, мне вот первоочередное, конечно, фильмы, если даже брать любые художественные или все-таки основанные на реальных событиях, всегда, в первую очередь, стоять должен сценарий и сюжет. Потом все остальное можно снять, доснять и так далее. Но если нету завязки в сюжет, то будет вот куча вот таких крючков, которые хоп, шел туда, оп, уже там, оно, ну, не целостно, вот. В чем проблема?
0: Ну, нет, почему? Это, возможно, часть той самой истории, может быть, я не исключаю, что в жизни были тоже такие же у военных ситуации, когда они их просто перехватывали свои же, и они не доходили до каких-то других боевых заданий, потому что не хватало народа. Сколько полегло-то? Поэтому я очень рекомендую, кстати, вам посмотреть. Фильм идет 2 часа. И, кстати, интересно, что мы смотрели, когда его в кино... Вот мы посмотрели, а потом я буквально через неделю увидела сюжет о том, что это был какой-то еще... Ну вот есть предпремьерные показы, премьерные, а это уже типа послепремьерный показ. И там рассказали о том, что фильм... на самом деле дольше, чем то, что показывали в кинотеатрах, потому что какие-то вставки не показали. Вот, то есть тут для меня тоже так любопытно, думаю, ну почему так интересно происходит, но вот хочу посмотреть, если получится, по Первому каналу это кино. Так что вот, пожалуйста.
1: А я вспомнил.
0: Молодец.
1: «Освобождение». Там 3 части, вот, вот какое кино.
0: «Освобождение»?
1: Да, там... надолго, в общем. Можно тоже, кстати, по телевизору показывают часто, поэтому там направление главного удара и название других частей даже и не всех вспомню, поэтому...
0: Ой, ну это какой-то старый,
1: конечно,
0: фильм.
1: Конечно, я думаю, конец 60-х, начало 70-х.
0: Их 5 частей, что ли?
1: Возможно, а да, может быть 5.
0: «Огненная дуга» 68-й год, «Прорыв» 69-й, «Направление главного удара» 70-й, даже... «Битва за Берлин» 71-й, «Последний штурм» 71-й.
1: Вот, да, 5.
0: Съемки проходили с 67-го по 71-й год. Ну да, действительно, так оно и есть.
1: Да, вот это, вот это.
0: А
1: это
0: я еще,
1: прям,
0: когда вот
1: да,
0: про такие
1: кино.
0: Фильмы читаю, ну вот которые, знаешь, такие прям.
1: Реально, там, понимаешь, просто все снимались, даже актеры, получается, кто прошел. И, ну, в кадре все чувствуется абсолютно. Он такой, он выглядит полудокументальным, как будто местами, но просто величайшая лента советского.
0: «Освобождение» считается одной из самых масштабных советских кинопоэм о Великой Отечественной войне. А мне всегда очень нравится читать, знаешь, что-то из разряда, вот конкретно по этому фильму, что для съемок изготавливали макеты техники, например, 10 тигров, 8 пантер для 3-й серии только. Ну, то есть, представляешь, да, масштаб. По приказу министра обороны... маршала Малиновского, съемочной группе выделили 100 отечественных танков, которые перекрасили под немецкие. Ну, то есть вот такие, знаешь, какие-то моменты интересные по съемкам.
1: Самое главное, и Михаил Ульянов в образе Жукова, это, ну, у тебя в голове именно этот образ Жукова 100%.
0: Угу.
1: Ну, в общем, вот такое.
0: Ну, я не смотрела, поэтому не могу ничего сказать, но я считаю,
1: говорю,
0: что...
1: Это, наверное... это не про художественное кино, скажем так. Оно, конечно, с элементами, но...
0: Ну, это вот у меня папа 100% смотрел. Я уже вот вижу даже по картинкам, он у меня любитель военного кино, и я более чем уверена, что он... Это, кстати, вот пишут, что это даже не фильм, а сериал.
1: Ну, 5 серий. Тогда, если 5 фильмов, это многосерийный фильм.
0: Да, да, да, многосерийный фильм. Я только хотела
1: другое
0: сказать
1: дело,
0: языка.
1: Другое дело, что многосерийные фильмы вроде «17 мгновений весны», кстати, «17 мгновений весны». Да, вот возвращаясь к тематике о том, что мы точно забыли. Вот он был многосерийный фильм, потому что он как бы и снимался быстро, ну, не быстро, но в рамках, чтобы вот он таким и был изначально. А здесь все-таки съемки масштабные, многолетние, и выход фильмов в разные годы, поэтому такая вот история.
0: Ну, все военные фильмы, я считаю, обязаны смотреть люди и выбрать какой-то, может быть, свой один любимый. Мы пока прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро к вам вернемся.
5: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
6: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
7: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
8: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: Илон Маск говорил, что хотел бы умереть на Марсе, но только не от удара о поверхность.
12: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Доброе, бодрое утро! Димка повеселел, потому что ему деньги пришли.
1: Зарплата, да. Спасибо работодателям, которые, если 10 число, ну, день зарплаты выпадает на выходной, раньше ее присылают.
0: Так так все работодатели делают.
1: А некоторые юлят еще, говорят, вот если в воскресенье, то тогда в понедельник, а если в субботу, то тогда ладно, в пятницу. Но, но вот бывало и такие комментарии у меня по опыту. Не помню, как приходило по факту, но отговаривали именно так. Может, даже они говорили одно, а приходило по-другому.
0: Да? Нет, ну я, вот у меня вроде бы как на всех моих точках работы.
1: Точки работы.
0: У меня, кстати, есть точка работы, когда зарплата 10-го, действительно, она пришла вчера. Да.
1: Да как?
0: Вот.
1: А почему не
0: ну,
1: сегодня?
0: Потому что до 10-го у них там оговорено, написано в договоре до 10-го. Ну и, соответственно, они вот какой-то день выбирают.
1: А пятница — короткий день. В принципе, до 10 утра можно не успеть, да? Короткий день с 8
0: ну,
1: до 10.
0: Ну, короткий день-то, извините, как бы. Это ж тебе, ну, как будто бы. А, так, ну что, мы сегодня как-то в эфире очень много разговаривали про... грядущий, очень важный, кстати говоря, праздник в нашей жизни — День Победы, с чем мы вас и предпоздравляем с этим важным днем. Обязательно проведите его в кругу семьи. И у меня тоже что-то, пора размяться тебе?
1: Да.
0: Да? Да, мы очень долго...
1: Часы всегда в 8.50 почему-то.
0: Мы очень долго сидим, потому что... И я считаю, что последний выход нам все-таки нужно пройтись по праздникам, которые... мы обычно обсуждаем, тем более, что сегодня есть о чем поговорить. 140 лет со дня рождения Кока-Колы!
1: Что это?
0: Кока-Кола?
1: Только это... Байкал.
0: Только. Ну, так все равно Байкал — это все равно там сейчас есть и кола Байкал.
1: Нет,
0: и не...
1: Байкал — это напиток, который... а производитель другой.
0: Это само собой разумеется. Но ты знаешь, уже...
1: Я всегда любил Байкал больше, чем вот эти ваши Пепси и Колы.
0: Кока-Колы?
1: Единственное, это ладно, потом не пробовал.
0: Познавательная история, повествующая о том, как на свет появился, собственно, напиток Кока-Кола. Кока-Кола, да, я помню, кстати, мы так говорили раньше. Кока-Кола, да, не Кока-Кола, а Кока-Кола. Вы не поверите, но его придумал не пищевой технолог, а простой фармацевт. Причем изначально Кока-Кола должна была стать микстурой для поддержания сил и лекарством от зубной боли. Проводя эксперимент в мае 1886-го, фармацевт Джон Пимбертон в своей лаборатории пытался создать новое лекарство, но обязательно с приятным вкусом. Он смешал вытяжку из листьев коки, добавил туда немного сахара, африканских орехов и получил вкусное ароматное тонизирующее средство. Представляешь? Прикольно! Я не знала, что Кока-Кола изначально должна была быть...
1: Ну вот и не знай.
0: Ну вот и не знай. А еще сегодня Всемирный день осла.
1: Вот.
0: Хочется пошутить, но не буду. Роль ослов в развитии хозяйственной деятельности недооценена. А ведь это одно из важнейших одомашненных животных, которое верно служит человеку уже более 5000 лет.
1: Угу. Да, и даже когда будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого.
0: Шурик, да, вообще топ.
1: А у Шурика осел выручает.
0: А, упрямый характер, а слов даже стал нарицательным понятием. Действительно, слушай, да, упрямый как осел, да?
1: Причем, ну, упрямый как, это уже ушло, к сожалению, и просто это стало... Как и козлы, ослы, они вот эти стали уже...
0: И
1: просто...
0: бараны.
1: Ну да, да. Нет, кстати, вот баран, он уже, он как будто твердолобый, да, вот он еще сохранил.
0: Ну, осел?
1: Не просто вот название животного, а остальное уже просто обзывательство.
0: А ты знал вообще, что именно на молодом ослике в вербное воскресенье Иисус въехал в Иерусалим?
1: Как? Тебя сегодня мотает на информацию.
0: Прости, я просто очень любитель поглощать вообще всего, и мне кажется, что я вот... Мне просто любопытно всегда. Я не могу свои даже скоординировать мысли, которые я вот, например, прочитала, мне сразу хочется сказать, потому что иначе потом все запутается.
1: Я сейчас уже скоординировал у себя в голове твои изыски, вот эти находки. Если не надеюсь, забуду, но если не забуду, расскажу.
0: А в эфире нельзя рассказать?
1: Ну,
0: да?
1: Совсем будет плохо.
0: Ну и ладно. Сегодня еще один из разряда странных праздников. День перешагивания через ступеньку. Поэтому для всех, кто занимается спортом, пожалуйста, можете сегодня официально перешагивать через одну.
1: А я с детства, я на пятом этаже живу, у меня не люблю через, ну, на каждую. Ну, вообще, я, наверное... Лет с 10 уже на каждую.
0: Тогда
1: не наступаю.
0: Сегодня твой день. Я тебя поздравляю.
1: Будьте аккуратны, наступайте на ступени полной стопой, а не только носочком.
0: Чревато, Димка знает, о чем говорит.
1: Чревато разрывами связок.
0: Череповато.
1: Если вы будете...
0: Если вам еще 30+.
1: Вес переносить на краешек ступеньки, а пятка пойдет вниз.
0: Итак, гороскопчик. Я считаю, мы
1: тебе
0: должны успеть.
1: Тебе хорошо говорить.
0: 8 мая, пятница, и утро лучше посвятить спокойным делам. Днем желательно попробовать новое, больше обращаться и смотреть на привычное под другим углом. Овны. Нестандартная идея, которая придет в течение дня, заслуживает того, чтобы ее записать.
1: Тельцы. Оригинальный подход к делам повысит ваш статус в глазах окружающих.
0: Близнецы. Небольшая поездка за город или прогулка в новом месте освежит голову лучше любых разговоров.
1: Раки. Ваша реакция на какую-то ситуацию сегодня хорошо поддастся осмыслению, если подойти к ней без самокритики.
0: Львы. Партнер или близкий человек может удивить вас неожиданной инициативой.
1: Девы. Утро лучше провести в спокойном темпе, не нагружая себя списками дел, а во второй половине дня браться за то, что требует внимания.
0: Весы. Выбирайте новый формат совместных занятий с детьми. Это сближает сильнее, чем привычный досуг.
1: Скорпионы, заметьте, что ощущение безопасности приходит изнутри, а не из внешних обстоятельств.
0: Стрельцы, сегодня слова приобретут больше вес, чем предполагалось, поэтому стоит давать только выполнимые обещания.
1: Козероги, день располагает к размышлению о том, что действительно важно для вас, а не о том, что кажется важным по привычке.
0: Водолеи, если у вас появится желание выделиться или заявить о себе, то это желание вполне уместно воплотить в жизнь.
1: Рыбы, сегодня особенно важно найти хотя бы несколько часов для тишины и покоя. Это необходимо для восстановления. Пусть этот день принесет вам восстановление, покой, тишину, счастье, здоровье, тепло, май. Вот я в начале эфира также сидел, как Катя Бахова зевает сейчас и радуется тому, что все, пятница. А, нет, у нее еще эфир.
0: Итак, ну что, друзья мои, мы вас опять еще разочек поздравляем с наступающим Днем Победы. Желаем мирного неба над головой и крепкого здоровья. Оставайтесь на волнах Луки FM. С вами были Катя Пахомова, Дима Иванов. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
10: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: Официально заявлено, что... либо пока что, либо вообще в ближайшей перспективе никаких трехсторонних переговоров не будет. Эти встречи пока что поставлены на паузу или даже отменены, друзья, представьте себе. То есть США, видимо, очевидно, решил выйти из этой гонки, выйти из этой игры и будут только вот на заявлениях Трампа. все это будет на заявлениях Трампа. Мы пытаемся урегулировать этот конфликт, но пока Владимир Путин и Владимир Зеленский так сильно друг друга не любят, что это маловероятно. Мы пока отстранились. Кстати говоря, авиабомбы они собираются все-таки пакетом продать. Украине этот вопрос уже решен, насколько я могу судить. Из этого надо делать выводы, что США нам все-таки в этой истории никак не помогут. Решать этот вопрос придется нам самим. Открытием второго фронта или без открытия второго фронта, то есть будем ли мы атаковать прибалтийские страны и условную Финляндию, если оттуда летят беспилотники, или не будем. Это вопрос открытый. Еще сегодня это обсудим с экспертами, дорогие друзья. Не переключайтесь, у нас сейчас перерыв, мы скоро вернемся.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
15: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая прогрессивная, в кавычках, Запад нас призывает, не от того, что я там, опять сейчас говорю, какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, вот то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями, с моими взглядами, как расту я, как растут мои дети, как живут я. Я понимаю, что это последний оплот на земле христианства. Это моя страна.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
16: Беспилотники и ракеты были перехвачены средствами ПВО в Ростовской области минувшей ночью. Повреждения гражданских объектов фиксируются в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Жертв нет, но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле, пишет он в телеграм-канале. В частности, в областной столице при падении обломков БПЛА были повреждены остекление и газовая труба. В жилых домах грузовой автомобиль, загорелась административное здание, а в Батайске был поврежден частный дом, в Таганроге гараж в частном доме. Позднее губернатор уточнил, что в селе Челтырь Мясниковского района были повреждены 20 частных домов и 3 автомобиля. Всего минувшей ночью средства ПВО уничтожили над российскими регионами 264 БПЛА, 26 из них на подлете к Москве.
2: О торговле.
16: Кабмин ввел оценку производителей, внесенных в систему «Честный знак» товаров. Новый порядок затронет фототехнику, парфюмерию, бытовую химию, товары для детей, стройматериалы. До этого производители просто регистрировались в системе и начинали маркировать продукцию. Теперь перед этим власти проведут оценку и проверят, насколько компания готова к работе с «Честным знаком», добросовестно ли она работает на рынке и действительно ли продукция соответствует требованиям. Это сделано для того, чтобы отсечь недобросовестных участников и контрафактов. факт. Минпромторг должен до 1 сентября подготовить и внести в правительство обновленные правила маркировки для всех перечисленных категорий с прописанным механизмом оценки производителя. А накануне Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемизовым поручил совершенствовать систему маркировки «Честный знак».
17: О спасении.
16: Ребенок и двое взрослых застряли в охотничьем домике на Камчатке. Люди находятся в 200 километрах от села Эссо у реки Левая Росошина и не могут самостоятельно выбраться из-за вскрытия рек. О происшествии спасателям сообщила родственница застрявшей семьи. Для помощи вылетел вертолет Ми-8 МЧС. Если он не сможет сесть недалеко от охотничьего домика, то спасатели готовы спуститься на землю и эвакуировать людей с помощью лебедочной системы.
17: О погоде.
16: Температура в Москве продолжит снижаться. Сегодня она опустилась на 10 градусов по сравнению со вчерашним днем. В четверг в столице было плюс 26, а в эту пятницу плюс 16. А завтра, 9 мая, еще холоднее. Ранним утром плюс 6-8, днем не выше плюс 10-15. Вероника Борисенкова, служба информации.
17: Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии «Радио Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канал группа «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Телеграм-канал «Политджойстик». Здравствуйте, Марат.
18: Здравствуйте.
13: Марат, вопрос такой. Вчера один коллега задавался вопросом, меня спрашивал, я сказал, что не знаю. Понятия не имею, почему. У нас такая, скажем так, запоздалая реакция на то, что произошло накануне в Ереване. Мы вызвали посла, был с ним жесткий разговор, ноты и вот это вот все. А я задумался, а почему, собственно, с таким большим временным перерывом? Но это же надо делать сразу, ноты и прочее. Вот Зеленский едет, и надо тогда уж сразу, там, грубо говоря, делать по этому поводу какие-то заявления. Да, или вот сразу он сказал про то, что атакует парад 9 мая. Ну, по крайней мере, такой намек у него был. Там, в Ереване. Пашинян рядом сидел. Почему сразу тогда вот не было заявлено, что это за безобразие? Не вызвали. А подождали и только потом, значит, да, вызвали на жесткий разговор.
18: Это советская школа дипломатии, она неспешная, и она не ориентируется на медийные эффекты. То есть вы-то сейчас спрашиваете, почему не быстро? И ориентируйтесь на сообщения медийные. А там другая технология. Вначале посольство пришлет отчет, это поступит в департамент, поэтому он дойдет до министра, министр или замминистра даст поручение. Пошлют сообщение в посольство, назначат дату. Ну, вот это все съедает время. Старая школа, ну, пока ничего не сделаешь. Но с медийной точки зрения вы абсолютно правы, надо реагировать гораздо быстрее. Но, слава богу, эту функцию частично компенсируют блогеры, радиостанции.
13: Ну, вот не хотелось бы на самом деле, чтобы именно что блогеры реагировали. У нас с блогерами особый счет.
18: Ну, почему? Ну, смотрите, министр сидит, читает ленту. Ага, блогеры вроде бы туда, ветер дует. Дай-ка я присоединюсь. Да, а так у него даже ориентиров нет.
13: Вы извините, пожалуйста, да, но у целого министра должна быть, стесняюсь сказать, своя голова на плечах.
18: Ну, да, но, знаете, есть такой термин «сервильность». Это когда подчиненный все время смотрит наверх, что там начальник скажет. Ну, кому Лаврову-то звонить? Ну, понятно только кому. Ну, как-то глупо, да.
13: А то есть идет все-таки согласование. Лавров должен согласовать с... Я правильно понял?
18: Ну, по крайней мере, посоветоваться с кем-то в администрации президента, сказать, слушайте, мы вот тут собираемся немножко Пашиняна, этого внука-фашиста, значит, немножко...
13: Пожурить, да.
18: 5 мая, да, в общем, пожурить. Но все равно вот так.
13: Слушайте, а можно уточнить, Марат, вот такой момент? Стоит ли доверять вот этой информации? Я, честно говоря, так и не понял. Я тоже видел сообщение об этом. Мне показалось, что это не точно, и я не стал ее распространять, потому что, ну, выгодно и удобно нынче пинать Пашиняна, потому что почему-то не пинаем другого, который по соседству. Вот он по-прежнему все-таки друг, не будем называть имена. А вот этот вот однозначно враг. Ну ладно, так, он
18: а
13: точно внук.
18: Друг? Он... друг? А кто друг?
13: Который по соседству страна, другая страна.
18: А, Азербайджан,
13: да что ж такое?
18: Я, ну... ну, вам нельзя, наверное, а мне-то можно.
13: Нет, слушайте, нельзя.
18: Давайте так.
13: Чуть нельзя.
18: Ну, я Пашиняну, да, значит...
13: Я наверх смотрю, вы сказали про сервильность.
18: Я наверх. Я эту информацию по Пашиняну проверял еще в 2020 году. Есть такой сайт «Память народа». Значит, я туда на самом деле заходил, чтобы найти информацию по своему деду. Так. Он, слава богу, прошел Великую Отечественную войну, остался жив, долго еще жил. Ну, так проверить, да. И потом, когда появилась вот эта информация по Пашиняну, я на самом деле еще проверял там. Из этого села, откуда у него дед, ушло на самом деле несколько пашинянов. Ну, так очень часто в деревнях бывает, да. То есть, одна фамилия, несколько семей. Но только один совпадает по дате, по году рождения. Поэтому вероятность того, что эта ошибка, она очень низкая. И никаких доказательств альтернативных Пашинян на самом деле в защиту, да, вроде бы своего деда, если уж такие подозрения есть, он не предъявлял. Поэтому для меня вероятность очень высокая, что это именно тот человек, который пошел служить в Красную армию, попал в плен, перешел на сторону фашистов и... погиб на Западной Украине и похоронен там, насколько я понимаю, и останки не вывозились в Армению. Вот тоже, значит, такая странная история. Мог бы поговорить там сейчас с Зеленским-то.
13: В данном случае, как вы считаете, генетический код работает?
18: Работает абсолютно, потому что по останкам можно сделать эту сверку.
13: Нет, я имел в виду, что... Я имел в виду, скорее, ладно, историческую память. Это как сказывается на внуке?
18: Да.
13: Да, это как сказывается на внуке? Или все-таки внук вот за деда вопрос. Не отвечает?
18: Смотрите, что происходит. Вот для меня что происходит. Это же был такой шабаш в Ереване. Значит, где Евросоюз и где Армения, которая окружена Ираном, Грузией и азербайджанами. Нет у него выхода ни к Черному, ни к Каспийскому морю. А вот они туда прилетели. И знаете, для меня, в общем, какая параллель-то? Это, во-первых, нагадить Трампу, потому что до этого приезжали эмиссары Трампа, и их там интересует как раз вот этот один пояс, один путь, то, что строит Китай через Иран, с нами через Каспий, Азербайджан там заинтересован, почему они вступили сейчас в БРИКС, подали заявку, вернее, еще не приняли их. Это транспортный коридор, соответственно, вот эта войнушка конкурентная, экономическая между Соединенными Штатами и Евросоюзом. То есть примчался Макрон с подачи армянского лобби во Франции, наобещал там синекур всяких. Но что меня на самом деле насторожило? Вот мы сейчас про Пашиняна поговорили, да, что у него якобы есть там, значит, корни такие, ну, его деда, значит, связанная с нацизмом. А Туск, его дед тоже вступил в вермахт добровольно. А Мерц, у него дед был бургомистром одного из немецких городов, называл улицы фамилиями Геббельса и Гитлера. И там, куда ни ткни, там на самом деле вот этой чумы коричневой, да, как мы, есть такой, в общем, расхожий. Не будем обижать коричневый цвет, но тем не менее. Их там, в общем, достаточно много. И вот для меня прослеживается определенная линия милитаризации Европы, то есть в борьбе конкурентной с Трампом. Они же переводят на военные рельсы, чтобы Трампа пересидеть, денежек дать на немецким там промышленникам, например, на поддержание штанов. И вот они сейчас закладывают такую еще идеологическую основу на всякий случай. И эта идеологическая основа для меня выглядит как возрождение нацистского интернационала.
13: То есть у каждого из них портрет Гитлера история. Дом висит, я правильно понимаю?
18: Ну, портрет Гитлера, в общем, не знаю, а по три немного... что называется, генеалогическое дерево, там что-то и вылезет. Вот это тревожит, особенно перед 9 мая.
13: И как так совпадает, интересно, и Германия, и Польша собираются строить самые большие армии в Европе. Вот. Два заявления подряд. Очень интересно. А вы сказали Туск и Мерц.
18: Да,
13: совпадение?
18: Да, абсолютно.
13: Не думаю.
18: Не думаю, да.
13: А получится...
18: Ну, правда, воевать они собираются с нами в Прибалтике. То есть на своей территории они говорят, нет, воевать не будем, а вот прибалтов бросим под нож русский.
13: Как бы прибалты сами себя не бросили. Так, кстати, беспилотники из Прибалтики летят или через Прибалтику? Скажите, пожалуйста.
18: Через Прибалтику.
13: Через все-таки, Прибалтику, да, они из.
18: Да, через Финляндию и Прибалтику.
13: Все-таки через, потому что вот у нас до вас был господин Зимовский, военный эксперт. Он все-таки считает, что из, а не через.
18: Ну, это тоже возможно на самом деле, но видите, в чем дело. Появляется огромный риск. Я думаю, что натовцы, они ведь не хотят с нами воевать. Они хотят милитаризации, они денег хотят. А воевать с нами они не хотят.
13: А зачем нужна самая большая армия в Европе? Для какой цели? Потому что если создаешь самую большую армию, она не может стоять на месте. Правда ведь? Она должна что-то делать, чем-то заниматься. Понимаете?
18: Вот тут надо разбираться, потому что кадровая армия или еще и с резервистами. Самая большая армия с резервистами. Ну, то есть, если вы переводите экономику на рельсы военные, да, вы же не только производите пушки, да, и танки, вам же надо еще и обмундирование, да, ну, значит, медикаменты, всякие сухие пайки, и туда нужно деньги-то вложить. А как вложить, если у вас типа маленькая армия? То есть вы хотите вложить в суп пайки, чтобы поддержать экономику? Да? То есть она, в общем, загибается у вас, значит, пищевка. А армия у вас 10 тысяч человек. А вы хотите на 500. Ой, давайте сделаем 500, но не скажем никому, что это резервисты. Вот это как выглядит на самом деле. Они все время эти 500 тысяч в казарме-то сидеть не будут.
13: Да и казарм столько построить, и вообще, где экипировку взять, и прочее, технику, это же ужас вообще.
18: Вот, а денег-то сколько можно освоить? Все забрать у несчастных немецких бюргеров и испанских фермеров.
13: Не, испанцы не хотят в этом участвовать, они уже, по-моему, прямо об этом сказали. А вот поляки хотят. Ладно, давайте сделаем перерыв, через 2 минуты вернемся и продолжим. Иван Панкин и Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Телеграм-канал Политджойстик, пока подпишитесь. Новости, рекламы и анонсы пройдут очень быстро. Так что никуда не переключайтесь. Кстати говоря, чат работает. Пишите, пожалуйста, трансляции идут на YouTube канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, каналы группы Радио Комсомольская Правда. Все, небольшой отдых. Скоро вернемся.
17: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Новая
19: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
20: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
21: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
22: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Раньше трепачами называли не лгунов, а мастеров трепателен. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Продолжаем эфир. Ван Панкин в студии. На связи Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Телеграм-канал «Политджойстик». Марат. Итак, ну, как мы знаем, и вы видели сводку, беспилотники-то летят, перемирие объявлено. Заявлена определенная реакция на это. Мы ждем до 10-11 и будем делать выводы тогда. Либо уже сейчас можно сказать, что все-таки, ну, при текущем положении дел, ведь беспилотники сбиваются на подлете, сбиваются, значит, это не считается. Значит, и ответ не будет. Я правильно понимаю или нет?
18: Знаете, думаю, что большинство россиян на самом деле не поймут, если мы после 10-го ничего не сделаем того, что не делали до 10-го. Вот так вот вам.
13: Не-не-не, так не пойдет. Это абракадабра какая-то. Пойдет. Можно конкретику.
18: Пойдет. Ну, первое. Мне кажется, пора уже объявлять Зеленского военной целью номер один.
13: А, ну вот, это уже конкретно.
18: Причем законный. Значит, второе. Надо, конечно, еще пару раз предупредить.
13: Еще пару раз.
18: Киевлян, да, значит, сегодня и завтра. О том, что, ребята, в ночь с 9 на 10 истекает, во-первых...
13: Наше терпение?
18: Нет. Значит, истекает перемирие, то есть объявленное нами, что мы не направляем ни БПЛА, ни ракеты. Это не касается, кстати сказать, ответного огня на линии боевого соприкосновения. А вот после 12 часов или 00:00, да, с 9 на 10, ребята, мы, что называется, должны будем ответить. Для меня это очевидно просто. Все то, что было заявлено Министерством обороны, все то, что было озвучено в виде предупреждения от МИДа Российской Федерации, тут тоже, видите, такое, в общем, разведение, то есть заявление о том, что будет удар, делает Минобороны, а предупреждение рассылает МИД России. То есть это такой тоже своеобразный люфт. И я думаю, что разговор между Лавровым и Рубио, который был два дня назад, он тоже, в частности, касался вот этого сюжета, что, ребята, мы не шутим. Но я очень надеюсь, что мы не шутим.
13: Да, вы знаете, есть такое выражение: великие державы не блефуют. А время другой известной поговорки из хорошего фильма под названием «Блеф». Чтобы блеф удался, нужно самому в него поверить. Вот время вот этой поговорки, присказки, наверное, уже прошло. То есть, ну все, хватит уже.
18: Да. Вот мой ответ, да. Время прошло, я не буду говорить, что давно прошло. Но у нас есть определенная инерция в принятии решений. И я понимаю, почему. Ядерная держава, риски, все это должно взвешиваться. Но есть и терпение народа. И вот мне кажется, что этот суп, он уже съеден полностью, этого терпения.
13: Угу, хорошо, отлично. А что касается, вот мы про второй фронт заговорили. Если все-таки беспилотники летят из Прибалтики. И там говорят, кстати, по-моему, в Латвии сказали, что даже если через нас летят беспилотники, надо понимать, что ответственна в этом Россия, в первую очередь, а не мы. Вот такая интересная была сказана фраза, я аж обалдел. Все равно виновата Россия, куда ни глянь.
18: Ну, чего там прибалты говорят, это вообще неинтересно. А то, что надо сбивать их с нашей территории, но при пролете над их территорией, для меня это очевидный факт.
13: Ну, прямо над их территорией вы имеете в виду?
18: Ну, конечно, а чего они будут падать на нашей территории? Если ясно, что держат курс к нам, да, ну вот, пожалуйста, ребята, извините.
13: Угу. Хорошо, а все-таки про инерцию еще раз уточните. Ядерная держава, а при чем тут это? Ну, понимаете, я вот иногда удивляюсь все-таки. Знаете, чему? У нас эксперты, каждый день слушаю экспертов. Эксперты говорят, надо наносить удар на упреждение, за исключением некоторых только. Надо наносить удар на упреждение. Не надо отвечать, нужно бить первыми. Но получается, что мы всегда в роли отвечающих и догоняющих. Ну, ладно, может быть, не всегда, но почти всегда точно. С чем это все-таки связано? Ну, при чем тут инерция-то? Скажите, пожалуйста.
18: Ну, я бы не сказал, что мы отвечаем как бы есть такая про-реакция, да, и есть реакция. То есть про – это когда на упреждение, а реакция – это когда вы на что-то реагируете. Вот я не согласен, что мы не используем про-реакцию. Это больше такая медийная история. Если с военными поговорить, они вам приведут, на самом деле, сотни примеров, когда мы действуем на упреждение. Нет громких пиаровских ударов. Вот то, что сейчас обсуждается, удар по центру Киева, он же с военной точки зрения, ну, наверное, смысл не очень большой. Ну, да, не очень большой.
13: Даже имиджевые потери будут определенные. Прямо
18: не
13: скажем.
18: Оттуда. Да, да, и Зеленский схватит вот эти страшные картинки разрушения Банковой, значит, Крещатика, площади независимости. Надо помнить, кстати, сказать, что там еще...

0: слышит предупреждение, я про дипломатов, которые в Киеве сидят. А мы же ведь не хотим жертв ни среди мирных, ни среди дипломатов. Правда ведь?
1: У мирных есть выбор. Они могут вот прямо сейчас встать, послушать радиостанцию «Комсомольская правда» через интернет, встать, сесть в машину, в
0: метро. Встать, сесть – это хорошо, да.
1: И уехать, и уехать. Ну, сидя, наверное, все-таки смотрят.
0: Это все-таки удобнее.
1: И уехать. То, что касается дипломатов, вы знаете, я думаю, что на самом деле они все уже давно, дня два назад, оттуда уехали.
0: Сообщают, что не покидают. Дискода. Вы же видели новости.
1: А вот, да, значит, сообщают или, значит, уехали. Остались кто? Ну, останутся дежурные, да. При любой эвакуации посольства всегда остается охрана.
0: То есть прочих посольских работников не жалко, да? Послы, значит, прочие, уедут. Да.
1: Прочие, значит, это особо награждаемые люди. Ну, то есть ты провинился, будешь дежурить в ночь с 9 на 10 и с 10 на 11. Ну, охрану там оставят, да. Но я думаю, что у них есть в любом посольстве комнаты защищенные, поэтому, в общем, мало им что грозит. Здание может пострадать, люди останутся целы. Так что основной персонал они точно эвакуируют. Семьи точно выехали, поэтому здесь беспокоиться за европейских дипломатов не стоит. Я бы вот, знаете, чего хотел увидеть? Если они так, они такие смелые, да, вот пускай они станут в кружок на площади независимости.
0: Возьмутся за руки и начнут петь украинские песни.
1: Да, и стоят, ждут. И вот летит русская ракета, да, падает на них, а они на нее смотрят. Вот как сектанты. Ну, вот пускай, да, в общем, проявит такую смелость. Чего говорить-то, что мы не выедем? Ты встань на крыльце входа в администрацию Зеленского и стой там.
0: Слушайте, есть, наверное, как мне кажется, я сейчас попробую разделить сам, самостоятельно, демонстративный удар и сокрушительный. Ну, можно просто приземлить какую-то ракету, которая взорвется там где-нибудь на площади в Киеве, да, и картинки будут, конечно, они будут это транслировать, тиражировать и прочее-прочее. А можно нанести сокрушительный удар. Вот нам сейчас какой нужен? Сокрушительный – это прям вот воронка.
1: Гибридный. Нам нужен гибридный.
0: Такой, то такой.
1: Есть надо ударить по настоящим центрам управления. Мы знаем, где расположены подразделения Минобороны, Вооруженных сил Украины, где на острове расположено здание ГУР, откуда управляется, значит, связь. Мы, кстати, знаем прекрасно, где бункеры. Зеленский же где прячется, это все советские бункеры. Где они, входы, выходы?
0: А вы знаете, мне, когда показали вот этот самый бункер, где он прятался, вот новость недавно проходила, да, ей сколько там, месяц примерно, я вот задумался, а ведь действительно все это советские бункеры, и их расположение известно. Да. У нас есть эти карты, и мы давно могли уже их обрушить все, просто все, хотя бы так чисто... Для демонстрации той же, правда ведь? Показать, что мы знаем, да, где вы можете
1: завалить.
0: Быть. Ну да.
1: Да, я откапываюсь.
0: Так, а почему
1: же? Останется, нет? Но придется лопатой поработать. Ну почему нет, да?
0: Жалко, вот только это... не говорите, жалко советский бункер, вещь хорошая, надежная. Самим пригодится.
1: Не, вы знаете, уже амортизация, срок амортизации пройден, так что с баланса можно списать.
0: А что такое? В смысле, устарели, что ли? Советские бункеры устарели? Не может такого быть.
1: Нет, вы знаете, с точки зрения бухгалтерского учета, все, что произведено, оно имеет определенную ценность. И оно со временем амортизируется. Ну, то есть, 10 лет назад стоило 20 рублей, а сегодня это стоит 10 копеек. А через день это будет стоить 0 копеек. Так что, вот с точки зрения амортизации, все это уже давно, что называется, обнулилось.
0: Я понял. Хорошо, спасибо большое, Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики, телеграм-канал «Политжойстик», обязательно подпишитесь. Иван Панкин в студии, впереди большой перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен сейчас, почитаю ваши сообщения в чатах, YouTube-канал «Неопанкин», Рутюб, ВКонтакте, канала группа радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении. главная цель этого мероприятия – это эти

0: демонстративное оскорбление России, в первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались, ну и важно, как это озвучили, не важно, что решили и какие решения приняты. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотрите, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На площадке Великолукского кадрового центра прошло награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучшие по профессии» среди сварщиков. Из 13 профессионалов, которые боролись за победу, сильнейшим признали электрогазосварщика с 15-летним стажем Великолукского завода «Транснефтемаш» Григория Курьянника. Ему вручен диплом, памятный подарок и денежный приз. Теперь победителю предстоит защищать честь Псковской области на всероссийском финале. Историко-документальная выставка «Сталинградская битва в миниатюре» торжественно открылась в отделении Государственного архива Псковской области в Великих Луках. Она рассказывает о Великолукской наступательной операции. Сбор таких документов сотрудники архива начали в 1962 году, к 20-летию освобождения города, в том числе в Центральном архиве Министерства обороны. Среди материалов на выставке письма и телеграммы участников боев за Великие Луки, их воспоминания и фотографии. Представлены и документы из личного фонда поэта, участника войны Анатолия Шулаева и архива Великолукской областной конторы радиовещания. В Псковской области работают над регламентом празднования региональной памятной даты «День Знамени Победы». Ежегодно она отмечается 30 апреля. Именно в этот день Идрицкая дивизия водрузила Знамя Победы над Рейхстагом. В событийный календарь в течение всего года могут быть включены торжественные памятные мероприятия у мемориалов, просветительские уроки в школах, тематические выставки и встречи в учреждениях культуры, акции поддержки ветеранов в социальных организациях. Профильными министерствами будут разработаны отдельные рекомендации для муниципалитетов. Планируется учреждение региональной награды «Знамя Победы» для вручения гражданам за выдающиеся заслуги в сфере патриотического воспитания и сохранения исторического наследия.
1: О валютах.
3: Доллар 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек, юань 10,99.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь. Температура воздуха около плюс 16 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Станислав Обищенко, журналист проекта «Репортеры». Донецкий стрингер, телеграм-канал. Стас, приветствую тебя.
5: Здравствуйте, огромные слушатели радио «Комсомольская правда», те, кто смотрит нас в интернете. Иван, привет.
4: Привет. Стас, обзор по фронту, потому что военкоров нынче на фронте нет, за редкими исключениями. Но ты, как человек, который внимательно следит за тем, что там происходит, расскажи, что там происходит, простите за тавтологию. Я периодически копаюсь, вот вынужден по работе слушать разные интервью разных украинских блогеров, и в том числе бывших компетентных лиц, там каких-нибудь бывших сотрудников СБУ, они периодически дают интервью. И проходила даже новость про возможную скорую эвакуацию из Днепропетровска, из Сум, что они призывают население к этому. До нас в качестве новостей эта информация не доходит, но там они периодически об этом говорят. Так вот, что касается фронта, какова ситуация сейчас, если быстро за 10 минут по нему пробежаться?
5: Если быстро пробежаться за 10 минут, то по поводу Сум это правда. Наши ребята продвигаются от фронта, получается, от севера на юг постоянно, каждый день. И движение за последние там полторы недели очень сильно интенсивное такое случилось. И перерезали несколько трасс там в районе Писаревки, в районе Хотыня и так далее. То есть там действительно задача сложная для противника сейчас стоит, но и для нас на самом деле тоже сложная. Понятно, что задача, там, которая говорит, давайте эвакуируется из Сум, скорее всего, так нагнетает ситуацию, потому что перед нами на самом деле стоит огромный большой лес между Сумами, да, и теми позициями, которые есть сейчас у нас. Вот, это задач, то есть там не применишь в большом количестве, например, минометы, там не применишь FPV-дроны, так как можно это применять, там и так далее, то есть все эти штурмовые действия, которые применяются на открытой местности, там невозможно будет применить, плюс в лесу выстроена там серьезная линия обороны, то есть в Сумы фактически такой сейчас полуокружение таким сделано, противник собственно выстроил линию обороны, что как бы будет задача задач, поэтому я думаю, что тут больше не как бы задача для Сум стоит эвакуироваться, тут больше стоит задача для нас выполнить вот эту приказ президента, да, и делать вот эту вот зону, так называемую, отчуждение для противника и зону буферную, там 80-70 километров, о которой говорили изначально 20, а сейчас по-хорошему есть FPV-дроны, да, которые летают на 60 километров уже на оптоволокне у противника, а более того, сейчас придумали штуку, когда один FPV-дрон на 60 километров улетает, и он несет еще одну катушку, да, к которой крепится второй FPV-дрон, который еще на 60 километров может отлетать, того 120 километров. Вот. И тоже нужно задачу подумать, как в ближайшее время решить. Соответственно, ну, парни делают что? Основная задача, на самом деле, на Сумском направлении, на Харьковском направлении, это как можно сильнее минимизировать противника в воздухе. То есть те налеты, которые идут на Белгородскую, на Курскую область, воздушное пространство, которое противник использует для того, чтобы полетать туда в глубину у нас, это вот выстроить линию обороны ПВО, серьезную, там, в несколько таких, так называемых, этапов, да, для того, чтобы это все сбивать. Просто, допустим, сегодня, да, например, там Минобороны заявила о том, что сбили 390 беспилотников. Я напомню, что с нуля часов у нас перемирие, как бы, вроде, с Украиной. Ну, как бы, да ладно.
4: Как бы, вроде.
5: На этом деле. То есть, да, как бы вроде. 390 беспилотников. Еще раз напомню для всех слушателей о том, что Министерство обороны считает сбитые беспилотники и ракеты на территории России. То есть все, что было сбито до, то, что вот там ребята из Барса работают сейчас в Сумской области, там в Харьковской области, ребята из Министерства обороны, которые являются там, знаете, мобильными системами ПВО, да, первой линии так называемой, они там сбивают в разы больше этих дронов, то есть, соответственно, противник запускает порядка там тысяч полутора тысяч этих дронов. Я не говорю, что это все дроны, которые там дальнего и среднего действия, да, там это, среди прочего, очень много FPV-шек и так далее, и всяких гексокоптеров, да, давайте так назовем их, которые летают не так далеко, но как бы являются угрозой именно для наших военнослужащих, тоже очень много сбивают. Но основная задача все равно не допустить в большом количестве к нам пролеты, потому что, ну, с одной стороны, Вань, меня сейчас, наверное, заклюют многие, но каждый налет, вот, который прилетает к нам, дронов там где-то куда-то глубоко и далеко, он просто напоминает о том, что там существует 2500 километров линии фронта, да, на которой находятся парни, и ведутся боевые действия. И как бы нам нужно не забывать, что это все происходит. Да, неприятно, да, плохо, когда куда-то что-то прилетает, и к этому нужно просто быть готовым. Готовым психологически, с одной стороны, а с другой стороны, готовым быть физически и выстраивать еще дополнительные линии обороны и линии ПВО. А наши парни в Харьковской области продвигаются хорошо, все, что севернее Купянска, очень хорошо, все, что южнее Купянска, тоже в Харьковской области очень хорошо. В самом Купянске, конечно, затык серьезный, и проблема возникла такая, что противник действительно сделал несколько хороших дорог, таких относительно безопасных в сам Купянск, да, и продвигается по ним. То есть туда фабы наши периодически ложатся, чтобы всю эту логистику обнулить, но, по сути, там за ночь старается противник выстроить для себя очередные дорожки, давайте Купянск пока не трогать, там паритет. Паритет по силам, паритет по мощности, паритет потому, что наша основная задача там просто обнулять противника. То есть нет задачи сейчас полностью его освободить, какой бы то ни было ценой. Конечно, по Донецкой Народной Республике там основные сейчас, две основные задачи, которые стоят перед нами, это Светогорск сейчас, то есть обход его, потихонечку заход, и все, что вдоль реки Северский Донецк, брать с двух сторон. То есть не спешить на севере, попытаться сейчас от Кривой Луки в сторону Николаевки, от Райо-Александровки тоже в сторону Николаевки идти, потому что именно по южному берегу реки высоты все находятся, там противник закреплен, поэтому мы не спешим брать Лиман, мы не спешим сейчас брать Светогорск, нужно потянуться с той стороны. А с точки зрения Константиновки, шикарная работа сейчас ведется нашими штурмовиками. Почему шикарная? Потому что, во-первых, очень рискованная, во-вторых, там суперперсоналы находятся. Почему? До этого все крупные населенные пункты, я напомню, мы обходили сразу там со всех сторон, да, с нескольких, и потом штурмовали уже, когда не было никаких путей подхода. Здесь невозможно это сделать, потому что весь северо-запад и северо-восток — это низины, и штурмовать с низин высотки, это бесполезно, и никто этого делать не будет. Соответственно, с высот, с юга, получается, востока штурмуем, сейчас с юго-востока, с востока, и сделаем это достаточно успешно. Зашли в город, закрепились уже даже на проспекте Ломоносова, это одна из центральных улиц города, новой части этого города, и, соответственно, промзону тоже потихонечку подчищаем. Основная проблема — это то, что нас пытаются выбивать из Веролюбовки, там, где у нас находится основная часть наших FPV-шников, дронщиков, которые перерезают постоянно трассу с Алексеева Дружковки, с Дружковки в Константиновку. Это основная задача для того, чтобы не опускать вот эти силы, которые постоянно подкрепляют те ВСУ, те части ВСУ, которые находятся в городе. Но, опять же, движение постепенное, небольшое, никто, опять же, никуда никого не гонит. Продолжается Доброполье, тоже обрабатываем Александровку и так далее. То есть всю Донецкую территорию Донецкой Народной Республики, которая пока что под контролем ВСУ, мы держим. А по поводу запорожского направления, ты говорил,
4: мало что...
5: Просто эвакуация. Да, малое так. Давай так. Запорожское направление, само Запорожье, нас противник немножко оттолкнул от Приморского. Сейчас в Приморском фактически серая зона. То есть из всего того контрнаступления, которое противник делал, получается, с начала февраля до сегодняшнего момента, это единственное, что у них получилось сделать. Мы отошли немножко от Приморского, от реки, потому что с той стороны тоже на нас заходили дроны, и сбивать их оттуда, в принципе, невозможно никак, да, через Каховское водохранилище, поэтому парни немножко отошли в сторону Степногорска. Думаю, временно задача, опять же, будет решаема. Почему для противника это важно было, чтобы мы не находились в Приморском? Потому что от Приморском наши FPV-дроны достают до всех мостов Запорожья. И фактически бросив туда самые подготовленные свои силы, несколько целых подразделений, которые там штурмовали нас, штурмовали в течение там, по сути, 3 месяцев, да, парни решили, видимо, командование решило сделать так, что нужно немножко отойти, перегруппироваться. Проблемы были с логистикой, единственная дорога прям вдоль самого водохранилища была, но я напомню, что выставить как-то ПВО на самом водохранилище невозможно, соответственно, все дроны, которые со стороны Беленького прилетали, там, да, Марьевки и Лысогоровки, собственно, их было невозможно сбивать, но парням приходилось просто исключительно постоянно прятаться внутри подвалов там и так далее на этом направлении, поэтому сейчас передумают, я думаю, логистику, и как-то все это немножко на этом направлении поменяет. Самое главное, это Херсонское сейчас направление если мы уже будем завершать по фронту, то наши ребята постоянно заходят на берег противника, проводят там разные ДРГ, ну, наши ДРГшники проводят разные миссии, взяли в плен недавно несколько командиров подразделения и так далее с украинской стороны, ну и практически все уже острова тоже под нашим контролем на этом направлении. Фактически нужен приказ. То есть пока что приказа нет переходить на ту сторону, но, как по мне, с точки зрения логистики и того, какие там острова и как все это занято, я думаю, мы готовы. Но опять же, для того, чтобы...
4: К штурму прямо, я правильно понимаю?
5: Что?
4: К штурму Херсона... 30 секунд.
5: Да-да-да. Штурм Херсона, в принципе, все логистически готово, но, опять же, для этого нужно одновременно наступать и на запорожском направлении, для того, чтобы противника немножко вот подрастянуть на всем этом протяжении фронта. Так что парни работают, парни молодцы в этом плане, и каких-то там, знаете, как говорят, немножко подзастыло, только в марте застыл фронт фактически, да, была такая погода, а сейчас все, в принципе, как и раньше.
4: Спасибо. Станислав Обищенко, журналист проекта «Репортеры», благодарим за выход.
1: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
6: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Прокофьев, экономист, телеграм-канал «Деньги и писец». Здравствуйте, Дмитрий.
10: Здравствуйте.
4: А я вот все думаю, может быть, пришло время, помните, года два назад я вам уже предлагал, не пришло ли время ваш телеграм-канал переименовать в «Писец и деньги», потому что «Писец» на первом месте уже, а вот сейчас, может быть, пришло уже время, как вы думаете?
10: Это хороший вопрос, я подумаю об этом.
4: Ну, это просто...
10: ну как-то «Деньги и писец» уже стало такое намоленное название, все знают, наш русский народный зверь.
4: Вы же понимаете, такой... что я не про переименование телеграм-канала говорю, я про общее состояние сейчас.
10: Ну, кто же вас так огорчил? Все.
4: Все хорошо, вы считаете, да?
10: Смотреть. Что я считаю, это один вопрос. Что я говорю, другой вопрос. Для того, чтобы вы могли продолжать об этом говорить с вами.
4: Ладно, тогда к другой теме. Тогда к другой теме. Пьющие россияне, как выяснилось, задают тренды смертности в стране. К такому выводу пришли... ученые, согласно их исследованию, на колебания смертности влияют начало и завершение антиалкогольных кампаний, экономические реформы, изменение доходов населения и доступность спиртного. А вот скажите, пожалуйста, у нас нынче с алкоголем рьяно борется, в некоторых регионах вообще его продажа практически сведена к минимуму. это вот, ну, сколько уже прошло с начала этих ограничений? Где-то год точно. Прямо сейчас какие выводы можно сделать? Исследования ученых это одно, а вот личные ваши наблюдения это другое.
10: Такие выводы можно сделать, что чисто запретительные меры по вот, борьбе с алкоголем, они работают, что называется, на краткосрочный период. То есть, ну, если вот у человека отобрали водку в данный вот момент времени, да, то вот сегодня он не напьется. Но это значит, что если у него будут ее так отбирать постоянно, он будет думать, как ему продолжить пить, искать там каким-то другим образом. Здесь вот эти запретительные меры, они показывают, ну, когда на какие-то мероприятия, там, не знаю, на праздники, ну, вот ограничивают продажу алкоголя, ну, обычный человек, люди, которые это знают, они запасаются этим заранее. В долгосрочную вообще, в принципе, по сравнению с тем, как пили в 80-е, я застал то время, естественно, много лет мне, то сейчас не пьют вообще, конечно же, да, то есть такого повального пьянства, когда, какое было вот там в начале 80-х, сейчас не наблюдается и близко, так, чтобы там половина вагона метро или там половина автобуса вечером ехали пьяные, ну что вы, такого нет. И, в принципе, употребление алкоголя, подушевое потребление, главный показатель в России, устойчиво снижалось вместе с ростом благосостояния. Не то, чтобы меньше там, совсем устали, переходили на другие напитки, переходили на вино, переходили на пиво, где-то на коктейли, и изменился тип потребления алкоголя. То есть не в одиночестве там, или на двоих-троих выпить там, бутылку водки, две-три, да, а потом... как пишут в протоколах, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, там, разбить эти бутылки друг другу по голове. Нет, уже сменился именно тип потребления с закусками в компании, в какой-то большой, в барах, в ресторанах, там, или вино дома. Это другое. Это другой тип потребления. Что касается выводов ученых, ну, это вообще такой капитан очевидность, после действительно жесткого закручивания вот таких алкогольных гаек в 1985 году, действительно резкого ограничения объемов продаж, действительно наблюдалось снижение смертности, правда, и пьяная травма, и пьяные драки, и там запой, цирроз. Но как только разрешили пить опять, да, и вот демографы говорят, что начало 90-х, да, там не то, что от реформ люди все поумирали, да, а потому что те, кому, кто должен был бы умереть в 80-е от пьянки, да, ну, они из-за алкогольных ограничений, они прожили еще несколько лет и умерли в начале 90-х. Наверное, вот так. Но поскольку в России действительно здесь накладываются две вещи – экстремальная мужская сверхсмертность. У нас много умирает мужчин, начиная там с, уже с 30 где-то лет начинается расти мужская смертность, которая накладывается, что алкоголь у нас это такая преимущественно мужская забава. Ну и, соответственно, идет два тренда накладываются один на другой. И чем вот, количество смертей у нас очень сильно определяется еще и количеством пьянки, отравления алкоголем, агрессивное поведение, да, и, соответственно, уже там десоциализация, когда пьющий человек постепенно выпадает из общества, теряет работу, теряет возможность, ну и дальше все так потихонечку, все вниз.
4: Уточняется, и вы сказали об этом, что жесткие запреты не работают. А почему жесткие запреты не работают? И что тогда работает?
10: Слушайте, по поводу жестких запретов был такой очень хороший анекдот старый советский. Значит, решили в Советском Союзе, объявили полный сухой закон, тотальный, все, за водку, запретить, за самогон расстреливать, пиво вылить, все, значит, пить нельзя. Ну, в городах войска, особое положение, и ждут, значит, политбюро сидят, ждут, что будет. Ну, там через третий день звонок там с Дальнего Востока, там хватает генеральный секретарь трубку, говорит, ну что, товарищи, народ протрезвел? Что, товарищ секретарь, народ протрезвел? Спрашивают, а куда подевался царь-батюшка?
4: Угу, да, хорош, нет, хорош.
10: То есть, Да, я то есть завязка, вот эта вот тотальная, да, тотальная завязка с алкоголем, она может иметь неожиданные последствия. Люди базово, если говорить по всему миру, то да, ограничение алкоголя, когда люди начинают, и когда людям интересно жить. Когда им интересно жить, когда они хорошо живут, когда они богатеют, когда им они хотят там делать, они пьют меньше. Ну, не очень интересно, да. От алкоголя, кстати, пример тот же самый по миру. Там, где раньше подростки, там, пиво и уличное там, какое-то времяпровождение, сейчас компьютерные игры. Та же самая история, да, огромное количество сокращается. Вообще по всему миру идет тренд на снижение алкогольной зависимости у молодежи. Они находят себе другие источники удовольствия. В России есть специфика своя. Вот у нас всем известно, что у нас растет потребление антидепрессантов.
4: Да, причем вдвое за вот эти несколько лет. Резко. Вдвое.
10: Но это еще и момент, что это для очень многих это альтернатива алкашке. Это, во-первых, ужесточили наказание за пьянство за рулем, да, жестко. Но, ну, хорошо, люди стали есть антидепрессанты с примерно там соло-соло эффектами. Да. Это дешевле, пить стало дорого. Поэтому стали переходить, опять же, сейчас на водку, вот фиксируют потребление водки. Когда людям хорошо жить... Они пьют меньше. Наверное, общий такой рецепт. Конечно, это не отменяет и вот этой разъяснительной работы, не отменяет и продвижение там, вина и пива вместо водки, вместо напитков. Наверное, самое главное, чтобы люди стали меньше пить, это сменить вот этот тип потребления. Может быть, такое умеренное потребление вина в компании, начать с него, это лучше, чем алкогольные запои, психозы. Ну и, конечно, понятно, что если жесткий запрет вообще на алкоголь, сразу появляется подпольный черный рынок неконтролируемый. Кто там что пьет, уже этого никто сказать не может.
4: Кстати говоря...
10: Ну, кроме потолока натомов, которые там алкогольное отравление вскрывают.
4: Насчет экономических причин, мол, чем богаче страна, тем меньше там пьют, но есть определенное противоречие. Допустим, много пьют в Скандинавии, в том числе, кстати, в Финляндии.
10: Традиционно много пьют в Скандинавии. Есть
4: но дело, это богатые страны. Это богатые
10: страны. Да, богатые страны, но здесь скорее дело не в богатстве как в таковом, а дело в росте этого богатства, в динамике. Пьют, но они осознают эту проблему, ограничивают ее. А окончательно избавиться от алкоголя нам, наверное, не получится. Можно снизить негативные последствия от алкоголя. Можно снизить негативные последствия от употребления алкоголя. И... Ну, здесь только можно сказать, мы ничего не пропагандируем. Ну, пейте хорошее.
4: Ну, вот хотя бы, да. Хотя бы хороший алкоголь, качественный. И закусывайте, друзья, закусывайте. А вообще
10: обязательно закусывайте. Лучше сначала закусить, а потом уже.
4: Да, горяченького такого наваристого борща сначала съешьте, пожалуйста, перед тем, как идти к застолью, там, на мероприятие какое-то. Вот, и не пьянейте. Ну, или по минимуму, кстати говоря. А вот что касается уже, ну, к финалу идем. Что касается пропаганды. У нас сейчас принято делать разные, в том числе безответственные заявления, связанные с вот не пейте, это вредно, там, детей... не будет и прочее, прочее, прочее. А скажите, пожалуйста, а вот такая пропаганда на заявлениях, она работает или что-то другое нужно придумать?
10: А слушайте, вы знаете, лучший вообще пример во все времена, это еще Мишель Монтень об этом писал, пусть король подаст пример, и дворянство охотно за ним последует.
4: Так Путин не
10: поведение пьет. Элит – это лучшее, да, ну, поведение элит в целом люди знают. Как себя ведут элиты? Поведение элит – это всегда такой сигнал, который рано или поздно докатывается до людей. И вот если модно будет не пить и там, не злоупотреблять алкоголем или ограниченно, то вот такая мода подействует лучше всего. Но мода всегда идет сверху.
4: Дмитрий Прокофьев, экономист, телеграм-канал «Деньги и писец», обязательно к подписке. Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. Еще раз говорю, в финале каждого выпуска напоминаю вам об этом. Все будет хорошо. Что касается ответа, то давайте все-таки дождемся понедельника. Доживем до понедельника обязательно. И вот в понедельник уже видно будет, как будем отвечать. Ну, на этом сегодняшний выпуск завершен. Завтра выпуск будет в 18 часов. Вечерний выпуск программы «Что будет?» не пропустите, а утреннего не будет. Так что встретимся завтра вечером, подведем итоги дня.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: А Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
12: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
13: Комсомольская правда.
14: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
18: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
20: В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске — полдень, в Новокузнецке — 2 часа дня, в Магадане — 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
22: О спецоперации.
21: Минобороны сообщает, что несмотря на объявление режима перемирия, Украина продолжает наносить удары и в зоне СВО, и по гражданским объектам на российской территории. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, заявляют в военном ведомстве и добавляют, что в этих условиях вооруженные силы России зеркально реагируют на нарушения, наносятся ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии, минометов, поражаются пункты управления и места запуска БПЛА. Сегодня вступил в силу объявленный Владимиром Путиным режим прекращения огня с Украины. Президент объявил о нем в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Режим перемирия должен был продлиться с 8 по 10 мая.
22: О политике.
21: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского. Это пишет словацкая газета «Правда» со ссылкой на заявление МИДа. По словам словацких дипломатов, Фицо также может получить от российского президента ценную информацию о видении России и путей урегулирования конфликта. Роберт Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы и возложит цветы к могиле неизвестного солдата.
22: О торговле.
21: Дональд Трамп созвонился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен. Сообщил, что дал ей время на выполнение торгового соглашения, которое США и ЕС заключили в июле прошлого года. Если до 4 июля этого не произойдет, Белый дом обложит европейские товары пошлинами, сказал Трамп. О реакции фон дер Лейен он не сообщил. Представители Европы летом прошлого года согласились на беспошлинный ввоз американских товаров, увеличение инвестиций в США, но в Евросоюзе до сих пор не приняли необходимые законы. Трамп не раз заявлял, что ЕС не выполняет условия сделки, а 6 дней назад пригрозил введением 25-процентных пошлин на автомобили из Европы. Трамп собирался вводить их уже на этой неделе.
22: Обо всем.
21: Россияне считают лучшими фильмами о войне советские картины «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие» и «Они сражались за Родину». Об этом говорится в исследовании «Суперджоп». Также в число самых лучших вошли «Иди, смотри», «Офицеры», а еще «17 мгновений весны» и «Освобождение». В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10 рублей 97 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Почти 1500 нарушений Украина ожидаемо проигнорировала призыв к праздничному перемирию. Из-за атаки ВСУ по управляющему терминалу приостановлена работа 13 аэропортов Юга России. И не сошли судна, не вышли на связь с властями. В США расыскивают десятки пассажиров с круизного лайнера после вспышки хантавируса. Все подробности прямо сейчас. Итак, в полночь 8 мая вступило в силу объявленное со стороны России перемирие ко Дню Победы. Оно должно было продлиться до конца 9 мая. Украина, несмотря на это предложение, продолжает наносить удары при помощи дронов и артиллерии по позициям России, сообщили в Минобороны. Так, ВСУ нарушили режим прекращения огня 1365 раз. Почти 1500, давайте округлим. Было нанесено почти 1000 ударов беспилотниками, дронами, в том числе почти 400 ударов FPV. Дронами. Продолжается массированная атака беспилотниками Москвы, регионов России. С полуночи уничтожены десятки беспилотников, летевших на столицу. На этот раз вот 27 сообщается, но число меняется постоянно, и за последние сутки тоже их было десятки. Атака беспилотников ВСУ, предпринятая на Москву в минувшие сутки, стала одной из самых массовых с начала года. Это данные, обнародованные Собяниным. По его словам, на протяжении суток четверга 7 мая силы ПВО отразили атаку 61 беспилотника. До этого самая массовая была 14 марта, тогда было 65. Они все летели на Москву. Но, в общем, есть подробности, так или иначе цифры меняются, но по столице особенно агрессивно. Активно идут налеты вот буквально последние сутки, последние дни перед праздником, но и не только, конечно, по всем регионам, и вот в Чечне о дроне сообщалось, и опять перечень регионов просто, но все больше и больше, по которым идут удары каждые сутки. С нами руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
0: Да, немножечко, может быть, пару шагов. Да, что мы имеем сейчас перед Днем Победы по факту? Вот корректно будет сказать, что Россия, ну, как бы предложила, да, потому что все-таки скорее можно говорить о режиме одностороннего прекращения огня, жест, связанный с Днем Победы, с победой над нацистом, которая должна была бы быть общей, да, вообще-то. Но Киев, в общем, не предал, враг не предал, как говорят в разведке, да, и свое истинное лицо показывает. Что со всем этим делать? Масштабы, кажется, что увеличиваются. Вряд ли кажется.
2: Ну, да, безусловно, мы видим то, что еще начиная с 1 мая противник резко усилил вот эту эскалацию напряженности в воздушном пространстве. У нас первые дни праздничных дат, вот 1 мая, были и по 600, и по 700 дронов в сутки сбивали наши специалисты ПВО и специалисты в области РЭП. Но, к сожалению, у противника есть, видимо, практически неисчерпаемые источники постоянного подвоза вот этих изделий самолетного типа, потому что мы знаем, кто эти спонсоры, кто производит эти дроны самолетного типа. Минобороны не так давно уже публиковала данные по этим предприятиям. И это прежде предприятие, которое находится на территории стран Европы. Вот. Но при этом именно из-за этих дронов вот сегодня 13 аэропортов у нас приостановили работу из-за атаки вот этих дронов БПЛА самолетного типа.
0: Надо объяснить. Я, Александр Евгеньевич, на секундочку просто уточню. Это юг, имеется в виду юг, да, Кавказ, Геленджик, да, Грозный, округ, Краснодар, Ставрополь, да, Сочи. Угу.
2: Опять же, надо понимать то, что для противника это направление, оно в том числе приоритетное, потому что начинается курортный сезон, уже начинается с майских праздников, постепенно же, ну, открываются наши основные курортные зоны, и россияне со всей страны, со всех регионов, в том числе и дальних регионов, едут на Черное море, на Азовское отдыхать и на Каспий. И вот они стараются сейчас все ближе подбираться к Каспийскому морю, естественно, Крым, естественно, побережье Азовского моря, Черное море. И опять же, надо понимать, что эти изделия довольно опасны. Это не FPV-дроны, которые, ну, являются носителями одного, допустим, небольшого боеприпаса, которого они пытаются там поражать технику или людей. Это именно крупные изделия, вот типа тот самый дрон «Лютый», который буквально вчера я оповещала Минобороны этот инцидент в Латвии, которые могут нести там до 60, а то и до 70 килограмм боевой части и могут лететь на расстоянии там по их официальным ТТХ до 1000 километров. То есть это действительно очень опасные изделия, которые несут очень опасный боезаряд. Поэтому и работа такая интенсивная. У нас и сегодня я вот сейчас вот цифру не вижу глазами, по-моему, около 290 сбитых дронов. Но это, то есть, и каждый суточный показатель уже превышает 1500 практически каждый день, вот начиная с 1 мая. То есть настолько массированные атаки, а мы при этом, в принципе, ну, не то, что как бы, наверное, даем возможность противнику отработать по нам эти удары, потому что ПВО работает круглосуточно и постоянно, независимо от перемирия, да, потому что мы-то постоянно прикрываем свое воздушное пространство. Имеется в виду, что мы не наступаем, мы не наносим удары по объектам на территории Украины или по объектам ВСУ. То есть,
0: а почему, как бы, Александр Евгеньевич, вот мы же сказали, почему это касается только парада? Да? Ну, парад священный действует, тут как бы понятно, но вот все эти, вот все, что мы сейчас с вами обсуждаем, да, и удар по специальному терминалу, который обслуживает воздушные полеты над огромнейшей территорией, да, это безопасность движения просто. И, а мы предупреждаем там этих дипломатов, чтобы они, не дай бог, не пострадали, или там нацисты эти тоже, они предупреждены же, получается. И...
2: Ну, тут видите, какой еще момент, да, то есть даже вот если мы будем использовать, ну, то есть, во-первых, среди красных линий, которые неоднократно проводила Россия, вот на данный момент это наиболее жирная красная линия, грубо говоря, потому что впервые, наверное, оборонное ведомство прямо указало, как бы, на центр Киева, понятно, что там находятся центры принятия решения, основные органы управления Украиной, то есть и прямо указало на возможность их уничтожения, то есть в принципе, раньше Минобороны такое не озвучивало. Поэтому, наверное, 8-9 числа и нужно для того, чтобы зафиксировать на международном уровне и озвучить то, что Киев открыто нарушил это предложение.
0: Заранее,
2: что Киев,
0: да?
2: был в курсе, что мы еще за неделю до Дня Победы озвучили меры, которые Россия готова принять в случае невыполнения ее условий. И после этого, как бы, мы умываем руки, да, как говорится. То есть мы предупреждали, мы озвучивали, мы говорили, не надо. Ну, вот, а вы все равно делали. Ну, вот тогда и...
0: А зачем собственно... эти оправдания? И главное, ведь говорят о том, что, ну, если речь идет... Конечно, Россия же не если бы хотела, давно, может, был. Никто не будет бить, да, по Киевской, Печерской лавре, там, по какому-то, наверное, Крещатику, где там люди гуляют. Хотя вопросов много, там, символы и так далее. Ну, говорилось, там есть, например, да, офис президента, где находится, наверное, вся инфраструктура, документы, да, там есть какие-то генеральный штаб, еще какие-то СБУ, да, то есть в принципе что-то, что как-то функционирует. И, ну, а в чем логика, почему нельзя было... люди просто спрашивают, да, вот приходится такие вопросы слышать, и вот мы вам их переадресовали.
2: Вопросы, безусловно, есть в общественности, мы их тоже слышим, и коллеги наши это многократно озвучивают. Я напомню, допустим, дефиницию, которая была прописана в прошлом заявлении Минобороны. То, что 4 года мы по гуманитарным соображениям не поражали центр Киева. Помните, там была формулировка, что если ранее мы не поражали центр Киева с гуманитарных соображений, теперь мы готовы уже на то, чтобы его наконец поразить. Ну, возможно, это сделать надо было гораздо раньше, может быть, даже еще в первые дни специальной военной операции. Но, видите, было принято решение сохранить максимально столицу древних исторических русских земель, то есть Киев, исторически русский город, чтоб там не спекулировали.
0: Не,
2: там,
0: ну это понятно.
2: Большие, да, западные украинские это соседи. Понятно. Это историческая часть России. Я вот лично всегда был против каких-то ядерных ударов по Украине.
0: Да.
2: Как бы это ни требовала обстановка. А вот, допустим, по территориям, которые не входят в зоны исторически русских земель, да, в том числе и западная Украина, присоединенная,
0: ну, это вот сомнительно.
2: Советская вина. Вот это, возможно, надо уже рассматривать как цели и возможность для наших наступательных вооружений.
0: Александр Ильич, это странно.
2: Масштабного характера.
0: Понимаете, мы с вами говорим тоже в преддверии 9 мая, и, наверное, наши деды, да, вот огромное количество жизни тогда положили за освобождение территории. Дальше-то и на восток можем пойти, где памятники сносят. И Эстония, где вот приходят новости о том, что люди выстраиваются в очередь, чтобы переехать на территорию России, чтобы отметить 9 мая. А что, а их не надо? А Эстония что, не наша территория? А почему там наших, знаете, людей обижают? Да? Что значит историческая, не историческая? Историческая для нас. Это территория на 9 мая 1945 года, зафиксированная в соответствующих документах послевоенных, как итог Второй мировой, Великой Отечественной войны и так далее. Мы почему-то в какой-то момент половину территории скинули в 91-м, сказав, что это все не наше, да, или там они нас объедают, еще что-то. Получили войну по периметру. И теперь продолжаем делать вид. Ну, так можно было так же далеко в такой логике может зайти. Почему, ну, почему Украина наша, а Эстония не наша? Да, почему а во Львове что, мало русских и до сих пор, видимо? Да.
2: Ну, есть юридическое объяснение. Все-таки страны Прибалтики в 2004-2005 году благополучно вступили в Североатлантический альянс.
0: Да, мы где были?
2: Тогда мы внимательно, кстати, наблюдали за проведением первого Майдана в Киеве, если вы помните, 2004 год.
0: Ну, это, конечно, приближение НАТО к нашим границам, да, вот в
2: 2000-х годах. Не, вы знаете, я вот сам крайний раз был в Прибалтике, по-моему, в 15-м, ну, лет 10 назад, как раз мы ездили к бронзовому солдату, как раз возлагали цветы, потому что его этот монумент тому времени
0: перенесли
2: на окраину Таллина, на окраину городского кладбища. Ну, кроме наших людей, да, кто за Россией приезжали, и некоторых местных пенсионеров, больше никто за этим уже и не следил, и не ухаживал. Поэтому, к сожалению, упущено было время в 89-м году, 90-м, 91-м, и упущено это было команда Горбачева и Ельцина. Как будто мы не знаем, кто виноват во всем этом. Знаем.
0: Ну, а остальные где были?
2: Давайте вспомним об этих...
0: Спасибо, Александр Евгеньевич. Надеюсь, продолжим. Это Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Ну, а в США разыскивают пассажиров с круизного лайнера после вспышки хантавируса. Вообще, хантавирус расползается на глазах. Чего бы вдруг, об этом через пару минут.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях.
0: Итак, хантавирус наступает, звучит грозно. В США начали разыскивать пассажиров с круизного лайнера после вспышки. 20 человек исчезли. Они сошли с судна и не вышли на связь с властями. Как это возможно, с учетом того, что все было известно? Ну, в США, видимо, возможно все. Расследование целое подтвердило, что на борту находили жители Калифорнии. Сейчас пассажиров, которых удалось найти, наблюдают медики. Симптомов заболевания нет. Пока нет. На судне погибли трое. Это супружеская пара из Голландии и гражданин Германии. Они могли заразиться до круиза. Могли и нет. Всего на лайнере было 147 человек, 88 пассажиров, 59 членов экипажа. По последним данным, всего было 8 зараженных. Еще одного зараженного нашли в Израиле. Дальше ВОЗ говорил, что один подтвержденный, другой похожий, но сомнительный, но не подтвержденный. Потом вроде подтвержденный, потом все запутались. Но... специалисты начали говорить о том, что это такой крысиный вирус от контакта с продуктами жизнедеятельности. И вот, мол, а в России-то вообще это довольно давно хорошо известная история и распространенная, и как бы нам чего бояться. Но лайнер там, США там, а о хантавирусе заявили, например, обнаружили в Харьковской, Сумской области откуда-то. Ничего не понятно. Врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок расставит все точки над хантавирусом. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Ну, что скажете, что это за история такая мутная?
6: Ну, собственно, не мутная, она повторение идет истории 2018 года, когда вспышка была в самой Аргентине, вызванная вот этим ортохантавирусом Andes. То есть это именно тот хантавирус, который распространен среди грызунов вот на территории самой Аргентины, в Андах, горы такие. Вот. Так что, в принципе, ну как повторение, мать учения, здесь почти, значит, сколько, 8 лет прошло с той поры. Разница заключается в том, что в данном случае ну, хантавирус попал на очень ограниченное пространство, то есть вот этот круизный лайнер. Но если быть точным, это не круизный лайнер, а это экспедиционное судно, которое предназначено специально для прогулок таких вот туристических в высоких широтах, то есть они в Антарктиду ходили, то есть там оно не совсем круизное, скажем так. Вот. И очень тесный контакт пассажиров, потому как внутри этого судна помещений-то не очень много.
0: А, то есть все-таки могли там крысы быть или ну, антисанитария?
6: Ну, последние, как бы сказать, выводы, это говорят о том, что вот эта супружеская пара, которая первой погибла, она была все-таки на экскурсии вне этого корабля, где-то там орнитологическая, как говорят, экскурсия, то есть ходили посмотреть на каких-то там редких птиц. Вот, и в этот момент в том числе вот попали в контакт, заразились вот этим хантавирусом, но уже зараженные пришли на корабль. Там проблема-то с этим хантавирусом в том, что очень длинный инкубационный период, то есть не менее недели и, может быть, до 8 недель, то есть почти 2 месяца.
0: Бессимптомно, вот, да? То есть они могли сесть и как бы...
6: Ну, инкубационный период, да, это период бессимптомного размножения вируса в организме. А потом начинается вот симптоматика. И, в принципе, вот первый симптом хантавирусной инфекции – это вот подскок температуры, высокая температура.
0: Но в этот момент и они именно... не заразные, да, то есть для других, потому что, то есть это если...
6: Нет, вот пока идет инкубационный период, он так и называется инкубационный, потому что инфекция никак себя не проявляет, он не заразный. Ага. А заразный человек становится вот ровно в тот день, когда у него подскакивает температура. И опять вот если брать эпидемию, вспышку, которая случилась там в 2018 году, там вот период заразности там всего сутки, вот когда температура начинается. И при этом должен быть достаточно тесный контакт, ну как тесный контакт, там в пределах нескольких метров.
0: А все говорили, что человек не передается только от крысиного помета?
6: Нет, именно вот этот... Именно этот вариант, ортохантавирус Анды, он передается от человека к человеку, но именно вот при таком вот близком контакте, то есть это либо одна каюта, либо вот за одним столом сидели. Вот сейчас вот появились сведения о том, что стюардесса заразилась в самолете, где вот летела пассажирка этого лайнера, возвращалась к себе домой. Ну вот... Что значит стюардесса заразилась? Ну, вы представляете, в самолете летали, то есть стюардесса подходит и вам рукой протягивает там, ну, что-то там, кофе там или еду.
0: Может, сморкалась в эту руку, да?
6: Или... находится к человеку, да.
0: Опускаем, может быть, детали, связанные с этим случаем, как могло на Украине, на Восточной, или даже по-другому, нам чего вот ждать от всей этой истории? Ну, у людей какая реакция, да? Вы, наверное, тоже видели, говорят, о, ну, понятно, значит, типа COVID-2.0, сейчас всех посадят за пруд, все по новой, только этого не хватало, всех обколят там и так далее. Да? Это про это же теоретические истории или специфика самого как бы вируса в другом?
6: Я думаю, что сейчас многие институты вирусологии, которые получили задание разобраться, вот что там за вирус, то есть найти сам этот вирус, выделить его, и будет секвенирование. То есть посмотрят, а это тот же самый, который в 2018 году вспышку вызвал, или это уже какая-то мутация. Угу. Потому что если это уже мутация начались, то, соответственно, вирус приобретает новые свойства. То есть у него может быть контагиозность повысится, то есть он более заразный станет. У него инкубационный период меняется. Вот, он более тяжело переносится. Или вот сам вот этот вот период заразности становится там не один день, как вот была вспышка в самой Аргентине, а, скажем, несколько дней. То есть вот эти вот вещи сейчас как раз будут очень тщательно изучаться. Отсюда будет вывод. То есть представляет он угрозу.

0: это для нас, ну, как бы,
1: нет,
0: не новая
1: история. Речь идет, смотрите, хантавирусы вообще, они по миру-то распространенная история, то есть 50 видов, в России хантавирусы тоже существуют, циркулируют, вот, и здесь наш вот этот евразийский, скажем так, хантавирус, он вызывает заболевание, известное, это геморрагическое геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Угу. Ну или другое название, конго-крымская лихорадка.
0: Прям 15 секунд.
1: У нас около 7 тысяч случаев в год бывает.
0: Да, спасибо. Владимир Болибок, врач-иммунолог, аллерголог, был с нами на связи. Тонометры, глюкометры, передающие показания о здоровье человека врачу онлайн, хотят узаконить в России. С 23 года в нашей стране идет эксперимент, оказывается, по внедрению таких устройств пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и заодно беременным. Чем продолжит и все детали расскажет Василий Воронин.
2: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотокографов отечественного производства. Устройства передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
3: Идеальная эта история или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия. Пациент не выпадает из-под контроля. У пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит. И всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
2: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомоль». «Правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
4: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторые «но», связанные с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются, поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
2: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
7: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную со соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар пиар-агентства. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем

0: вами понимание, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Торжественный концерт в Великих Луках посвятили 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В драматическом театре собралось около 400 человек. К ним обратились представители органов власти, духовенства и общественных организаций. Депутат Государственной Думы Александр Козловский отметил, что священный долг современников – сделать так, чтобы истинная история нашего Отечества, его традиции и ценности остались с нашими детьми, внуками и правнуками. Заместитель главы города Сергей Гусев подчеркнул значимость единства народа. Только вместе можно справиться с любыми испытаниями. Военный комиссар Виталий Кулаченков вручил посмертные награды семьям погибших участников специальной военной операции Евгения Козлова и Арсения Вьюшичева. Творческие коллективы и солисты исполнили для участников вечера известные патриотические военные композиции. В финале торжественного концерта «Майский вальс» и легендарная песня «День Победы» объединили всех участников и зрителей мероприятия. Великолукские школьники стали победителями регионального этапа всероссийских президентских спортивных состязаний. Они прошли 6 и 7 мая в Пушкинских горах. Соревнования проводятся ежегодно среди образовательных учреждений региона. Ученики лицея номер 11 из Великих Лук показали лучшие результаты и завоевали первое место. Теперь команда готовится к следующему этапу, который пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок». В Псковской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приводятся в нормативное состояние автомобильные дороги, ведущие к местам воинской славы и захоронениям защитников Отечества. Фрезерование ведется на участках трасс Невель-Язна, граница с Республикой Беларусь, Бежаница-Сущева-Цевло. На дороге Толкачева-Себеж-Заситина сейчас одновременно ведется и фрезерование старого покрытия, и устройство выравнивающего слоя асфальта. Ведутся работы и на других объектах. Как отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области, приведение этих трасс в нормативное состояние – дань памяти тем, кто отдал жизнь, защищая Родину. Ремонт таких маршрутов позволяет жителям и гостям области беспрепятственно добираться до памятных мест и заботиться о сохранении исторического наследия.
1: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань 10,97.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Площадь более 1000 гектаров. Масштабный лесной пожар разгорелся в Чернобыльской зоне, а Киев декоммунизирует Припять. Методы лечения разработали в Российском обществе психиатров. Рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. 30-градусная жара вернется только летом. 7 мая в центральном регионе был рекордным по теплу. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Усаживайтесь поудобнее. В Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар. Ориентировочная площадь возгорания превышает 1100 гектаров, сообщили в ГС ЧС Украины. Огонь стремительно распространяется из-за сильного порыва ветра. Ситуация осложняется и сухой погоды. Что делает Киев? Киев, как сообщается, декоммунизирует и Чернобыль, и Припять, вот тот самый городок. Убрали советские названия улиц, поработали. Топонимы тоже ликвидировали. Декоммунизация на марше. Переименование коснулось 82 объектов. К примеру, проспект Ленина в Припяти стал центральным, а улица Ленинградская в Чернобыле – улицей Дубова. Ну, никто там почти не живет, но, в общем, не забыли. Военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. Игорь Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Игорь.
4: Насколько мы понимаем, периодически часто что-то такое происходит, да, на Украине, где разруха и бардак, в отличие, кстати, от Белоруссии, где замечательный порядок, без шуток совершенно, и та же самая зона отчуждения, Чернобыльская, практически не возгорает. Там занимаются, следят, вышки стоят и вообще разворачивают, уже возвращают в хозяйственный оборот земли.
5: Да, полностью с вами согласен.
4: Ну, вот этот пожар.
5: Белорусский порядок. Я не так давно был в Минске. Мне все очень понравилось. Но что касается Чернобыльской зоны отчуждения, ну, безумству хохлов можно только подивиться. По-другому не скажешь. То есть они сами же обстреливали саркофаг в 22-м году. Там сейчас... Я не исключаю, что поджоги просто происходят в этой Чернобыльской АЭС. Они пытаются выкурить оттуда сотни, а может быть и тысячи ухилянтов, которые прячутся в Чернобыльской зоне.
4: Вот в лесах.
5: Да, в лесах. Но это, конечно, колоссальное преступление экологическое. Но не в лесах, они прямо в Припяти этой живут. Там же огромное, большое количество квартир брошенных.
4: Ну, теперь это они живут не на проспекте Ленина, да, а на центральной улице.
5: Ну, может, не на проспекте Ленина, а где-нибудь там подальше. Но, тем не менее, их там сотни, если не тысячи. И, конечно, ЦЦК пытаются их каким-то образом оттуда выманить. А там, в общем-то, гулять не везде можно, там и мины расставлены. Поэтому это, конечно, серьезная проблема. А когда загораются леса, то есть... уровень радиации возрастает сотни раз. Он может даже достигнуть тех значений, которые были в 1986 году. Достаточно. И, конечно, все это пойдет потом в Западную Европу. То есть в Норвегии в 1924 году после аналогичных пожаров существенно вырос уровень цезия и стронция на их точках метеонаблюдений. В Германии было уничтожено 3000 кабанов за последние годы, мясо которых нельзя употреблять в пищу именно из-за высокого содержания радионуклидов. Так что это касается Европы в первую очередь, которая не следит за своими подопечными.
4: А вот что касается как технической стороны вопроса, да, вот зараженный лес, там под цезий же, да, дольше всего?
5: Цезий, стронций, да, стронций. Плутоний.
4: Там не 300 лет, а сильно дольше. Вроде что-то говорилось.
5: Ну, там период полураспада у них различный, от 30 лет и выше, да, есть и больше.
4: Ну, а вот чего происходит в тот момент, когда вот эта часть как бы горит, да, вот лес загорается, где нашпигованный вот этим всем?
5: Вот,
4: и ветром, да?
5: Этих радионуклидов увеличивается в десятки, а иногда в сотни раз. Все это ветром поднимается и летит туда, куда направляется роза ветров в данный момент.
4: Да, то есть, в общем...
5: А сейчас ветер в основном дует в сторону запада.
4: В общем, нельзя оставлять...
5: Они рассчитывают, что все это полетит в Россию. Но ветру, как правило, не прикажешь.
4: Не прикажешь. Хотя вот да, американцы, говорят, пытаются...
5: Да-да.
4: На Ближнем Востоке распылять всякие штуки там.
5: Пытаются.
4: Ахмадинежад что-то рассказывал.
5: Весьма непредсказуемо.
4: Ну да, то есть нельзя, нельзя было ни Чернобыльскую АЭС вообще, да, под их управлением тогда оставлять, ни, в общем...
5: Я считаю, что нельзя им вообще оставлять атомную атомную генерацию, потому что, ну, это действительно психически больные люди. То есть шизофрения, то есть русофобия – это политическая шизофрения, по-другому не скажешь.
4: Да, тут вот мы же были на Чернобыльской АЭС в 22-м году, да, видимо, надо было как-то, как-то отстоять.
5: Надо было отстоять на своей позиции.
4: Во имя безопасности всех тут, конечно.
5: Да, во имя, да, мира во всем мире.
4: И ничего, то есть вот вы говорите, ветру не прикажешь, а ничего, получается, и не сделаешь, да, куда ветер подует, те и нахлебаются опять.
5: Туда и по, да, все это может это и в Белоруссию залететь, и в Польшу, и в Германию, и куда угодно. Но если в 24-м году до Норвегии долетело, то не исключено, что и сейчас произойдет нечто подобное.
4: Да, и то есть, ну, это же сколько угодно раз все может происходить, да, тут. И мир молчит. Где? Почему ООН молчит?
5: И мир молчит, и МАГАТЭ молчит, никто почему-то этим не обеспокоен. Вот это, конечно,
4: а вы когда с ними общались по линии ООН, вот биологически, химически, они вообще там как, адекватные люди сидят? Или тоже такие, ну, как бы политика что скажет, то и...
5: Или ну, молчать? Это было в начале нулевых, тогда еще более какая-то объективность присутствовала. Сейчас уже, по-моему, она полностью утрачена, то есть чисто политический заказ. Вот и все.
4: Да, спасибо. Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, где ничего не видят, ничего не слышат, и обо всем молчат, зачем эти комиссии нужны. И теперь, конечно, все это большие вопросы. Если вы игроман, то для вас разработаны рекомендации по вашему лечению, от вашей, точнее, вашей игровой зависимости. Короче, вот такие рекомендации по лечению игровой зависимости появятся в России. А есть даже первые методы лечения, их разработало Российское общество психиатров. Полные клинические рекомендации должны появиться уже в следующем году. Но как будут лечить? Что? Хватать на улицах в бусики и вести в соответствующие психиатрические филиалы, там работать или непонятно. В общем, пока размышляют и рассуждают, Юрий Кораблев сел поиграть напоследок.
6: В России разработали первые клинические рекомендации по лечению лудомании. Разработка унифицированных рекомендаций для диагностики, терапии и профилактики игровой зависимости занимаются в Российском обществе психиатров. Окончательная разработка клинических рекомендаций планируется к следующему году, но уже сейчас среди методов лечения выделяются как психотерапевтические методы, включая когнитивно-поведенческую терапию, так и медикаментозное лечение, направленное на коррекцию сопутствующих психических расстройств. Также обсуждаются программы реабилитации и поддержки семей, затронутых игроманией. По словам экспертов, в последние годы в нашей стране действительно фиксируется рост случаев заболевания лудоманией. К тому же люди с игровой зависимостью нередко входят в группу риска возникновения и других зависимостей. Поэтому конкретный и четкий механизм лечения просто необходим. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала психолог Татьяна Семенко.
7: Эта проблема очень актуальна на самом деле, но степень ее разрушительности, она во многом скрыта для тех людей, которые не интересуются этим вопросом. Потому что есть нелегальные ставки, и охвачена молодежь, и не самые благополучные взрослые люди. Людей делают зависимыми. Если человек действительно влетел вот в эту тяжелую зависимость, значит, лечение будет непростым, и эта группа риска, перескакивание на другую зависимость, на наркотическую, на алкогольную, на какую-то другую.
6: Отдельно в лечении лудомании стоит и самозапрет на азартные игры, который заработает в нашей стране с 1 сентября этого года. Согласно задумке, граждане смогут добровольно вносить себя в реестр под названием «Стоп азарт» на портале госуслуги или в МФЦ. Самозапрет будет вступать в силу максимально оперативно, в течение 12 часов после подачи желающими такого заявления. Сам перечень лиц, от которых букмекерам запрещено будет принимать денежные переводы, выдавать обменные знаки и горные заведения и заключать соглашение о выигрыше будет обновляться дважды в день, в полдень и полночь. Таким гражданам также нельзя направлять рекламу азартных игр. Многие специалисты высказали за появление самозапрета. По их мнению, такие меры сегодня действительно нужны, потому как любые способы борьбы с игровой зависимостью – это уже шаг вперед. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат психологических наук, руководитель лаборатории психологии и здоровья Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Михаил Хорс.
8: даже если какому-то проценту поможет, это стоит делать. Потому что на самом деле игромания – это страшная зависимость. Я бы сказал, что она страшнее, чем алкоголизм. Потому что люди, которые проигрывают деньги, они социализированы. Внешне по ним не скажешь, что они с ними что-то не то. Любое действие, которое может сделать государство, чтобы их ограничить, в какой-то мере будет полезное, а стопроцентных решений не существует. То есть здесь нужно просто что-то делать, и что-то будет получаться.
6: Помимо этого, в комплекс мер по профилактике лудомании планируется включить проведение обязательных кампаний для повышения осведомленности молодежи о рисках азартных игр и их последствиях. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
4: 30-градусная жара вернется только летом. 7 мая в центральном регионе был рекордным по теплу. Об этом через пару минут.
9: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
11: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
4: Итак, погода в столичном регионе. В четверг были зафиксированы температурные рекорды в Москве. На главной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до почти 29 градусов. На Балчике было плюс 30. Но наблюдатели и специалисты говорят, что 30-градусная жара отбывает куда-то в круиз, на круизном лайнере, вернется только в календарное лето, может быть. Ну, а в столицу зато заглянули черемуховые холода. Все, вот вы заснули, на утро проснулись, и все зацвело уже довольно резко. Черемуха тоже проснулась и вместе с собой принесла такие охлаждения. В пятницу уже теперь еще не то, что давеча, до плюс 14, правда, накануне говорили, что, может быть, пятница все-таки до 18 градусов прогреется. Обещали с утра какие-то штормовые дожди, грозы и все остальное. Ничего этого нет. Но днем вроде какие-то кратковременные дожди с ветром будут. Ночи тоже такие уже попрохладнее. День Победы, к сожалению, судя по всему, будет дождливым, но тоже мнения расходятся. От небольшого дождя до того, что будет лить целый день целыми ведрами. Как-то так. Советник директора Гидрометцентра России точно знает, что есть и что будет. Юрий Варакин. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Ждем от вас.
14: Здравствуйте. Да, ну, во-первых, да, всех с наступающим праздником Великой Победы.
4: Да.
14: В отношении сегодняшнего дня, ну, не буду повторяться, действительно, абсолютный рекорд суточный, мы чуть-чуть, несколько десятых градусов, станция реперная ВДНХ климатическая, не дошла, то есть мы были близки, но рекорд остается за 1967 годом. Там было чуть-чуть выше, с хвостиком 29. Вчера было 28,8. Хотя в Подмосковье было и 30,8, там Коломна, ну, в основном на юго-западе, юго-востоке, за 30, да, то есть абсолютно такие июльские температуры. Ну и по ряду субъектов столичных, ну, я имею в виду Центрального федерального округа, да, обновлены были рекорды температурные. Но, к сожалению, у нас сейчас, если сегодня кратенько идет обратный ход, то есть если с утра еще даже и солнышко было чуть-чуть, ну, я имею в виду, когда встало, да, там с 6 до 8, и температура была 15, сейчас она примерно вот на каждый час примерно на градус уменьшается. То есть было уже 14, сейчас уже 13, хотя, если мы посмотрим на восток, Горьковское направление, да, или юго-восток на Рязань, то там у нас и Ступинский район, и Коломна, сейчас 18 градусов. То есть у нас 13-14, на севере вообще-то в Клину или в Дубне, все-таки это тоже Московская область, да, на границе с Тверской, там уже сейчас плюс 9. То есть, видите, у нас с 9 до 18, хотя и опустилось, как мы и прогнозировали, на 10 градусов. То есть вчера 29, сейчас у нас, и, в общем-то, мы не ждем повышение температуры вплоть как минимум до 12 числа. Ну и плюс ветер. Сегодня еще западный, а завтра уже северо-восточный, северный такой холодный ветер, не сильный, но теперь давайте по осадкам. Значит, во-первых, мы не давали осадки на завтра, если говорить про Москву. И на первую половину дня, когда парад, пролет самолетов, демонстрации, выступление президента, поэтому ночь, утро в самой Москве мы не ждем осадков. Ну и, скорее всего, не будет осадков во второй половине дня. За исключением Подмосковья, возможно, потому что основные осадки и сегодня, и завтра в ночь с 8 на 9, это Смоленская область, потому что небольшой циклончик такой волновой, как мы говорим, синоптики, он у нас как раз вот на Гомельская область, стык Смоленская, поэтому здесь, вплоть до Калужской, до области, если брать, да, вот половина Белоруссии, и этот циклон, он как бы вокруг своей оси, ему некуда, он зажат, потому что севернее антициклон, высокое давление с юга тоже, поэтому он будет постепенно заполняться, но дожди на 9 мая, на сегодня, это вот стык Белоруссия, западные, северо-западные районы, приграничные наши районы Смоленской, Псковской области, ну и страны Балтии, да, там вот как раз приграничные с Белоруссией, Литва, ну и дальше Латвия. Теперь осадки мы все-таки ждем. Вот действительно дождь, все это 11 числа в ночь. То есть у нас еще это праздничный день считается, да, выходной. Вот в ночь на 11, с 10 на 11, да, по Москве, по Подмосковью хороший пройдет дождь. Ну а температурный режим у нас кратенько тоже по Москве. Это 13-15 на 9 мая днем. По области 10-15, на 10 мая 13-15, по области 10-15, в ночные часы 8-10, ну, местами, может быть, на севере 3-8, если на 9 мая, да, и вот 12 мая мы уже ждем повышения температуры, после вот этого фронт пройдет, дождь пройдет про 11, да, вот, потому что 11 еще тоже будет 10-15, ну, по области, может, там 12-18, опять север-юг, юго-восток надо различать. То есть здесь колебания температуры могут быть в пределах 5 градусов. А вот уже 16-21 градус на 12 мая. Но это не значит, что все, вот лето. У нас все равно до конца следующей недели еще будут и дожди, но температурный фон уже будет, вот он больше будет соответствовать уже климатическим нормам. А не так, как вчера было на 8, а где-то и на 9 градусов выше нормы.
4: Ну, такой себе, да, получается, вроде
14: да,
4: как
14: если
4: бы...
14: Если есть время, у нас, мороз. Можно кратенько, у нас очень такая неприятная погода в Сибири будет, вот на майские праздники, да, там и с мокрым снегом, Красноярский край, Туруханский район, Ивенкия, Урал, заморозки с мокрым снегом, Свердловская область, они уже и сегодня, и завтра, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий, с такими сильными порывами ветра, 25 и более близкими к Уралу. ураганами, метель, гололедные явления 7-го, вот 8-го, 9-го тоже. В Тюменской области сильный дождь, причем даже с грозой. И вот в Сибири, да, тоже погода достаточно непраздничная. По крайней мере, вот на 7-е, 8-е, 9-е. В Алтайском крае ветер 22 метра в секунду. В Омской области дождь, гроза с градом, ветер 15-20. Ну и центральные районы Красноярского края тоже, я уже не буду повторяться, сказал там и Венки, это Подкамино, Нижний, Средний Енисейский бассейн. Так что вот не повезло, по крайней мере, вот этим субъектам и федеральным округам, территории вот, федеральных округов, где погода как раз будет не майская.
4: Да. Юрий Евгеньевич, может, одной фразы буквально, что у вас в красной папочке на столе по поводу лета, может быть, хотя бы июня какие-то есть предварительные наброски?
14: Ну, у нас есть и на июнь, у нас сейчас на 3 месяца предварительно. Ну, это такой, понимаете, прогноз, в отличие вот то, что я подробно сказал, да. У нас и июнь, и июль мы ожидаем теплым на европейское равнение, ну, так сказать, до Урала, если говорить, вот на территории северо-западного, центрального федеральных округов. У нас сейчас очень теплая будет погода и на юге России, да, поэтому можно, кто планирует отпуск там.
4: Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Да, отличный, да. Уже перспективы. Юрий Варакин, советник директора Гидрометцентра России. Ну, а нашим людям хотят запретить поступать в магистратуру, если нет уровня образования бакалавра по соответствующей специальности. Получится сделать или нет, узнал Егор Волгин.
15: Россиянам хотят усложнить путь в магистратуру. Согласно законопроекту, подготовленному в Госдуме, возможность поступить на эту степень высшего образования должна быть только у тех, кто окончил соответствующее направление бакалавриата. Таким образом, бакалавр больше не сможет получить дополнительно другую специальность. Авторы инициативы уверены, что это повысит качество образования и качество подготовки самих специалистов на выходе. По их словам, за 2 года магистратуры просто невозможно получить фундаментальные знания по профилю, который отличается от бакалаврского. К тому же, из-за того, что на выходе магистры имеют 2 профессии, студентов недополучает и сфера 2-го высшего образования. Большинство экспертов согласились, что магистратура не должна становиться механизмом переподготовки и получения новой специальности. Для этого уже существуют специальные программы обучения. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала профессор Института развития образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
16: Магистратура в рамках Болонского процесса, это считается первой ученой даже степенью, конечно, это углубление, это не базовая подготовка. Это не для смены профессии уровень образования. Для смены профессии у нас есть профессиональная переподготовка. Минимум 250 часов, это, как правило, годовые программы. Вот там действительно вы идете с одним направлением подготовки, получаете совсем другое. Если вы хотите потом продолжить в магистратуре, пожалуйста, можно пройти профессиональную переподготовку, и потом уже тогда претендовать на обучение в магистратуре и защиты фактически магистерской диссертации, проекта или стартапа, как там уже будет устроена сама магистратура.
15: В то же время некоторые эксперты высказали опасения, что нововведение, по сути, закрывает для человека возможность получить магистерскую степень в специальности, которой он не обучался. Например, в свое время он отучился на медицинском направлении, но со временем сменил профессию и стал заниматься IT-технологиями. И чтобы повысить свой уровень знаний, он хочет поступить в магистратуру, но сделать этого не может из-за отсутствия бакалавриата по этой специальности. Однако это не так, говорят эксперты. В законе также прописано, что поступить на магистратуру может человек без соответствующего бакалавриата, но с опытом работы по этой специальности. Поэтому никаких серьезных барьеров в инициативе нет, подчеркнула Ирина Абанкина.
16: Законопроект при этом довольно мягкий. Он предусматривает и опыт работы, который может засчитываться за уверенность тех, кто принимает в магистратуру, в том, что у вас есть потенциал эту программу освоить и выйти на защиту через 2 года. Это имеет значение. Поэтому здесь ценность опыта работы по тому направлению, по которому человек идет в магистратуру, значение имеет. Так что здесь вот таких жестких барьеров, скажем так, непреодолимых нету.
15: Вместе с этим многие эксперты все же подчеркивают, что такую жесткую систему нужно вводить не для всех специальностей. В случае, если человек отучился на философском факультете и хочет поступить в магистратуру на авиастроение, это действительно странно. Но вот смежные профессии все же ограничивать не стоит. Например, если человек отучился на актера и решил освоить специальность режиссера. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда».
17: Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
19: Очевидно, что вооруженные силы США и флота наблюдения не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выход в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Гомб и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
20: Второй локальный режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки БПЛА. Теперь на территории Мясниковского района губернатор региона Юрий Слюсарь ранее сообщал, что в селе Челтырь были повреждены около 50 жилых домов. Глава района уточнял, что атаке БПЛА также подверглась промзона. Пострадавших нет. Ранее локальный режим ЧС был объявлен в Ростове-на-Дону. А село Челтырь расположено в пригороде областной столицы. Швеция освободила из-под ареста гражданина России, капитана танкера Sea Oil, задержанного в начале недели. Шведские власти заявляли, что судно находится в санкционных списках Евросоюза и перевозит нефтепродукты между Россией и Бразилией. Российский посол в Стокгольме Сергей Беляев, в свою очередь, сообщал, что причиной задержания могли стать вопросы к техническому состоянию танкера и соблюдению требований экологической безопасности. Экипаж танкера состоит из 9 россиян.
17: О Дне Победы.
20: В Хабаровск впервые доставлена частица вечного огня, взятого от могилы неизвестного солдата в Москве. Лампаду с огнем встретили на площадке у молодежного досугового центра, где по инициативе губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина планируется возведение монумента, посвященного победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Торжественная церемония состоялась в столице края в рамках международной патриотической акции «Огонь памяти», организованной Общероссийским народным фронтом. Мероприятие отвечает целям и задачам президентского национального проекта «Молодежь и дети». Несколько лампад были зажжены от частицы вечного огня, доставленной из Москвы, а затем переданы главам муниципальных образований Хабаровского края.
17: А США.
20: Госдеп США с этого дня автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей, пишет Associated Press. Речь идет о задолженностях от 100 тысяч долларов. На первом этапе меры коснется 2700 человек. Граждане США используют паспорта для зарубежных поездок. Ранее документ аннулировали при задолженности по алиментам в 2500 долларов. Однако закон считался неэффективным, так как применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. Сейчас Минздрав США собирает данные от госагентств, чтобы зафиксировать точное число владельцев паспортов с задолженностью по алиментам свыше 2500 долларов. С 98 года в Штатах было взыскано около 657 миллионов долларов задолженности, в том числе более 156 миллионов у 24 тысяч человек за последние 5 лет.
4: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. По урегулированию украинского конфликта Евросоюз собрался организовать некие переговоры с Россией. Иностранных корреспондентов не будет на параде Победы. Кремль отозвал аккредитации и компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие устройства с чипами памяти. Цены до конца года могут резко вырасти. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Председатель Евросовета Антонио Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации неких потенциальных переговоров с Россией. Собрались урегулировать украинский конфликт, как прям в басне. Кошта говорит, что у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но... они не могут договориться о кандидатуре. В МИДе нашей страны отмечали, что Евросоюз не может быть посредником, да просто потому, что нейтралитета никакого у него нет. Тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: В политических кругах Европы бродит новая идея – устроить переговоры с Кремлем. Вот об этом на днях заявил глава Евросоюза Антонио Кошта. Он так и сказал, что я сейчас опрашиваю всех членов Евросоюза, а их 27, и пытаюсь узнать у них, какие вопросы при обсуждении с Путиным должны быть поставлены, согласны они или нет. Но в целом, то, что говорит, что Евросоюз якобы созрел уже для таких переговоров, и более того, он сказал, что уже накапливается определенный потенциал. Но тут есть вопрос. Я бы сейчас мог спросить у Кошту. Слушайте, дяденька, а как же вы можете вести переговоры, если две ваших дамочки, Урсула фон дер Ляйен и Каас, недавно заявили, что никаких переговоров до полной победы Украины? А вот это как? Вы же говорите, что должны все согласиться, а эти дамочки категорически против. Да, есть такой президент Финляндии, Стук, который уже заявил официально, что надо начинать переговариваться с Россией. Но ведь мы видим, что в политических кругах Европы разлад. Еще один любопытный момент. Сейчас к нам на День Победы стремится приехать премьер-министр Словакии Фица. И вы знаете, что любопытно в его визите? Не только его присутствие в Кремле, на параде, а то, что он якобы везет послание Зеленского Путину. Вот что любопытно. А что же в том послание? Может быть, какое-то объяснение, что в эти священные дни, вот 8 мая, следом за посланием Зеленского Путину летят ракеты и беспилотники на Москву? Мы с таким посланием, конечно, категорически не согласимся. А тут еще вчера помощник президента Ушаков снял очень многие вопросы касательно возможных переговоров с Киевом. Прозвучало у него очень серьезное, категорическое заявление. Никаких дальнейших переговоров не может быть, пока Киев не услышит наше требование оставить Донбасс. Перевожу по-другому, чтобы вооруженные силы Украины, говорит Ушаков, покинули Донбасс. Вот после этого, говорит помощник президента, уже, возможно, возникнет какая-то платформа для того, чтобы можно было двинуть реальные переговоры. А пока только Киев блефует, затягивает переговоры. Но это нам на руку. Чем дольше будет Зеленский тянуть резину, тем больше территорий возьмет под контроль российская армия. Вот во что обходится Зеленскому его политическая дурь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Кремль отозвал аккредитацию иностранных журналистов на парад Победы, пишут немцы «Шпигель». Без допуска остались журналисты многих зарубежных изданий. Власти России, мол, объяснили это изменением формата освещения парада и сообщили другим СМИ, что на мероприятие допустят только российские медиа. Ну и отлично, ну и правильно. Зачем там нужны немецкие СМИ и немецкая пресса? Да и Зеленский угрожает же ударить по параду Победы. Целее останутся. Ну а в... переходя уже к другим темам, к другим сообщениям, в Центробанке назвали причины медленного неравномерного снижения дефицита кадров. Переход российского рынка труда к равномерному состоянию идет замедленными темпами и с заметной неравномерностью, что связано с недостаточно рациональным перераспределением кадров. Во, круто завернули. В простонародье все перевели на русский язык, сказали, что ЦБ возмущен тем, что компании слишком медленно и мало увольняют сотрудников. Ну, об этом говорится или нет, не очень понятно. Члены Совета директоров Банка России по итогам последнего заседания пришли именно к такому сложно завернутому выводу. Позиция отражена в резюме дискуссии о ключевой ставке. 7 мая в четверг, в день радио, они вели дискуссию о ключевой ставки. Собирались дым из трубы, потом не пошел ни белый, ни черный, чего решили, непонятно. Но отметили, что доля компаний, которые сталкиваются с нехваткой работников, опустилась до самых низких значений, начиная со второго квартала 2023 года. Влияние кадрового факта на рост издержек бизнеса постепенно снижается. В резюме указывается, что у ряда предприятий дефицит персонала все еще сохраняется, но некоторые наниматели не торопятся, вот какие плохие, увольнять лишних сотрудников, представляете? С новостями экономики Евгений Прус. Скуряков.
2: Экономика на радио КП.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим уловки мошенников, которые они приготовили к 9 мая. Ведь любой праздник для аферистов – это возможность облапошить россиян. И для каждой важной даты у них всегда готов набор уловок. Вот несколько схем, которые они уже активно используют к нынешнему празднику. Схема первая – письмо от губернатора. Наши люди, особенно старшего возраста, относятся к власти с уважением и доверием. И мошенники это хорошо знают. Накануне Дня Победы, а также 9 мая и некоторое время после, они рассылают в социальных сетях и мессенджерах поздравления, якобы от лица мэров и губернаторов. Под поздравительные открытки маскируются вредоносные файлы. Если скачать такой файл и установить на телефон или компьютер, мошенники могут получить доступ к данным на вашем устройстве, и в том числе к сохраненным логинам и паролям. А еще смогут перехватывать коды из СМС, чтобы взломать ваши банковские приложения или госуслуги. Вторая уловка – это памятные медали. Мошенники звонят, представляются сотрудниками администрации города или области и рассказывают пенсионерам, что для них выпущена памятная медаль. Чтобы ее получить, якобы нужно сообщить персональную информацию – фамилию, имя, отчество, паспортные данные и СНИЛС. Если выдать все это собеседнику, то чуть позже жертве позвонит другой мошенник. Запугает тем, что ваш аккаунт на госуслугах взломали, а потому надо срочно спасать деньги, переводить на безопасный счет или отдать курьеру. В общем, схема известная. Третья уловка – это выплаты к празднику. Мошенники по телефону сообщают пожилым людям, что им якобы положена персональная выплата ко Дню Победы. Во время звонка они представляются сотрудниками социального фонда, Минтруда или госуслуг. Суммы называют разные, вплоть до нескольких сотен тысяч рублей. И просят назвать коды из СМС или данные банковской карты, чтобы зачислить выплату. Если назвать им эту информацию, то мошенники смогут обчистить банковские счета жертвы. Поэтому важно помнить, все социальные выплаты сейчас делаются автоматически. Никто не звонит по телефону для уточнения данных. И еще одна схема – эксклюзивный подарок. Жулики обещают ветеранам и пенсионерам подарки. Это может быть продовольственный набор, техника, сувениры и так далее. Для этого создают поддельные сайты, которые имитируют официальные ресурсы органов власти. И для получения подарков якобы надо уплатить небольшую комиссию через онлайн-форму на этих сайтах. Если ввести туда данные банковской карты, в лучшем случае комиссия просто уйдет в карман мошенников. А в худшем случае преступники получат доступ к счетам жертвы. Чтобы не пострадать от подобных схем, нужно соблюдать главное правило. Критически относитесь к любым звонкам и сообщениям о выплатах, льготах, скидках и других заманчивых предложениях. Ни госслужащие, ни сотрудники банков не будут просить вас назвать пароли от личных кабинетов или код из СМС и другую информацию о себе. Если говорить про мессенджеры, то никакие ведомства и структуры через них не звонят и не пишут. Также не стоит открывать файлы, которые присылают незнакомые абоненты. И еще сегодня мы подведем предварительные итоги майских выездов на природу. На первые майские праздники россияне, как несложно догадаться, активно налегали на шашлыки. Дело это, в общем-то, привычное, но по сравнению с прошлым годом спрос на весь шашлычный набор вырос. Как сообщили нам в аналитическом центре CheckIndex, за период с 1 по 3 мая по сравнению с такими же датами прошлого года подскочили продажи как мяса, так и шашлычного инвентаря. Пройдемся по конкретным пунктам. Замаринованное магазинное мясо для шашлыка в эти дни покупали на 11% чаще по сравнению с прошлым годом, а потратили на него в среднем на 7% больше денег. На 16% подскочили продажи шампуров, а спрос на мангалы оказался выше на 10%. Причина такого роста по-научному звучит как отложенный спрос. Ведь перед майскими праздниками во многих регионах стояла холодная погода. И как только стало тепло, пружина разжалась, и шашлычный инстинкт взял свое. К тому же на прошлогодний 1 май погода не очень располагала к посиделкам на природе. Во многих регионах тогда случились заморозки, а в Подмосковье 2 мая прошлого года и вовсе выпал снег. Понятно, что многих наших людей от шашлыков на майские не удержат даже вторжение инопланетян. Но спрос год назад все равно был ниже, чем обычно. Это одна из причин, почему в этом году продажи оказались выше.
2: Экономика на радио КП.
4: Минтранс поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов на юге России. Об этом через пару минут.
2: Новости. Реклама.
1: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Глава Минтранса Андрей Никитин поручил задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных авиарейсов на юге России. В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении юга страны с сокращенной частотой полетов, сообщили в министерстве. Речь идет о приостановке работы 13 аэропортов на юге России. Перечислялись практически, ну, не практически точно все населенные пункты. И стоит повторить, значит, временно приостановлена работа аэропортов в городах. Астрахань, в Астрахане, ну, я перечислю в именительном падеже, значит, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Это сообщение Минтранса России. В В ряде городов атака была беспилотников и введены соответствующие ограничения. Еще специалисты сейчас оценивают ущерб региональному центру ЕСУРВД в Ростове-на-Дону. Именно там и были дроны. Определяется возможность восстановления работы оборудования. Это специальный такой терминал, специальный филиал, занимающийся безопасностью полетов, воздушного передвижения. Вот такое здание аэронавигации. Еще раз скажем, работа аэропортов остается приостановленной. Авиакомпаниям поручили скорректировать расписание полетов, особое внимание уделить работе с пассажирами. Ну, и пока идет работа вот по возобновлению полноценному, но в ближайшее время все-таки будет сокращенная частота полетов. Слухом питаться не надо, это официальная информация Минтранса. Все соответствующие пояснения до пассажиров будут доводиться в оперативном порядке. Ну, а в США ввели режим чрезвычайной ситуации третьего уровня. Речь идет о хантавирусе. Центры по контролю и профилактике заболеваний США, CDC, классифицировали вспышку хантавируса как чрезвычайную ситуацию третьего уровня, то есть минимального по внутренней шкале угроз ведомства. Но с Трампом, а Трамп же хорошо там прошелся по всей ковидной истории, поэтому CDC сегодня может статься, что вот работает не так, как давеча. Представитель органа здравоохранения в нескольких штатах сообщают, что они наблюдают за некоторыми пассажирами, вернувшимися в США после пребывания на борту судна на предмет возможного заражения хантавирусом. Ну, наблюдают и наблюдают. Говорят, что это стандартная процедура реагирования, низкий риск для населения. Сообщалось о некоторых заболеваниях вот по миру. Израиль что-то начинает говорить. Какая-то странная информация была, что вот будто бы на востоке Украины что-то есть. Говорили, что вакцины нет, но для России это хорошо известный вирус, и Россия давно с ним уже сталкивалась, работала, и это незнакомая история. Гинзбург оперативно тут же рассказал, сколько времени уйдет на создание вакцины от хантавируса. Не было ее до этого, но раз потребовалось, какие проблемы, 1,5 года, и все будет. У российских ученых есть необходимые знания. Разработка еще не проводилась, потому что нужно существенное финансирование. Выделите денежки, бюджетик, и все сделаем. Спрос на рынке невелик, а потому, в общем, и не занимались этим вопросом. Значит, главный переносчик хантавируса Андес – это длиннохвостый рисовый хомячок. Хотя говорилось о том, что это крысы. Но главное, что в России он не водится. Мы с вами не сможем с ним повстречаться никак и нигде. Подробности на kp.ru. С нами вирусолог, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альштейн. Анатолий Давидович, здравствуйте. Что это за хомячок?
6: Здравствуйте.
4: Чем принципиально он от тех крыс отличается, про которые говорили, вот применительно к этому вирусу?
6: Ну, существует очень большое количество грызунов, порядка 60 видов, и один из видов вот имеет такое название. Я в жизни такого животного не видел, и мало что могу вам о нем сказать. Я, правда, должен сказать, что если сейчас известно, что этот хомячок является носителем этого вируса, это не значит, что не будет обнаружено еще много других видов, у которых он тоже может быть. Это речь идет об одном из хантавирусов, вирусе из группы хантавирусов, который называется ортохантавирус Андес. Анды – это горы в Южной Америке, в честь этих гор этот вирус назван. Есть некоторые основания, совсем не стопроцентные, что этот вирус действительно передается от человека к человеку. Вопрос этот недостаточно изучен, и та вспышка, которая произошла на этом теплоходе, она не описана как следует, на эпидемиологического описания нет, и нам трудно сказать, каков был механизм возникновения этой вспышки и распространения этого вируса на этом корабле. Ясно только, что все пассажиры, подавляющее большинство пассажиров в порядке, смерть двух пожилых людей, мужа и жены в самом начале этого дела, была ли она связана с коронавирусом, тоже не очень, извините, с хантавирусом, не очень это ясно. Но, в общем, то, что мы знаем об этом вирусе, мы знаем о нем уже на протяжении 30 лет, Этот вирус смертельный, 30-60% летальности дает эта инфекция, вызванная этим вирусом. Это кардиопульмональный синдром, когда останавливается дыхание, и человек может умереть. Но вот за все это время описано несколько сот случаев такого заболевания. Если даже он передается от человека к человеку, то это происходит, передача происходит с большим трудом. Она требует, по-видимому, если это есть, то она требует тесного контакта между людьми для того, чтобы вирус передался. Обычно этот вирус, он достаточно заразный, и передается пометом, высохшей мочой, высохшими выделениями респираторных органов животных. Когда это высыхает и поднимается с пылью, вот тогда человек вдыхает, и это эффективно заражает.
4: А вот какая-то стюардесса, передача... там какой-то стаканчик дала, еще что-то, вот мы спрашивали, говорят, что да, ну, можно, если она высморкалась там на вас или еще что-то, да, то вот да, вот можно.
6: Вы знаете, никакой достоверности во всех этих сообщениях нет. Это все изучается. Надо иметь в виду, что есть специальные органы, которые этим занимаются. Те люди, которые, как говорят, как сообщают, ушли с этого корабля, сумели уйти с этого корабля, они тоже будут под наблюдением, за ними...

0: просьбой вмешаться в ситуацию с сокращением закупок их продукции со стороны крупного ритейла. По их словам, торговые сети ограничили у них приобретение картофеля и других овощей и практически перешли на свежий урожай 2026 года из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. При этом на складах и хранилищах отечественных сельхозпроизводителей достаточно собственной продукции. Несмотря на то, что цены на отечественный картофель ниже на 30-40%, даже по ним реализовывать товар не удается. В результате это может привести к утилизации большого количества овощей, убыткам и сокращению посадочных площадей. О том, что торговые сети чаще предпочитают импортную продукцию, аграрии говорят уже давно. Все дело в том, что они ориентируются на покупательский спрос. Крупный и красивый картофель из Египта покупается гораздо охотнее, чем мелкий отечественный. И такая ситуация наблюдается уже не первый год, заявил радио «Комсомольская правда» исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.
1: На самом деле эта проблема уже не первого сезона. Кризис отражается не только на фермеров мелкоформатных, но и на крупных сельхозпредприятиях. В текущий момент на фоне почти рекордного урожая прошлого года под 8,5 миллионов тонн картофеля остатки, по данным Росстата, на 1 апреля на сельхозпредприятии находились на уровне 145%. То есть в полтора раза больше, чем в прошлом году на этот же период. Импорт в этом году достаточно рано стартовал. В январе, в феврале уже пошли первые партии египетского картофеля. Прилавки у розничных торговых сетей сужают присутствие ресурсов отечественного картофеля.
0: Торговые сети, в свою очередь, говорят, что не снижали закупок картофеля у российских производителей. Он занимает доминирующую долю в продажах. А некоторые компании подчеркнули, что активно развивают сотрудничество с российскими фермерами, в том числе в формате агроконтрактов, авансируя сельхозпроизводителей под будущий урожай и гарантируя выкуп выращенной продукции. Однако, по словам самих аграриев, одного этого недостаточно, и правительству необходимо принять меры по стимулированию отечественных производителей. В противном случае есть опасность развития импортозависимости в сегменте овощей, подчеркнул Алексей Красильников.
1: Мы обозначали эту тему на нескольких совещаниях на площадке Минпромторга с участием Минсельхоза. Впечатление такое, что регуляторы Минсельхоза, Минпромторга и антимонопольные службы возражают против дополнительных таких регуляторных факторов, будь там меры тому же тарифного регулирования или квотирования. Вряд ли аграриям стоит нашим надеяться на такие движения со стороны регуляторов. Хотя, на наш взгляд, такие-то все-таки меры подобного характера, они
0: В Минсельхозе также заявили, что в 2026 году наблюдается тенденция к снижению поставок картофеля из-за рубежа. Так, с начала года импорт этой продукции составил порядка 215 тысяч тонн, что на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: В России вырос интерес к ипотеке по рыночным ставкам. Об этом сразу после новостей.
3: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, плохо сгибаются. Простые дела – застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку с чаем – требуют невероятных усилий. Все объяснимо. Суставы рук испытывают колоссальную нагрузку каждый день. С возрастом хрящевая ткань истончается, синовиальная жидкость теряет свои свойства, и пальцы теряют былую ловкость. Все это может привести к проблемам при обычных движениях, а мелкая работа может стать испытанием. Попробуйте Arsil Artra. Тем более сейчас вы можете получить его абсолютно бесплатно. Просто позвоните +125 и узнаете, как это сделать. В составе Arsil Artra ценнейший тюленний жир. Тюленний жир содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это ваша надежная поддержка. Это забота о ваших руках. Пусть каждый пальчик как можно дольше сохраняет ловкость, а движения даются легко. Получите Arsil Artra абсолютно бесплатно. Звоните с мобильного +125. Наслаждайтесь жизнью каждый день. +125. Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: «Комсомольская правда». Радио,
3: которая не оставит

0: оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 12 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Слова глубокой благодарности за подвиг победителей в эти предпраздничные дни великолучане адресуют представителям военного поколения. Ветерана Великой Отечественной войны Генриха Григорьевича Андрианова навестил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Он поздравил заслуженного великолучанина с Днем Победы. Генрих Григорьевич встретил войну 10-летним мальчишкой в блокадном Ленинграде. Позднее он был эвакуирован на Кубань. Его судьба – пример невероятной стойкости и силы духа. Сегодня ветерану непросто, он прикован к постели. Рядом с ним постоянно находится дочь, которая заботится о нем и поддерживает во всем. Несмотря на тяжелое состояние, Генрих Григорьевич держится мужественно. Для нас большая честь иметь возможность лично сказать слова благодарности людям, которые пережили войну и сохранили для будущих поколений мир и свободу, отметил Дмитрий Белюков. Школьникам разъясняют важность и особенности местного самоуправления. В гимназии имени Софьи Ковалевской состоялся доверительный разговор о законодательной и исполнительной власти с депутатом Псковского областного собрания Татьяной Фомченковой и депутатом Великолукской городской думы Дмитрием Кислицыным. На встрече также присутствовали старшеклассники школы номер 9 и педагогического лицея. Теперь ребята понимают, кто принимает решения о благоустройстве дворов, ремонте дорог, строительстве парков и школ. Обсудили и то, куда жители смогут направлять свои предложения и как работают наказы горожан. В Краеведческом музее города Великие Луки проходят музейные уроки «Говорят ветераны». Воссоздать события Великой Отечественной войны и подробнее узнать о военных буднях помогают рассказы самих участников тех сражений. Они хранятся в музее в видеоинтервью, которые были записаны коллективом музея еще при жизни представителей военного поколения великолучан. Эти фильмы являются частью проекта «Голос ветеранов». Они были представлены в очередной раз на музейной встрече с сотрудниками исправительного центра УФСИН России по Псковской области.
0: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В России вырос интерес к ипотеке по рыночным ставкам. В апреле выдачи жилищных кредитов показали рост как в ситуации по месяцам, так и в годовой динамике. Рыночная ипотека продолжает расти, выравнивая баланс на рынке жилищного кредитования. Год назад доля базовых программ составляла около 14%, ну а по итогам нынешнего апреля достигла почти 40%. Семейная ипотека остается самой востребованной льготной программой. В апреле ее объем тоже подрос на 6,5%. На дальневосточную и арктическую ипотеки спрос увеличился на 18,5% к марту и на 74% год к году. Эксперты говорят, что полноценное оживление рынка возможно при снижении ключевой ставки. Юрий Кораблев брать ипотеку пока не собирается.
0: Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. В апреле, по данным Дом РФ, было выдано 84 тысячи кредитов на покупку жилья. Это на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Объемы кредитования в прошлом месяце составили почти 360 миллиардов рублей. Рост составил 25% год к году. Ключевую роль сыграл сегмент рыночной ипотеки. В апреле банки выдали 48,5 тысяч таких кредитов. Это на 5% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Рынок ипотеки оживает, но пока до адекватных рыночных ставок еще далеко. Такое мнение в интервью радио «Комсомольская правда» выразил эксперт рынка недвижимости Никита Журавлев.
4: Ну, действительно, мы заметили о том, что рыночную, именно рыночную, обращая ваше внимание, ипотечные кредиты, начали брать люди под даже ту ставку высокую, которая сегодня есть. Льготная ипотека у нас, так сказать, трансформируется более жестко. Такие правила, поэтому, конечно, люди пользуются рыночной ипотекой. Это не большой всплеск по отношению там, к ипотеке, когда была она доступна, скажем так, да, когда были ставки там 9-8. Но это, да, конечно, признак того, что рынок чуть-чуть оживает. Ждать повышения стоимости вторички и первички не стоит, так как все-таки еще не пришло такой спрос на ипотеку, как был при нормальной ставке, там, 8, 9, 10%. Поэтому, когда мы увидим ставки по ипотеке 12-ю, она будет более популярной, тогда можем говорить о том, что действительно корректировка стоимости квартиры на вторичке и первичке может пойти вверх. Но до этого нам еще далеко. Я думаю, что мы такие ставки увидим, ну, не раньше, чем через 1.5-2 года.
3: Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства, средние ставки по ипотеке на первичное жилье с 27 апреля по 3 мая снизились до почти 19%. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: Честная риэлторская.
2: Тонометры, глюкометры и другие специализированные устройства, передающие показания о здоровье человека врачу онлайн, хотят, узаконить. Так, с 23-го года уже идет эксперимент по внедрению таких устройств пациентам с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и беременным. Тем продолжит Василий Воронин.
5: В России законодательно урегулируют использование персональных медицинских помощников. Такие устройства в экспериментальном порядке начали внедрять в различных регионах нашей страны в 2023 году. По состоянию на декабрь 2025 года к системе было подключено более 382 тысяч устройств – глюкометров, тонометров и кардиотокографов отечественного производства. Устройства передают данные онлайн на специальную платформу, доступ к которой есть у лечащего врача пациента, и он может регулярно следить за состоянием человека без постоянных очных визитов. В эксперименте участвовали пациенты с диагнозами артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также беременные женщины. Все они получали устройство на бесплатной основе. Экспериментальный порядок показал хорошие результаты, поэтому в правительстве планируют полноценно урегулировать правила получения и использования персональных медицинских помощников. По словам врачей, такие устройства серьезно помогают как врачам, так и пациентам. И особенно важно дать возможность получить их людям в удаленных районах, где доступ к медицинской помощи затруднен. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
6: Идеальная эта история, или близкая к идеальной, потому что нет разрыва, скажем так, взаимодействия, пациент не выпадает из-под контроля, у пациента больше спокойствия, меньше тревоги, что доктор знает, что с ним происходит, и всех это, в принципе, дисциплинирует. Поэтому, на мой взгляд, очень хорошая история. Было бы это доступно не только в центральной части, но и на периферии. Особенно там, где вообще усложнен доступ к врачу. Прям было бы очень хорошо. Я обеими руками за.
5: Согласно стратегии цифровой трансформации отрасли здравоохранения, к 2030 году устройствами дистанционного мониторинга должны быть обеспечены 50% нуждающихся пациентов. В тот же срок планируется добиться полного перехода на отечественные медиаизделия и программное обеспечение для дистанционной диагностики. Однако некоторые специалисты подчеркнули, что несмотря на удобство этих устройств, подойдут они далеко не всем пациентам. Особенно это касается пожилых граждан, которые порой не способны справиться со сложной техникой. И это необходимо учитывать, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал.
7: Прогресс не остановить. Внедрение таких приборов, в общем, оправдано. Но тут есть некоторые «но», связанные с тем, что далеко не все пациенты могут справиться с подобными приборами и правильно измерить, и там, вовремя это сделать. Этот риск будет иметь место. Особенно там люди пожилые, деменции, которые иногда просто не помнят каких-то элементарных вещей, плохо ориентируются. Поэтому использование таких приборов не может быть панацеей для всех случаев.
5: К тому же, уже сейчас необходимо думать и о следующем этапе развития сценариев использования носимых помощников, говорят эксперты. Так необходимо внедрять обработку показаний приборов с помощью искусственного интеллекта. Тогда врачу не придется вычленять из общего потока данных об уровне сахара и крови или артериального давления моменты, на которые стоит обратить внимание. И это будет экономить время как врачу, так и пациенту. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: «Забирай меня скорей», «Седая ночь» и «Кукла-колдуна» стали самыми популярными песнями, которые наши люди слушают и напевают на шашлыках. Какое мясо предпочитают любители того или иного жанра и как чаще всего проводят майские праздники? Наши сограждане, не отходя от мангала, расскажет Егор Волгин.

Эксперты назвали песни, которые россияне чаще всего слушают на шашлыках. Каждый год во время майских праздников миллионы граждан придерживаются знакомых ритуалов как в еде, так и в музыке. Выбирают проверенные виды мяса, готовят по привычным рецептам и включают узнаваемые хиты прошлых лет. По словам экспертов, чаще всего на шашлыках у наших граждан звучит трек «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх». Его назвали треть опрошенных. Почти столько же предпочли «Седую ночь» Юрия Шатунова, а чуть больше 20% опрошенных назвали «Куклу-колдуна» Короля и Шута.

Еще 4% опрошенных выбрали трек Nobody от Toxis, Arne и Big Baby Tape. Почти половина из них приходится на респондентов от 36 до 45 лет. Помимо конкретных треков, у россиян также поинтересовались, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. Оказалось, что свинину чаще связывают с шансоном, ностальгическими треками и семейными посиделками у костра. А вот курица на решетке стала самым попсовым шашлыком.

Влияет музыка не только на атмосферу, но и на сам формат отдыха. Так, аудитория электронной музыки чаще выбирает городской сценарий. 4 из 10 любителей электронщины заказывают продукты с доставкой. Это почти вдвое больше, чем среди всех остальных категорий музыки. А сами шашлыки они устраивают в специальных зонах в городских парках.

Что же касается пищи не духовной, а физической, то самыми популярными вариантами мяса для мангала остаются свинина и курица. Их выбирают чуть больше 55% граждан. Баранину берут четверть опрошенных, говядину каждый пятый, еще порядка 15% жарят рыбу, а чуть больше 10% россиян предпочитают овощи. Наиболее распространенные маринады – майонез со специями, соль и перец, минералка с луком и кефир.

0: Большинство опрошенных предпочитают проводить майские праздники с близкими. Около 50% россиян выбирают уютные посиделки за столом с семьей, еще порядка 20% – дружеские вечера под ностальгическую музыку. Громкие вечеринки остаются редким сценарием. Их выбирают менее 10% граждан. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
3: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
4: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
5: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Слоны жуют древесину баобаба, чтобы утолить жажду. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о лечении заболеваний суставов. В наше время проблема как никогда актуальна, особенно если вы в возрасте. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю приготовить ручку и бумагу. Сегодня будет много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших медицинских технологий Нина Солнцева. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Позвольте, вначале я назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы – 8-800-777-40-40. 8-800-777-40-40. Теперь по теме. Да, болезни суставов – важнейшая проблема. Они находятся на третьем месте по распространенности, а среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек, почти все. И эти боли порой просто невыносимы. Люди уже не могут вести привычный образ жизни. Но так ли это безнадежно?
6: Нина Андреевна, так значит, есть возможность вылечить суставы. И что же нам предлагает медицина?
7: Для начала, конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз и назначили лечение. Обычно сначала назначают обезболивающие или согревающие кремы, но они плохо проникают через кожу и мало что доходит до больного сустава. Второе, чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но у них есть немало опасных побочных эффектов, от проблем с ЖКТ до отека квинки, и есть проблема совместимости с другими лекарствами. Третье, обезболивающие уколы. К сожалению, эффект не слишком продолжительный, и действуют препараты не локально, а на весь организм, что не очень хорошо. Уколы гормональными препаратами в сустав применяются строго по показаниям врача, в крайних случаях при сильной боли, потому что они подавляют иммунитет и ухудшают выведение погибших клеток из суставов, и снижается выработка собственных гормонов, могут нарушаться даже обменные процессы.
6: А какие еще возможности лечения существуют?
7: Знаете, медики открывают все новые подходы к лечению, и это далеко не обязательно медикаментозная терапия. Как раз наоборот. Самой перспективной сейчас считается аппаратная терапия, ведь с ее помощью не просто снимаются боли, но и запускается восстановление суставов. И здесь очень хорошо себя показала высокотоновая терапия. Это было лечение для жителей Европы, и она была доступна только в элитных клиниках. Однако нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий отечественный медицинский аппарат высокотоновой терапии «Надежда». Он произвел фурор на выставках медицинской техники. Аппарат стал медицинской сенсацией. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем. Даже дома. Вы можете лечиться лежа на диване и просматривать любимую передачу. По-моему, потрясающе.
6: Поразительная разработка. Наша медицина сейчас выходит на передовые позиции. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется этим аппаратом, вы сможете проконсультировать его более подробно?
7: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить информацию об аппарате, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция. Но количество аппаратов ограничено. Позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам.
6: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Номер бесплатный. И по нему можно всегда получить бесплатную консультацию об аппарате «Надежда». Нина Андреевна, расскажите подробнее, что такое высокотоновая терапия и чем она так хороша?
7: Она не зря обрела огромную популярность во всем мире. Это следствие ее эффективности. А эффективность связана с прямым воздействием на пораженные ткани и органы модулированными электроимпульсами с меняющейся частотой от 4 до 32 кГц. Эти частоты действуют на биохимические процессы в клетках, повышают энергетику организма и обладают сильным обезболивающим действием. А еще «Надежда» потрясающе улучшает кровоснабжение и питание тканей суставов, приостанавливает процесс их разрушения. Капилляротерапия «Надежды» на один работающий капилляр открывает 9 новых. Начинается восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Усиливается лимфоток, уходят отеки, выводятся поврежденные клетки и токсины. «Надежда» также восстанавливает проводимость нервных путей от спинного мозга до сустава и оживляет сустав. Аналогично «Надежда» оказывает помощь и при лечении позвоночника. Причем «Надежда» действует глубоко на больные ткани. Ни одна мазь не проникает так глубоко и не оказывает такого мощного действия.
6: Нина Андреевна, скажите, людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться аппаратом «Надежда» в первую очередь?
7: В первую очередь это остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов. Ее можно рекомендовать людям с хроническими и сильными болями. Также аппарат подойдет для людей с низкой физической активностью. И «Надежда» может помочь и людям в постинсультном восстановлении мышц. «Надежда» может помогать и при заболеваниях внутренних органов. Она помогает сбалансировать работу эндокринных желез, щитовидные, надпочечники, половые. Настраивается правильная работа всех органов. Усиливается выработка эндорфинов, гормонов счастья. Самочувствие и настроение улучшаются.
6: Подскажите, пожалуйста, ведь чтобы пользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование.
7: Это одно из основных преимуществ «Надежды». Она очень проста в применении и компактна. Ее можно брать с собой даже в поездке. Это незаменимый помощник для всей семьи. «Надежда» награждена 2 платиновыми знаками качества. Всероссийская марка «Знак качества 21 века». Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России». И мы готовы гарантировать 100% возврат денег в случае, если не будет улучшения после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
6: А что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
7: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Но и в этом случае аппарат «Надежда» может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшить потребность в лекарственных средствах. Помочь своему организму никогда не поздно. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Не откладывайте жизнь на потом. Позаботьтесь о себе и близких.
6: Да, сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. Записывайте номер телефона. Звоните 8 800 777 4040. 8 800 777 4040. Итак, а мы идем дальше. Давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов аппарат «Надежда».
7: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только сейчас присоединился. Как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата. «Надежда» направлена на лечение и купирование болей. Плюс аппарат может оказывать лечебное действие на весь организм, несмотря на локальную область воздействия.
6: Наша программа подходит к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос. Что вы можете сказать тем, кто испытывает постоянную боль? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
7: Я советую попробовать этот аппарат как можно скорее. «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли, ощутить радость наступившего дня. А мы, в свою очередь, гарантируем 100% возврат денег в случае, если отсутствует улучшение после его использования. Поэтому вы ничего не теряете. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Диктую номер 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
6: Нина Андреевна, вот и подошла наша программа к концу. Спасибо за такую интересную беседу. Думаю, наши слушатели получили ценную информацию. Я еще раз повторю номер телефона. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
8: сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Народный артист России Стас Михайлов о преодолении жизненных трудностей.
10: Наша жизнь не состоит только из взлетов наших. Она и так всю жизнь из взлетов и падений, белые и черные полосы. Я просто понимаю одну простую вещь. Любой момент, который я не понимаю, как решить, что-то у меня не так получается, это для меня своего рода как закрепление, испытание. Есть же хорошее выражение «жало в пятку человеку». Кто-то тебе там так сделал, что-то еще жизнь там какую-то подножку поставил. Ну, это надо. Макиавелли даже говорил, что он заставлял себя спать на холодном полу специально, будучи таким серьезным человеком и обладая там определенными богатствами, средствами. Он заставлял себя жить среди бедных людей, чтобы тело, ум, душа не привыкало к роскоши. Я не про это сейчас, а про то, что любая наша жизненная коллизия, которая с нами происходит, какие-то сложности, падения, они для того, чтобы мы не падали в пропасть, а уповая на Бога, становились сильнее и шли дальше.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
11: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
8: Об атаках.
13: Еще 3 беспилотника сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Аэропорт Жуковский приостановил работу. Он не принимает и не выпускает самолеты. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Другие детали не приводятся.
8: Об авариях.
13: Энергодар остался без энергоснабжения. Причина устанавливается. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Накануне в МАГАТЭ заявили, что экспертов уведомили об атаках ВСУ на подстанцию «Радуга» 1 и 2 мая в Энергодаре. В результате этих ударов в городе Спутники ЗАЭС произошло отключение электро- и водоснабжения.
8: О спецоперации.
13: Минобороны зафиксировало 1630 нарушений перемирия со стороны ВСУ. Украинская армия, несмотря на объявленный режим прекращения огня, продолжила наносить удары при помощи артиллерии и беспилотников по позициям российских войск и гражданским объектам приграничья. Были атакованы Белгородская и Курская области.
8: О вирусах.
13: В ВОЗ отметили высокую смертность от хантавируса во время предыдущих вспышек. На это указала эксперт Всемирной организации здравоохранения Анаис Леган. С заявлением она выступила на пресс-конференции, посвященной ситуации со вспышкой хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. По словам Легана, в связи с этим важную роль играет своевременное оказание помощи заразившимся, а также отслеживание контактов.
8: Обо всем.
13: В Мьянме нашли огромный рубин в 11 тысяч карат. Гигантский камень имеет пурпурно-красный цвет с желтоватым оттенком, заявили в Министерстве информации страны. Там уточнили, что находка обладает умеренной прозрачностью, превосходным стекловидным блеском и сохранила естественное состояние без какой-либо обработки. По официальным данным, за последние десятилетия в районе добычи драгоценных камней Магок вблизи города Мандалай обнаружили несколько больших рубинов. Самый крупный был найден в 1996 году свыше 21 тысячи карат. Почти 4,5 килограмма.
8: О валютах.
13: Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юаня 10 рублей 97 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Ответ будет беспощадным. В Москве напомнили Киеву о последствиях за удар по Дню Победы. Очередной массовый налет. На подлете к столице уже уничтожены десятки беспилотников. Москва под прицелом украинских дронов. И инновация. За столичными курьерами будет осуществляться цифровой контроль. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Располагайтесь. Москва беспощадно ответит нацистам, если они попытаются реализовать свои угрозы и сорвать праздник Дня Победы, заявил Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в МИДе. По словам главы внешнеполитического ведомства, в Европе многие призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера.
15: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
16: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Сегодня, как и каждую пятницу, в эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит» в студии Кати Пахомова и Дима Иванов. Вполне себе, Дима, мы с тобой уже часто вели передачу «Меня бомбит». И, конечно же, самая главная, наверное, первая важная новость, о которой мы хотим поговорить, которую хотим обсудить и обсудить то, что другие обсудили, это окончание отопительного сезона.
18: Да, да, да, это здорово, это классно, потому что, ну, меня вообще спрашивать не стоит. Я бы его давно себе отменил, но все-таки мирюсь с сомнением других жителей, у которых теплообмен в организме чуть иначе устроен, то, что все-таки лучше окошечко лишний раз открыть. Но последние дни была такая история, что мне даже окошечко открытое не помогало, когда там плюс 26 на улице. А еще батареи топят. Но здесь все-таки интересный момент получается. В прошлом году была настоящая эпопея у нас, поэтому в этом году особое внимание уделили режиму отопительного сезона, да, его срокам проведения, срокам окончания в первую очередь, потому что Великие Луки по областным СМИ в прошлом году прогремели. Не сказать, да, что там виноваты конкретные люди, но конкретные люди все равно фигурировали именно в этих новостях как последняя инстанция принятых решений в любом случае в том году. У нас май выдался достаточно холодным, насколько я помню, но по нормам вроде как решили все-таки завершить отопительный сезон чуть раньше, и поэтому получилось то, что получилось. В этом году ситуация на контроле у губернатора была полностью, отдельную тему он себе в пунктик внес, и в этом году, кажется, все более-менее адекватно, да?
17: Послушай, ну вот я по себе, например, помню о том, что нам отопление отключали, когда вот я в школе училась. У нас, кстати, всегда очень хорошо топили в квартире. Это центральный микрорайон. Всегда было зимой тепло. И отопление как-то отключали, мне кажется, в апреле. И я помню прекрасный период, когда вот так, сейчас отопление отключат, мы должны достать теплые халаты, теплые носки, потому что безумно еще холодно на улице и в квартире, соответственно. И я вот, знаешь, настолько у меня в памяти сохранился этот период, что вот раньше было вот так. Ну, никогда до мая никто не топил. И я это прекрасно помню.
18: Ну, раньше зима была, в феврале заканчивалась. И зима была. В принципе, была зима, да. Поэтому...
17: Да, вот я как раз хотела сказать о том, что и в марте было еще холодно, вот люто. Не так, как в этом году в марте, да, который нам просто раскрыл окно в весну. Мне кажется, давно такого не было. Но вот как по мне... Сейчас. Последние несколько дней мне действительно было в квартире очень жарко. Но для людей, у которых такая ситуация, которым вот жарко, когда жарко, холодно, когда не холодно, просто поставьте себе батареи, которые можно перекрыть. И все закончится в тот момент, когда вы их перекроете.
18: А, да? А я окно открываю или дверь.
17: Можно просто перекрыть подачу тепла совершенно легко, и все будет окей. И не надо будет писать в нашем популярном паблике «Потной ночи». Такое, знаешь, откровенное признание, которое меня немножко выбило даже из колеи. Вот нашему люду, что не произойдет, все плохо. Рано отключили.
18: Плохо.
17: Рано отключили, холодно. Поздно отключили. Ну, до мая довели, друзья мои. Ну, май, ну, уже картошку люди сажают. Ну, о чем? Говорят, в землю-то. Плохо. Там, я не знаю, перекрыли плохо, там что-то еще сделали плохо. Все плохо. Как по мне, пожалуйста, друзья, кондиционер вам в помощь поставьте. Ну, в конце концов. Ну, хватит уже жаловаться и смотреть. Посмотрите вот дальше своего носа. Если вам жарко, откройте окошки, там, я не знаю, сделайте сквознячок, стало поставьте еще, вентилятор.
18: Стало еще жарче. Вот у меня в эти дни было именно так.
17: Да, а вот сейчас будет, например...
18: Сегодня?
17: Мы ждем, да. Зябко. Сегодня, наверное, мне да, зябко, но будет комфортно дома, наверное, я думаю.
18: Нет, мне зябко было дома.
17: Дома было зябко.
18: Ночью, да.
17: Нет, слушай, мне было нормально, признаюсь честно, поэтому, друзья, ну мы всегда будем чем-то недовольны, но мне хочется отметить... Очень интересное сообщение, которое вот прям я хочу даже заскринить, и мне кажется, что это человек, который обязан писать какие-то романы. Отопление в этом сезоне отключат обязательно. Сразу после отключения интернета. Затем отключат горячее водоснабжение. Потом от постоянной подачи мутной холодной воды перейдем к подаче ее по графику. Электричество будет, оно первым пришло в деревню и при советской власти. Последним идет. Авторские права и текст сохранены. Спасибо вам огромное. Я оставлю скрин. Действительно, комментариев безумно много. Безумно много. Но и отключение, график отключения горячей воды тоже уже...
18: Есть?
17: Да.
18: А я в этом году на соревнования много не еду, как раньше. Я под отключение уезжал на соревнования, и там
17: спокойно. Я сейчас попробую его найти.
18: Но про отопление я пока закончу. Вот по поводу того апреля, да, ты говоришь, что топили, воспоминания такие. Михаил Юрьевич, в принципе, собрал онлайн-совещание со всеми главами муниципалитетов Псковской области. Отдельное внимание выделил городу Пскову и городу Великие Луки, потому что остальные просто на нем...
17: Всем понятно, почему.
18: Все остальные, в принципе, присутствовали просто на, ну, муниципальные районы, а именно города наши, хотел сказать, федерального значения, но нет, областного значения, назовем их так, да, были отдельно выведены. И Михаил Юрьевич сказал, что в этом году после 7 мая можем начинать отключать, ну, в разумных пределах, глядя на обстановку фактическую, метеорологическую. До 20 мая договорились не сливать теплоносители, то есть, в принципе, эта вся подача может будет регулироваться. Но сам еще отметил, что практически на неделю раньше, чем в прошлом году, отключаем отопление позже, чем в прошлом году. Хотя вот ты говоришь, да, кажется, что до мая никогда не доводили. А нет, доводят. И достаточно.
17: Они доводили, мы не доводили.
18: И самое удивительное, что меня испугало, я прочитал эту новость на неделе, до 7 мая, 6, наверное, может быть, нет, 6 или 5, и в тот же день у меня дома не было ни холодной воды,
17: ни горячей воды, ничего.
18: А батареи топили. Я такой, они что-то перепутали. Но нет, это кто-то, видимо, в доме у меня делал ремонт. Он до позднего, до талого, да. До ночи. У меня просто ни капли воды. У меня все уже запасы чайника закончились. Все.
17: Это
18: и не только
17: история.
18: Чайника, да, но и в санузле. Поэтому была интересная ситуация.
17: Ну, я помню, кстати, у нас, когда строили рядом спорткомплекс «Айсберг», мы очень сильно страдали, потому что, видимо, у нас какие-то вот одни соединения, да, идут с дома.
18: Коммуникации,
17: да. И у нас регулярно, то есть мы могли совершенно... Главное с утра проснуться, почистить зубы успеть, потому что потом воды не будет на целый день. И вот, кстати говоря, про отключение, я нашла график, могу прямо его вам зачитать. С 25 мая начинается отключение. И первая, конечно же, котельная номер один. С 25 по 4 и с 17 августа по 21. Почему два раза отключают, не знаю. Котельная номер 4 с 14 июля по 28 июля. Котельная номер 5 с 26 мая по 9 июня. Котельная номер 7 с 20 мая. А, нет, соврала. С 20 мая начинаются отключения воды. По 22 мая. Почему-то на два денечка. А потом с 13 июля по 25 июля. Тут уже конкретно. Котельная номер 8. Тут регулярное отключение просто. С 27 по 28 мая, с 17 июня по 18 июня, с 15 июля по 16 июля. А вот долгосрочное отключение у них будет... Они по дню будут отключать,
18: ну, хоть,
17: короче.
18: Хоть не в декабре.
17: По дню не будет уже двухнедельного хорошо. Отключения у котельной номер 8. Котельная номер 11 с 26 мая по 9 июня. Котельная номер 15 с 15 июня по 29 июня. Господи, кажется, что так долго. Котельная номер 7. Здесь тоже огромное количество отключений. Все по одному, по два дня. Поэтому с графиком можете ознакомиться в интернете. Котельная БМК. Это Зенцовская, не знаю, как это расшифровывается. 15 июня, 29 июня. И котельная номер 6, это Великолыковский район, деревня Суханова. Здесь тоже отключения довольно частые. 1 июня, 5 июня, 29 июня, 3 июля, 1 сентября, 4 сентября. В общем, все в таком контексте. Я, кстати, не помню, какая у меня котельная. По-моему, наверное, 15. То есть 15 июня у нас не будет воды. И, в частности, в том же самом Айсберге тоже, если что, не будет воды. Так что, друзья мои, ну, знаешь, что я могу сказать? Я не понимаю до сих пор почему-то. Я почему-то до сих пор не понимаю, почему мы моемся в тазу. Ну, вы можете мне ответить, уважаемые друзья. Поставьте, Екатерина Александровна,
18: да,
17: себе бойлер, да.
18: Кондиционеры советовала.
17: А я с тобой, ты знаешь, наверное... Я почему-то, регулировка. Наверное, в этом году к этому приду, только у меня, знаешь как, надо посмотреть, можно ли это физически его поставить, впихнуть, этот бойлер, потому что они сейчас, кстати, есть маленькие бойлеры. Вот как раз-таки, например, там на двух, на трех членов семьи вполне себе достаточно за глаза и за уши. Так что я знаю, что у добрых людей уже давно поставлен. Особенно в районах, где частое отключение. Мне кажется, в центральном микрорайоне очень часто отключают. И Зареченском микрорайоне тоже очень часто отключают.
18: Здесь все-таки я склонен думать к тому, что... Я-то такой человек непривередливый в целом. Поэтому я лужу себе найду, и скупаться совсем плохо будет.
17: А если будет засушливое лето?
18: Я найду водоем.
17: Фонтаны включат у нас с июня.
18: Дойдешь до водоема, пока с него вернешься, опять надо в него лезть, да. Нет, просто что, ну, уж лучше-то летом, чем неожиданно на неизвестный срок
17: зимой. Это однозначно и даже не обсуждается, само собой, что летом, да, при всем при том, у меня вот, я не знаю, как у тебя, у меня, когда отключается отопление, сразу же горячая вода становится менее горячей. Можно так сказать, ну, да? Понимаешь, о чем я говорю. Ну что, мы прервемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам.
19: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? На территории Москвы обитают 6 видов летучих мышей. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
23: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
17: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». Сегодня с вами Катя Пахомова и Дима Иванов. Мы уже поговорили и про отопление, и про отключение воды. И теперь давайте перейдем к программе благоустройства общественной территории, которую, кстати, благоустроят в следующем году. Сейчас идет голосование активное. Жители Великих Лук могут до 12 июня проголосовать и выбрать территорию для благоустройства. Я вот, кстати, зашла по ссылке, почему-то мне не предложили предложил город Великие Луки, только Великолукский район. Кстати, в Великолукском районе тоже идет голосование активное за территории по благоустройству, поэтому я думаю, что нужно обязательно всем, кто там проживает, принять участие.
18: Да, особенно если вы из Дубравы Первой, Крутоврага, Кислова или Беседина.
17: Там... Кислова нет.
18: Ну, это может в одном из СМИ просто площадочки, да, разместили.
17: Да, совершенно верно. Ну, а если вы из города Великие Луки, у нас вынесено три локации. Первая локация — это сквер напротив дома номер 3 на улице Глинки. Вторая локация — это территория у дома номер 56 на улице Ставского. И третья локация — это территория между домом номер 4 на улице Радищева и домом номер 22, корпус 1 на улице Матвея Кузьмина. Вот, слушай, районы получаются, да? Дружба, Малышева... И Ставского, да, ну, Заречный да, район. Да, в да. принципе, мне кажется, очень справедливо. Очень справедливо. В прошлом году по этой программе у нас была восстановлена привокзальная площадь. И, кстати говоря, я как житель того района очень обрадовалась, насколько там прилично стало. Насколько
18: привокзальная стало... площадь?
17: Да. Привокзальная площадь со стороны проспекта Гагарина. Вот, наверное, так правильнее было бы сказать. Да, потому что привокзальная площадь у нас еще есть, которая непосредственно перед Владимиром Ильичем.
18: Это вот перекресток.
17: Гагарина вокзальная.
18: Гагарина вокзальная, ну да.
17: Сразу
18: там же магазин просто.
17: Чувствуется, что Дима Иванов не...
18: Что там за благоустроенность?
17: Не бывает в том районе.
18: Я бываю там с футбола.
17: А я, Дима Иванов, тебе, кстати, рекомендую туда очень сильно съездить
18: там
17: и
18: вот
17: посмотреть.
18: Там магазин этот угловой. И вот этот угол пятак брусчаткой зашатали или что там с ним случилось?
17: Сейчас тебе расскажу. Во-первых, там очистили территорию от старых опасных деревьев, убрали бетонные заборы, которые были незаконно возведены там. Также там заасфальтировали площадь, положили, как они правильно называются, стопы вот эти, чтобы на нее не заезжали. Чуть-чуть вот подальше, да, за мойкой получается. Далее благоустроили именно парковую зону в том плане, что с правой стороны перед... крыльцом, перед ступеньками сделали
18: всё, к самому
17: два...
18: мосту. Вот да. эти два, где мостики.
17: Да, да, всё. Да, сделали
18: а
17: два
18: я,
17: мостика.
18: А я через дорогу ищу, где там что сделали.
17: А, нет.
18: Всё, тогда
17: нет.
18: да.
17: Это с противоположной стороны.
18: Единственное, вот мы, я вер... ты сейчас вот за благоустройство, да, вот наконец-то ты за, а я тут вот, я вот это вот благоустройство, вот оно мне места... Знаешь, что самое удивительное вот в этом... Приятные мостики, хорошо, вычищенная речушечка, это все замечательно.
17: Уточки появились.
18: Уточки там, ну да, были.
17: Они, нет, их там
18: просто
17: не было.
18: Просто их было не видно, они там были. Просто вот изумительно, брусчаточка вот эта идет, а мост вот здесь. Ну, вот ты, главный
17: ты
18: момент.
17: Ты много хочешь слишком. Ты свои аппетиты поумерь. Поумерь!
18: Ну, понимаешь, меня,
17: хоть что-то сделать. Ты знаешь, что на проспекте Гагарина яму заделали, которой 20 лет? 20 лет!
18: Я животом просто в перила, если иду по брусчатке, просто в перила моста
17: ты
18: упираюсь.
17: Отступи немножко.
18: Или живот сдуй, да.
17: Или живот сдуй. 20 лет была яма на проспекте Гагарина возле бани, мне кажется, и тут ее заделали. Заделали яму, друзья мои. Я была в шоке. Я была в шоке, но потом вспомнила, что у нас выборы, поэтому я поняла, что все идет к этому. Слава тебе, Господи, что у нас бывают выборы, иначе б яма это была еще 20 лет.
18: Вот, а по поводу голосования и комментариев, если почитать, и с ними во многом солидарен, что с этих голосований, шумиха, да и только, вот проголосовали за фонтан перед кинотеатром «Родина», и что вы устроили? Чем вам помешали вековые ели? Нет, чтобы беречь достояние, красоту и... увеличавость. Вы бы и безжалостно испилили.
17: Мне комментировали этот ответ. Мне комментировали ответ на этот вопрос о том, что это старые деревья, которые подлежали спилу.
18: Вот. Далее комментарий на этот комментарий. Бурю 21-го года и тополя на крепости пережили, пока до них благоустройство не добралось. Теперь вместо деревьев пни с культяпками.
17: Но пни будут выкорчевывать. Я смотрела план на благоустройство этого сквера. Там же напротив он дома молодежи будет. Единственное, что, конечно, для меня, знаешь, вот спил деревьев и все вот это всегда открытое солнце. Ну вот, да. Там хотя вот и есть тенечек, да, когда вот солнышко, но все равно. И как-то хочется немножечко тенька когда открытое солнце. Вот в этом плане центр велосипедистов, конечно, постарался очень здорово. Там срубили деревья для того, чтобы благоустроить именно площадь перед самой трассой. Да, там есть и детская площадка, там есть и места посидеть.
18: Трассу подрасчистили, да.
17: Ну, сама трасса, это понятно. Я тебе именно про вот въездную группу вот эту, да. И там сделали крыши. Скамеечка с крышей, понимаешь? Ну, точно несколько есть, и это очень удобно.
18: Это удобно, но это крыша из чего?
17: А вот не помню. Мне кажется, поликарбонат.
18: Ну, а это еще парниковый эффект. Вот тебе и крышечка.
17: Ну, она хотя бы... тебя от дождя хорошо, от солнца
18: от
17: хорошо.
18: От солнца еще теплее еще там будет.
17: Ну, тебе будет теплее, но хотя бы голову печь не будет. Ну, вот если что, так посидеть. Вообще, мне очень нравится центр велосипедистов. Я обожаю это место и считаю, что оно достояние нашего города. И то, как там встречают, и то, как там провожают, и то, как что там предлагают. Спасибо вам, ребят, большое за вашу работу. Да, я... Сегодня я не в оппозиции. Сегодня я как-то, наоборот, с благодарностью ко всему отношусь. Ну что ж, по благоустройству, пожалуйста, голосуйте. Ваш голос очень важен. Я думаю, что, вы знаете, вот, наверное, стараются все равно делать лучше, стараются. Если посмотреть город, ну, лет 50 назад, зеленый!
18: А, ты просто, да, ты куда, лучше был или хуже? К какому ты моменту?
17: Я говорю про то, что он был другой. Он был не лучше них, он был зеленее.
18: Технологии были другие.
17: Да, он был зеленее, это 100%, но не было столько машин. Да, и мы сразу понимаем, что нам нужно уже жить по-другому.
18: Бороться с этим нашествием машинаторов.
17: Слушай, это вообще очень интересная история про бороться с машинами. У нас в городе нет ни одной полосы, ни одной, нигде, даже ни в одном парке для велосипедистов. Вообще нигде. Вот когда ты приезжаешь, даже в маленьких, в некоторых городах, в регионах, есть полосы для велосипедистов, и это действительно и безопасно, и удобно. И если бы, может быть, она была, я бы пересела с машины на велосипед. Но сейчас мне страшно.
18: Или общественный транспорт.
17: Потому что общественный транспорт не могу. Я рассказывала о своей проблеме, у меня есть некоторые сложности с общественным транспортом. Я бы с удовольствием на него пересела, скажу тебе честно, потому что по подсчетам это выходит иногда дешевле в некоторую сторону. Но у меня есть особенности здоровья, которые не могут позволить мне пересесть на общественный транспорт. Я лучше пешком пойду. Вот я так со Ставского шла один раз до Дружбы, и ничего, ты знаешь, идешь, все хорошо.
18: Один раз.
17: Я
18: в Долчево пешочком.
17: Ну ты мужчина, отстань от меня. Так вот, если бы были созданы условия, и в частности, даже если мы не говорим про отдельную полосу для велосипедистов, как ездить по нашим тротуарам на велосипеде, я вообще не понимаю. Это просто тлен, особенно по проспекту Ленина.
18: А как ездить по нашим дорогам на машинах?
17: А дорога по проспекту Ленина, извините, сейчас заплаток наложили, там все красиво, и заплаток больших наложили. Где-то оставили старый асфальт, там не хватило, но в целом все хорошо.

0: чертовы спуски нормальные сделать. Вот для меня это, я просто не понимаю. Я не понимаю вот этих дорожников, которые делают. Я не понимаю этих людей, которые согласовывают.
1: Мы сегодня утром в программе «Утро с той ноги», да? «Утро с той», забыл. Вот сидишь не в той же программе, и уже за название из головы вылетело.
0: Бывает.
1: Мы говорили про кино, и я говорил, что главное — сюжет и сценарий изначально написаны, и тогда фильм преображается
0: в
1: любой локации. Здесь ровно та же самая история.
0: Сценарий написан как попало, и все пошло под откос.
1: Дорожники-то, ну что, они...
0: Нет, я понимаю.
1: У них есть бордюр, его нужно установить.
0: Можно один положить себе в карман, и там будет как раз удобный спуск для велосипедистов, для колясочников и для мамок с колясками. Да, сценарием не предусмотрено, и поэтому все страдают. Ездить по нашему городу просто невозможно. Хотя я тебе могу сказать, что у нас очень много велосипедистов и очень много людей, которые действительно в теплый летний период пересаживаются с общественного транспорта, со своего личного транспорта именно на велосипеды, что не может не радовать. Вот, поэтому, уважаемая администрация города, пожалуйста, вот прям хочется вынести на какое-то отдельное заседание. Предусмотрите нам спуски с бордюров. Мы так хотим кататься на велосипеде. Поставьте нам, пожалуйста, тротуары хорошие сделайте. Нам так сильно хочется, чтобы мы могли нормально ходить. Я, кстати, тут шла на каблуках. На каблуках, понимаешь, да, каблук маленький у меня был. От драматического театра до площади Ленина. И мне кажется, я пару раз подвернула ногу и чуть-чуть не сломала. И как по мне, так, друзья мои, ну, позорище. Просто позорище. Вот это моя больная тема. Я высказалась. Спасибо за внимание. Ну что, мы с вами, наверное, продолжим после небольшой паузы. Оставайтесь на волнах Луки FM.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду, наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Знаете, как это сделать? В основе редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О Дне Победы.
6: Число журналистов, которые будут освещать парад на Красной площади, ограничено из-за усеченного формата мероприятия в этом году, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Кроме российских, на параде Победы будут присутствовать и международные СМИ. Представитель Кремля также отметил, что ни у кого аккредитация не отзывалась. Ранее издание

0: Шпигель сообщала, что некоторые корреспонденты зарубежных средств массовой информации были лишены аккредитации, которую они получили для работы 9 мая на Красной площади.
1: О нефти.
0: Камала Харрис назвала Россию главным победителем в конфликте США и Ирана. При этом Украину бывший американский вице-президент отнесла к одной из пострадавших сторон. Она напомнила, что Дональд Трамп смягчил санкции в отношении российской нефти. Понимаете, что это значит? Они зарабатывают деньги на продаже энергоресурса, а мы отправляем артиллерию и боеприпасы на войну с Ираном, которые в противном случае были бы направлены Украине, подчеркнула Харрис на брифинге в Неваде.
1: О торговле.
0: Петербургская биржа может запустить торги мясной продукцией. Об этом сообщается по итогам участия вице-президента торговой площадки Дмитрия Чернышова в Кавказском инвестиционном форуме. 16 апреля в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» прошли первые торги овечьей шерстью. Чернышов рассказал о возможностях их масштабирования. Продукция мясной отрасли с большой вероятностью может войти в перечень торгуемых товаров. При этом он обратил внимание на то, что биржевая торговля, обеспечивающая стандартизированные и контролируемые условия сделок, это залог минимизации рисков и расходов для бизнеса.
1: О памяти.
0: В Курске установят памятник Леониду Брежневу. Об этом после заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летия со дня рождения экс-генсека ЦК КПСС сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, инициатором установки памятника стал почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин, который взял на себя все расходы по проекту. На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект монумента. Памятник появится в центре города.
1: О погоде.
0: Температура в Москве продолжит снижаться. Сегодня она опустилась сразу на 10 градусов по сравнению со вчерашним днем. Накануне в столице столбики термометров поднялись до плюс 26. Сегодня ожидается плюс 16. Завтра, 9 мая, еще холоднее. Ранним утром плюс 6, плюс 8 градусов. Днем не выше 10-15 тепла. В воскресенье, 10 мая, и в понедельник погода не изменится. Потепление начнется во вторник. Синоптики прогнозируют до плюс 20. Евгения Глинская, служба информации.
2: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов с годовщиной победы. Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств. Перешли на урожай этого года из Египта, Китая и других стран. Торговые сети снизили закупки отечественных овощей. И, ну, у кого есть такая возможность? Бюджет в 1-2 миллиона наши люди назвали оптимальным для идеальной свадьбы. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с годовщиной победы. Телеграм-президент опубликован на сайте Кремля. Речь идет о лидерах Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2-0-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Луки ФМ, передача «Меня бомбит». С вами Катя Пахомова и Дима Иванов. Ну и у нас уже последний заключительный выпуск, и мы хотим посвятить его, конечно же, самому главному и важному празднику всех россиян и вообще всего мира – Дня Победы. В Великолукском драматическом театре открылась выставка «Шаги Победы». В экспозиции работы учеников художественного отделения детской школы «Центр» они посвящены войне и освобождению города, которые в те годы называли Северным Сталинградом. Кстати говоря, действительно, Северный Сталинград — это про наш город. Обязательно сходите. Также хочется сказать о том, что в нашем Великолукском драматическом театре вышла премьера спектакля «Это девушки война». И вот как раз раз-таки сегодня, 8 мая в 18:00, будет этот спектакль на малой сцене. Количество мест ограничено, поэтому, если у вас есть возможность, обязательно посетите этот спектакль. Ну, а также проходит огромное количество различных акций в течение всей этой недели, посвященной Дню Победы. Это и обелиск у дороги, и свеча памяти, и георгиевские ленточки раздают на центральных площадях города. И проект «Зеленая область», он направлен на озеленение и приурочен как раз-таки к Дню Победы. В общем, у нас очень-очень-очень-очень много различных мероприятий. Также есть афиша.
6: Да, на 9 мая от Комитета культуры администрации города Великие Луки, которая больше говорит про день завтрашний, день праздничный, день Победы. 9 мая в 12:00 культурные мероприятия начнутся, которые анонсированы в этой самой афише. С 12:00 до 15:00 мастер-класс «Брошь Победы» в Краеведческом музее. Также с 12:00 мастер-класс аналогичный «Брошь Победы» в выставочном зале «Мира искусств». Это то, что Некрасова 6/1, бывший центр эстетического воспитания, если кто-то еще теряется в этой формулировке «Мир искусств». 12:00, или стоп, сам я потерялся уже, это выставочный зал «Мир искусств», это, да, Некрасова 6/1.
5: Это не художественный салон.
6: Да, это у нас ближе к площади. 12:00-14:00 творческий мастер-класс «Открытка памяти. Спасибо за победу» в Центральной городской библиотеке имени Семевского. С 12:00-14:00, напомню. С 12:00-15:00 мастер-класс «Звезда Победы» в художественном салоне.
5: На проспекте Ленина.
6: Ленина 30/9, да. В 12:30 концерт с участием победителей конкурса «Был и есть у России прочности вечный запас» в Краеведческом музее города Великие Луки. Как раз-таки после параллельно будет проходить мастер-класс там «Брошь Победы». Ну а с 12:00 по городу начинает курсировать творческий десант с программой «Споемте, друзья». 12:00-12:15 фонтан «Дружба» в сквере на улице Вокзальная. В 12:45 до 13:00 на площади Рокоссовского. 13:30-13:45 сквер на улице Дворецкой. Ну а потом все это дело перемещается в большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Май-весна Победа в ДК ЛК. Вход свободный. В общем, культурные мероприятия есть, несмотря на то, что ограничения присутствуют массовых мероприятий, но так более-менее локально, локализовано все будет, как и всегда, в этот замечательный день.
5: Ну что, друзья мои, мы хотим в свою очередь поздравить вас с Днем Победы, пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья. Обязательно рассказывайте детям и помните об этом важном празднике. Оставайтесь на волнах Луки FM. С вами были Катя Пахомова, Дима Иванов. Всем пока-пока.
6: Пока-пока.
4: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки FM.
7: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм. У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Пятница, сегодня 13-е, но мы с вами поговорим о хороших моментах нашей жизни, о путешествиях. И сегодняшний выпуск я предлагаю посвятить грядущим весенним каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить, Псков? Области. А предложить Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры, мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будет работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему тепло, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора, но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур «Весенние каникулы». Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы, кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке, это погружение в мир пчел. Ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей. Также детям расскажут про предметы крестьянского быта. Они смогут тем самым соприкоснуться с историей. А на территории хуторка есть отличная детская площадка. Там же будут еще находиться кролики. Ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие. Почему бы и нет. Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотр фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой. Рядом, недалеко от базы отдыха, улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактивность. Актив будет с улитками, и, конечно, в завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это и любознательно, и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы – это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы. Вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса страуса. Кстати, это мясо очень полезное. Или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, Изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года. Там же живут на протяжении всего года лебеди. И покормить этих чудесных, красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском, Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми, Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерация Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Беларуси, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну, а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
8: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
7: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм, и мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор. Они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился, он напоминает очень маленький европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами, и также покупают кормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще сорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес — это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2.5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев «Ура», ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка. Почему бы нет? Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. 3 санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха», это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово», семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей Родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей Родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. В Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам. То есть, если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницы, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей Родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
15: Честное риэлторское.
16: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
17: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
16: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская». Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
18: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: Что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп, он не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
21: Здравствуйте, я кинорежиссер Карен Шахназаров. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об авиации.
0: Росавиация предупредила о приостановке полетов в аэропорты юга страны. Мера будет действовать до 12 мая. О том, что срок может быть пересмотрен в сторону сокращения, сообщили в Минтрансе. В ближайшее время ожидается завершение анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением. Сегодня на юге страны из-за попадания украинских беспилотников в здание филиала аэронавигации Юга России работу приостановили 13 аэропортов. Речь об авиаузлах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.
1: О конфликтах.
0: Тайвань принял специальный оборонный бюджет для усиления сдерживания Китая, пишет Bloomberg. Парламент страны одобрил сумму 780 миллиардов тайваньских долларов или 25 миллиардов американских долларов для усиления защиты от возможных угроз со стороны Китая. Средства направят на закупку американского вооружения в период с 2026 по 2033 годы, включая «Хаймарс», гаубицы М-109, системы ПВО, противоракетные комплексы и технологии борьбы с беспилотниками. Часть бюджета пойдет на создание системы противовоздушной обороны ТДОМ с использованием американских технологий.
1: О судебных делах.
0: Владимира Мединского на Украине заочно осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Помощника президента обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность страны. Вместе с Мединским осудили соавтора учебника по истории России Анатолия Таркунова. Книгу посчитали одним из инструментов российской информационной политики в новых регионах. Ранее Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле и Женеве.
1: О происшествии.
0: Людей взяли в заложники в одном из банков на западе Германии. По предварительной информации, в здании находятся несколько преступников и несколько заложников. Один из них – водитель инкассаторского автомобиля. На месте находятся спецподразделения полиции, задействованы вертолеты. Вскоре прибудет группа спецназа.
1: О Дне Победы.
0: Волгоград на время празднования Дня Победы переименовали в Сталинград. Дорожные знаки заменили на всех основных выездах и въездах в город-герой. Их вернут 10 мая, сообщили местные власти.
1: О валютах.
0: Курс доллара на сегодня 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юаня 10 рублей 97 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией Михаила Рудакова, официального представителя компании «Аквалайф». Миша, слышишь ли ты студию?
23: Да, слышу, Антон. Здравствуй. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Кстати, Антон, я... Ты знаешь, перед тобой немного чувствую себя виноватым.
22: Потому почему?
23: Потому что вчера не поздравил тебя с профессиональным праздником, с Днем Радио. Ну, поэтому исправляюсь, поздравляю тебя с праздником.
22: Это не самый большой грех, что называется. Это... Спасибо, Миша, спасибо.
23: Хорошо, тогда ты меня прощаешь, да, отлично. Ну, я согласен, это не самый большой грех. Было бы грешно не поздравить всех с наступающим Днем Победы, а он уже завтра. 9 мая – это День Великой Победы, и вот я здесь хочу подчеркнуть. Я думаю, что со мной все согласятся, что это праздник не похожий никакой, ни на какой другой, потому что в этот день нет желания веселиться, ну, у меня, по крайней мере. Да, это День Победы, но это и День Скорби. Скорби о тех, кто не вернулся, кто лег в землю под Ржевом, Сталинградом, Москвой, Ленинградом и так далее. Да, кто до последнего патрона держал оборону. Победа оплачена такой ценой, которую невозможно измерить. Поэтому 9 мая я не гуляю, я помню. Я склоняю голову. И сейчас время опять непростое, небо над нами не назовешь совсем как мирным, да? Я считаю нашим долгом перед павшими, перед теми, кто сейчас стоит на рубежах, перед всеми этими людьми, быть сильными, сохранять себя, для детей, для страны. А сила страны в первую очередь зависит от здоровья граждан. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом, твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта, это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. Я давно понял то, о чем мы говорим в каждой программе «На чистую воду». Наша внутренняя крепость – это в первую очередь питьевой режим с правильной водой. Она каждый день стоит на страже нашего здоровья. Борется с оксидативным стрессом, дает силу, дает ясность ума. И вот тут я повторю важную мысль. В современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим и настоящим. Память о тех, кто построил крепость на внешних рубежах. С наступающим, друзья, днем Великой Победы. Светлая память героям. И здоровья живым. А теперь по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам и больницам в поисках утраченного здоровья. Вода. Все дело в воде. Обратите внимание на владельцев любого животного. Да, разнообразие кормов животных великое множество, но кроме корма все понимают, что у питомца должна быть емкость с водой. Не с компотом, не с газировкой или соком, не с чаем или кофе, а с водой. Почему тогда человек разумный, как мы называемся, да, разучился пить воду? Это неразумно как минимум. И я знаю почему. Один художник-живописец, зовут его Питер Блейк, очень правильно сказал когда-то. Земля – это водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Хорошая вода – хорошая жизнь, плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни. И тут важно понять, чем же одна вода отличается от другой. Почему одну воду хочется пить, а другую – нет? Почему одна вода может восстановить вас, может снизить сахар в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови, устранить запоры, да, а другая, наоборот, может ко всему этому привести и вызвать отеки, ухудшение состояния, да, хронические заболевания. Все дело в свойствах, друзья, воды, в ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека занимает 3/4, и у нее есть особые свойства, стандарты, так сказать. Как стандарты Санпин, только для человеческого организма. Вы наверняка слышали про антиоксиданты и свободные радикалы. А вот представьте масштаб. В нашем теле 70 триллионов клеток. И каждая из них 10 тысяч раз в день подвергается атаке этих самых свободных радикалов. Это и есть наш невидимый враг номер один – окислительный стресс. Научный факт. До 90% всех известных заболеваний от хронической усталости до серьезнейших недугов имеют корни именно в нем. И вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезней. Но со временем организм расходует свой ресурс. Он теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складывать, скажем так, в тех или иных местах. Да? Вот там-то и появляется болезнь. 9 из 10 болезней вызвано нарушением энергетического обмена в клетках и между ними. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся. С причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нам нужны антиоксиданты. Нам нужно побороть этот оксидативный стресс. Нам нужно не просто антиоксидант, причем, а идеальный защитник. Такой, который работает прицельно. Бьет точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезные. Проникает везде, способен добраться до самых глубин клетки, до мозга. Безопасен, не оставляет после себя вредных отходов. Это тоже важно. И такой защитник есть. Это не фантастика. Это вода с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. И это ионизированная вода. Вода ионизированная щелочная, либо ионизированная водородная. Вода, богатая электронами, богатая живительной энергией. Вода, насыщенная молекулярным водородом. Вся вода, которая нас окружает, к сожалению, нас окисляет. И вот если в воде есть отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, то есть она богата электронами, если есть не молекулярный водород, то она антиоксидант. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. В 2007 году в журнале Nature было опубликовано открытие. Ученые под руководством профессора Шигео Ото доказали, что молекулярный водород — это не грубый такой бульдозер, да, а юркий и умный быстрый сапер. Его молекула самая маленькая во Вселенной, поэтому она легко проникает туда, куда другим добраться, точнее не добраться, да, в митохондрии, в нашей энергостанции, в ядро клетки. И что критически важно, она преодолевает гематоэнцефалический барьер, то есть попадает прямо в мозг. Там она находит самые опасные свободные радикалы, обезвреживает их и превращается в обычную воду. Никакой химии, никаких побочных эффектов, что важно. Чистая работа на благо клетки. Я процитирую биохимика Тайлера Ли Баррена, основателя Института молекулярного водорода. Молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный легко преодолевать гематоэнцефалический барьер и устранять оксиданты непосредственно в мозге. Не только в мозге, но и там тоже. Это самая труднодоступная часть нашего тела. Вот о какой силе и простоте мы говорим. Это не лекарство от конкретной болезни, это помощь нашему фундаменту, каждой клетке, в ее ежедневной, ежеминутной борьбе за выживание и правильную работу. Когда клетке легче, легче и всему организму. И вот на одной международной медицинской конференции, которая была осенью прошлого года, я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет, гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка, анализы, указывающие на метаболический синдром. Давление держалось на отметках где-то 150-160 на 90, да, даже на фоне приема препаратов. А качество жизни, понятно, было на нуле. Не пройтись нормально, да, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей не увеличивать дозировки лекарств, а добавить всего лишь к ежедневной рутине важнейший элемент – питье ионизированной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблемы – хроническое велокотекущее воспаление и окислительный стресс в сосудах. Пациентка начала выпивать где-то там 1,5-2 литра такой воды в день, и через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли». Но главное были цифры. Ее давление стабильно снизилось до 130-135 на 85. А еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие и повысилась выносливость, но и в анализах значительно снизился уровень маркеров системного воспаления. Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Водород помог ее сосудам расслабиться и восстановить нормальную работу изнутри. В клиниках Южной Кореи, кстати, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе в нескольких авторитетных изданиях. И мы давали на них ссылки в нашем телеграм-канале «Ионизаторы Аквалайф». Подписывайтесь на нас и в МАКС тоже, «Ионизаторы Аквалайф», мы везде так называемся. Так вот, он проводил исследования на медиках, переболевших ковидов, и тоже доказал, водородная терапия работает. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. И знаете, что самое главное? Чтобы использовать молекулярный водород, вам не нужно быть олигархом или лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих аппаратов, препаратов. Да нет, эта технология сегодня доступна абсолютно каждому. Каждый день вы можете пить такую воду дома. А если вы на работе и отправляетесь в командировку, в отпуск или на дачу, берете с собой тоже ионизатор. Для этого есть ионизатор. Это реально здесь и сейчас. Дорогие друзья, теперь самое важное. Ваш шанс успеть сегодня сделать самый правильный шаг навстречу здоровью. Наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из обычной питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана. Нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И сегодня, ко Дню Победы, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор премиум, многофункциональный, идет не просто с колоссальной скидкой, но в комплекте вы получаете второй ионизатор, ионизатор воды Aqualife Mini. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855. Это первый и последний день такой акции. Звоните 8 800 505 0855. Один прибор вы можете оставить дома, второй взять на работу. Звоните 8 800 505 0855.
20: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электрик». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719-59-94.
3: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Тушканчики не пьют. Необходимую для организма влагу они получают в составе корма. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Разговор о правильной воде продолжается. На связи со студией по-прежнему официальный представитель компании «Aqualife» Михаил Рудаков. И любой из вас, друзья, может выйти в прямой эфир, чтобы задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв. Дозванивайтесь по номеру 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
23: Да, и я хочу начать еще раз повторить ту важную мысль, которую я сказал в прошлой части, что в современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед настоящим и будущим. И это ответственность каждого из нас. И как сказал один хирург, да, Николай Мусов, он сказал, здоровье, точнее, врачи, лечат болезни, а здоровье приходится добывать самому. И вот для того, чтобы это происходило легко и просто, необходимо выработать правильные привычки, которые позволяют нам быть здоровыми легко и просто. И одна из таких привычек и есть питьевой режим. Питьевой режим, может быть, для кого-то кажется это сложно, может, кому-то не нравится вода, но это именно потому, что вы никогда не пили ту воду еще, которая нужна нашему организму, воду, которая похожа на воду в нашем организме. Я сейчас говорю о воде, подобной из горных источников, воде, которую мы называем правильной ионизированной воде. Есть ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода. Это вода с антиоксидантными свойствами. В прошлой части я рассказал, почему она так нам, каждому из нас нужна. Я ее пью каждый день, и вот до сих пор чувствую себя и буду чувствовать великолепно. Советую вам тоже наладить питьевой режим с такой водой и чувствовать себя великолепно. Друзья, я не успел в прошлой части рассказать о том важном предложении, которое действует сегодня и только сегодня до 19.00. Это последний день такой акции, когда вы можете приобрести ионизатор воды Aqualife, многофункциональный, премиальную модель, которая готовит все виды ионизированных вод, щелочную, кислотную, водородную и серебряную, не просто с огромной скидкой, но в дополнение в комплекте вы получите сегодня еще и второй прибор ионизатора воды Aqualife Mini. Один прибор вы можете оставить у себя, ну, дома, допустим, для всей семьи, да, другой отвезти на работу, на дачу, взять в командировку, куда угодно, в отпуск. В общем, чтобы правильная вода была всегда с вами, да, потому что приборы эти никуда не встраиваются, легкие, простые по использованию, как обычный чайник, наливаете воду, закрываете крышкой и нажимаете кнопку, все, через несколько минут правильная вода готова, просто и легко. Если, допустим, вы сейчас находитесь даже в поиске полезного подарка, то вот как раз сегодняшний комплект особенно вам поможет, да, один из ионизаторов вы можете подарить, допустим, да, это прекрасный подарок, он такой, в очень такой красивой упаковке, которую приятно подарить, но самое главное, что это круто, да, мы всегда, когда дарим подарки, говорим свои пожелания, всегда желаем здоровья, да, а тут пожелание здоровья будет подтверждено еще и делом. Когда вы дарите ионизатор воды Aqualife, вы дарите здоровье на долгие годы. Попробуйте. Главное, успейте заказать сегодня. Сегодня первый, еще раз говорю, последний день такой акции, когда вы приобретаете ионизатор воды Aqualife по цене со скидкой. Это 34 тысячи рублей. В подарок в комплекте вы получаете еще ионизатор воды Aqualife Mini. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Помните также про тестовый период 90 дней. Это ваша безопасность, которую мы даем вам, чтобы вы получили свой собственный опыт. Если что это? Почему это безопасность? Потому что после приобретения ионизатора воды Aqualife у вас начинается тестовый период. Вот вы получили его и пользуетесь. В течение 90 дней у вас есть время на сомнения, есть время на то, чтобы получить свой собственный опыт, есть время на то, чтобы наладить питьевой режим, проверить, как такая вода помогает вашему здоровью. Если вы опровергнете, что, в чем я очень сомневаюсь, да, если вдруг вы опровергнете мои слова, что она помогает нам быть здоровым легко и просто и бодрым, вы просто возвращаете прибор, мы возвращаем все деньги без каких-либо вычетов. Так что успевайте, заказывайте сегодня два прибора по цене одного, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. А теперь предлагаю вернуться к самым основам, к самому корню проблемы. Подавляющее большинство недугов, а это по данным исследования около 90%, имеет своей причиной окислительный стресс, оксидативный стресс, называйте как хотите. Что же это такое? По сути, это засилие в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, к сожалению, своими же руками методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный оксидативный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое. Но разорвать этот замкнутый круг возможно. И на это способна ионизированная вода с антиоксидантными свойствами. Это научный факт. В одной из передач я говорил о такой проблеме, как инсульты. И в прошлой части я тоже, ну, в общем, говорил о том, каким трагическим последствиям может привести, когда мы не наладили питьевой режим, да, с правильной водой. Потому что без насыщенной кислородом крови, переносимой артериями, да, клетки мозга отмирают. А поврежденный участок больше не может нормально функционировать. Так вот, изучено воздействие именно ионизированной воды на свойства крови ее разжижать, на реологию крови. Исследование, которое проводилось в Камдене, да, оно проводилось среди спортсменов, которые повышены физическим нагрузкам. Конечно же, у них они больше всего подвержены оксидативному стрессу, потому что вот эти постоянные физические нагрузки. Увеличивается вязкость крови, да, она усугубляется еще и обезвоживанием. И вот в этом исследовании одной группе после тренировок давали для восстановления пить обычную воду, питьевую воду, да, с положительным ОВП, то есть без антиоксидантных свойств. Ну, обычную, как вот пьете из крана, может быть, лирную вы покупаете, да, и нейтральным pH. И вот другой группе давали пить воду с антиоксидантными свойствами, с отрицательным ОВП, то есть насыщенную электронами, и с pH 9,5, и с молекулярным водородом. И вот лучшие восстановительные свойства продемонстрировала именно ионизированная вода с отрицательным ОВП. и с молекулярным водородом, и с щелочным pH. И авторы объясняют полученные результаты тем, что нейтрализуются окислительные процессы. То, о чем я говорил в прошлой части. Ионизированная вода – это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Это натуральный продукт без каких-либо противопоказаний. Еще одно исследование, которое касается тоже важной проблемы, которая сейчас молодеет на глазах, друзья, это диабет. И в этом исследовании, это исследование проводилось в Индонезии, да, больным диабетом второго типа одной группе давали пить простую воду, а другой также, да, как вот в эксперименте со спортсменами, а другой группе давали пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная вода способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20%, а потребность инсулина в среднем на 60%. Друзья, почему так получается? Почему вода, ионизированная щелочная, снижает уровень глюкозы в крови? А все дело все в физике, в химии нашего организма. Дело в том, что сок поджелудочной железы – это самая щелочная жидкость в нашем организме. Но когда мы с вами окисляемся, когда свободных радикалов много, в том числе получается, что вот скапливаются, как я говорил в прошлой части, скапливаются кислотные, вот эти свободные радикалы в какой-то части нашего тела. И вот здесь поджелудочный сок поджелудочного сока, он, pH его снижается из-за этого. Происходит сбой в ее работе. Отсюда снижается выработка инсулина и повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм, весь организм постепенно выходит из состояния окисления. Нормализуется работа органов, в том числе и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят, сахар снизился, упал там, сахар в крови после того, как начал пить воду. И вот я тут хочу привести вам совершенно конкретный случай. Да, пример. Мужчина 54 года с диабетом второго типа годами жил с повышенным уровнем сахара. Стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Но когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные для него изменения. Уровень

0: тоже чувствительных к инсулину. А если, допустим, есть такая серьезная проблема, я почти каждую передачу об этом говорю, потому что знаю, что есть люди, которые страдают и не знают, как решить этот вопрос. Диабетическая стропа, трофические язвы. Здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете обычную самую простую питьевую воду, водопроводную, да, включаете в прибор в розетку, нажимаете кнопку, через несколько минут у вас готова ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода. Две воды сразу из обычной питьевой. Щелочную мы пьем, понимаем уже, да, для чего, для снижения сахара, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный ВВП, а кислотную воду используем для компрессов на стопы. Кстати, щелочную после нее тоже используем для компрессов на стопы, потому что она способствует регенерации клеток тканей. Друзья, это стоит попробовать. Тестовый период, я уже о нем рассказывал, 90 дней вам в помощь, это ваша безопасность. Это время, когда вы можете проверить. И, кстати, диабетическая стопа, вот у меня уже несколько случаев, ну вот 5 как минимум, которые вот за неделю решили эту проблему, этот вопрос. Друзья, попробуйте и вы, у вас есть 3 месяца, не понравится, просто вернете. Сегодня, ко Дню Победы, напоминаю, первый и последний день акции, когда вы можете приобрести ионизатор воды, наш флагман, ионизатор воды, усовершенствованную модель, которая готовит все виды ионизированных вод, премиальную модель. Он готовит щелочную, кислотную, водородную, серебряную по цене со скидкой, плюс в комплекте получить второй прибор, да. Звоните, Aqualife Mini. Звоните 8 800 505 0855. Цена комплекта 34 тысячи рублей, но только сегодня, только для вас, друзья. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Оставайтесь с нами.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
4: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
8: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках, 14.30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Слова глубокой благодарности за подвиг победителей в эти предпраздничные дни великолучане адресуют представителям военного поколения. Ветерана Великой Отечественной войны Генриха Григорьевича Андрианова навестил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. Он поздравил заслуженного великолучанина с Днем Победы. Генрих Григорьевич встретил войну 10-летним мальчишкой в блокадном Ленинграде. Позднее он был эвакуирован на Кубань. Его судьба – пример невероятной стойкости и силы духа. Сегодня ветерану непросто, он прикован к постели. Рядом с ним постоянно находится дочь, которая заботится о нем и поддерживает во всем. Несмотря на тяжелое состояние, Генрих Григорьевич держится мужественно. Для нас большая честь иметь возможность лично сказать слова благодарности людям, которые пережили войну и сохранили для будущих поколений мир и свободу, отметил Дмитрий Белюков. школьникам разъясняют важность и особенности местного самоуправления. В гимназии

0: У имени Софьи Ковалевской состоялся доверительный разговор о законодательной и исполнительной власти с депутатом Псковского областного собрания Татьяной Фомченковой и депутатом Великолукской городской думы Дмитрием Кислицыным. На встрече также присутствовали старшеклассники школы номер 9 и педагогического лицея. Теперь ребята понимают, кто принимает решения о благоустройстве дворов, ремонте дорог, строительстве парков и школ. Обсудили и то, куда жители смогут направлять свои предложения и как работают наказы горожан. В Краеведческом музее города Великие Луки проходят музейные уроки «Говорят ветераны». Воссоздать события Великой Отечественной войны и подробнее узнать о военных буднях помогают рассказы самих участников тех сражений. Они хранятся в музее в видеоинтервью, которые были записаны коллективом музея еще при жизни представителей военного поколения великолучан. Эти фильмы являются частью проекта «Голос ветеранов». Они были представлены в очередной раз на музейной встрече с сотрудниками исправительного центра УФСИН России по Псковской области.
1: О валютах.
0: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурная температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Города уже нет мест. На 9 и 10 мая полное заселение.
1: О валютах.
2: Официальный курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юаня 10 рублей 97 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве 13 градусов выше ноля, пасмурно, возможен небольшой дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему с нами Михаил Рудаков, официальный представитель компании «Аквалайф». И Миша по-прежнему готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Миша?
5: Да, и кратко напомню для тех, кто только что присоединился и знает, что такое ионизированная вода, звоните прямо сейчас по номеру телефона колл-центра, нашего колл-центра 8 800 505 0855 для того, чтобы успеть заказать два прибора по цене одного. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, премиальная модель, да, и ионизатор воды Aqualife Mini по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855, тестовый период 90 дней, я о нем уже много раз рассказывал, расскажу чуть-чуть позже еще, что это такое, да, но это ваша безопасность, да. Кратко, если так, то не понравится, просто можете вернуть все деньги, забрать обратно, но я уверен, что вам понравится. Так что, друзья, сейчас хочу поделиться с вами несколькими реальными историями, которые приходят от наших слушателей и наших пользователей. Звонила как-то наша клиентка, женщина почти 70 лет, жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблему с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? Относительно, я говорю, что вот, ну, когда мы начинаем пить ионизированную воду, то наш организм выходит на наши стандартные настройки, то есть на те настройки, которые заданы самой природой. Потому что такая вода похожа на воду в нашем организме, а мы же на три четверти из воды состоим. И поэтому неважно, как называется ваша проблема, 90% всех заболеваний вызвано одной причиной – оксидативным стрессом. Когда мы пьем воду, антиоксидант, мы воздействуем на эту первую причину. И вот если говорить о том, что касается подагры и артрита, то тоже провели исследования. Вот две группы. Одна и вторая получали лечение, которое назначают при артрите. Так вот, одна группа просто получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень С-реактивного белка, интерлейкина и фактора некроза в опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную щелочную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Касательно когнитивных нарушений, возрастных когнитивных нарушений, да, в Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек с возрастом 60+. И вот в группе, где люди пили воду ионизированную, насыщенную молекулярным водородом, да, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. Дело в том, что водород, который появляется при ионизации, там появляется отрицательный ОВП, это антиоксидант, антидепрессантные свойства придает воде, да, и водород появляется. Так вот, он защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. И вот еще один пример из реальной жизни. Скажем, женщине за 50, да, беспокоили туман в голове, да, сложно было сосредоточиться на работе, плюс постоянные боли в суставах, особенно по утрам. А врачи только разводили руками, списывая, конечно, на возраст, да. И порекомендовали пропить курс водородной воды, ионизированной водородной воды. Что же через 2 месяца? А вот что, туман в голове рассеялся, ясность мысли вернулась, а суставы стали настолько подвижнее, что она смогла вернуться к своим любимым прогулкам на дальние расстояния. Это, друзья, не магия. Это действие ионизированной воды, насыщенной отрицательным ВП, насыщенной молекулярным водородом, который воздействует на хронические воспалительные процессы в организме. И это сегодня подтверждается исследованиями. Смотрите, исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли ионизированную водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на 39%. То есть нет правильной воды, мало защиты. Нет воды, друзья, правильной с антиоксидантными свойствами. Много свободных радикалов, оксидативный стресс прогрессирует. И мы уже болеем, а дальше по цепочке и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, да и камни в почках, и желчном. И все это следствие вот того самого оксидативного стресса. Но, друзья, со всем этим можно и нужно работать, если начать регулярно пить правильную воду. И здесь на помощь приходят ионизаторы воды Aqualife. Ионизатор воды Aqualife многофункциональный, ионизатор воды Aqualife Mini, которые сегодня идут вместе, причем по цене одного. Это очень приятно. Со скидкой. Для дома ионизатор воды премиум, Aqualife Mini – ваш верный спутник. На работе, в отпуске, на даче, в командировке, в общем, где угодно. Друзья, для заказа, напомню, номер телефона 8 800 505 0855. Вернемся к исследованию. А что видим в результате? У тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое. Касательно сердечно-сосудистых рисков. Метаанализ 12 исследований подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников. Да? Вспомнили себя, да, вы гипертоник? Кстати, неважно, гипертоник вы, ну, это я потом скажу. Так вот, вернусь к этому исследованию. У гипертоников снижается давление на 10-15 миллиметров ртутного столба, уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот, возвращаясь к тому, что хотел сказать, неважно, какое у вас давление, гипотония, гипертония, важно понимать, что это вызвано нарушением энергетического баланса в клетках и между ними. У вас вы закислены, проще говоря, друзья. У вас оксидативный стресс, 90% причина, 90% заболеваний. И когда мы пьем ионизированную воду, мы воздействуем в целом на каждую клетку нашего организма положительно. Вот, вот вам, друзья, еще одна реальная история от врача. К ней пришла женщина около 60 лет с диабетом второго типа. Более 10 лет больна уже этим заболеванием. В существующей терапии снова добавили 1,5 литра ионизированной воды с молекулярным водородом. Через 3 месяца сахар упал с 12 до 6, прошли отеки ног, и врач мог снизить дозу лекарств. Это не магия, друзья, это биохимия. Ионизированная вода не заменяет лечение, но она усиливает его эффект и защищает от осложнений, очищает организм от негативного воздействия, кстати, лекарств в том числе. И тут важно отметить, мы не призываем к тому, чтобы вы сейчас выбросили все лекарства и начали пить ионизированную воду. Нет, вы это сделаете, но когда вы начнете выздоравливать, а начнете выздоравливать, когда начнете пить ионизированную воду, все происходит мягко, все постепенно, легко и просто происходит. Нужно просто сделать этот шаг навстречу своему здоровью. И, кстати, я много слышу такие возражения. Михаил, я же вот, допустим, пью много лекарств, да? Их нужно запивать особой водой, да? Друзья, нет. Нет и еще раз нет. Все ваши лекарства можно и нужно запивать ионизированной водой. Водородная вода, ионизированная щелочная вода, они идеально сочетаются с любыми препаратами. Более того, они будут усиливать их лечебный эффект и снижать побочные действия. Вот такой вот потрясающий бонус. И если вы боитесь, допустим, что не справитесь, что пить много воды сложно, давайте я покажу вам простую схему. Утром проснулись, налили воду, налили в ионизатор воды. Я советую теплую. Я наливаю там около 40-45 градусов. Работает ионизатор с такой водой. Так вот, приготовили воду, нажав на кнопку, да, выпили стакан натощак. Готовится она несколько минут, да. Стакан натощак выпили, не торопясь. Это помогает промоет желудочно-кишечный тракт и мягко запустит работу кишечника. Улучшит перистальтику, кстати, отток желчи. Затем за 30 минут до обеда выпейте еще стакан. Это подготовит желудок к приему пищи. Через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну, легко же. Все, легко, друзья. 4-5 стаканов так легко добавить в свою жизнь. А это уже будет давать реальный эффект. За пару часов до сна просто выпейте еще один стаканчик. Ну, за пару часов. И все. Вот весь алгоритм. Начните с этого малого. В этот момент вы пьете не просто воду. Вы пьете воду антиоксидант. И вам не нужно в это верить, она подействует и без вашей веры. Но если будет вера, как мы знаем, да, уверенность города берет. Поэтому и добавится вера, когда вы почувствуете результат. И еще больше, быстрее будет результат. Но я не призываю к вере. Проверьте, для этого для вас есть тестовый период. Вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, потому что это происходит на клеточном уровне. Вы запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Пониженное тоже будет стабилизироваться. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней. Все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Друзья, попробуйте. Тестовый период вам в помощь. Еще несколько, ну, что-то еще об исследованиях могу сказать. Было доказано, что молекулярный водород уменьшает боль при ревматоидном артрите, это уже сказал, да, на 41%. Улучшает в том числе и качество сна на 30%. Друзья, в 2020 году японские ученые это доказали. В общем, времени остается меньше минуты. Я не успею рассказать все, что хочу вам, поэтому не нужно сомневаться на данный момент. Вам нужно попробовать. Для этого есть тестовый период 90 дней, и сегодняшнее предложение, которое действует сегодня первый и последний день. Два прибора по цене одного, по цене 34 тысячи рублей. Да, ионизатор воды Aqualife многофункциональный, 4 в одном, и ионизатор воды Aqualife Mini. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Кстати, если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера, который заканчивается на 0808. Так что поднимайте трубку. Звонков очень будет много, но звоните до Дня Победы. Остается совсем немного времени, и к этому приурочим наше предложение. Звоните 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда», будьте здоровы.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Новая слава.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
9: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
10: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир.
12: Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
4: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. С этой минуты в студии Сергей Григорьев. Приветствую всех без исключения с наступающим праздником, Днем Великой Победы. Но тема сейчас будет немного другая для обсуждения, даже занимательная и поучительная. Ибо арбитражный суд в Краснодаре рассмотрел довольно необычное дело. Дело в том, что московская клиника пыталась оспорить обнуление ее рейтинга на популярном интернет-сайте с отзывами пациентов. И как оказалось, медучреждение заказало поддельные хвалебные отзывы, а после наказания решил уже обратиться в суд. И в итоге арбитраж признал действия истца введением граждан в заблуждение и отказался защищать недобросовестные интересы. Но многие юристы называют решение прецедентным и надеются, что оно положит конец практике правового шантажа порталов с отзывами. Интересная тема, на мой взгляд, поэтому мы связались с адвокатом, председателем Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. Андрей Князев с нами на прямой связи. Андрей Геннадьевич, я вас приветствую, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
4: Андрей Геннадьевич, первый и самый главный вопрос, который возник у меня. Клиника Московская, арбитражный суд в Краснодаре. Это обычная практика юридическая?
13: Это, скорее всего, просто юридическое лицо, которое владеет вот этим отзывиком там, или сайтом-отзывом. Оно зарегистрировано в Краснодаре и имеет там юридический адрес. Думаю, только из-за этого.
4: Угу. Скажите, пожалуйста, а как можно понять и определить, что та или иная организация, медицинская клиника, любая другая, заказала хорошие отзывы? Насколько тяжело это доказать?
13: На самом деле доказать это не тяжело, производится лингвистическая экспертиза, и, например, она может показать, что там 25 отзывов, да, написаны в одинаковом, одним человеком, а то ли там одним ботом. Да, угу. Поэтому это тут вопрос еще, конечно, к компании, которая владеет вот этими сайтами отзывов. Но, по-моему, они поступили правильно, что они модерируют свою площадку и сами смогли отсеять, так скажем, компании, которые там недобросовестны, о себе хорошо пишут, и арбитражный суд это только подтвердил.
4: Андрей Геннадьевич, ну вот вы сказали, что есть лингвистическая экспертиза, которая наверняка не выборочные отзывы просматривает, а, скорее всего, все. Ну, я пытаюсь предположить, да, что...
13: Или много, да.
4: Да, или большая выборка. Но здесь идет речь о том, что рейтинг на этом сайте отзывов полностью обнулен. То есть, я, насколько понимаю, там либо, один вариант, не было живых отзывов вообще, либо просто не стали фильтровать, и зачем-то и хорошие отзывы настоящих людей тоже обнулили. А насколько это, на ваш взгляд, справедливо?
13: Я думаю, это второй вариант, да, то есть наверняка хоть один довольный был, хотя бы врач этой клиники, вот, но мне кажется, это правильное применение, так скажем, тех возможностей, которые у них есть. Почему они должны компании ставить отзыв, который немножко хорошо о себе пишет неправду, да? Это так же, как мы будем говорить, вот он немножко ворует, а так человек-то хороший. Вот давайте мы ему хороший рейтинг поставим. Поэтому это их право, и мне кажется, это правильно, и другие компании это будет уроком, что, во-первых, не писать, а во-вторых, действительно настоящий будет рейтинг, вот люди будут заходить и знать, что вот, смотрите, такой-то медицинской компании они вообще исключили из рейтинга. А, видимо, деньги были, раз было деньги там и на борьбу в суде, это, я думаю, не первая инстанция и так далее. То есть, как бы, тут, может быть, даже сайт пошел на какие-то убытки, но для того, чтобы как бы соблюсти свою репутацию, это правильно.
4: Скажите, а вот кто вообще, кто-то следит за чистотой сайтов с отзывами клиентов? Сама площадка или, может быть, есть какой-то надзорный орган? Или только пользователи, которые это читают, а потом понимают, что отзывы, ну, как бы не настоящие, неправдивые?
13: Ну, сама площадка, безусловно, должна модерировать, да, но в то же самое время, когда там тысячи, десятки тысяч отзывов, то они это там физически часто не могут сделать, думаю, постепенно это наладится, но ответственность за поддельный отзыв именно вот, вот такой, что там не понравилось, ее нету, но если это, например, обвинение в каком-то там преступлении, там в правонарушении, никак не подтвержденном, там, да, я отравился в этом ресторане, mm-hmm. или там ко мне приставал врач вот в этой клинике, да, то, конечно, необходимо просто обращаться в правоохранительные органы, искать этого человека и привлекать его к уголовной ответственности. Вот, то есть, ну, других вариантов я не вижу. И, кстати, есть в некоторых государствах, да, ты несешь ответственность за отзыв. Например, в Таиланде ты просто так не напишешь, что вот там это кафе или там, не знаю, массаж плохой, да. То есть необходимо там подтверждение и так далее. Ты несешь личную ответственность, там, фамилию, имя пишешь и так далее.
14: Известны случаи, когда какие-то люди или какой-то человек пишет лживый отзыв там, на компанию, якобы она поставляет там, ну, не знаю, бракованное оборудование, несоответствие качеству услуг, и что с ней иметь дело ни в коем случае нельзя. На сайте отзывов это написано. А если это вообще неправда? То есть можно ли такого человека наказать за клевету? И где клевета, а где просто частное мнение, которое высказано, потому что человек воспользовался услугами, они ему не понравились, и он такой, может быть, один или их немного, но, тем не менее, отзыв такой есть?
13: Отзыв такой есть. Можно потребовать, вот если вы считаете, что он, да, незаконен там, и не соответствует действительности, то прежде всего с площадки нужно требовать его удалить. Это, к сожалению, сейчас у нас становится немножко даже переходит в уголовную плоскость, что начинают площадки или люди говорить, что вот я тогда удалю, когда вы там мне заплатите и так mm-hmm. далее. Составляются фальшивые это рейтинги.
14: Экстремизм, да, уже такой потребительский, можно сказать.
13: В общем, да, честно говоря. И если вы хотите там удалены быть из этого черного списка, вы должны оплатить и так далее. Но это, я считаю, просто уголовщины этих людей привлекают. Не так часто, как хотелось бы. Вот, но они создают это специально для того, чтобы потом с компанией получить деньги. А вот с экстремизмом потребителя, ну, я не знаю, мне кажется, только хорошей модерацией сайта и хорошей работой стоит бороться.
14: А, Андрей Геннадьевич, если доказано экспертизой в том числе, что все положительные или большинство положительных отзывов поддельные, может ли клиент вот этого заведения получить какую-то компенсацию за то, что его ввели в заблуждение? У нас минута буквально остается.
13: Если ему конкретно нанесен этим ущерб, то да. А если просто, что он почитал отзыв и расстроился, то нет. То есть он должен сходить в клинику и получить плохую услугу, а сказать, что я вот прочитал, что она хорошая. Mm-hmm. Вот так, так он получит, а не воспользовавшись услугой, нет. То есть, к сожалению, только после того, как ты потерпел, ты можешь взыскать что-то.
14: Да, спасибо огромное, Андрей Геннадьевич. Это Андрей Князев, адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов, Князев и партнеры, был с нами на прямой связи. Продолжаем наш эфир. Цены на компьютеры, ноутбуки, смартфоны и другие устройства с чипами памяти до конца года могут вырасти в цене, причем довольно ощутимо, на 40%. Все это, конечно, из-за дефицита этих самых чипов, а также уменьшения эконом-сегмента гаджетов. Все подробности в сюжете нашего коллеги Василия Воронина.
15: Эксперты предрекли конец эры дешевых гаджетов. Явление, получившее название «Рамагеддон», спрогнозировали журналисты. Название произошло от английской аббревиатуры RAM, обозначающей оперативную память. Чипы памяти сегодня используются везде – в компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и вообще всех устройствах, которые хоть немного умнее утюга. Хотя и умные утюги с чайниками тоже уже существуют. Цены на память начали расти еще в прошлом году. В результате крупные производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили стоимость бюджетных моделей или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбук дешевле $500 все сложнее, отмечают журналисты. Даже Sony в начале апреля подняла цену на свою приставку PlayStation 5 и отложила выход нового поколения игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорят эксперты. Все дело в том, что главными потребителями этих чипов стали ИИ-компании. Им требуются большие мощности для обучения нейросетей. И производители просто не справляются с высоким спросом, рассказал радио «Комсомольская правда» главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-эксперт Андрей Виноградов.
16: Тема искусственного интеллекта не теряет своей актуальности, а для работы нейросетей требуются огромные вычислительные мощности. Сегодня, когда вы вбиваете любую фразу в поисковую систему, вы запускаете множество механизмов, которые затрагивают систему искусственного интеллекта. Каждая компания пытается внедрить искусственный интеллект в свои внутренние и внешние процессы. А для работы системы в целом нужны еще и оперативная память, и твердотельные, и классические жесткие диски. Учитывая все это, я боюсь, что ситуация с ценами на всю электронику будет только ухудшаться в ближайшем будущем.
15: А это подорожание далеко не последнее. По мнению журналистов, до конца 2026 года техника еще вырастет в цене примерно на 40%, а дефицит чипов памяти может продлиться в лучшем случае до 2028 года. Только к этому моменту производители чипов откроют дополнительные заводы и смогут выйти на тот уровень производства, чтобы обеспечить запросы всех участников рынка. Помимо этого, россиян ждет еще одно повышение цен во второй половине этого года. Все из-за введения в нашей стране технологического сбора. Это новый налоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей и начнет действовать с 1 сентября. Это также повлечет за собой как рост цен на технику, так и падение спроса на нее, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
17: В течение года в среднем рост составит 20% из-за технологического сбора. Это будет около 5% на всю технику до 100 тысяч рублей. То, что выше 100 тысяч, там чем выше цена, тем меньше влияние, потому что предельный сбор 5 тысяч рублей с единицы продукции. Спрос на электронику из-за этого будет падать около 20%.
15: Кроме удорожания компонентов, на стоимость электроники влияет и усиление регулирования импорта. Так, с 1 января следующего года Минпромторг планирует ввести НДС на все иностранные товары, закупаемые через интернет. Сначала он составит 7%, в 2028 его увеличат до 14%, а в 2029 до 22%. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
18: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин – встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
19: Об атаках.
2: С Средства ПВО за 7 часов сбили 145 украинских беспилотников над российскими регионами. Атака отражена с 7 утра и до 14.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областями, а также Московским регионом, Пермским, Краснодарским, Ставропольским краями, республиками Крым, Адыгея и Чеченской, над Черным и Азовским морями.
3: Об ограничениях.
2: Аэропорт Домодедово вслед за Жуковским возобновил работу. Сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Там напомнили, что меры вводились в целях безопасности. При этом уточняется, что работу приостановил аэропорт Нижнего Новгорода.
3: О безопасности.
2: Проведение массовых мероприятий в честь 9 мая в ЛНР будет ограничено, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, за первые сутки перемирия ВСУ выпустило по ЛНР больше 100 беспилотников. В текущих условиях рисковать жизнями людей, собирая их в общественных местах, не имеем права, отметил глава региона. Решение принято на заседании штаба обороны ЛНР. Пасечник подчеркнул, что в республике обязательно отдадут дань уважения подвигу предков и возложат цветы к памятным местам. Но это будет сделано в индивидуальном порядке и без скопления людей.
3: О важном.
2: РЖД назначит дополнительные поезда в Москву с юга России отправлением с 10 мая. Об этом сообщили в компании. Дополнительные составы будут курсировать из Адлера, Новороссийска, Минеральных вод, Астрахани и Волгограда. В ведомстве подчеркнули, что сейчас движение поездов осуществляется по расписанию, отмены сбоев нет.
3: О Москве.
2: Систему теплоснабжения Москвы перевели на летний режим работы. Отопительный сезон в столице прошел штатно, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что специалисты начали подготовку к новому отопительному сезону. В частности, планируется проведение гидравлических испытаний теплосетей. Отключение горячей воды начнутся в городе в мае. Также во время летних профилактических работ проводится перекладка трубопроводов, ремонт и тепловых сетей, обслуживание внутри домовых систем тепло- и водоснабжения.
3: О валютах.
2: Курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юаня 10 рублей 97 копеек. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
14: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил лидеров стран с Днем Победы. Некоторых в списке не оказалось, и это не случайно. Председатель Евросовета рассказал, что в ЕС обсуждают потенциальные переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. И что же такое этот хантавирус, и грозит ли миру новая пандемия? Эти и другие темы чуть подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что президент России Владимир Путин направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления в честь 81-й годовщины Победы. Об этом сообщает Кремль. Поздравительные послания, направленные лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Также на нашем портале kp.ru есть материал, в котором вы можете прочесть все подробности. Заголовок: Владимир Путин поздравил лидеров с Днем Победы. Некоторых в списке не оказалось, и это не случайно. Автор этой публикации Сергей Кудрин в разделе «Политика». Зайдите, прочтите все подробности. Ну а мы обсудим это событие с директором Центра политического анализа, с политологом, доцентом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Павел Данилин с нами на прямой связи. Павел Викторович, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
14: Интересное наблюдение. Если раньше еще Кремль и Владимир Путин поздравляли лидеров Сербии и Израиля, то теперь этого нет. Ну и понятно, почему народ Украины тоже отсутствует в поздравлении. То есть, судя по всему, теперь строго постсоветское пространство, судя по тому списку, который я вижу.
20: Да, поздравления идут чисто тем, кто находился в одном государстве с нами и кто при этом не занимается героизацией нацистов на своей территории, таких как, например, страны Прибалтики и Украины. Поэтому они отсутствуют и как поздравление народу, и как поздравление лидерам. Вот. А с Молдавией и с Грузией тоже понятно. С Грузией у нас до сих пор не восстановлены отношения после событий августа. 2008 года, и поздравлять официальную власть Грузии мы не спешим. И при этом народ Грузии к нам настроен нормально в целом, и не поздравить его было бы неправильно. С Молдавией то же самое. Молдавский народ, к сожалению, оказался под пятой захватчиков, которые нелегитимными способами пришли к власти и удерживают его фактически в заложниках. Поэтому здесь не стоит забывать об этом факте. Да, поэтому Санду ничего не получил, а молдавский народ получил приветствие от президента. Это отношение к тем или иным странам. Что касается Израиля, то, учитывая его последовательную поддержку Украины и, я бы сказал, похожие на геноцид действия на палестинских территориях, поздравлять его с победой над фашизмом сегодня, это как-то, мне кажется, было бы неправильно. Я думаю, именно этим и руководствовались в Кремле, когда они стали направлять в Израиль соответствующее послание. В Сербии чуть-чуть сложнее ситуация, но Вучич делает свой выбор. Выбор не в пользу дружбы с Россией, поэтому думаю, что и этим тоже обусловлено отсутствие поздравлений сербам.
14: Павел Викторович, но в списке есть Армения, да, хотя отношения с ней, мягко говоря, натянуты, и это натяжение продолжает усиливаться. Пока поздравляем, да, но что будет дальше, непонятно.
20: Пока поздравляем, да, выборы покажут, действия после выборов тоже покажут. Вот сегодня прошла новость, что ЕС требует закрыть атомную электростанцию в Армении, которую мы построили, мы обслуживаем. Ну, посмотрим, здесь не исключено, что в следующем году армяне не получат поздравления, или получат поздравления армянский народ, а не Пашинян. А не исключаю, что через несколько лет Армении-то при такой политике не останется.
14: Ну, я просто уточню, что поздравление получил президент Армении Ваган Хачатурян, вот, отнюдь не Пашинян. Да, но еще один важный момент. Можете вы объяснить нашей аудитории, в чем принципиальная разница между поздравлением с Днем Великой Победы лидером государства и народом государства?
20: Если поздравление идет лидерам, то поздравление идет как государству государству. Если поздравление минует лидера, это показывает, что в данном случае мы относимся дружественно к народу, но данному лидеру мы не доверяем, мы считаем, что он проводит недружественную политику по отношению к нашей стране или занимает на внешней арене позицию, которая не соответствует памяти о Великой войне. Вот так.
14: Павел Викторович, а остальные страны, которые участвовали во Второй мировой войне на, собственно, стороне Советского Союза, в том числе, я так вижу, тоже не получали поздравления. Это с чем-то связано или это совсем отдельное должно быть выступление?
20: Можете? Нет, это совсем другое, да. Это же наш праздник, наша беда, наша трагедия. У американцев свой праздник, своя победа. Вот. У немцев своя беда. Нам еще немцев, что ли, поздравлять, да? Mm-hmm. Вот. У британцев своя победа, у французов вообще никакая не победа, нам их тоже, что ли, поздравлять. В общем, здесь все очень сложно и на тоненькую, поэтому поздравления своим, с кем ты находился в одном государстве долгое время, с кем ты бок о бок сражался, с кем ты бок о бок погибал, это правильно, а расширять все это до умопомрачения не стоит. С Израилем тоже понятно, это Израиль все же... Во-первых, там половина нашего народа, даже пострадавшего, в том числе и во время войны, и образовывался он после войны, в том числе и с нашими усилиями. Вот. Ну и сербы тоже достаточно понятно. Сербы были одними из главных, несмотря на свой размер, стран, которые противодействовали фашистам и постоянно сражались бок о бок с нами, с фашистами.
14: Огромное вам спасибо за ваше время и высказывания в нашем эфире. Павел Викторович, благодарю вас и поздравляю с наступающим праздником, Днем Великой Победы, с 81-й годовщины. Это Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Мы обсудили новости о том, что Владимир Путин поздравил лидеров стран с Днем Победы. Некоторых в списке не оказалось, и мы с вами обсудили, почему это не случайно. Ну и также коротко скажу, что год назад, по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, президент России Владимир Путин направлял поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля в прошлом году и также народам Грузии и Молдавии. Как говорится, почувствуйте разницу. Председатель Евросовета Антонио Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Эту тему военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Бронец продолжит в нашем эфире.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: В политических кругах Европы бродит новая идея – устроить переговоры с Кремлем. Вот об этом на днях заявил глава Евросоюза Антонио Кошта. Он так и сказал, что я сейчас опрашиваю всех членов Евросоюза, а их 27, и пытаюсь узнать у них, какие вопросы при обсуждении с Путиным должны быть поставлены, согласны они или нет. Но в целом, то, что говорит, что Евросоюз якобы созрел уже для таких переговоров, и более того, он сказал, что уже накапливается определенный потенциал. Но тут есть вопрос. Я бы сейчас мог спросить у Кошту. Слушайте, дяденька, а как же вы можете вести переговоры, если две ваших дамочки, Урсула фон Лейден и Касс, недавно заявили, что никаких переговоров до полной победы Украины? А вот это как? Вы же говорите, что должны все согласиться, а эти дамочки категорически против. Да, есть такой президент Финляндии, Стук, который уже заявил официально, что надо начинать переговариваться с Россией. Но ведь мы видим, что в политических кругах Европы разлад. Еще один любопытный момент. Сейчас к нам на День Победы стремится приехать премьер-министр Словакии Фица. И вы знаете, что любопытно в его визите? Не только его присутствие в Кремле, на параде, а то, что он якобы везет послание Зеленского Путину. Вот что любопытно. А что же в том послание? Может быть, какое-то объяснение, что в эти священные дни, вот 8 мая, следом за посланием Зеленского Путину летят ракеты и беспилотники на Москву? Мы с таким посланием, конечно, категорически не согласимся. А тут еще вчера помощник президента Ушаков снял очень многие вопросы касательно возможных переговоров с Киевом. Прозвучало у него очень серьезное, категорическое заявление. Никаких дальнейших переговоров не может быть, пока Киев не услышит наше требование оставить Донбасс. Перевожу по-другому, чтобы вооруженные силы Украины, говорит Ушаков, покинули Донбасс. Вот после этого, говорит помощник президента, уже, возможно, возникнет какая-то платформа для того, чтобы можно было двинуть реальные переговоры. А пока только Киев блефует, затягивает переговоры. Но это нам на руку. Чем дольше будет Зеленский тянуть резину, тем больше территорий возьмет под контроль российская армия. Вот во что обходится Зеленскому его политическая дурь. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Что такое хантавирус и грозит ли миру новая пандемия? Обсудим подробнее в нашем эфире через 2 минуты.
0: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. огромный выбор в наличии, просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 520070.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
5: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Кошечка по-гречески звучит как псипсина.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Еще одна тема, которая многих беспокоит, у кого-то саркастическую улыбку вызывает, но тем не менее не говорить о ней, наверное, нельзя. Хантавирус. Грозит ли миру новая пандемия? Дело в том, что западные СМИ как с цепи сорвались и пишут о распространении вот этого хантавируса в ряде стран. Власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера «Хондиус». Там ранее произошла вспышка как раз этого заболевания. Об этом пишет газета «Нью-Йорк-Пост». «Нью-Йорк-Пост», ссылаясь на неназванных, как всегда, чиновников. Также издание ранее публиковало заметку, что американские власти проводят мониторинг состояния здоровья американцев, которые среди других пассажиров вот этого круизного лайнера «Хондиус», где как раз и произошла вспышка хантавируса. В конце апреля высадились на острове Святой Елены, затем они вернулись в Штаты. Ну и также сообщается в заметке, что пассажиры проживают в штатах Аризона, Калифорния, там, Джорджия, Техас, Вирджиния. И по предварительным данным, у вернувшихся путешественников не были выявлены симптомы заболевания, а вот вспышка произошла как раз на круизном лайнере MV «Хондиус», и случилось это 4 мая, и за время поездки там 3 человека погибли. Это супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Они могли заразиться до круиза, а всего на лайнере было 147 человек, 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Это не единственное сообщение, их очень много, такое ощущение, что просто кто-то начал на специальном пульте нажал рычаг с надписью «Запустить новости про хантавирус». Но давайте со специалистом проконсультируемся. Мои ощущения – это всего лишь мои ощущения. А у нас на связи заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов. Андрей Анатольевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Андрей Анатольевич? Ну, я не слышу Андрея Анатольевича, к сожалению, совсем... Давайте попробуем связаться снова. Я пока сообщу, что есть еще сообщение. Дело в том, что, вот помните, я говорил, что новости начали поступать с разных сторон, и вот пробирки со смертельным хантавирусом, оказывается, пропали из лаборатории в Австралии в 2023 году еще, и всего исчезло более 300 флаконов с вирусом, который называется хендра. А еще есть лисавирус и хантавирус и другие. Удалось ли нам восстановить связь, сейчас проверим. Андрей Анатольевич, я вас приветствую, здравствуйте.
24: Да, здравствуйте. Слышите меня?
14: Да, теперь слышу, и слышу очень хорошо. Андрей Анатольевич, еще раз повторю свой вопрос. Как вы относитесь прежде всего к тому, что вот сейчас активно со всех сторон, в основном западных, начинают насаждаться новости про вот этот самый хантавирус и про его вспышку? Что вы можете сказать как эксперт?
24: Знаете, я, пожалуй, соглашусь с вашим утверждением, которое вы сказали, что как кто-то нажал на рычаг, да, и пустил эту информацию. Хантавирус имеет место быть, он давно известен, и вирус, конечно, не очень приятный. Распространяется он от грызунов в результате контакта с их выделениями, это крысы, мыши, полевки, да, вот, которые на дачах живут, в полях. Как могли заразиться пассажиры круизного лайнера? Ну, давайте так, на любом лайнере, на любом корабле есть крысы. И, возможно, при нарушении каких-то норм обработки продуктов, да, когда они там на складах, скорее всего, вот, на мой взгляд, могла история произойти так. Потому что от человека к человеку вирус, в общем-то, не передается, за исключением, как мы сейчас видим сообщения идут, что якобы нашлась разновидность вируса, которая сейчас на Украине встречается и поражает военнослужащих Украины, якобы передается вирус от человека к человеку. Поэтому я не думаю, что будет какая-то эпидемия, преувеличены эти разговоры. Мы встречали хантавирус и в России, это Нижнее Поволжье, там, где жарко, там, где как раз есть вот такие животные, которые могут его распространять.
14: Угу. Важный момент, на мой взгляд. Я тут покопался в своих закладках старых. Есть у меня дурацкая, возможно, и не дурацкая привычка сохранять интересные сообщения. И вот что я откопал. В 2012 году, еще 1 мая, в социальной сети Twitter, которая сейчас X называется, потому что она перешла к Илону Маску, было интересное сообщение, которое мне понравилось. Я его лайкнул и вспомнил об этом. Потому что там на фоне шумихи вокруг сейчас распространяющегося штамма хантавируса, некто Джейсон из Тетра с канадским флагом написал следующее в 2012 году. Он сказал, тогда все говорили о птичьем гриппе, вот он об этом опять указывает, да, H5N1. И вот он твитнул следующее. Сегодня на семинаре Национальной академии наук по H5N1 услышал за спиной следующее. Если хотите устроить настоящую пандемию, то сделайте хантавирус, передающий от человека к человеку. Конец цитаты. На ваш взгляд, как эксперта, можно ли это сделать искусственно, или хантавирус способен за 10-15 лет развиться и мутировать таким образом, чтобы начать передаваться от человека к человеку?
24: Вы знаете, все возможно, да, и если мы получили вот сообщение буквально сегодня, я помню, кстати, о чем-то вы говорите, так, да, если мы сегодня получили, я сегодня увидел в соцсетях информацию о том, что хантавирус передается от человека к человеку, это разновидность. Вы знаете, не исключу, с учетом современных технологий, не исключу, что вот уже этот штамм может быть сделан искусственно.
14: То есть и вот эти пробирки, которые могли быть утеряны или похищены, они могут стать так или иначе разносчиком инфекции?
24: Я думаю, что вполне возможно.
14: Скажите, пожалуйста, хантавирусы – это ведь не один вирус, да? Это некое семейство?
24: Это семейство. Встречается там около 70 разновидностей. Опять, это разные штаммы с разной антигенной структурой. Вот. И, опять же, все вирусы, все разновидности, за исключением одного, они не передаются от человека к человеку. Угу. Вот только один, который вы сейчас обнаружили, он передается от человека к человеку. Но заболевание, на самом деле, я в своей практике встречался, когда работал в Нижнем Поволжье, встречался с геморрагической лихорадкой, с почечным синдромом, это мышиная лихорадка, да, которая крайне, крайне неприятное заболевание, заканчивается поражением почек и, в общем-то, как правило, печальным исходом. Есть еще кардиопульмональный синдром, так называемый. Но он встречается обычно все-таки в Северной и Южной Америке, но тоже поражается сердце, поражаются легкие, и летальность достаточно высокая.
14: Андрей Анатольевич, то есть вы уже сейчас говорите, что точно уверены в том, что штамм появился, который может от человека к человеку передаваться?
24: Я пользуюсь сейчас сообщением средств массовой информации, но также знаю, что такой штамм появился. Откуда, сказать, наверное, все-таки пока трудно, ну и не будем таких предположений строить пока. Давайте дождемся, все какая-то информация рано или поздно появится.
14: И все-таки подробная. Я еще раз тогда повторю свой вопрос. Грозит ли миру новая пандемия, если сообщение о том, что он начал передаваться от человека к человеку, это правда?
24: Я думаю, что нет.
14: Почему?
24: Я думаю, что нет, потому что, по крайней мере, могу сказать точно, что в России четко выстроена система наблюдения, выявления, наблюдения, изоляции пациентов с особо опасными инфекциями. Я могу сказать про свою больницу, ведь наша больница имеет специальный корпус для особо опасных инфекций, мы лечили различные инфекции, поэтому есть четкое выявление, система периметр на транспортном Роспотребнадзоре, да, которая выявляет заболевших, это специальная система, и во-первых, Роспотребнадзор мониторирует те страны, где есть какие-то инфекции, и я уверен, что сейчас уже внимание обращают на приезжих из этих стран, и каждый борт, который прилетает из-за границы, из-за этих стран, он мониторируется, проверяется, и, слава богу, пока таких больных не было, но, в общем-то, они сразу изолируются, поэтому здесь система в России выстроена четко.
14: Андрей Анатольевич, еще одна важная вещь. Я вижу, что Всемирная организация здравоохранения уже высказывалась о том, что прогнозирует мировую вспышку опасного типа хантавируса. Это директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, по крайней мере, тут указано в информационном агентстве его фамилия. Андский штамм, который вспыхнул на лайнере MV Hondius, единственный штамм данного вируса, он говорит, который передается от человека к человеку. И вот 149 пассажиров этого круизного лайнера уже разъехались по своим домам, и я вижу неподтвержденное сообщение, не могу сказать, что оно четко подтверждено,

0: Роспотребнадзор, конечно, примет его меры изоляции к нему.
1: Да, я благодарю вас за подробные объяснения. Андрей Анатольевич Осипов, заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы, был с нами на прямой связи. Мы обсудили тему, что такое хантавирус, откуда он взялся, грозит ли миру новая пандемия, особенно если опираться на многочисленные сообщения средств массовой информации о том, что появился штамм, который передается уже не от грызунов человеку, а между людьми способен каким-то образом передаваться. Будем следить за развитием событий и далее, чтобы быть в курсе, хотя, видите, Андрей Анатольевич тоже пока разделяет мое ощущение, что вот эта информационная волна пошла как будто бы по какому-то сигналу. Утверждать ничего нельзя, но ощущение может быть оказаться всего лишь ощущением. Это «Комсомольская правда», главные темы дня, скоро будем продолжать.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. На здоровье. Рекламно-информационная программа на «Радио Комсомольская правда».
3: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент Мена-Q7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 15:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завтра в Великих Луках отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с памятной церемонии и панихиды на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в дань уважения героическим предкам будут возложены к памятным местам города. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставке, концерты и мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» в 12 часов пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на вокзале улицы. Затем переместиться на площадь Рокоссовского и в сквер на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит в 12 часов на мастер-класс «Брошь Победы». А в 12:30 там пройдет концерт с участием победителей конкурса «Было есть у России прочности вечный запас». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДКЛК. Он начнется в 15 часов. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства лучшей по профессии в номинации «Сварщик». За лидерство боролись 14 специалистов. Они проходили тестирование и выполняли ручную дуговую сварку двух образцов. Победителем стал электрогазосварщик Великолукского завода «Транснефтемаш» Григорий Курьянник. Второе место занял мастер производственного обучения по профессии сварщик Великолукского политехнического колледжа Евгений Филяров. Третье место – электросварщик ЗАО «ЗЭТА» Юрий Шишов. Награждение состоялось вчера на площадке Великолукского.

0: кадрового центра. 7 мая в Великих Луках прошла весенняя легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 81-й годовщине Великой Победы. В этот день на старт вышли команды общеобразовательных учреждений города, чтобы продемонстрировать силу, ловкость и командный дух. Уверенную победу одержала команда школы номер 13, завоевав первое место.
1: О валютах.
0: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань 10,97.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Зараженные супербактерии солдаты ВСУ стали биологическим оружием. Кремль разочарован решением Международного олимпийского комитета по сохранению ограничений для российских спортсменов. А Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг России. Эти другие темы подробнее в нашем эфире будем обсуждать. Ну а следующая тема опирается на материал, опубликованный на портале kp.ru в рубрике «В мире». Заголовок следующий. Зараженные супербактерии солдаты ВСУ стали биологическим оружием. Запад в панике из-за угрозы новой пандемии. Автор этого материала Андрей Баранов, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», который находится в нашей студии. Материал и новость эту мы и обсудим прямо сейчас. Андрей Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Что же это за новости? Что же это за супербактерии? И почему, как вы пишете, Запад в панике? Что происходит?
4: Да это не я пишу «Запад в панике», это западные уже издания бьют тревогу, потому что действительно угроза, которая оказалась достаточно эфемерной и была в основном, так сказать, предметом обсуждения медиков на их форумах деловых, теперь вырвалась в общество и угрожает здоровью миллионов людей без всякого привлечения миллионов. В чем суть? Значит, существует бактерия, которая совершенно не поддается лечению антибиотиками. Антибиотик – это самое мощное и проверенное оружие медикаментозное против пневмонии, сепсиса, всевозможных заражений, связанных с внутренними органами человека. И, как правило, дает хороший эффект. Так вот, эта бактерия, я прошу прощения, постараюсь ее, значит, произнести – Клебсиелла пневмонии, так называется она на латинском, так и пишется, выработалась из-за того, что на Украине в ходе боевых действий очень много раненых боевиков ВСУ поступают на лечение в западные госпитали. Но дело в том, что поскольку в незалежной с медициной полный швах, катастрофа, переполненные палаты, антисанитария, нехватка лекарств, врачебного персонала приводит к тому, что многие раненые получают микродозы антибиотиков. А вот для этой бактерии это все равно, что прививка. Чуть-чуть переболев, она становится совершенно невосприимчивой уже к нормальным, рассчитанным, так сказать, медицинской практикой дозами антибиотиков и не поддается лечению. И мгновенно проходит в организм и приходится ампутировать конечности, но и это не спасает людей. Так вот, особенность ее в том, что она передается при контакте. При
3: воздушно-капельным путем, по-моему, можно сказать, да?
4: И воздушно-капельным путем, и просто при контакте, при прикосновении, еще чего-то.
3: Вот это да.
4: И в Хельсинском университете, в клинике тамошней, на выбор проверили 8% украинских раненых, значит, в данном случае пациентов. И из этих 8% всего-навсего 84/5 из них оказались заражены вот этой самой супербактерией. Угу. Вот. Что делать? Непонятно. Одна из британских газет, Eye Paper, это предложение к Independent, приводит слова одной из сотрудниц Киевского центра микробиологии, которая говорит, что у нас даже лекарства нет, которые вообще могли бы хоть как-то помочь. Мои коллеги-врачи, которым и так зарплату срезали, у которых у нас одна сестра на 30 коек, врачи говорят, что мы знаем, что этот вот антибиотик, который у нас есть, он не поможет, что мы вкалываем его, потому что другого у нас просто нету. Угу. То есть вот происходит то, что происходит. Данный ВОЗ, если так будет продолжаться, не только на Украине, но и в других, так сказать, неблагополучных странах, в основном, конечно, в Африке, в Азии, то к 50-му году, ну, осталось 20 с небольшим лет, да, 39 с лишним миллионов человек погибнут. Погибнут, они просто будут инфицированы или заражены от вот этой вот супербактерии. Если не будет найдено какое-то эффективное средство борьбы с ней. Если не будет найдено, такие рутинные операции сейчас, как, допустим, замена тазобедренного сустава, проведение кесарево сечения, некоторые другие, они будут просто невозможны, потому что антибиотики, которые будут вкалываться, и против вот этих бактерий, супербактерий, они не помогут, и пациенты будут гибнуть. Вот такая ситуация. И идет она сейчас с Украины.
3: Но я так, насколько я помню, с Украины уже раньше пытался распространяться напасть, тоже говорили о супербактерии в 22-23 годах, которая распространялась в госпиталях среди ВСУшников как раз-таки, но как-то эта информационная волна затихла и исчезла сама собой, а в прошлом году даже были сообщения о какой-то смертельной инфекции времен чуть ли не первой мировой войны, еще назвали ее газовой гангреной, которая разъедала мышцы, летальность там от нее достигала 100%, и тоже сошло на нет. Вот сейчас как минимум третья попытка, я не знаю, может быть и четвертая. Вы не соотносите вот эти новости о супербактериях, о вот этом новом вирусе с каким-то вот с тем, и везде фигурирует Украина. Вот это, на ваш взгляд, это детали одного большого пазла, или это просто так совпало, так карты легли?
4: Ну, почему пазл? Это вот данные объективных наблюдений, статистики, которые ведут европейские медицинские учреждения, куда поступают раненые. Угу. Вот, собственно, они видят реальную картину, выявляют эту бактерию, она известна хорошо медикам и ученым, так сказать, и видят, что она непропорционально сильно, так сказать, проникла в организмы именно этих людей с Украины, потому что там запущено настолько, что вот все условия созданы, конечно, не очень хорошее слово, все условия сложились для того, чтобы болезни, в том числе и эта страшная, так сказать, бацилла, микроб, бактерия, распространялись там вольготно в организмах людей и заражали все больше и больше. Вот. Европейцы, которые оказывают Украине помощь, вот теперь получили этот подарочек, извините, в кавычках, себе.
3: Как бы нам этот подарочек случайно не заполучить?
4: Да мы рады, рядом совсем, господи, у нас все рядом, понимаете, да и в полевых условиях, полевых госпиталей тоже, так сказать, не все хорошо, да нет такой страны, где все было бы отлично при таком накале боевых действий и количестве раненых. Вот, поэтому все это очень опасно. Хорошо, если мы это будем иметь в виду и держать под контролем.
3: Да, Андрей Михайлович, благодарю вас. Это Андрей Баранов, заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды», был у нас в студии. Прочтите материал, опубликованный на портале kp.ru. Зараженные супербактерии солдаты ВСУ стали биологическим оружием. Почему Запад в панике из-за угрозы новой пандемии? И еще одна информация, которую я хочу до вас донести, которую нашел на лентах информационных агентств. пространств вирусы бактериофаги, которые отправлены на МКС, смогли атаковать резистентные к антибиотикам супербактерии. Это издание «Новая наука», ссылаясь на PLOS Biology. Микрогравитация меняет эволюцию бактерий и вирусов совсем иначе, чем на Земле, и тем самым проложив путь к лечению устойчивых инфекций, пишет издание. Вот, может быть, это та самая надежда, которая, как в свое время пенициллин, поможет нам справиться с очередной напастью. Андрей Михайлович, благодарю вас. Всего доброго. Переходим к обсуждению других тем нашего эфира. Это радио «Комсомольская правда». Главные темы дня в студии Сергей Григорьев. И мы видим, что Кремль разочарован решением Международного олимпийского комитета по сохранению ограничений для российских спортсменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Россия продолжит работу с Международным олимпийским комитетом по вопросу возвращения страны, как говорится, в олимпийскую семью. Но это не все новости спорта. Их еще в достаточном товарном, я бы даже сказал, количестве. И вот о них как раз в эфире радио «Комсомольская правда» подробнее расскажет наш коллега Василий Воронин.
5: Новости спорта. Московская «Динамо» на выезде в серии пенальти проиграла Краснодару в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России по футболу. Основное время встречи в Краснодаре завершилось со счетом 0-0. В первом матче, который прошел в Москве, команды также не сумели поразить ворота друг друга. В серии пенальти, точнее, оказались футболисты Краснодара. 6-5. В суперфинале Кубка России Краснодар 24 мая сыграет против столичного «Спартака», который в среду в финале пути регионов одержал победу над столичным ЦСКА. Россиянка Анна Калинская пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7 миллионов евро. В матче второго раунда 24-я ракетка мира обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову. По ходу встречи россиянка смогла отыграть 9 матчболов. Следующей соперницей Калинской станет победительница встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и канадкой Бианкой Андриеску. Президент США Дональд Трамп увидел цены на билеты на чемпионат мира 2026 и удивился. Слова американского лидера приводит «Нью-Йорк Таймс». Трамп заявил, что не стал бы платить $1000 за посещение матча США-Парагвай. Чемпионат мира по футболу 2026 пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля этого года. Цены на билеты составят от 100 до 6 тысяч долларов. С вами был Василий Воронин.
6: Новости спорта.
3: Росавиация отменила ранее выпущенное известие о невозможности полетов на юг России. Подробности в нашем эфире через 2 минуты.
7: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
9: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
10: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
3: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Росавиация отменила ранее выпущенное извещение о невозможности полетов на юг России. Перевозчики в координации с авиавластями подают обновленные планы полетов на текущие сутки, сообщает ведомство. Билетов на поезда РЖД в южном направлении достаточно на фоне ограничений работы на аэропортов, сообщает Минтранс. По данным министерства, из Москвы в Сочи доступны более 6 тысяч билетов, в Краснодар около 9 тысяч, на Российск свыше 4,5 и так далее. Минтранс добавляет, что при наличии технической возможности РЖД будут оперативно увеличивать число вагонов в составах. И еще одна тема. Сами понимаете, погода способствует. В России вырос спрос на мангалы и мясо для шашлыка. О традиционном майском всплеске напомнит Евгений Проскуряков.
13: Экономика на радио КП.
14: Подведем предварительные итоги майских выездов на природу. На первые майские праздники россияне, как несложно догадаться, активно налегали на шашлыки. Дело это, в общем-то, привычное, но по сравнению с прошлым годом спрос на весь шашлычный набор вырос. Как сообщили нам в аналитическом центре CheckIndex, за период с 1 по 3 мая по сравнению с такими же датами прошлого года подскочили продажи как мяса, так и шашлычного инвентаря. Пройдемся по конкретным пунктам. Замаринованное магазинное мясо для шашлыка в эти дни покупали на 11% чаще по сравнению с прошлым годом, а потратили на него в среднем на 7% больше денег. На 16% подскочили продажи шампуров, а спрос на мангалы оказался выше на 10%. Причина такого роста по-научному звучит как отложенный спрос. Ведь перед майскими праздниками во многих регионах стояла холодная погода. И как только стало тепло, пружина разжалась, и шашлычный инстинкт взял свое. К тому же на прошлогодний 1 май погода не очень располагала к посиделкам на природе. Во многих регионах тогда случились заморозки, а в Подмосковье 2 мая прошлого года и вовсе выпал снег. Понятно, что многих наших людей от шашлыков на майские не удержат даже вторжение инопланетян. Но спрос год назад все равно был ниже, чем обычно. Это одна из причин, почему в этом году продажи оказались выше.
13: Экономика на радио КП.
3: «Забирай меня скорей», «Седая ночь» и «Кукла-колдуна». Это названия песен, которые стали самыми популярными среди тех, которые россияне слушают на шашлыках. Какое мясо предпочитают любители того или иного музыкального жанра или направления? И как чаще всего проводят майские праздники наши сограждане, подробнее расскажет наш коллега Егор Волгин.

Эксперты назвали песни, которые россияне чаще всего слушают на шашлыках. Каждый год во время майских праздников миллионы граждан придерживаются знакомых ритуалов как в еде, так и в музыке. Выбирают проверенные виды мяса, готовят по привычным рецептам и включают узнаваемые хиты прошлых лет. По словам экспертов, чаще всего на шашлыках у наших граждан звучит трек «Забирай меня скорей» группы «Руки вверх». Его назвали треть опрошенных. Почти столько же предпочли «Седую ночь» Юрия Шатунова, а чуть больше 20% опрошенных назвали «Куклу-колдуна» Короля и Шута.

Еще 4% опрошенных выбрали трек Nobody от Toxis, Arnie, Big Baby Tape. Почти половина из них приходится на респондентов от 36 до 45 лет. Помимо конкретных треков, у россиян также поинтересовались, с какими музыкальными жанрами у них ассоциируются разные сорта мяса. Оказалось, что свинину чаще связывают с шансоном, ностальгическими треками и семейными посиделками у костра. А вот курица на решетке стала самым попсовым шашлыком.

Влияет музыка не только на атмосферу, но и на сам формат отдыха. Так, аудитория электронной музыки чаще выбирает городской сценарий. 4 из 10 любителей электронщины заказывают продукты с доставкой. Это почти вдвое больше, чем среди всех остальных категорий музыки. А сами шашлыки они устраивают в специальных зонах в городских парках.

Что же касается пищи не духовной, а физической, то самыми популярными вариантами мяса для мангала остаются свинина и курица. Их выбирают чуть больше 55% граждан. Баранину берут четверть опрошенных, говядину каждый пятый, еще порядка 15% жарят рыбу, а чуть больше 10% россиян предпочитают овощи. Наиболее распространенные маринады – майонез со специями, соль и перец, минералка с луком и кефир.

0: Большинство опрошенных предпочитают проводить майские праздники с близкими. Около 50% россиян выбирают уютные посиделки за столом с семьей, еще порядка 20% дружеские вечера под ностальгическую музыку. Громкие вечеринки остаются редким сценарием. Их выбирают менее 10% граждан. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
2: Телефонные аферисты. Сколько еще они могут выманивать деньги у честных людей? Хватит. Пусть остаются без добычи. Пора развести их самих. Я, Юрий Кораблев, ведущий радио «Комсомольская правда», продолжаю противостоять мошенникам. Недавно я присоединился к волонтерам фрот-рулетки Т-банка. Она помогает задержать на линии и обезвредить, отняв время, фейковых сотрудников органов безопасности, домофонщиков и прочую нечисть. Напомню, участвовать в проекте на основе ИИ фрот-рулетки ловушка для мошенников теперь может каждый. Достаточно зарегистрироваться, нажать кнопку «Заказать звонок», и умные алгоритмы перенаправят на ваш смартфон ближайший вызов с подозрительного номера. Ваш номер при этом эфире не увидит и не узнает, и будет думать, что звонит реальной жертве. А дальше дело техники. Нужно так заболтать разводилу, чтобы у него не осталось времени и сил дурить голову кому-то еще.
3: Внимание, мошенник фрот-рулетки на линии.
4: Да, здрасте, я не Марина. Я Юрий.
3: Марина, да. А вы супруг, да, наверное?
4: Я супруг, да, Марина в душе сейчас. Я ей трубку передам, сейчас, подождите секунду. Марин, тебе тут звонят, трубку можешь взять? Марин!
2: Пришлось оперативно подключить мою коллегу, продюсера радио Анну Никитину, на нее звонивший и повел атаку.
5: Я являюсь руководителем отдела по работе с клиентами. Знаете, что вы когда-то общались с нашим менеджером, хотел бы подвести небольшие итоги, а что вам не подошло, в чем не разобрались?
6: Простите, а что за компания, что за менеджер, я не очень понимаю, о чем речь.
5: Центр по заработку в интернете с инвестициями связано.
2: Мошенник начал убеждать перевести общение в мессенджер. На всякий случай напомню, что так делать не стоит. Даже если вы участвуете во фрот-рулетке. Злоумышленник повел речь о трейдинге, предлагал поставить приложение и торговать под присмотром наставника.
5: Рекомендация в наше время, как бы, гарантии особо никаких не дает, потому что ее можно сейчас перед там, любым искусственным интеллектом подделать. А наилучшим результатом и гарантией является результат, собственно, уже чистый доход, чистый прибыль. Я не могу вам там пообещать золотые горы, но то, что вы могли бы там зарабатывать 35-47 стабильно дополнительно, это факт. Мобильное приложение, в принципе, мобильное устройство позволяет установить, можно установить. А так как там не у каждого есть стабильное интернет-соединение, да, и подгрузка, там, собственно, конечно, лучше всего это делать через веб.
6: Но как называется приложение, если мы приложение устанавливаем?
5: Смотрите, в зависимости от вашего капитала, она уже просто не знает, каким капиталом вы хотите прийти там работать.
2: Мошенник обещал, что 80% дохода будет получать наша фейковая Марина, и только 20% ее финансовый наставник.
5: Вы просто нажимаете по факту две кнопки: зеленую утром, красную вечером. То есть купил, продал, заработал. И в конце месяца отправляете 20% чистого дохода уже, собственно, ему на банковскую карту.
6: А если я не отправлю?
5: Вот здесь очень достаточно все просто. Вы просто попадаете в черный список. Вы должны понимать, что аналитики, трейдеры там крупные, это очень большая паутина коммуникаций. И, например, если кто-то не оплачивает там комиссию, понятное дело, что он захочет точно так же обмануть другого человека, верно ведь?
6: Ну, я экономические новости читаю, каналы смотрю, да, я знаю, кто такие аналитики, я в курсе, как там происходит все.
5: Вот. И теперь представьте, если одного человека обманули, конечно же, другой человек об этом узнает, третий, и с ним никто не будет в адекватных взаимоотношениях сотрудничать.
6: Угу.
5: То есть вы просто лишаетесь огромнейшего рычага, работая с действительно международным финансовым рынком.
2: Анна, исполнившая роль Марины, решила повысить ставки.
6: Не $100, конечно. Давайте чуть посерьезнее брать, интереснее входить, наверное, на более какие-то значимые суммы. Ну, давайте речь вести, например, миллионов про 5. Если вот такой порог, то что вы можете предложить?
5: Ну, вы уже будете работать на товарно-сырьевом рынке, где доходность гораздо выше и порог входа, конечно же, выше.
2: В итоге договорились.
6: Вы мне звоните, помогаете в регистрации и думаем, как жить дальше. И вместе жить счастливо на все эти миллионы.
5: Да, Марин, только есть момент очень важный. То есть я вам помогу зарегистрироваться, Ну, там ничего сложного нет, просто, опять же, я вас буду сопровождать, чтобы не было каких-либо там недопониманий, беспокойств и прочего.
2: Итого, мы с Анной отняли у афериста 13 минут. Полную версию нашей беседы ищите на сайте kp.ru. Давайте вместе нейтрализовывать мошенников и отнимать у них время. Все подробности и советы есть на сайте Фрот-рулетки. Расскажите близким о схемах обмана и сами по мере сил помогайте противостоять аферистам.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
9: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О спецоперации.
10: Министр обороны поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Кривая Лука в ДНР. Андрей Белоусов отметил, что командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской орденов славы и Суворова бригады выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. Глава военного ведомства отметил, что прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, воины и мотострелки уверенно продвигаются вперед, обеспечивая успешное наступление группировки войск. Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат служить России.
1: О политике.
10: Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть посредническую роль в украинском урегулировании. По его словам, усилия по разрешению конфликта застопорились. Во время визита в Италию и Ватикан госсекретарь также сообщил журналистам, что Соединенные Штаты не хотят тратить время на эту проблему, если не увидят прогресса в переговорах. Говоря о ситуации вокруг Ирана, Рубио заявил, что Соединенные Штаты сегодня ждут ответа от Исламской Республики на предложение по урегулированию конфликта. Кроме того, политик ответил на вопросы о выводе американских войск из Европы. По его словам, решение остается за Дональдом Трампом.
1: А важно.
10: В списках «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре на проходных местах будет больше 40 участников специальной военной операции на Украине, которые ранее не занимались политикой на федеральном уровне. Об этом РБК сообщили два источника, близкие к администрации президента. Сейчас во фракцию «Единой России» в Госдуме входят 311 депутатов. Если партия сохранит это представительство в Нижней Палате, то участники боевых действий в ней будут составлять минимум 12%.
1: О нововведениях.
10: В Москве утвердили новые правила для курьерских служб. Столичные власти запретили доставщикам разгоняться свыше 25 км в час. Как сообщили в Дептрансе, теперь в единую цифровую платформу направляются данные не только о компаниях, но и о конкретных сотрудниках. Такой подход позволяет отслеживать деятельность исполнителей в режиме реального времени. Уточняется, что перед началом смены курьер обязан пройти верификацию документов и сделать фотоотчет. База данных позволит оперативно штрафовать и блокировать доставщиков.
1: О погоде.
10: В Москве плюс 13, пасмурно, возможен небольшой дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Здравия желаю. Добрый день. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодня ведущим буду только я. Ну что, мы все живем сегодня в предпраздничный день. И та песня, которую вы сейчас услышите, она вам напомнит и об этом священном дне, и о том, какие песни были сочинены в честь армии, в честь Его Величества красноармейца. Ну, крестиночка, поехали.

0: Вы очень часто задаете один и тот же вопрос. А можно ли с врагом торговать во время войны? Я читал вашу дискуссию в чате. Там некоторые чатлане очень правильно пишут. Внимание, любопытный момент. 22 июня 1941 года эшелон немецкий с поставками для Советского Союза пришел, приехал в Советский Союз. И таким же образом еще один эшелон советский прибыл в Берлин там или Франкфурт. Было, было. Но Сталин с Гитлером не торговал. Не торговал. Сталин торговал с кем? С американцами. То мы все время говорим, вот, ленд-лиз, ленд-лиз, а забываем, забываем же гигантское количество золота, руды и так далее. Мы в ответ на ленд-лиз поставляли. Но это были наши союзники. И вот теперь я, полковник-баронец Виктор Николаевич в отставке, да, не находящийся в алкогольной коме, я иду в правительство, иду в Кремль, иду в Государственную Думу и, глядя в глаза нашим чиновникам, спрашиваю, гневно спрашиваю, я тоже иногда бываю чапаечком с картонной сабелькой. Я говорю, почему вы торгуете, твою мать, да? Почему вы торгуете? Почему в Европу накачиваете газом, нефтью? Ответьте мне, ответьте. Эти люди... Большие чиновники, они отвечают, слушай, баронец, такой ты храбрый, скажи, пожалуйста, а пенсию из чего тебе и еще 2 миллионам военных пенсионеров платить, а учителям, а врачам, из чего деньги брать? Я говорю, стоп. Конституцию посмотрите, там же природные недра принадлежат народу, вы понимаете, да? А почему же эти... Ребята качают нефть за рубеж. А это частный бизнес. Это частный бизнес, баронец. Да. А, хорошо. А что дальше? А частный бизнес платит налоги. А из налогов ты получаешь пенсию. Гуляй, Витя, быстро. Все, ушел. Не задавай дурацкие вопросы. И вот тут я чешу репу и думаю. А наше правительство хоть каким-то боком управляет этим процессом? Наблюдает за ним, принимает какие-то меры. Говорит, да перестань, ты что, полудурок, что ли, а? Ну, как может государство влиять на какие-то частные нефтяные или газовые компании? А? Тут я вот тоже думаю, как вы, да? Но я думаю о другом. Что торговля с врагом, и никто мне не запретит так думать, что торговля с врагом, нефтью, газом, это удар в спину родной российской армии. Это удар в спину родному государству. Первый тезис. Можете не соглашаться. У вас много со мной и правильно делаете. Главное, чтобы у вас аргументы были железными. А мы посоревнуемся, у кого они прочнее. Теперь внимание. Задаемся вопросом. А кто заинтересован в том, чтобы, несмотря на специальную военную операцию, торговать, получать бабло навалом, вагонами? Кто заинтересован в этом? Бизнес. Вот бизнес, он самый главный враг специальной военной операции. Ему плевать на то, что где там воюет и гибнет наша армия. Бабло, бабло, ведь идет же халявное бабло. Покачал нефть, налог немножко заплатил, блин, и все. И пошел в список Форбса попадать, блин, да? Некоторых этих миллиардерчиков уже призывают там немножко поделиться. Поделиться с государством. Один поделился, да, 100 миллионов рублей дал. Только просил, никому не говорите, не говорите. Даже Путину не говорите. Ну вот, видите, я перечислил на специальную военную операцию. А сколько у нас там миллиардерчиков? А, сколько? А было 146 до специальной военной операции, а сейчас 156. Да, не все они миллиардеры. Там первая двадцатка есть миллиардеры, а дальше миллионеры. Миллионеры пошли. И вот думаю над этим, размышляю над этим, и вдруг сталкиваюсь с любопытнейшим фактом, вам тоже он будет интересен. Япония поставляет вооружение на Украину. Ну, минимум это недружественное государство. Да, они там И даже назвали угроза России. Они сядь, только не матерят нас, они культурные. Да? И что вы думаете? Что вы думаете? А то, что российская нефть тихонько поплыла в Японию. На нас плюют. Японцы ноги вытирают на нас, насмехаются над нами. Да? Но нефть российскую из наших недр берут. И когда премьеру и правительство задали такой вопрос, сказали, слушай, ну вы же ведь вроде бы как ну, минимум враги с Россией. Говорит, да, да, мы на разных позициях, мы защищаем Украину и будем помогать Украине и беспилотниками, там, и другими, и все, будем, да. А зачем вы тогда с Россией торгуете? Знаете, что японец ответил? А у нас очень большая социальная ответственность перед народом. Если мы не будем покупать российскую нефть, у нас могут быть большие проблемы в экономике, которые скажутся на жизни каждого японца. О как, да? Социальная ответственность бизнеса. Вы знаете, я это слышал лет 20 назад, когда только у нас вроде бы вот это вот что-то похожее на капитализм только начало появиться. Там, помните, один дядечка, юморист, сказал, делиться надо. Да, хи-хи-ха-ха, поехали, да. А она вот такая ситуация. И мы продолжаем торговать. Мы накачиваем Европу нефтью и газом. Она поставляет на Украину оружие, и что? Которое убивает Его Величество российского солдата. На этом я вставлю точку. Многие не любят, что я тут долго разошлась. Я не буду, я буду слушать. Ну что, а теперь у меня объявление, специальное объявление для вас. Завтра, 9 мая, суббота, но военное ревью выйдет в 16 часов 03 минуты. Запомнили, да? Будьте добры, запомните это, в 16 часов 03 минуты. А сейчас я попрошу Кристиночку сообщить мне, кто уже дозвонился к нам. Это Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Слышите меня?
0: Да.
1: Как говорил Тимошенко, на снаряде Валерий из Москвы. У меня вот такой вопрос. Может, я что-то не понимаю. Мы вот везде слышим перемирие, перемирие, перемирие. Россия объявила перемирие. Но перемирие всегда заключается между двумя сторонами. Это не перемирие, это предложение к перемирию. Вторая сторона это предложение не приняла. А мы продолжаем говорить перемирие, а не нарушает перемирие. Это не перемирие, это просто...
0: Все, я вас понял, молодец. Я аплодирую, жму руку. Вы абсолютно право изложили, правильно изложили суть вопроса. Всего вам доброго. Я только от вас вопрос ждал, но не дождался. Кристина, кто-то есть еще в эфире или нет? А, 30 секунд. Значит, ваш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Да. Перемирие звучит очень часто. Перемирие, да. И человек очень правильно изложил суть проблемы. Вот только жаль, он так долго говорил, что не успел даже задать мне хотя бы простенький вопросик. Да, уважаемый Валерий из Москвы, есть такая проблема, есть. Но учитесь все-таки задавать вопросы.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Ай, строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые «Великие Луки» с 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
7: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы пытается ответить Виктор Баранец. А у нас Олег в эфире. У него тоже, надеюсь, есть вопрос. Поехали. Поехали, уважаемый.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Да, вопрос, конечно, ну, уже укрвраг нарушил перемирие, это понятно. И наши отвечают по военным целям. 15 аэропортов у нас на юге закрыты. И, конечно, 9 мая и дальше это будет момент истины. Все верно. И вот вопрос следующий. Учитывая затяжной, изматывающий характер укровойны больше 4 лет, как вы считаете, почему? Ведь уже в ходе СВО в прошлом, больше 2 лет назад, может быть, 3, были разрушены нашими ударами эффективными и ГУР, и рабочее здание, не главное, СБУ в Киеве. Почему мы остановились и последние годы вот это не повторяли? Такие точечные, эффективные удары по объектам укронацистской хунты. В чем причина?
0: Не уходите, не уходите, формата? Не уходите, не уходите, не уходите, не уходите. Спасибо. Кто вам сказал, что здание СБУ разрушено? Кто вам сказал?
8: Это кто? Не главное было, это было какое, ну, Кличко на фоне.
0: Это туалет вообще-то СБУ, такой дворовой туалет был разрушен. Ну зачем вилять фастом, уважаемый? А правда в том, что мы действительно пытались. А правда в том, что мы действительно ударяли ракетой по зданию СБУ. И даже с того края, где находился кабинет террориста Буданова. Но, видите, он находился в другом крыльце, захотел пописать и пошел в туалет с другого конца этого здания. А мы долбанули там, где его не было, к великому сожалению. Может, сейчас долбанем. Уважаемый, уважаемый, Главное управление разведки, да, вот правильно будем называть, да. Внимание, вы спрашиваете меня, почему мы до сих пор не разрушили центры принятия решений? Не могли. Значит, не могли. Или не хотели. Или не было, как у нас народ любит, политической боли не было, запомните. У нас как все, так политической боли не было, и все. Не могли. Или не хотели в холостую стрелять. Потому что не все же украинской политики генералы сидят там, где они обозначены. Ну, может быть, Верховная Рада еще как-то фурычит. Ну и то главным образом, когда там вода есть. Потому что когда воды не пристало, они в ведерочко ходили писать, да, уважаемые. Если не решена эта задача, значит, не можем. Значит, делаем что-то не так, уважаемые. Вот мой короткий и ясный ответ. Кто у нас в эфире? Александр, Москва. Здравствуйте, Александр.
9: А, здравствуйте. Ну, у меня будет вопрос, но я вначале не согласен с вами по деньгам. Сейчас я вам попробую объяснить свою позицию. У нас вот сегодня данные по дефициту бюджета. Там 5,5 триллионов, по-моему, дефицит бюджета у нас. В том числе, в основном, это из-за недобора нефтегазовых доходов. А вы предлагаете вообще не продавать. Ну, у нас будет дефицит бюджета 10 триллионов.
10: А вы слушаете, знаете, что мне чиновник... Подождите, вы... давайте разговаривать. Вы слышали, что мне чиновник сказал? Баранец, у тебя пенсии не будет, уважаемый. И тут я репу зачесал и подумал, а? Да, ну вот и все. Вот и все. А я не согласен торговать с врагом. Это моя точка зрения. У вас другая.
9: Ну, тогда у вас пенсии не будет.
10: Давай, да.
9: Я тоже пенсионер, да. и я хочу пенсию получать.
10: Да.
9: Ну, давайте, вопрос у меня.
10: Нет, давайте, знаете, давайте сейчас, давайте вообще кормить Зеленского нефтью, газом. Давайте. Ну, почему бы? Если вы, ну, нам же надо вам пенсию, мне тоже надо платить, да? Давайте эшелонами гнать туда нефть. Давайте газ. Зачем? Почему вы прекратили,
9: равно... а? Ну, а что нам, закрывать скважины вы предлагаете?
10: Уважаемые, а что, скажите, пожалуйста, пенсии нам платят только из нефтяных или газовых доходов? Ответьте мне, да или нет?
9: Нет, ну, на другое не хватит.
10: Все, до свидания, все, закончили. Вот в этом, я считаю, вы не правы. Вот в этом вы не правы. У нас есть возможности зарабатывать мне и вам на пенсию за счет других средств. Честного использования природных ресурсов и других доходов. Давайте вопрос, будьте добры, потому что я про бюджет не говорил и так далее, это в стороне. Ну вот видите, ну вот ушел. Только я хотел поговорить душевненько с человеком, он ушел. Ну давайте, кто не уйдет, может быть. Анатолий Ханты-Мансийск, здравствуйте.
11: Здравствуйте. А у меня такой вопрос. Вот вся Европа поставляет Украине боеприпасы, дроны, а наши партнеры по ДКБ как-то задействованы в помощи нам? Может, Белоруссия поставляет нам полонезы, Узбекистан собирает беспилотники? Или у нас такие отношения, как у американцев с Европой? Пока все тихо, все друзья. Как только жареным запахло, все по своим хатам. Так.
10: Но это уже пошла публицистика. Первая часть ваша страшно резонная конкретно. Дальше уже такое демагогическое ля-ля-канье. Да. Тихо, я отвечаю. Вы задали вопрос, потерпите, пожалуйста. Потерпите, отвечаю. Отвечаю. Из стран ДКБ некоторые помогают нам, чем могут, уважаемые. Помогают вам, говорю. Но учтите, пожалуйста, они тоже, как наши миллиардеры, просили, только не объявляйте, чтобы по башке не досталось от Соединенных Штатов Америки. У нас будут проблемы с торговлей и так далее. Уважаемые, мы их щадим. Мы сейчас могли бы вам рассказать, когда-то расскажем, обязательно расскажем. И про Белоруссию, и про Казахстан, и про Таджикистан обязательно расскажем. Только не надо, сидя дома на диване, говорить, а кто... Да, уважаемые, а некоторые отвернулись от нашей специальной военной операции. И в глаза Кремлю говорят, это не наша война, пошли вы нахрен. Что, и с этим приходится мириться. Но мы должны иметь памяти, кто и как себя повел из этих ОДКБ во время специальной военной операции. Обязательно будет время, обязательно, когда мы сможем за такую позицию, извините, я прямо буду говорить, я старый солдат, я не знаю слов дипломатической казуистики, когда мы сможем отомстить за такую позицию. Отомстить. Вот, пожалуйста, я завтра буду рассказывать. Президент Узбекистана вели речи, ну ладно, Пашинян, это уже падла какая-то такая вонючая, понимаете, антироссийская. А вот узбек отказался приезжать на парад Победы, хотя приглашение получил. И я вот задаюсь вопросом. Дяденька, а ты посмотрел, сколько узбеков воевало достойно и добывало победу? Ты наплевал на это совершенно, да? Надо это тоже помнить. А когда-то придут к Путину на цирлах и скажут, Владимир Владимирович, продайте по дешевке, как это было, десяточек танков, БТРов, а может и ракетку какую-то продать. А мы им большую розовую русскую дулю. Обязательно за такие вещи нужно мстить. Всего доброго вам. Кто следующий в эфире? Владимир, Пермский край.
12: Приветствую вас, товарищ полковник Баранец. С наступающим праздником 9 мая.
10: Спасибо.
12: А вопрос вот какой. Почему у господина Путина, который ведет военную специальную военную операцию, пятый год, находятся деньги на эту операцию, а не находятся деньги на повышение пенсии пенсионеров, которая минимальная пенсия в России составляет...
10: Вопрос понятен, вопрос понятен. Вопрос понятен. Большие налоги ЖКХ, нету дорог. Вообще. И дальше поехали мы. Уважаемые, пенсии ведь платят, но они маленькие. Вот в чем правда. Эти ваши разглагольствования, они далеко не на «вы». Не опускайте интеллектуальный уровень передачи, пожалуйста. Уважаемые, деньги есть у государства, во-первых, а не у Путина. Есть. И это же вам не девок трахать там где-то на каком-то острове, а это на войну, на самую главную, специальную военную операцию, в которой мы должны выиграть и решать государственную задачу. Но идет специальная операция вот так, как она идет. А что, война бывает делом бесплатным, дяденька, скажите мне или нет? Расскажите, когда она бесплатная. Вот мне бы хотелось узнать. Да, вы правы. Народ, давай пенсию больше. Давай зарплату больше, блин. Каждый день. Давай больше денег. Давай больше зарплату. На всех не хватит. Да и живем мы, в общем-то, в обществе, в котором пока с большими проблемами можно говорить о социальной справедливости. Я сказал вам то, что сказал. Всего доброго. Кто в эфире? Ростислав, Москва. Здравствуйте. Ростислав, сразу предупреждаю. Начинаем с вопроса. Могу вам подсказать, как надо задавать вопрос. Как, почему, из-за чего, по какой причине? Давайте, я слушаю ваш вопрос.
13: Вопрос про СВО к вам личный. Вот читал историю архива ЦК КПСС. А есть ли теперь в президентском архиве рекомендация Баранца и Тимошенко в 22-м по-быстрому провести СВО? И повторили бы вы с Тимошенко ваше благословение?

0: И я благодарен и министру обороны, и начальнику Генштаба, что он услышал и Баранца, и Тимошенко, и отреагировал на это. Это было. Да, это я говорю к тому, что а как ваша передача помогает в специальную войну? Вот так она помогает. Прежде всего, информационным оружием. А сейчас перерыв.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завтра в Великих Луках отметят 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с памятной церемонии и панихиды на мемориальном братском захоронении. Цветы и венки в дань уважения героическим предкам будут возложены к памятным местам города. Подготовлена и культурная программа. Акцент сделан на выставки, концерты и мастер-классы. Творческий десант высадится в разных частях города. Программа «Споемте, друзья» в 12 часов пройдет у фонтана «Дружба» в сквере на Вокзальной улице, затем переместиться на площадь Рокоссовского и в сквер на улице Дворецкой. Краеведческий музей пригласит в 12 часов на мастер-класс «Брошь Победы», а в 12:30 там пройдет концерт с участием победителей конкурса «Был и есть у России прочности вечный запас». Завершится этот день большим праздничным концертом «Май-весна Победа» в ДКЛК. Он начнется в 15 часов. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства лучшей по профессии в номинации «Сварщик». За лидерство боролись 14 специалистов. Они проходили тестирование и выполняли ручную дуговую сварку двух образцов. Победителем стал электрогазосварщик Великолукского завода «Транснефтемаш» Григорий Курьянник. Второе место занял мастер производственного обучения по профессии «Сварщик» Великолукского политехнического колледжа Евгений Филяров. Третье место – электросварщик «Заузета» Юрий Шишов. Награждение состоялось вчера на площадке Великолукского кадрового центра. 7 мая в Великих Луках прошла весенняя легкоатлетическая эстафета, приуроченная к 81-й годовщине Великой Победы. В этот день на старт вышли команды общеобразовательных учреждений города, чтобы продемонстрировать силу, ловкость и командный дух. Уверенную победу одержала команда школы номер 13, завоевав первое место.
1: О валютах.
3: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань 10,97.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Они сошли.

Садитесь. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».

0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
1: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Я еще раз хочу сделать объявление. Военное ревю выйдет завтра в День Победы в 16:03. Внимание! Вот вы только что слышали про орангутана в зоопарке. Я вот скоро 30 лет, наверное, как работаю в «Комсомольской правде», и не бывало, к великому сожалению, ни одного Дня Победы, который бы тем иным способом мрази не пытались испоганить. Я писал, и вы, наверное, многие читали, о том, как подлецы писали на вечный огонь, как жарили сосиски на вечном огне, как полупьяная мразота с пивом в зубах танцевала на братских могилах. Я писал про открытки, которые бы поздравляли местные власти, ветеранов. На открытках были изображены немецкие, американские танки, корабли и самолеты. А на обратной стороне этих открыток, на обратной стороне, было напоминание о том, что есть скорбная фирма. О том, если что-то плохое случится, звоните. И приписка, вдумайтесь, в скорбный час мы рядом с вами. Вот так недоумки плевали в лицо победителям победе и продолжают и сейчас тоже это делать. Вы знаете, ну, конечно, возникает вопрос, почему это? Ну, потому что, ну, нет органам, которые бы наблюдали за этим, да, да, но уже у нас же идеологии нет, и не надо еще что-то смотреть, чтобы я еще смотрел, что художник нарисовал фашистский танк, и с Днем Победы меня поздравил, да вы что, а я в нем не разбираюсь, да. Это раньше каждую открыточку в зубах таскали главное военно-политическое управление, и там были люди, которые разбирались, были консультанты, звание маршалу, и такая вот гадость в священный День Победы, она не выходила в народ. Может, у нас кто-то есть на проводе, Кристинушка, будь добра. Рязань у нас, здравствуйте, Рязань, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич, товарищ полковник, поздравляю вас с прошедшим праздником Днем Радио и с наступающим Днем Великой Победы. У меня такой вопрос. Почему из Чехословакии в 1945 году, 27 июня, были выведены советские войска, а там же еще оставались ласовцы, пегли, эсэсовцы по лесам. Почему так рано вывели советские войска из Чехословакии?
1: Потому что спешили достойно закончить Великую Отечественную войну, и потому что, не забывайте, уже тогда видели, что на Дальнем Востоке придется воевать. У меня родственник именно таким образом из Чехословакии оказался там вот, на Дальнем Востоке. Вот потому и вывели. Точка. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Николай Георгиевск у нас в эфире. Здравствуйте.
3: Алло. Вы меня слышите?
1: Да.
3: С наступающим днем нашим победе. Поздравляю.
1: Спасибо, и вас тоже.
3: Извините, вопросов нет. Просто иногда бывает такое суждение, то, что не вы, а кто-то сверху говорит.
1: Ну, никак. Это кто за меня? Всевышний, что ли, за меня говорит, что ли, да? А, так я нормальный. Я живой человек. Вы знаете, я вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Не рановато вы ли начали отмечать? Рановато, пожалуйста. Звоните завтра после 16. Всего вам доброго. Кто следующий в эфире? Марсель, Екатеринбург у нас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Завтра вот будет День Победы, и опять мавзолей закроют фанерными щитами. Скажи, пожалуйста, Виктор Николаевич, что за чепушило сидит в правительстве Москвы или в администрации президента, который отвечает за организацию проведения парада Победы? Мы кого стесняемся?
1: Внимание! Вопрос понятен, уважаемый. За всю эту организацию ни Кремль не отвечает, ни правительство Москвы не отвечает. Стреляйте в другое место. За организацию и охрану эту ФСО отвечает, уважаемые. Вот там сидят люди, которые думают, как бы чего не вышло. И понюхали настроение в верхах. А настроение в верхах такое, что все боятся Советского, все боятся Ленина. Не дай бог, чтобы все было как при Советах. Открытый мавзолей же напомнит о Великом Советском Союзе, о Ленине. Да? Зачем же? Вы понимаете, это уже как-то не будет. У нас скоро, как на Украине, будет все советское выкорчевывать чертям собачьим. Вот там это, уважаемые. И не было за последние, по-моему, 15 лет такого военного ревю, где бы не задавали нам такой вопрос. Вот мой ответ. Виктор, Волгоград.
5: Добрый вечер, товарищ полковник. С праздником вас. 9 Спасибо. Мая. Вопрос такой. Было сообщение, что руководство Узбекистана своим участникам войны выплатит около 200 тысяч рублей. А какие выплаты получат российские ветераны?
1: Не было такого Дня Победы. Да, ну, во-первых, было сообщение. Вот когда такие сообщения, я люблю, чтобы указывались источник, чтобы я мог бы сразу проверить через две минуты. Или вы стали инвалидом дезинформации, да, или вы говорите правду. Так у нас не было ни одного Дня Победы за последние годы, когда бы наши ветераны не получали какие-то деньги. Понимаете, я бы мог назвать цифру, но вы же хотите, чтобы я вам сказал, что в 10 раз меньше Путин платит ветеранам войны, чем в каком-то Узбекистане. Вы же этого от меня добиваете? Я не буду размазывать ложь. Я должен проверить, так ли это. И уже, может быть, не 200 тысяч указывается, не рублей. Вы сейчас будете репу чесать. Ой, я забыл. В национальной валюте. Баранец, извини, я забыл, да. Ну, тогда по 20 рублей каждому заплатили. В узбекских деньгах. Вот этим и... А это гораздо меньше, чем как бы Путин заплатил нашим ветеранам. Вот этим и довольствуйтесь. А, я забыл, Виктор Николаевич. Там не рублями, не рублями. Люди, проверяйте информацию, пережевывайте, тем более в условиях военного времени. Из вас делают лохов. Вам лапшу на уши вешают. Вы где-то что-то услышали, прочитали и так далее. Баранец комментирует как серьезнейший факт. Не буду я это делать, пока не проверю. Точка. Кто следующий в эфире? Евгений Воронеж. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня несколько вопросов. По поводу Узбекистана я с вами абсолютно согласен. Там 200 тысяч узбекских сумм платят, а это там копейки в рублях. Вот. Это во-первых. Во-вторых, по поводу нефтегазовых наших доходов. Во-первых, я не знаю, что вам за чиновник такой сказал об этом, что пенсии у вас не будет, но ваши пенсии только очень косвенно от нефтегазовых доходов зависят. Ну, собственно говоря, вопрос, что это за чиновник такой был, который не знает, что на пенсии нефтегазовые особо не влияют. И вы говорите, убрать нефтегазовые, армия у нас...
1: Внимание, я вас тороплю, внимание! Поговорим с тобой. Да, попросту поговорим с тобой. Скажите, а...
6: Я быстро, пожалуйста, я сейчас задам вопрос. Давай,
1: но не уходите из эфира, мы поговорим.
6: Армия, не будет особо рада, если у нас не будет нефтегазовых доходов, потому что она в большей степени от этого на это и содержится. И, собственно, самый важный вопрос...
1: Армия содержится только за счет продажи нефти и газа. Я так правильно вас понимаю, да? Пенсия не это, а это...
6: 30% нашего федерального бюджета – это нефтегазовые доходы. Только минимум 30%. И армия содержится из федерального бюджета. Я не хочу спорить, извините, время тратить буду на это. Это долго можно спорить с вами.
1: Сомневаться в вашей логике есть или нет? А из чего формируется государственный бюджет? Из чего формируется бюджет? Доходы?
6: Формируется из налогов, да. Из других доходов. Да. Но 30% нашего ВВП и 30% федерального бюджета, как минимум 30% бюджета, это не мои данные, это данные Росстата или...
1: Я знаю, дорогой, знаю, это двойщик, Вовик даже, двойщик знает об этом, да, уважаемый. Но тем не менее, но вы не будете отрицать, что и нефтяной, и газовый... Но дайте же мне сказать... Выключите, пожалуйста. Я не буду разговаривать. Еще призывают на меня, почему вы рычите. Люди, но я хотел по-человечески поговорить, поспорить. Очень интересный вопрос. Но зачем это нужно? Вот сейчас мне женщина написала, вот здесь я читаю, Виктор Николаевич, офицеры так не рычат. Офицеры так не разговаривают. Хорошо. Сладенькая моя, я буду очень ласково разговаривать с радио. Но ведь вы же опять скажете, что я как представитель ЛГБТ буду разговаривать, да? Я разговариваю так, как считаю нужным. А если я хамлю, так скажите, я сделаю выводы. Хорошо? Договорились? А теперь мы уходим на перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
7: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: А знаете ли вы что?
10: Если считать не от уровня моря, а от центра Земли, то самая высокая точка на планете – это эквадорский вулкан Чимбурасо. А гималайский Эверест не попадает даже в топ-20, потому что Земля – не идеальный шар, а сплюснутый.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Здравствуйте, дорогие друзья! Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И сегодня... необычный день, потому что уже завтра, 9 мая, день Великой Победы. И хочется подчеркнуть, я думаю, что со мной все согласятся, что это праздник, который не похож ни на один другой, потому что в этот день, ну, по крайней мере, у меня нет желания веселиться. Это, да, действительно День Победы, но это и День Скорби. Скорби о тех, кто не вернулся, кто лег в землю под Ржевом, Сталинградом, Москвой, Ленинградом, кто до последнего патрона держал оборону. Победа оплачена такой ценой, которую невозможно измерить. Поэтому 9 мая я не гуляю. Я помню. Я склоняю голову. И сейчас время опять непростое. Небо над нами не назовешь мирным, да, и я считаю нашим долгом перед павшими, перед теми, кто сейчас стоит на рубежах, быть сильными, сохранять себя. Для себя, для детей, для страны. А сила страны в первую очередь зависит от здоровья каждого из нас. Поэтому быть здоровым, быть сильным, быть ясным умом и твердым духом – это не просто вопрос личного комфорта. Это вопрос уважения к прошлому и ответственности перед будущим. Я давно понял то, о чем говорим мы в каждой программе. Наша внутренняя крепость – это в первую очередь питьевой режим с правильной водой. Именно она каждый день стоит на страже нашего здоровья, борется с оксидативным стрессом, дает силу и ясность ума. И повторю важную мысль. В современных реалиях быть здоровым – это не просто личный комфорт. Это уважение к прошлому и ответственность перед будущим. С наступающим Днем Великой Победы, друзья! Светлая память героям и здоровья живым. А теперь по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам, больницам в поиске утраченного здоровья. Вода. Все дело в воде. И тут важно понять, чем же одна вода отличается от другой. Почему, допустим, одну воду хочется пить, а другую нет? Почему одна вода может восстановить вас, может снизить сахар в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови и устранить запоры, а другая, наоборот, может ко всему этому привести и вызвать отеки и ухудшить состояние? А все дело в ее свойствах, в ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека занимает 3/4, и у нее есть свои особенные, особые свойства. Стандарт, так сказать. Как стандарт СНПИН, только для человеческого организма. Вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезней. Но со временем организм расходует свой ресурс и теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складировать, скажем так, в тех или иных местах. Вот там-то и появляется болезнь. 90% всех заболеваний имеют своей причиной оксидативный стресс, окислительный стресс. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся, с причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нам нужны те вещества, которые борются с оксидативным стрессом, то есть антиоксиданты. Нам нужен не просто антиоксидант, а и идеальный защитник. Нам нужен защитник, который будет работать прицельно, будет бить точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезное. Проникает везде, способен добраться до самых глубин, до клетки, до мозга. Безопасен, не оставляет после себя вредных отходов. И такой защитник есть. Это не фантастика, это вода с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. И это ионизированная вода. Ионизированная щелочная и ионизированная водородная вода. Вода, богатая электронами, богатая живительной энергией, вода, насыщенная молекулярным водородом. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. Вот смотрите, в 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В 2008 году в Китае провели исследование. У пациентов, которые пили водородную воду, холестерин ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Кроме того, ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулярный водород, который выделяется при ионизации в воду, да, он придает ей антиоксидантные свойства и нейтрализует, когда мы такую воду пьем, нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Кстати, в клиниках Токио ее используют при реабилитации после инфаркта. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутаза, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на 39%. А также у тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутаза, но и маркеры воспаления в организме снизились вдвое. В прошлом году на международной медицинской конференции осенью, да, я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет. Гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка и анализы, указывающие на метаболический синдром. Давление держалось на отметках там 150-160 на 90, даже на фоне приема препаратов. А качество жизни, конечно, было на нуле. Не пройтись нормально, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей, не увеличивая дозировки лекарств, а добавить к ежедневной рутине важнейший элемент – питье ионизированной водородной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблемы – хроническое вялотекущее воспаление и оксидативный стресс в сосудах. Пациентка начала выпивать по 1,5-2 литра такой воды в день, и через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли, но главное были цифры. Ее давление стабильно снизилось до 130, там 135 на 85, а еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие, но и повысилась выносливость, в анализах значительно снизился уровень маркеров системного воспаления». Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Водород помог ее сосудам расслабиться и восстановить нормальную работу изнутри. Друзья, неважно, как называется ваша болезнь, регулярное употребление ионизированной воды помогает вам наладить и артериальное давление, и снизить сахар в крови, наладить работу желудочно-кишечного тракта, укрепить в целом иммунитет и очистить свой организм, получая ежедневно энергию, заряд бодрости из чистой, свежей, главное, вкусной, а главное, правильной воды, приготовленной за несколько минут в ионизаторах воды Аквалайф. Начинайте пить воду, правильную воду. Вы это не просто то, что вы едите, вы это то, что вы пьете. А теперь самое главное. Чтобы наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана, нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И сегодня, ко Дню Победы, мы делаем щедрый подарок каждому из вас. Ионизатор премиум многофункциональный, идет не просто с колоссальной скидкой, но и в комплекте вы получаете второй ионизатор Aqualife Mini. Один прибор вы можете оставить дома, второй отвезти на работу или на дачу, или взять командировку, в отпуск, куда угодно. Ведь они никуда не встраиваются. Просто наливайте воду простую, питьевую, да, нажимайте кнопку, через несколько минут вода из окислителя становится восстановителем, антиоксидантом. Если вы находитесь в поиске полезного подарка, то один из ионизаторов вы можете подарить. Смотрите, как круто. Мы всегда, когда дарим подарки, говорим свои пожелания и всегда желаем здоровья. Да, тут пожелание здоровья будет еще и подтверждено делом. Когда вы дарите ионизатор, вы дарите здоровье на долгие-долгие годы. Попробуйте. Главное, успейте заказать сегодня. Сегодня первый и последний день такой акции. Звоните 8 800 505 0855. 2 прибора по цене 1, 34 тысячи рублей. Тестовый период 90 дней. Если вот что значит 90 дней тестовый период? Если вы вдруг не подтвердите мои слова, что-то вам не понравится, мы не спросим даже. Возвращайте прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов и удержания. Сегодня, еще раз повторю, это 34 тысячи рублей за 2 прибора. Вообще 34 тысячи рублей – это цена на 1 прибор со скидкой, да? Но вы получаете 2 сегодня ко Дню Победы. Поэтому успейте. Сегодня единственный, первый и последний день такой акции. 8 800 505 0855. Вы ничем не рискуете, но сделайте шаг навстречу своему здоровью прямо сейчас. 8 800 505 0855. Я еще рад сообщить, я вот должен покаяться перед вами, друзья. В некоторых программах я говорил вот недавно, да, что у нас есть прибор, который помогает избавиться от боли. Называется NeuroDense Axon. Да, все правильно я говорил, он работает, избавляет от боли. Он маленький, портативный, там, размером со спичный коробок. Но я говорил о том, что цена на него последний день 5500. Да, это действительно так. Но сегодня, ко Дню Победы, мы сделали особое предложение. Только сегодня, друзья, для вас этот NeuroDense Axon будет доступен тоже с огромной скидкой по цене 4900 рублей. Но и это тоже ненадолго. Только сегодня и только единственный день. До 19.00 вы можете приобрести этот прибор по такой низкой цене. Звоните 8 800 505 0855. Для тех, кто не знает, что такое NeuroDense Axon, кратко скажу. NeuroDense – это технология, которая используется в этом приборчике. Да? Она помогает избавляться от боли. Вообще, эта технология, она не только помогает избавляться от боли, там большая, были, благодаря исследованиям определена их клиническая эффективность к лечению пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической и урологической патологией. Да? Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического, офтальмологического профиля, накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ даже свидетельствует о целесообразности этой технологии как эффективного компонента в комплексных лечении и реабилитационных программ. Друзья, не успеваю все рассказать. На самом деле, самое главное, то, что вы должны знать, то, что вы можете избавиться в это время от таблеток. За 15 минут вы просто, нажав на кнопку, избавляетесь от той боли, которая появится. Ну и в том числе вы избавляетесь от причины ее появления благодаря технологии NeuroDense. для заказа сегодня звоните 8 800 505 0855. Конечно, успеете заказать комплекты звукоионизаторов. Звоните 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте...
11: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
16: «Комсомольская правда».
17: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
23: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система. Они всем союзники, и даже с тем, что противники, тоже союзники. Поэтому Ракши, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он там полетел. В канун визита Трампа.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об атаках.
25: До 40 выросло число сбитых беспилотников, летевших на Москву. Еще 3 дрона перехвачены на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
21: Об авиации.
25: Минтранс объявила о частичном возобновлении рейсов из аэропортов Юга России. Авиакомпании начали поэтапно возвращаться к полетам, заявили в ведомстве. В южном направлении вылетели самолеты из Екатеринбурга в Минеральные воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном – из Астрахани в Шереметьево и из Минвод во Внуково. Этот аэропорт ввел временные ограничения, уточнили в Росавиации. Сегодня на юге России приостановили работу 13 аэропортов из-за попадания украинских беспилотников в здание филиала аэронавигации Юга России.
21: О важном.
25: В Роспотребнадзоре сообщили, что радиационная обстановка в России остается стабильной на фоне пожара в районе Чернобыльской АЭС. Ведомство ведет мониторинг в приграничных регионах – Брянском, Курском, Белгородском, Воронежском и Ростовском. Одновременно с этим в Министерстве лесного хозяйства Белоруссии сообщили, что дождь стабилизировал пожароопасную обстановку в лесах на границе с Украиной. Ранее возгорание было отмечено в 30 метрах от рубежа.
21: Об инопланетянах.
25: Власти США начали публиковать рассекреченные материалы об НЛО, ранее обещанные президентом Дональдом Трампом. На сайте Пентагона уже размещены десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Отмечается, что речь идет о нераскрытых случаях, по которым власти не смогли установить природу наблюдавшихся явлений.
21: О происшествии.
25: В Москве перекрыто движение от Малого Москворецкого моста в сторону Овчинниковской набережной в связи с возгоранием в доме на Пятницкой улице, сообщили в Дептрансе. В ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.
21: О памяти.
25: Курске установят памятник Леониду Брежневу. Об этом после заседания регионального оргкомитета по празднованию 120-летия со дня рождения экс-генсека ЦК КПСС сообщил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, инициатором установки памятника стал почетный гражданин Курской области Геннадий Дюмин, который взял на себя все расходы по проекту. На следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект монумента.
2: О погоде.
25: В Москве плюс 10, пасмурно, идет дождь. Евгения Глинская, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот наступила пятница. Это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И в гостях у нас Анна Зенкова, руководитель образцового хореографического коллектива «Клякса». Добрый вечер.
6: Всем привет.
5: 22 марта в ДК ЛК состоится отчетный концерт «Рисуем танец». Как пришла идея, как пришла концепция?
6: Концепция концерта проста. Зрители должны представить, что сцена – это огромный холст, да, полотно. Каждое выступление, каждая хореографическая постановка, выход танцора – это мазок кисти в нем. Клякса, да, это не пятно в тетрадке, а коллектив. Увы, ребятки, как говорил создатель нашего коллектива. Это уже яркое пятно, которое, увы, уже не стереть, и которое уже существует 25 лет.
5: Да, действительно, это большой срок, и юбилей вы празднуете не как привычно в ГДК имени Ленина, а на сцене ДК ЛК. Что для вас значит сменить площадку, выступать на сцене ДК ЛК?
6: Юбилей – это знаковое событие для коллектива. Смена зала также служит для детей вдохновением, для участника каждого. Новая атмосфера, новый, да, зал, новая локация, другая аудитория, даже новые зрители, да, потому что ДК наш находится на окраине, считай, города, а ДК ЛК уже в центре города, добраться туда легче. Техническая база у ДК ЛК намного лучше, чем у нашего родного ДК имени Ленина, к сожалению. И вот эта масштабность будет придавать ощущение какого-то важного события для нашего коллектива.
5: Если это юбилейный концерт, что нас особого ждет зрителей, которые придут?
6: Юбилейный концерт, как и обычный отчетный концерт, не просто отчет, да, о проделанной работе, а настоящее событие, наполненное эмоциями, сюрпризами, новыми коллаборациями, эксклюзивными премьерами, также номера за 25 лет, самые лучшие приглашенные гости.
5: Что касается приглашенных гостей, я знаю, что вы анонсировали совместный номер «Кляксы» с молодежным театром моды «Абстракция». Как сложилась эта коллаборация и каких гостей ждать еще? Потому что вы заикнулись про то, что будут приглашенные гости.
6: Объединение танца и моды позволяет не только показать красоту движения, но и подчеркнуть индивидуальность каждого артиста через костюм и пластику. И в этом нам поможет театр моды «Абстракция». У «Абстракции» богатый опыт создавать авторские коллекции. Вместе мы создадим, где мода становится продолжением танца, а танец оживляет моду. Если говорить о других приглашенных гостях, также вас ждет прекрасный вокал от вокальной шоу-группы «Карусель» и блестящей группы нашего города, кавер-группы «Ясно».
5: Великолепно. Вот действительно стоит прийти, посмотреть, насладиться визуалом, потому что вот столкновение моды и хореографии, мне кажется, это что-то неизбежное, потому что в любом случае все хореографические номера, они стилизованы, они в каких-то особых костюмах, и когда это сталкивается, это тоже очень любопытно разглядывать и послушать музыку, потому что без музыки хореография не складывается, без музыки просто хореографии может не случиться. Ну, кто будет танцевать в тишине, правда?
6: Ну, есть варианты, да, когда хореография не нуждается в музыке.
5: Да, может быть и такое. В этом году Кляксе 25 лет. Как вырос коллектив за это время, потому что вот это четверть века.
6: За четверть века коллектив Клякса прошел путь от небольшого творческого, да, коллектива до одного из ведущих хореографического коллектива города, да, Великие Луки. Коллектив стал для некоторых такой, да, отправной точкой после выпуска, многие из которых выпускники продолжают свой путь в искусстве, становятся профессиональными хореографами, педагогами, артистами. Конечно же, коллектив за это время вырос в количестве, в масштабности, разнообразным репертуаром. Неизменным, конечно, остается любовь к народной культуре и уважение к традициям, заложенные еще основателем коллектива.
5: Что самое запоминающееся произошло за этот период? Лично вот для вас, по вашему мнению, что самое запоминающееся за 25 лет в Кляксе произошло?
6: Ну, на этот вопрос как-то сложно ответить. Много чего произошло за 25 лет. Ну, наверное, выпускники, которые связывают свою жизнь с искусством, стали, да, гордостью для коллектива и вдохновляют новые поколения участников Клякса. Также и связать свою профессию с хореографией и с танцами. Также это атмосфера единства, творчества и поддержка, которая царит в коллективе все эти года. Конечно же, поездки, выступления на наших площадках, да, выездные выступления, если даже это победы, вот это, да, горящие глаза детей, когда они победили, они запоминаются.
5: Действительно, с учетом того, что очень активная у вас гастрольная деятельность, даже за апрель было как минимум 2 ярких события, про которые мы поговорим, конечно, чуть попозже. Какой номер из 25-летнего репертуара для вас самый близкий, самый родной?
6: Да, наверное, вот такой вот номер. Не то, что близкий, а вот зазвучит музыка, да, заиграет эта музыка. Это композиция Юра Шатунова «Детство». Вот если сейчас ее включите, я вам станцую. Как бы, ну, в ногах и в голове это все сохранилось, да, физическая память, тело, она осталась. А так все номера, они остаются в памяти, в ногах, в руках и так далее.
5: И в голове, хотя тут даже и не только в голове, но и в сердце, потому что в первую очередь человек, когда танцует, он выражает свои эмоции. То, что происходит у него в голове, в сердце, а ноги и руки, хоть они добавляют техничности, и важно станцевать технично, без эмоций и без продуманности, без какого-то расчета станцевать хорошо не получится. Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Анной Зенковой.
0: Реклама.
1: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
7: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
26: А знаете ли вы что?
27: Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам.
4: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
5: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И в гостях у нас Анна Зенкова, руководитель образцового хореографического коллектива «Клякса», которому в этом году исполняется 25 лет. И знаю, что конец апреля у вас был очень активный. 25 апреля образцовый хореографический коллектив «Клякса» стали участниками фестиваля «Танцы без границ». Чем запомнилась эта поездка коллектива и что показывали на сцене Булынинского сельского дома культуры?
6: На фестиваль «Танцы без границ» ездила средняя младшая группа, группа, которая не выезжала еще на выездные выступления.
5: Для от них этого там еще волнительнее, потому что они еще не знают чужую сцену.
6: Для них там было очень волнительно, как и для педагога, потому что дети выступали только в нашем городе, на нашей родной площадке. Для них это было что-то новое, потому что как бы они знали, что это конкурс, но фестиваль не подразумевает, что есть первые, вторые, третьи места. Нет, проигравших все победители. После награждения, когда им дали кубок, у них горели глаза, и они спрашивали, какие мы места заняли. Я говорю, все здесь первые, все первые. Возили мы туда два номера, «Ёжики» младшая группа исполняла, и «Прекрасная далёка». «Прекрасная далёка» прозвучала в новом исполнении. Мы поменяли композицию на немножко современный лад, потому что юбилейный концерт начнется именно с этой постановки. Этот номер будет открывать наш концерт.
5: То есть, можно сказать, вы приоткрыли завесу тайны для Булынинского сельского дома культуры, показали им то, с чего будет начинаться, но дальше уже будем непосредственно 22 мая узнавать, о чем будет продолжаться этот концерт. 26 апреля были гастроли «Кляксы» в Новосокольнике в рамках участия в фестивале хореографического искусства «На крыльях танца». Чем запомнилась эта поездка коллектива?
6: На этот фестиваль ездил уже основной состав. Я, к сожалению, поехать не смогла, но они рассказывали о теплом приеме, да, организаторов, что все было организовано на высшем уровне, много было участников. Основной состав возил 3 композиции.
5: Угу. Ну, с учетом того, что на этом фестивале «На крыльях танца» участвовало много коллективов, в том числе из Великих Лук, он получился действительно очень масштабным, действительно очень ярким. Какие еще в этом году были гастроли, которые хорошо запомнились?
6: Мы успели еще съездить 30 апреля в Бежанице на межмуниципальный фестиваль-конкурс хореографического творчества и военно-патриотической песни. Мы на Снежинке Победы. Туда ездил основной состав и старшая группа. 2 композиции хореографические «Реченька» и «Катюша» стали лауреатами первой степени. Хореографическая постановка «Вечная память» стали призерами гран-при.
5: Это действительно очень здорово, и показывать в какой-то степени патриотизм своим искусством, потому что приверженность родине, патриотизм, он не в словах, он в действиях. И когда ты исполняешь ту или иную композицию, хореографический номер, ты, можно сказать, даешь дань памяти, потому что вот сейчас совсем скоро 9 мая, буквально мы на пороге этого великого праздника, и очень важно помнить о своих предках.
6: В нашем коллективе всегда ведется патриотическое воспитание, и стараемся всегда поставить такие номера, чтобы дети знали, помнили и гордились нашей страной.
5: Ну а мы сейчас прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Анной Зенковой.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Честное риэлторское.
2: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
3: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
2: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: «Честная риэлторская». Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
5: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что, возможно,

0: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
2: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: До 42 выросло число сбитых беспилотников, летевших на Москву. На подлете к столице перехвачены еще 2 дрона ВСУ, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
0: О переговорах.
3: Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что встретился со спецпосланником США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Соединенных Штатах. По словам Умерова, на встрече обсуждались обмен Украины с Россией военнопленными и необходимость активизации переговорного процесса. В конце апреля «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источник сообщала, что американская переговорная группа планирует нанести новый визит в Россию в рамках украинского урегулирования.
0: О важном.
3: Минюст расширил список иноагентов. В него вошли 5 лиц и 1 организация. На сайте ведомства опубликован перечень. В нем появились биолог Игорь Ефимов, философ и литературовед Михаил Эпштейн, Андрей Агапов, Евгений Малюгин и Антон Михальчук. В список иноагентов также включен новостной ресурс «Кипрус Дейли Ньюс».
0: О вирусах.
3: В Роспотребнадзоре исключили опасность хантавируса для россиян. Он встречается в Северной и Южной Америке, где есть условия для распространения инфекции. Хантавирусы у людей появляются в 2 клинических формах – в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом и хантавирусного кардиопульмонального синдрома. Федеральные службы отметили, что очаги хантавирусов есть в России и сопредельных государствах. В нашей стране есть необходимые отечественные тест-системы для выявления этих инфекций. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что держат ситуацию под контролем. У берегов Греции рыбак обнаружил украинский безэкипажный катер со взрывчаткой. Об этом сообщает телеканал Sky. По его данным, саперы обезвредили 3 детонатора. Катер был отбуксирован в порт Василики и передан береговой охране. Власти Греции и военные эксперты проводят расследование.
0: Обо всем.
3: Пробки в Москве достигли 7 баллов. Движение затруднено на центральных улицах, Садовом кольце, бульварах и на отдельных участках 3-го транспортного кольца. Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, скорость потока также снижена на набережных и на МКАДе. Заторы наблюдаются и на вылетных магистралях по направлению в область. Ранее власти Москвы в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы рекомендовали автомобилистам выезжать за город 8 мая до 13:00 или после 9 часов. Вечера.
0: О валютах.
3: Курс доллара 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юаня 10 рублей 97 копеек. Евгения Глинская, служба информации.

0: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
1: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
2: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И в гостях у нас Анна Зинкова, руководитель образцового хореографического коллектива «Клякса», которому в этом году исполняется 25 лет. Расскажите про кого-то из выпускников коллектива, который продолжил свой путь в танцевальном направлении, потому что это очень важно. Не просто вот ходить, потому что мама привела в хореографический коллектив, а именно этим гореть, и продолжить работать в этом направлении и развиваться в этом направлении, даже когда выпускаешься из коллектива.
3: Ну, могу рассказать, да, во-первых, про себя. Я первая самая выпускница коллектива «Клякса», и спустя 4 года, как получила образование, я вернулась в коллектив. Не могу без него жить, да, без родных стен клуба Ленина. Также есть девчонки, которые выпустились и связали свою жизнь с хореографией. Это Иванова Рита, она выпускница Псковского колледжа культуры и искусств. Алина Сагинян, также выпускница Псковского колледжа. Аня Лепа, она училась в Республике Беларусь и также продолжает там работать. Также Степанова Милена, выпускница нашего коллектива, которая сейчас является балетмейстером нашего коллектива.
2: К сожалению, время эфира подходит к концу. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
3: Пожелаю счастья, любви, ярких моментов и мирного неба над головой. И обязательно посетить наш юбилейный концерт 22 мая в 6:30 в ДК ЛК.
2: С нетерпением будем ждать этот концерт, потому что вот осталось 2 недели, ровно 2 недели, и стоит увидеть это вживую, потому что танец — это, вот, наверное, одно из немногих живых искусств, которым ты наслаждаешься в моменте. Ну, а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00, но если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть в ВКонтакте и мессенджере Макс, Луки ФМ, радио твоего города.
4: Интересные люди, актуальные темы, долгожданные события. Самое главное, что происходит в Великих Луках. Все, что вы не пропустите, вместе с нами. Городской патруль. Заканчиваем неделю вместе.
5: Добрый вечер, дорогие слушатели Луки ФМ. В эфире программа «Городской патруль» и я ее ведущая Анастасия Кузьмина. В Великих Луках проходит региональный этап Лиги дебатов «Истина». Здесь встречаются команды южной сетки районов Псковской области. Это не просто соревнование в красноречии, а площадка, где молодежь учится аргументировать, отстаивать свою позицию и слышать оппонента. О том, как развивается проект, зачем сегодня нужны дебаты и какую роль в этом играет молодежный парламент при Псковском областном собрании депутатов, поговорим в эфире нашей программы. У нас в студии советник заместителя председателя Псковского областного собрания депутатов, идейный вдохновитель Лиги дебатов Юлия Лысова и председатель молодежного парламента при Псковском областном собрании депутатов нового созыва Дарья Морозова. Дарья, Юлия, рада видеть вас в эфире. Вчера уже увиделись и рада, что сумела вытащить вас к нам на радио.
6: Да, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый день, очень приятно пообщаться с вами.
5: Я думаю, что мы сейчас наш разговор начнем прежде всего с такого инфоповода, что у нас в городе происходит важное, интересное событие для школьников и в целом для, так скажем, широкой общественности, потому что развитие дебатов, вот конкретно Лиги дебатов, это, наверное, инфоповестка проходит в течение всего года, потому что я часто вижу, как работник средств массовой информации, о том, что это не просто какое-то разовое мероприятие, а действительно сетка событий, которая ведет вот непосредственно к проведению Лиги дебатов. И в связи с этим вопрос к Юле, к идейному вдохновителю Лиги дебатов. Я помню, как вы начинали этот проект, и я вижу, как он сейчас перерождается и становится все больше и интереснее. Расскажите, как вообще такая идея возникла, и что под собой подразумевает данный проект?
6: Ну, на самом деле идея возникла
7: можно уже так говорить, наверное, давно, и придумано это совершенно не мной. Это было на заседании очередного молодежного парламента, и предложила, кстати, эту идею даже не я, а моя подруга и коллега, девушка из Великих Лук, Екатерина Карпенко. Поэтому ноги, на самом деле, у этого проекта, можно сказать, растут отсюда, с нашей южной столицы региона, из города Великие Луки. Но идея была предложена, сформулирована, а дальше уже, конечно, собралась команда членов молодежного парламента, которые захотели данную инициативу реализовать. Вот. Изначально это был клуб дебатов, то есть лига выросла уже потом. Мы пробовали форматы разные. Ну, в основном это были школьники, да, но точечные дебаты были. Мы пробовали разные темы, пробовали разные методики, но в итоге, как лига, уже мы действительно, наверное, вот 6 лет назад первый раз провели уже как лигу данный проект. Увидели интерес, увидели желание, и у ребят, и у наставников. Опять-таки же в Луках появился один из самых первых клубов, где на постоянной основе ребята сами захотели тренироваться в ораторском мастерстве, стали просить наставника им помогать. Поэтому только благодаря вот отзывам, на самом деле, со стороны ребят, со стороны учителей, наверное, этот проект до сих пор живет и развивается, потому что, поверьте, мы всего лишь организаторы. Конечно же, да, организовывать с каждым годом становится сложнее, потому что проект растет. Но, тем не менее, если бы не было тех, кто играет, ну, зачем тогда такой проект был бы нужен?
8: Ну, хочется сказать, что вот насколько я же начинала свою профессиональную деятельность тоже с отдела по молодежной политике, и много было предпосылок к зарождению вот этого искусства ораторского мастерства Псковской области именно среди школьников. Но некоторые проекты не развились, и мне кажется, все равно не стоит умалять, так скажем, роль организации, потому что хорошая, структурированная какая-то система, она все равно тянет и интерес ребят, поэтому спасибо вам большое, в принципе, за то, что этот проект развился. И, как вы говорите, он стал востребованным у школьников. Он проходит под эгидой молодежного парламента. Дарья, вот расскажите, пожалуйста, как вы в плане молодежного парламента реализуете этот проект и как находите тех ребят, которые готовы в нем участвовать?
9: Верно отметили, что организацией занимается молодежный парламент. И, как сказала Юля, это в первую очередь история про команду. И за дебатами, за самими играми стоит большая работа, работа подготовительная. Мы работаем вместе с Министерством образования, с местными управлениями образования. Мы всегда заблаговременно отправляем информацию о дебатах, следим, чтобы информация дошла до школ, дошла до наставников команд, чтобы все узнали о нашем проекте. Запускаем кампанию по регистрации заявок. Кампания у нас, как правило, идет порядка 1 месяца. Мы всегда смотрим динамику по районам, кто зарегистрировал, кто нет, может быть, до кого-то все-таки информация не дошла, делаем еще одно касание, звоним, спрашиваем, есть ли интерес. Но все равно для нас самое важное не количество участников, а желание, чтобы дети сами хотели, чтобы наставники хотели, все остальное уже у них обязательно получится. Также молодежный парламент занимается организацией площадок как муниципального уровня, то есть мы по возможности всегда стараемся выезжать в районы. Есть районы, которые принимают участие первый раз, мы всегда выезжаем, даем обратную связь, проводим игры, договариваемся, как я уже сказала, с площадками. И уже далее, переходя к региональному этапу, это снова новые сетки, это новые площадки. Нужно организовать юг, север. Несколько дней у нас на это заложено. Город Псков играет 2 дня, Великие Луки 2 дня. И уже далее команды встречаются в финале. Здесь тоже, на самом деле, довольно большая работа команд. Много, ребята классные, а выбрать их нужно 2 команды. И это очень большой труд, потому что достойных очень много. Работа экспертов здесь неумолима. Для ребят победа, возможность пройти в следующий этап очень важна, и мы стараемся, чтобы эта оценка была максимально объективной.
8: Дарья, спасибо за ответ. Действительно, вот кажется, как будто бы провели, прошла лига дебатов. За этим действительно стоит большой объем работы. Дорогие слушатели, мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Пожалуйста, не переключайтесь.
10: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Волга ГАЗ-21, которую угнал Юрий Деточкин в фильме «Берегись автомобиля», та же самая, на которой герои «Бриллиантовой руки» ехали на Дубровку.
14: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
4: Интересные люди, актуальные темы, долгожданные события. Самое главное, что происходит в Великих Луках. Все, что вы не пропустите, вместе с нами. «Городской патруль». Заканчиваем неделю вместе.
8: И снова в эфире программа «Городской патруль» на Луки-ФМ. Я ее ведущая Анастасия Кузьмина. Часто говорят, что дискуссия — это, может быть, то, и без чего можно обойтись жизнью. Но мне, как представителю СМИ, я думаю, как и, в принципе, любому адекватному человеку, кажется, что умение дискутировать, какие-то аргументы отстаивать является очень важным. В принципе, для школьника, не для школьника, для студента, для любого человека. Как вы считаете, какие навыки определенные дает Лига дебатов школьникам, которые участвуют, которые готовятся к данным мероприятиям? Вот, Юля, начнем с вас.
15: Ой, знаете, на самом деле мы все живем сейчас в информационном пространстве. Интернет, особенно для подрастающего поколения, это целый мир. И ориентироваться в той информации, которая поступает абсолютно с разных источников и с разными задачами, это очень важно. Готовясь к дебатам, они анализируют огромное количество материала. И это очень круто. Наша задача, как организаторов, в том числе, подготовить качественно темы. Темы, наверное, это основная такая история в дебатах, потому что ни одна тема, ну, просто так не появляется. Мы даем то, что будет полезно и ребятам окунуться в какую-то проблематику, и экспертам услышать их позицию по данному вопросу. Поэтому, готовясь к той или иной теме, они изучают материал с двух позиций. И вот тут очень важный момент, потому что иногда мы все равно придерживаемся той точки зрения или иной точки зрения. А вот когда ты начинаешь изучать тему и глубоко в нее погружаться, точка зрения может меняться. И вот это очень круто, потому что отрицание, утверждение, понятно, что они отстаивают ту позицию, которая достается по жребию. Но, изучая материал, они все равно погружаются целиком в тему. И это как раз-таки развивает и критическое мышление, и, в принципе, владение информацией, потому что все темы, конечно, мы берем актуальные, которые есть в повестке, и не только школьной, на самом деле, но и региональной, и в целом страны и мира. Поэтому это очень круто, на мой взгляд. Это важный навык, важное качество ориентироваться в информационном пространстве и развивать критическое мышление. Ну, а про публичные выступления, умение грамотно говорить, умение красиво держаться, я думаю, что это тоже очень важно и пригодится абсолютно любому человеку сейчас в современном мире. У них у всех впереди собеседование первое, устройство на работу, ну и, конечно, производить впечатление и умение презентовать себя — это тоже очень хороший навык, мне кажется, И не только в современном мире, а в принципе и для любого человека, да и для взрослого.
8: Никогда не поздно учиться, даже если какой-то возрастной порог ты уже перешел. А стоит, наверное, отметить для наших слушателей, что дебаты — это все-таки игра по правилам. Вот когда говорят «дебаты», сразу представляется какой-то словесный диспут из разряда, как вот видео нам попадается в интернете, где Жириновский бумагами бросается там, да, в Государственной, да, да, Думе. Но это все-таки игра по правилам. Вот Дарью попрошу немножечко рассказать, какие правила, как это вообще выглядит. Просто вот я, например, видела, была и понимаю, о чем речь. Для слушателей, для наших, чтобы немножечко понимать, как это, в принципе, выглядит.
9: У нас дебаты — это игра командная. То есть у нас в одной игре принимают участие две команды, каждая из которых состоит из трех участников, из трех спикеров. Это спикер номер один, номер два и номер три. И у каждого из этих спикеров есть своя определенная роль. И это на самом деле очень важно. Каждый раз, когда мы разбираем игры, мы обращаем внимание на роли, на участников, и иной раз для того, чтобы игра прошла лучше, эффективнее, ярче, мы рекомендуем детям поменяться ролями, потому что тот или иной человек может на разных ролях раскрыться по-разному. Расскажу немного про роли. Первый спикер, он, как правило, обозначает позицию, говорит об актуальности темы и называет аргументы. Задача второго спикера — уже эти аргументы раскрыть, привести статистику, привести примеры, цитаты. Третий же спикер, он подводит итог. Очень важно, чтобы эта структура соблюдалась, поскольку дебаты у нас примерно одна игра занимает порядка одного часа, и экспертам слушать на самом деле довольно сложно. Если слушать ребят, вдумываться в их слова, когда игра построена по определенной структуре, это воспринимается намного легче, у нас уже есть целая картина по той или иной проблеме.
8: А мы говорим сейчас про школьников, что дебат — такой интересный формат общения для них, а для студентов ничего нет в Псковской области подобного, как Лига дебатов?
15: Мы сейчас в этом году впервые делаем отдельную лигу для студентов СПО, пробуем. Посмотрим, как тоже будет проходить. Опять-таки же, для южной зоны мы уже провели. У нас есть команда, которая вышла в финал. Это медицинский колледж Великолукский. На севере тоже нам еще это предстоит сделать среди СПО наших. А для студентов, конечно же, имеем такой запрос, я даже скажу. Ребята, которые были школьниками, которые играли, прошли Лигу дебатов, уже стали студентами, на самом деле, очень многие. И некоторые учатся в ПСКОВГУ. И, конечно же, хотели бы, чтобы тоже для них была подобная история организована. Но пока, на самом деле, такого ресурса, я имею в виду даже человеческого, просто у нас нет. Мы планируем и хотим попробовать сами даже хотя бы небольшое количество команд сделать, просто попробовать, как это будет заходить. Но пока, к сожалению, на данном этапе для студентов именно у нас ничего такого не предусмотрено. У нас, конечно, что касается школьников, нам очень сильно помогают наши друзья, не могу их называть прям партнерами. Это навигаторы детства, советники активно включились в данный проект. И на самом деле это наше такое прям плечо поддержки во многих муниципалитетах, особенно где, опять-таки же, проходит, например, муниципальный этап, а советники тоже помогают и проводить даже дебаты. Вот. Поэтому здесь, если со школьниками нам хотя бы есть, да, на кого в том числе положиться, то со студентами вот в данном контексте нам пока вот не с
8: чем поработать. Всё упирается в человеческий ресурс, да, наверное, да, как в любой сфере деятельности.
15: Конечно. Молодежный парламент — это 25 человек на данный момент. Созыв тоже новый, ребята тоже еще пока в эту тему не погрузились. Вот. Игр много. Нужна помощь и не только даже организационного характера, а элементарно подготовить площадку, например. И это тоже время. И его тоже нужно найти. А так как все равно ребята, кто-то студент, кто-то работает, да, член молодежного парламента, я имею в виду. Поэтому это вот балансирование, и не всегда это в городе, нужно выезжать, если это муниципальный этап, районы. Вот сегодня мы работаем второй день в Луках. Вот. Нужно находить время, и в это все и упирается.
8: Самый наш ценный ресурс, да, которого всегда не хватает.
15: Абсолютно,
8: люди
15: точно.
8: И время. Здорово было бы провести Лигу дебатов для взрослых людей, для работающей молодежи. Я думаю, что иногда вот так вот, скажем, сменить род деятельности и немножечко раскинуть головой на какие-то темы тоже не помешает. А мы здесь много в контексте Лиги дебатов «Истина» говорили о молодежном парламенте. Я думаю, что многие жители нашего региона, Великих Луг, знают о работе такого органа. Но, тем не менее, я попрошу вас, Дарья, рассказать о том, чем занимается молодежный парламент, и рассказать, кто является членами молодежного парламента, что это за люди.
7: Молодежный парламент — это, в первую очередь, коллегиальный орган при Псковском областном собрании депутатов. То есть мы представляем законодательную ветвь власти. В молодежный парламент входит молодежь от 18 до 35. Это активные молодые люди из Псковской области, из муниципалитетов, из Пскова, из Великих Луг. Это молодые депутаты, это те, кто работает в сфере молодежной политики, активные студенты, все те, кому интересна повестка молодежи в регионе.
8: А молодежный парламент избирается на протяжении какого-то времени, то есть это на время работы Псковского областного.
7: Молодежный парламент избирается сроком на 2 года. Уже второй созыв члены молодежного парламента являются помощниками депутата на штатной основе. То есть это такая новая система, которая позволяет членам молодежного парламента немного больше погрузиться в работу уже непосредственно законодательного собрания, пообщаться с депутатами, принять участие в какой-то их работе. Разные депутаты предпочитают... У всех разные форматы взаимодействия с членами молодежного парламента. Кто-то привлекает членов молодежного парламента к встречам с гражданами. Кто-то совместно ведут медийную повестку. То есть это разные форматы работы. И если говорить уже о нашей деятельности, чем занимается молодежный парламент, в первую очередь... Я считаю, что наша задача — это быть проводником мыслей молодежи, их мнения в Псковское областное собрание депутатов. То есть наша задача — общаться с нашей целевой аудиторией, слышать их, слушать и передавать важные проблемы в наш уже региональный парламент. И как раз-таки Лига дебатов — это один из тех инструментов, где мы встречаемся с молодежью, мы им даем возможность высказаться, они говорят по волнующим их проблемам, приводят аргументы, приводят примеры, и даже по тем примерам, которые они приводят, мы видим их боли, потому что дебаты все равно формат довольно свободный, и у них большое поле выбора тем, примеров, цитат, статистики, они могут игру выгнуть в любую удобную для себя сторону. И для нас это вот очень важно. Мы стараемся слушать и уже далее работать с проблематикой совместно с экспертным сообществом.
8: Юля, Даша, спасибо большое, что вы пришли сегодня на эфир. А, к сожалению, мы ограничены во времени, и хотелось бы обсудить гораздо больше, но я думаю, что вы еще обязательно приедете в Великих Луг, может быть, с дебатами или не с дебатами, много различных мероприятий, и тогда мы встретимся и обязательно еще поговорим точечно по молодежному парламенту, потому что тема интересная, вижу, как сейчас развивается деятельность парламента, и это здорово, потому что когда-то сама была членом молодежного парламента, и приятно видеть, что такие структуры Псковской области работают на благо людей. Спасибо большое за ваше время уделенное.
16: Спасибо за приглашение.
8: Спасибо.
13: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
18: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Комсомольская правда.
22: Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о детях и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
23: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
26: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
27: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
28: Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда».
29: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
31: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
32: О Дне Победы.
31: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза сообщал, что самолет словацкого правительства по пути в российскую столицу из Братиславы проследовал через воздушное пространство Чехии и Германии, а затем прошел над Балтийским морем под управлением диспетчеров Швеции и Финляндии. Ранее Юрий Ушаков сообщил, что на празднование Дня Победы в Москву прибудут лидера Казахстана и Узбекистана Касым Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев. Они примут участие в параде на Красной площади и других торжественных мероприятиях, а также проведут встречи с президентом России Владимиром Путиным.
33: О судебных делах.
31: Владимира Мединского на Украине заочно осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Помощника президента обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны. Вместе с Мединским осудили соавтора учебника по истории России Анатолия Таркунова. Книгу посчитали одним из инструментов российской информационной политики в новых регионах. Ранее Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле и Женеве.
33: О важном.
31: В списках «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре на проходных местах будет больше 40 участников специальной военной операции на Украине, которые ранее не занимались политикой на федеральном уровне. Об этом РБК сообщили два источника, близкие к администрации президента. Сейчас во фракцию «Единой России» в Госдуме входят 311 депутатов. Если партия сохранит это представительство в Нижней палате, то участники боевых действий в ней будут составлять минимум 12%.
33: О политике.
31: Евроклир перевел Киеву больше 6,5 миллиардов евро доходов от российских активов, говорится в квартальном отчете депозитария. Речь идет о периоде с 2024 года. Следующий платеж объемом около 1,5 миллиардов евро должен пройти в июле.
33: Обо всем.
31: Извержение вулкана Дукона на восточном острове Хальмахера в Индонезии привело к гибели трех альпинистов, включая двух граждан Сингапура и одного индонезийца, пишет Daily Mail. По данным местной полиции, группа из примерно 20 туристов проигнорировала предупреждающие знаки у подножия и призывы в соцсетях держаться подальше от горы. Всего спасатели эвакуировали 14 человек. Евгения Глинская, служба информации.
33: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Пощады не будет, если Запад помешает празднованию Дня Победы. Какова обстановка в Ормузском проливе? Иран и США вновь обменялись ударами, и хантавирус начал распространяться по миру. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров предупредил западные страны, что если они руками Киева сорвут День Победы, то пощады не будет. По словам министра, противник пытается испортить святой для россиян праздник. А также Лавров подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской стороны. Я напомню, что в понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский заявил, что в Москву во время парада 9 мая могут прилететь дроны ВСУ. С нами на связи посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Мария.
0: С наступающим вас Днем Победы, с 9 мая. Просто хочу успеть вас поздравить, а потом уже приступать к вопросам. 7 мая, Родион Валерьевич, вы заявили, что Киев усилил атаки российских территорий вдоль линии боевого соприкосновения, и даже признаков режима тишины с украинской стороны не наблюдается. Минобороны позже уже уточнила, что 1365 нарушений за сутки, 887 ударов дронами, 153 артиллерийских обстрелов. Вот если на секунду представить, что это не террористическая сущность режима, а осознанная стратегия, как вы считаете, какую цель преследует Киев, демонстративно срывая перемирие в этот для нас наиважнейший, выражаясь словами Лаврова, и не только его, святой праздник? И что они пытаются доказать и продемонстрировать этим?
1: Ну, это террористическая война. Они ведут террористическими методами, пытаются оказать воздействие на население Российской Федерации. То есть главная задача — это запугать, главная задача — попытаться влиять на настроение людей внутри самого государства. А как вы понимаете, на земле ничего не поменялось за это время. Да, то есть те удары, которые сегодня, на сегодняшний день совершаются украинской стороной, это обычный тонус, который на сегодняшний день присутствует до линии боевого соприкосновения. Я сейчас сегодня в течение нескольких часов разговаривал с целым рядом людей, которые находятся непосредственно на передовой. Они констатируют, что сегодня российские войска не выполняют атакующих действий, не выполняют приказ верховного главнокомандующего. С украинской стороны идут одна за другой провокации, сотни дронов. То есть обычные попытки прорывов линии боевого соприкосновения, нанесение ударов и проникновения от дронов вот за линию боевого соприкосновения. То есть ничего нового, ничего катастрофически отличающегося от обычного периода там на самом деле не происходит. Категорически поменялась ситуация только в информационном поле. То есть идут попытки влиять на сознание россиян. Вот идет вот такой политический КВН, когда российская сторона абсолютно обоснованно предлагает о том, что есть святой праздник. Святой праздник, причем для миллионов людей, которые находятся и с той стороны, которые еще не потеряли отношение к своим корням и к своему прошлому. Поэтому в данном случае эта инициатива российского президента касается всех. Но, к сожалению, власть на Украине, она нацистская. Они предпочли находиться в лагере проигравших. То есть они представляют неофашистов, они представляют гитлеровских потомков. Поэтому никак иначе это трактовать на данный момент просто нельзя. И вот такие же вещи происходят и на других территориях. Я имею в виду, когда наши соотечественники планируют провести свои акции, которые связаны с празднованием Дня Победы, то они сталкиваются иногда с противодействием. И сейчас мы в медиа собираем такого рода сообщения. Поэтому это тоже проявление неофашизма, это тоже проявление каких-то попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.
0: Родион Валерьевич, немецкое издание «Фокус» написало, что реальная атака на парад маловероятна, потому что Запад не позволит Зеленскому эту авантюру. Она не вызовет сочувствия в мире, а международная поддержка для Украины остается критически важной. Согласны ли вы вот с таким положением дел, с таким анализом, если это можно так назвать?
1: Я думаю, это попытка Запада просто отстраиваться от потенциальных преступлений, которые совершаются Киевом. То есть Запад не продемонстрировал своего жесткого отношения, то есть никто из лидеров, которые присутствовали в Ереване, они не осадили Зеленского. Никто из них, значит, не сказал: «Циц, стоп, да, то есть ты не имеешь права использовать вооружение, которое мы тебе поставляем для того, чтобы совершать какие-то покушения или провокации в отношении этого большого праздника». Ни от кого из них этого не прозвучало. А сейчас заявление через СМИ о том, что я не я, извините, хата не моя, да, то есть это попытки просто отстроиться от потенциальных возможностей. То есть они считают, что Зеленский действительно может совершить какую-то провокацию, причем она может быть где угодно. Она может быть на территории самой Украины, она может быть по гражданским объектам на территории России, а в общем-то попытка, обычного террориста. То есть террорист ищет, где есть слабое место, куда можно нанести удар, чтобы это возымело какой-то политический эффект. Вот из этого исходит режим, который в полном смысле является террористом.
0: «Пощады не будет». Такую фразу со всей прямотой сказал Лавров. Знаете, я подумала, что это не просто фигура речи в стилистике Дня Победы, дня в честь окончания Второй мировой Великой Отечественной, которую мы выиграли. А то, что она означает, что это, возможно, переход от терминов, допустим, специальная военная операция к формулировкам более жестким и по духу в первую очередь. Не возникает вот такой тенденции в последнее время, на ваш взгляд?
1: Мария, мы здесь, знаете, сейчас, мне кажется, что не то время уже и не то место для того, чтобы спорить реальную формулировку. Потому что на грани находится именно переход на новый эскалационный уровень. То есть если украинская сторона попытается совершить какую-то провокацию с таким символическим подтекстом, да, то есть которая пойти по лестницу называется на рожон, тогда, соответственно, исходя из заявлений Министерства обороны, будут применены более тяжелые, более серьезные военные действия, которые должны повлечь за собой уже более серьезные последствия. Поэтому сегодня вооруженные силы России к этому готовы, и об этом были сделаны соответствующие заявления. Так что мне кажется, что сейчас есть непосредственный выбор у Европы, у просроченного киевского диктатора. Да, то есть они хотят нового выхода на новый эскалационный уровень. Welcome, вперед, совершайте эти шаги, и вы получите то, чего вам так хочется. Поэтому речь идет именно о том, что сейчас министр обозначал, что мы находимся в этой реперной точке, где может произойти изменение, и для этого изменения будут явные, понятные причины, на которые сознательно может пойти Запад. Запад предупрежден, Киев предупрежден. Делайте выбор.
0: Вы назвали действия Киева усилением атак на российские территории именно в ночь на пятницу. Я напомню для слушателей, что целями стали Белгородская, Курская области, здание Центра управления воздушным движением в Ростове-на-Дону, промышленные объекты, жилые дома, конечно же, жертвы и ранения среди гражданских лиц. И я сочла, что это совершенно не похоже на хаотичный обстрел, поэтому мой вопрос к вам: как вы расцениваете выбор вот таких целей именно 8 мая на начало перемирия? Это просто такая тактическая попытка парализовать систему юга России в преддверии праздника, или это элемент какого-то более масштабного плана?
1: Ну, знаете, я, честно сказать, значит, могу привести достаточное количество аналогичных примеров, которые не столь выпукло просто были представлены в информационном поле, но совершались на протяжении предыдущих недель. Поэтому сейчас просто мы крайне внимательно относимся к любым такого рода действиям с украинской стороны, учитывая вот эту информационную напряженность. То есть статистика обстрелов, количество, вот интенсивность обстрелов, они на сегодняшний день не выходят за рамки среднестатистического вот за предыдущие недели. То есть украинская сторона ведет обстрелы, просто Россия, скажем так, работает на защиту, на обеспечение обороны. А вот ничего другого реально на земле пока, слава богу, не происходит. Если будет выпад, я думаю, что он будет отмечаться не, знаете, не, ну, вот не в долях процентов. Угу. А если это что-то будет что-то серьезное, соответственно, и ответ будет уже на новом уровне.
0: Как вы считаете, нет ли возможности или, может быть, настало просто время инициировать через ООН или через ОБСЕ выработку каких-то вот единых, вот, наверное, это слово здесь правильно употреблять, технически верифицируемых правил прекращения огня с обеих сторон, ну, чтобы были вот какие-то ситуации, когда объявление одной стороной автоматически влекло за собой объявление режима перемирия, тишины другой стороной. Это возможно или это нереально сейчас уже?
1: Нет, это нереально. Это нереально, потому что правила эти есть. Технических моментов и регламентов огромное количество. Они вырабатывались и вырабатываются даже вот в рамках стамбульского формата, обсуждались вот в рамках группы безопасности. То есть вопрос, как обеспечить режим прекращения огня, он прекрасно понятен. Вопрос о том, чтобы необходима политическая воля для того, чтобы выполнить эти обязательства и пойти на их выполнение. А на данный момент этого ничего нет. Вот поэтому российская сторона и пошла сегодня на заявление о том, что предусловиями для продолжения диалога, если мы хотим, чтобы он был субстантивным, чтобы он имел содержание, они должны начинаться с вывода Украины своих вооруженных подразделений с территории Донбасса. Если этого не происходит, то дальнейшая история, она вот, теряет свой смысл. Это просто переливание из пустого в порожнее. И полностью изменения происходят только на земле. За столом переговора никаких вариантов достижения договоренности мы не наблюдаем. То есть тогда уже это будет решаться просто военным способом.
0: Родион Валерьевич, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
33: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Новость. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверено.
33: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». Поговорим о Ближнем Востоке. После взаимных ударов в Соединенных Штатах Америки и Ирана режим прекращения огня остается в силе. Такое заявление сделал Дональд Трамп. Он также пригрозил более жесткими ударами, если Тегеран быстро не подпишет сделку с Вашингтоном. Иран счел удары США нарушением перемирия. Напомню, ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщило в соцсети X, что эсминцы, американские, хорошо, перечислю. Нет, не буду все-таки тратить время на перечисление. На английском языке это неинтересно. Так вот, при проходе через Ормузский пролив подверглись неспровоцированной атаке Ирана с применением ракет, беспилотников и малых судов. Американские корабли не пострадали. Штаты отразили нападение и в целях самообороны нанесли удары по иранским пусковым площадкам, командным пунктам и разведывательным узлам. Иран также сообщил об ударах по эсминцам США, обвинив Вашингтон в нарушении перемирия. Разведданные свидетельствуют о значительных повреждениях американского врага, и три вражеских корабля быстро покинули район Ормузского пролива. Это уже заявление сделал, в свою очередь, корпус стражи Исламской революции. Видите, каждый кто во что горазд. С нами на связи президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаге. Мурат, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Мария.
0: Вы недавно в интервью назвали преждевременными выводами попытки сделать вывод о сделке США и Ирана и обратили внимание на противоречивость заявлений Трампа, а тут у нас еще и в противоречие с заявлениями штата вступает Иран. Буквально после этого заявления через сутки 7-8 мая Иран и США нанесли взаимные удары. Причем Трамп назвал американские атаки просто легким шлепком, таким love tap, заявив, что перемирие все-таки продолжается. Иранцы говорят, нет, не продолжается, мол, они нарушили. В общем, то, что я сейчас проговорила, плюс к тому, что давала в подводке. Вообще, как понимать эту всю риторику? Это какой-то хаос уже получается, на мой взгляд.
6: Ну, Мария, знаете, мои как бы не то, что попытки предсказать будущее, а какие-то тренды выявить, да, потому что будущее не знает никто, особенно в текущих условиях, когда мир настолько сильно фрагментирован, и даже внутри того же самого Ирана или Соединенных Штатов Америки настолько много различных блоков, у каждого своя позиция относительно того, как ситуация должна развиваться, очень сложно становится анализировать всю ситуацию. Да? Опять же скажу, я больше как бы являюсь специалистом по Ближнему Востоку, я ориентируюсь всегда на то, что там происходит, с определенными, скажем так, глобальными трендами. И проблема в том, что вот буквально до вчерашних обострений очередных, да, то есть именно открытой фазы конфронтации, на самом деле были достаточно позитивные в какой-то момент сигнал о том, что может быть подписано или же будут вести переговоры о составлении рамочного соглашения. Оно не объявит об окончательном как бы, мире и дружбе и сотрудничестве между Ираном и США, но оно могло бы хотя бы временно затормозить вот этот процесс эскалации с точки зрения военных ударов. Да? Вчерашние события, к сожалению, в очередной раз дали понять, что... Ну, очень-очень все хрупко. И почему Трамп говорит о том, что перемирие не нарушено? На мой взгляд, по сути, он под перемирием подразумевает, что нет полноценной операции. Да? То есть, как это происходило с 28 февраля, порядка там, 50 дней. Угу. Активные бомбардировки, постоянные перестрелки, да, ответные реакции Ирана. Такого действительно не наблюдается. Ведь если мы пойдем с вами в начало этой недели, помните, когда в Ормузском проливе было атаковано корейское судно, если я не ошибаюсь, первый день, когда потом на Эмираты, на различные объекты инфраструктуры энергетической. Вот. И то есть это тоже, по сути, можно было объявить окончанием перемирия, нарушением этого перемирия, но все пошло и дальше. Вопрос весь заключается в том, что на Ближнем Востоке сейчас, именно в этом регионе, очень большая концентрация определенных диверсий, которые страны очень часто даже не признают и не говорят про это. И тут многие, опять же, да, если смотреть на медиапространство, это не то, что я там кого-то конкретно обвиняю, как в медиапространстве, в аналитическом пространстве об этом говорится, что возможности заключения соглашений между Тегераном и Вашингтоном, они невыгодны кому в регионе? Они невыгодны Израилю. И, соответственно, с этой точки зрения, точнее, израильским правым политикам, да, включая премьер-министра Бенямина Нетаньяху. И в этом контексте одна маленькая диверсия где-либо, она может, опять же, все эти усилия по миротворчеству, миростроительству обрушить в один момент. И, в принципе, возможно, что точно такое же произошло и вчера, и с ударами по Эмиратам, потому что иранцы до последнего не говорили, что... Они подтверждали эти удары по Фуджейре, потому что по танкеру ударили. То, что вчера, вот сегодня вы буквально зачитывали, что одна страна обвиняет другую, что она виновата в срыве перемирия, другая говорит, что нет, они первые атаковали. То есть здесь тоже, на самом деле, очень много нюансов, которые надо понимать. Если, скажем так, отвлечься в текущей конфронтации, да, и прийти к более каким-то глобальным и трендам региональным, то здесь ситуация такая. Во-первых, очень сильно расширяется противостояние между Абу-Даби и Риядом. Почему это важно для нашего с вами разговора? Потому что надо понимать, что если в регионе где-то начинается определенный кризис, новый выскакивает, под это подключаются абсолютно все региональные государственные и негосударственные акторы. В этом контексте формируются определенные блоки. И к этим блокам, еще вдобавок, начинают активное участие глобальные игроки в лице Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Китая и нашей с вами страны. Почему это так происходит? Потому что до сих пор регион остается очень важным с точки зрения реализации геополитических интересов. Достаточно большая доля в энергетическом рынке. Да? Маршрутные, транспортные пути, которые проходят по региону, они до сих пор имеют большое значение. И сейчас мир столкнулся с тем, что они не понимают, как отвечать на текущие вызовы. Вот все говорили всегда, да, что судоходство, морское сообщение – это один из самых выгодных, быстрых, ну, насколько это возможно, да, и дешевых способов доставки товаров, то есть для экономики. Это было важно. Ближний Восток и многие страны, особенно страны залива, были всегда надежными поставщиками энергоресурсов для многих развивающихся стран, особенно таких быстро растущих экономик Азии. Но это тоже все стало под сомнением. У кого покупать теперь энергоресурсы, с кем строить партнерство? Что выгодно, опять же, танкерами доставлять или же трубопроводы, да, то есть уже трубная инфраструктура. Тут тоже большие вопросы. И в этом всем мы видим еще и политический распри между странами. Поэтому для администрации Трампа, безусловно, сейчас необходимо так или иначе показать определенную победу, даже дипломатическую, да, для своей внутренней аудитории. Я напомню, что американцы очень редко сейчас вообще что-то делают для именно своей международной значимости, то есть для каких-то международных наблюдателей. В основном они ориентированы, каждый президент США ориентирован на электорат, на электоральные циклы, а у Трампа впереди выборы. И с этой точки зрения у меня ощущение возникает, что ему необходима вот эта короткая передышка. Это не конец противостояния между Тегераном и Вашингтоном, и Израилем тем более, да? Потому что главные-то вопросы не решены. Не пришла та власть, которая лояльна, которая вот прекратит отношения с Россией, прекратит поддерживать союзные лояльные группы на Ближнем Востоке, начнет мирный процесс с Израилем или перестанет продавать дешевые энергоресурсы Китаю. А ведь для США это важно. У США основные цели, которые они не декларировали, в этом и заключаются. Никакой ядерной программы, опасности этой ядерной программы у них никогда и не было. Потому что все понимали, что для Ирана, да и иранцы сами-то понимали, что очень большой риск получить это ядерное оружие, потому что ну, ответственность очень сильно возрастает, и это начнет гонку вооружений по всему региону. И, в принципе, вот такая ситуация. Что касается иранской стороны, в Иране, понимаете, у нас это нам сейчас партнерская страна, и мы, безусловно, хотим, чтобы она сохраняла свой суверенитет, чтобы народ Ирана не страдал. Но есть как бы факторы, которые, к сожалению, не всегда играют и по нашим национальным интересам. Фактор того, что внутри Ирана есть все-таки определенная борьба. Их условно разделяют на реформаторов и консерваторов. Я не совсем с этим солидарен, потому что, на самом деле, там определенная группа элит, у которых в контролях у кого-то экономика, у кого-то частично там, вооружение, у кого-то энергетическая сфера, у кого-то вся, скажем так, санкционная вот эта политика по обходу ее, да, то есть вот эти механизмы финансов в третьих странах, банки и все остальное, то есть в этом контексте. И вот эти силы сейчас на фоне определенного вакуума, который годы, по сути, да, с 79-го года было понятно, что есть верховный лидер, у него достаточно высокое значение, авторитет, и что первый Хомейни, да, основатель, по сути, Исламской Республики, что второй Али Хамнеи, которого вот недавно израильтяне вместе с Соединенными Штатами ликвидировали, они имели определенную репутацию, они были такой, знаете, точка равновесия вот этого всего иранского политического истеблишмента и вообще элит. Сейчас этого нету, да, относительно нового верховного лидера. До сих пор как бы он не появляется на публике. Есть много моментов. Это, понятное дело, ввиду обеспечения его безопасности, его не показывают, чтобы не было очередного ликвидации. Но на этом фоне активизировались определенный блок с известным Джавадом Зарифом, который бывший министр иностранных дел. Он всегда тяготел к Западу, он всегда хотел быть с американцами, дружить. Это авторы, по сути, вместе с Хасаном Рухани.
7: 40 секунд у нас остается.
6: Да, прошу прощения. Я к тому, что, понимаете, трендов много, но есть стремление с обеих сторон в кратчайшее время заключить соглашение. Но это не всегда будет так доступно, потому что очень много противоречий еще третьих акторов, которые будут стараться это вмешать.
7: Большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был президент Центра ближневосточных исследований, автор телеграм-канала «Восточный караул» Мурат Садыкзаде.
33: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
9: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.

0: сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир. Они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится. То вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов, да. То это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте. Вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В администрации Великих Лук состоялась встреча с председателем Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игорем Пучковым, награжденным Орденом Мужества и двумя медалями за отвагу. В ней приняли участие глава городской администрации Андрей Беляев, глава Великолукского района Алексей Кузьмин, куратор партийного проекта «Сила единства» Владимир Владимиров. Был представлен руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки, Великолукском, Кунинском и Усвятском районах, участник специальной военной операции великолучанин Михаил Бразин. Во время встречи обсудили ключевые направления деятельности ассоциации, вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. После официальной части состоялась экскурсия по городу и встреча со школьниками. Накануне Дня Победы слова благодарности за подвиг победителей великолучане адресуют представителям военного поколения. Мини-концерт организовали под окнами ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Великих Лук Марии Дмитриевны Сизовой. В 1942 году она стала военной медсестрой, прошла через жестокие бои на Калининском фронте, была участницей Сталинградской битвы. Там, спасая раненых, получила тяжелое ранение. Песни фронтовых лет под ее окнами от солистов творческих коллективов, как благодарность за великую победу, которую она приближала. Со словами поздравлений к ветерану обратились депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Кравченко и Александр Терентьев. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина вместе со своим помощником навестили великолучан, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Каждая такая встреча – это возможность не только выразить слова благодарности за мужество и стойкость, но и внимательно выслушать, узнать о повседневных заботах, обсудить вопросы, в решении которых сегодня необходима помощь и поддержка.
1: О валютах.
2: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
3: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Друзья, через даже менее чем через 30 минут в эфире радио «Комсомольская правда» начнется виртуальный полк. простите, начнется виртуальный бессмертный полк, и я бы хотела проанонсировать, помимо того, что вы сможете прочитать об этом на нашей странице во ВКонтакте, напомнить номер телефона 8 800 200 ровно

0: 9702. Ждем ваших звонков, начиная с 19 часов по московскому времени. Будем вспоминать тех людей из наших семей, близких нам людей, которые воевали в Великой Отечественной войне. Ну а пока продолжаем подводить итоги дня. Хантавирус начал распространяться по миру. Санитарные службы сразу нескольких стран начали срочное расследование. Отслеживают пассажиров круизного лайнера после подтверждения смертельных случаев от хантавируса. И говорят, что уже он распространился на 4 континента. Через пассажиров, которые покинули судно до подтверждения инфекции. С нами на связи эпидемиолог, академик Российской академии наук, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинзбург. Александр Леонидович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
0: Сейчас центр Гамалея, насколько я понимаю, одновременно занимается вакцинами и от хантавируса, и от оспы обезьян, туберкулеза, ротавируса, коклюш там, по-моему, еще. Как вы распределяете приоритеты, ресурсы между этими проектами? Не возникает ли, знаете, как конкуренция, я в кавычки беру это слово, когда одна угроза, ну, например, тот же хантавирус, оказывается такой громкой, подсвеченной нами, СМИ, а другая, ну, может быть, менее заметной, но убивает даже больше людей. Вот как тут быть?
1: Вы сказали все правильно, но я позволю себе вас немножко подправить.
0: Будьте добры.
1: Хантавирусом мы не занимаемся. Да, а как мы распределяем, соответственно, свои приоритеты? Ну да, мы вместе с Министерством здравоохранения, да, их распределяем, получаем государственные задания, или раньше получали государственные задания на все вакцины от тех инфекционных заболеваний, которые вы только что перечислили, за исключением, опять повторяю,
0: хантавируса. Но видите, я выдаю желаемое за действительное, Александр Леонидович. Вы просто в своем интервью сразу после новостей о вспышке на хантавируса на круизном лайнере заявили, что при необходимости центр Гамалея может разработать вакцину за полтора года.
1: Вот, я готов, соответственно, развернуть эту мысль, да, если в этом есть интерес, да. А, соответственно, чтобы было понятно, что я имел в виду, что все в стране надо создать систему на основании тех уроков, которые мы получили в результате борьбы с COVID-19. А какие это уроки? Почему так быстро удалось создать спутник ВИ? Не только потому, что в институте Гамалея работают умные ребята, я от этого не отказываюсь, но в первую очередь по той простой причине, что 20 лет создавалась технология, на основании которой, соответственно, потом эта вакцина была создана. Далее, соответственно, на основе этой технологии был создан фактически прототип спутника ВИ, а именно вакцины против дальневосточного, соответственно, коронавируса. Да, поэтому к моменту начала работы у нас был прототип и отработанная технология. Поэтому, отвечая непосредственно на ваш вопрос, в стране, если учитывать уроки COVID-19, должна быть официально, соответственно, зарегистрирован ряд технологий универсальных, на основании которых можно, соответственно, очень быстро, в течение 3-4 от силы 5 месяцев, создавать нужные вакцинные препараты, когда, соответственно, возбудитель этих инфекционных заболеваний, у нас появляются основания говорить, что он вызовет не локальную вспышку, как в данном случае, а эпидемию или, не дай бог, соответственно, пандемию. Но, к сожалению, до сих пор вот эти технологии, соответственно, не рассматриваются как универсальные для создания вакцин. Хотя все эти технологии в институте Гамалея есть, они разработаны на деньги, которые выделило наше государство. Осталось только проявить некоторую волю, да, и некоторые, соответственно, законодательные акты привести в соответствии с теми возможными чрезвычайными ситуациями, которые могут сложиться при необходимости введения в действие такого механизма создания вакцинных препаратов.
0: Поняла. А...
1: В том числе и хантавирус, да, как один из многих через запятую.
0: Угу. Да. То есть нужна политическая воля, чтобы запустить, это я так скажу, проект. Я вернусь к хантавирусу. И один из самых тревожных аспектов нынешней вспышки – это андский, не адский, как я в первый раз услышала, а андский штамм хантавируса. Да. Я для слушателей объясню. Этот штамм передается от человека к человеку, что для хантавирусов редким считается. Скажите, пожалуйста, меняет ли это обстоятельство сам подход к разработке вакцины? То есть мне интересно, насколько вы и как вы оцениваете реальный риск, что штамм закрепится в новых регионах в нашей стране?
1: Понимаете, даже если он закрепится, если вы намекаете на то, что будет ситуация похожая с COVID-19, пока что нет оснований про это говорить. Хотя этот вирус является РНК-содержащим, однонитевым, что это значит в более понятных терминах. Это значит, что он очень быстро приобретает новые мутации и очень быстро меняется. Сейчас по свету гуляет, соответственно, человечество, вирусологам известно порядка 50 различных генетических вариантов, которые по-разному взаимодействуют с человеческим организмом. И как вы совершенно правильно заметили, одна группа – это те, которые хантавирусы могут передаваться от человека к человеку. Но они передаются от человека к человеку, как вы могли заметить, только в замкнутом пространстве, будь это даже пятизвездочный отель, соответственно, на плаву, да, и когда люди, по всей видимости, пользовались одним кондиционером, находились в одной каюте или же сидели, соответственно, рядом в одном ресторане. Поэтому в эпидемиологическом плане ничего идентичного и похожего на COVID-19 мы пока что не наблюдаем. Но для тех небольшого количества людей, если с эпидемиологии переходить к каждому конкретному человеку, конечно, заразившегося хантавирусом, да, вот этим штаммом, о котором вы сейчас только что сказали, конечно, ничего хорошего этого нет. Поэтому, в принципе, вакцину бы хорошо бы, соответственно, иметь. Да, если человек отправляется, находит 20-30-50 тысяч долларов в каюте, соответственно, в круиз, то, соответственно, он может в индивидуальном порядке воспользоваться этим вакцинным препаратом.
0: Скажите мне, пожалуйста, если смотреть на вакцинную кухню изнутри, что происходит в центре Гамалея в первые дни после того, как приходит новость о некой смертельной вспышке неизвестного или малоизученного вируса? С какого момента начинается отсчет вот какого-то времени, когда необходимо что-то делать? Ну вот как алгоритм работы складывается? Или все идет штатно, пока нет политической воли?
1: Я вас понял. Здесь, честно говоря, мало, а я вас могу порадовать, какой-нибудь научной составляющей этой инициирующей стадии. А именно мы оцениваем в результате тесного общения с друг с другом, насколько этот возбудитель актуален для нашей территории, для нашей популяции, для нашей страны. Потому что многие передаются кровососущими насекомыми, многие, которые, соответственно, имеют эти насекомые очень ограниченный ареал, допустим, пребывания или распространения. Да, если действительно возбудитель актуален для нашей страны, то мы прикидываем, какие технологии у нас есть, и можем ли мы, соответственно, использовать эти технологии, то есть по аналогии с какой-то предыдущей созданной вакцинным препаратом, для того, чтобы начать работу с тем вирусом, который вызывает беспокойство. Так как у нас несколько технологий, то есть фактически все генно-инженерные технологии, которые в мире сейчас имеется, их не так уж много, порядка 4, можно делать некоторую комбинаторику из этих технологий в зависимости от характера индивидуального взаимодействия этого возбудителя с организмом хозяина, с эукариотической клеткой. Если про этот возбудитель из литературы что-то известно детально, ну, наши сотрудники, мои сотрудники детально, как правило, знают литературу, да, иногда что-то уточняется. А потом, соответственно, ждем отмашки Минздрава, то есть денег по-простому. Мы бюджетные чисто организации, можем работать только, соответственно, за, извините, за то, что я уже не первый раз сегодня возвращаюсь, только за деньги.
0: Не, я все прекрасно понимаю, да. Александр Леонидович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был эпидемиолог, академик Российской академии наук, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинзбург.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Реклама. Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Первое слово с буквой «Ё» было напечатано в России в 1795 году в Московской университетской типографии. Это было слово «всё». Второе место занял «огонёк», третье – «пенёк». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. В МИД России был вызван посол Армении, которому заявлено о неприемлемости предоставления Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз. Итак, в МИДе состоялась встреча замминистра иностранных дел Российской Федерации Галузиным. Об этом проинформировало российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте в четверг вечером. Главе депмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой Евросоюза трибуны главарю киевского нацистского режима Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Так говорится в сообщении. На Смоленской площади подчеркнули, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения, упомянутого визитера, не соответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений. Посол, в свою очередь, обещал доложить в Ереван и о сделанном с российской стороны представлении. Это тоже добавили в Министерство иностранных дел России. Ну, а позже дипломатический источник сообщил, что разговор был крайне жесткий. Устроенный антироссийский шабаш в Ереване накануне 9 мая и прямые угрозы террористических атак, которые озвучил Зеленский в столице Армении, при молчаливом соглашательстве всех присутствующих идут вразрез с союзническими обязательствами и заверениями о дружбе, которые давались в Москве армянскому руководству. Это отметили также в МИДе. 4 мая Зеленский, выступая на открытии 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване, пригрозил атакой парада на Красной площади в Москве. Российская сторона при этом объявила одностороннее перемирие и пригрозила ударами по Киеву в случае атаки на парад в честь Дня Победы. МИД же сделал заявление о том, что нужно эвакуироваться гражданским и, соответственно, иностранным дипмиссиям из центра Киева. Евросоюз рассчитывает вырвать Армению из надежной системы безопасности и устойчивых экономических связей, прикрываясь красивыми лозунгами об углублении партнерства, помощи реформам, поддержке демократии. Об этом также заявили в Министерстве иностранных дел нашей страны. И добавили, что Ереван остается союзником Москвы, полноправным членом Евразийского экономического союза и организации договора о коллективной безопасности. Однако МИД не может закрывать глаза на шаги, которые, по сути, идут вразрез с его обязательствами как в двустороннем плане, так и в рамках общих многосторонних форматов. Надеемся, что в армянском руководстве не будут подстраиваться под чужие геополитические игры, а поставят во главу угла долгосрочные национальные интересы самой республики и рассчитывают, что Ереван не позволит евросоюзовцам использовать заинтересованность наших армянских союзников в расширении внешнеэкономических контактов для нанесения ущерба сложившимся политическим, историческим, гуманитарным и экономическим связям. Такое тоже добавление сделали в Министерстве иностранных дел. А с нами на связи политолог Илья Ухов. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Скажите мне, пожалуйста, следующее. МИД России одновременно подчеркивает, что Ереван остается союзником Москвы, полноправным членом ЕАЭС и ОДКБ. Я никак в толк не возьму, хочу услышать вашу точку зрения, как совместить жесткий вызов посла с признанием союзнического статуса Армении. Ну, унять союзника, который начал слишком активно демонстрировать свое особое мнение. Вот у меня тут когнитивный диссонанс, я бы сказала так. А у вас?
6: Да, ну, вы знаете, я думаю, что Пашинян, конечно, проблема ключевая заключается в том, что довольно-таки мало рычагов воздействия, несмотря на то, что у нас как бы Армении довольно большой товарооборот со странами ЕАЭС, но в частности там, с Россией, например, вот просто один из примеров, у них нету, самое важное, я считаю, нету как бы единой границы, и, соответственно, в силу изолированности географической Армении и, соответственно, значительных проблем, связанных с тем же Азербайджаном, с вопросом заблокированной границы, у нас не очень много таких действенных инструментов, как можно, грубо говоря, сформировать какую-то повестку приведения в чувство этих людей. Потому что мы все прекрасно понимаем, вот, ну, и вы, наверное, говорили по поводу визита этого Зеленского, да, что
0: да, конечно.
6: Это абсолютно, ну, настолько недопустимая вещь для члена, пускай и с приостановленным статусом, но все равно члена ОДКБ, члена Евразэс. Это наглый, я бы сказал, такой плевок в сторону России. Это наглый такой плевок в сторону того, что делает Россия для поддержки Армении, в первую очередь, в экономическом плане. Причем мы же все прекрасно понимаем, что в 2025 году, даже с учетом того, что Пашинян взял курс на как бы разрыв экономических контактов с Россией, все равно, если не ошибаюсь, экспорт Армении в Россию все равно превышал почти более чем в два с половиной раза, по-моему, аналогичные потоки в страны Евросоюза. Соответственно, выполнять какие-то вот быть такой мелкой шавкой, да, у Евросоюза, такой шавкой номер два, да, то есть, условно, шавка номер один – это там Зеленский, mm-hmm. да, шавка номер два на эту роль пытается, значит, себя предложить Пашинян. И это, ну, мне кажется, что тот вызовом не ограничится как бы посла, эта проблема, она гораздо глубже, и mm-hmm. она коренится в том, что... К сожалению, вложение западных разного рода спецслужб и, в принципе, вложение западных государств в свою мягкую силу на постсоветском пространстве, они оказываются раз за разом, к сожалению, эффективнее, чем наши экономические вложения в эти страны. И вот это вот проблема, потому что они, грубо говоря, работают с НКО, они работают с гражданским обществом, uh-huh. а мы, даже вкладывая большие средства в экономику этих стран, формируя там инвестиционные пакеты и так далее, и так далее, мы упускаем, мне кажется, вот этот вот момент мягкой силы и работы с академическим сообществом, с НКО.
0: Слушайте, тоже нельзя же так говорить, что вот мы что-то упускаем. Есть такое махровое свинство позволить о своем союзнике говорить такие вещи у себя, так скажем, в гостиной. Ну, вот у приличных людей за это стреляют. С предупреждением. А был ли у Еревана действительно, с вашей точки зрения, какой-то способ осудить? Ну, например, выступить с заявлением сразу после слова Зеленского. Вы что они должны были сделать?
6: Ну, тут Нет, во-первых, просто можно было бы, не знаю, его не приглашать, да, потому что...
0: Нет, это,
6: знают,
0: конечно,
6: что...
0: это как бы априори.
6: Да, вот. да. То есть евразийское, значит, вернее, вот это вот саммит Европейского политического сообщества, это же не какой-то саммит там евросоюзовский, да, это просто как бы такая структура, которая, ну, просто создана в рамках там проведения природной линии глобалистской, да, там европейскими элитами. Потому что туда входят страны, которые там в Евросоюз не входят вообще. Да. Какая-то Албания там приезжает, еще uh-huh. какие-то. Там Стармер тот же, да, там Карни приехал. Это вообще премьер-министр Канады. То есть тут можно было вообще не приглашать, соответственно. Вот. Но я думаю, да, тут вопрос же, что Армения являлась как бы принимающей страной, и в любом случае вся, там, не знаю, медийная история, да, связанная с освещением этого события в СМИ, с, соответственно, там, какими-то информационной подачей, релизами, там, не релизами, еще угу. подобного рода, она в любом случае вся лежала на армянской стороне. И если они это позволили, мало того, там и, собственно, и встреча была там официальная, да, у Пашиняна с Зеленским там, и так далее. То есть это же тоже все можно было не проводить. Да? То есть окей, там, что-то хотят европейцы, вы хотите с ними заигрывать, вы даже можете пригласить, но...
0: Я понимаю, да, логика, кстати, да. Немножко форсирую, остается полторы минуты. Ваш прогноз угу. на ближайшее будущее, чем закончится этот... Я бы не назвала это дипломатическим скандалом, у него более какая-то широкая география, мне кажется, не только по ведомству дипломатии.
6: Да, мне кажется, что будет идти процесс как бы приведения в чувство по нарастающей Пашиняна, и я думаю, что в конечном итоге Россия найдет какую-то приемлемую там рамку взаимодействия, даже если условно там, хотя я считаю, что, например, вот возможности победы его партии «Гражданский договор» сильно преувеличены. Поэтому я думаю, что нам нужно дождаться выборов. Я уверен, что в Армении к власти должны и, судя по всем замерам социологическим, придут к власти более вменяемые, адекватные политические силы, потому что все опросы показывают, что оппозиция суммарно, которая проходит парламент, она опережает «Гражданский договор».
0: Армения... Вот. И
6: тут, возможно, понимаете, нам уже скоро с совершенно другими людьми
0: придется общаться. Да. Армения, на ваш взгляд, останется в ОДКБ?
6: Я думаю, останется, потому что какие опции есть у Пашиняна? Если они официально выйдут, то тогда, например, угу. подвиснет вопрос российской военной базы, да, в Гюмри.
0: Да.
6: Соответственно, я думаю, что Пашинян, конечно, выстраивает там свои какие-то взаимодействия с Баку, да, и с Анкарой, но нету никаких объективных предпосылок для того, что Армения сама может условно там вырулить такой конфликт такой интенсивности там с Турцией или с Азербайджаном. Им в любом случае Пашинян прекрасно понимает, что нужен силовой зонтик какой-то. Понимаю. Без России никакого зонтика не будет.
0: Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был политолог Илья Ухов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог-международник Елена Супонина об американо-иранском конфликте.
9: Трамп не Обама. Его можно раз потроллить, два потроллить, а потом он все-таки что-то да придумает. Не факт, что это будет ему на пользу и на пользу Соединенным Штатам Америки, но то, что сейчас опять складывается взрывоопасная ситуация, ну, это да. Хотя, вообще-то мало кто ожидал, что перемирие все-таки продлится. Говорили, что да, продлится, на это есть политическая воля, но это же тоже чудо из чудес, то, что столько времени продлилось перемирие, когда на самом деле ни те, ни другие не считают себя проигравшими, и война застряла в таком тупике. Но выход обычно из тупика – это как попытка разрубить Гордиев узел, обычно мечом.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
10: Столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами в районе Армузского пролива прекратились после нескольких обменов ударами. Об этом сообщило агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник. Ранее агентство ФАРС проинформировало, что между Ираном и США за последний час произошло несколько столкновений вблизи Армузского пролива. Ранее телеканал Аль-Арабия сообщал, что пролив уже в ближайшее время может быть открыт. По его сведениям, Вашингтон и Тегеран приблизились к заключению мирной сделки. Минобороны вместе с Минцифрой России запустила на портале госуслуги новый раздел, посвященный поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны. Сервис заработал в преддверии празднования Дня Победы, о чем сообщили КПРУ в военном ведомстве. В новом разделе собрана актуальная информация сразу по нескольким направлениям. Граждане могут узнать о порядке поиска архивных сведений о ветеранах, правилах размещения и корректировки данных на мемориалах, а также о благоустройстве памятных мест. Помимо этого, там размещена информация о мерах соцподдержки семей потерявших ветерана военной службы. Губернатор Самарской области встретился с министром энергетики России. Вячеслав Федорищев и Сергей Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона. Самарская область в федеральной системе мониторинга по дегазификации занимает 8-е место среди регионов России. В 2026 году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям, доложил глава региона Вячеслав Федорищев. По итогам 2025 года в области заключено 4278 договоров на дегазификацию домов. Газифицировано 10 населенных пунктов. По словам министра энергетики России, набранные высокие темпы реализации программы снижаться не должны. Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Самарской области. Также обсуждалось, что совокупный объем инвестиций электросетевых организаций в рамках инвестиционных программ на 2026-2029 годы составит более 50 миллиардов рублей.
2: А США.
10: Пентагон впервые опубликовал материалы о контактах с НЛО. Это 162 документа, которые содержат снимки и видео, показания экспертов, а также неизвестные атмосферные явления, которые могли быть вызваны внеземным влиянием. В комментариях к публикации говорится, что материалы представляют собой нерешенные случаи. Это означает, что правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 9 градусов. Завтра днем будет 12-14 тепла, без осадков. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
0: Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает радио «Комсомольская правда». Показывает, конечно, это не фигура речи, а в прямом смысле слова. Видеотрансляция идет на Рутубе, на официальной странице радио «Комсомольская правда» и во ВКонтакте, также на официальной странице радиостанции «Комсомольская правда». Итак, «Бессмертный полк» в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прямо сейчас. Так, знаете, по-простому, по-свойски мы хотим почтить память тех людей, благодаря которым я сейчас в прямом федеральном эфире нашей станции могу общаться с вами, дорогие радиослушатели, и все мы можем отмечать День Победы завтра, 9 мая 2026 года. Я в этом убеждена на 150%. Поэтому давайте вспомним тех, кто воевал, наших дедушек, бабушек, наших других родственников. Вспомним истории, которыми они с нами делились. Вспомним какие-то случаи, которые возникают у вас в душе, в вашей памяти. Звоните, не стесняйтесь, рассказывайте, пожалуйста. Номер телефона не изменился. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда». Ну, а если говорить об акции «Бессмертный полк», несколько слов, конечно, хочется сказать о том, к чему мы уже привыкли, и то, как это родилось, тоже, наверное, нельзя забывать. Во-первых, «Бессмертный полк» ежегодно проходит в России и в мире в память об участниках Великой Отечественной войны. В 2026-м она будет, как и в прошлом году, в смешанном формате. Это офлайн и онлайн. Все начиналось так. Еще в 2007 году, как только будет звонок, скажите мне, пожалуйста, да, об этом сразу. 8 800 200 ровно 9702. Так вот, еще в 2007-м парад победителей был в Тюмени. И вот так называлось то шествие, которое сегодня мы зовем «Бессмертным полком». Жители впервые вышли на улицы с фотографиями родственников, фронтовиков. В 2009-м парад победителей уже прошел в 20 регионах России. В 2010-м, в 2011 годах в Москве состоялась акция «Герои Победы, наши прадеды и деды». А вот в 2012-м акция официально получила название «Бессмертный полк». Я пока остановлюсь на этой дате, потому что у нас есть звонок. 8 800 200 ровно 9702. Люберцы на связи. Алла, здравствуйте. Алла.
11: Сказать о своем дедушке. Вот, по маминой линии. Он горел в танке. Бабушка одна, четверых потом поднимала. В том числе и мою маму.
0: Алла, вот. Скажите, пожалуйста, а как звали вашего дедушку?
11: Ой, дедушку я уже не помню, как звали. Об этом раньше не говорилось, понимаете, так вот открыто. Бабушка строила... Значит, я с Алтайского края. Сейчас это город Яровой, раньше был поселок Яровой. Бабушка строила этот поселок, она каменщицей была, и четверых детей, в том числе мою маму, подняла. Ну, то есть, какие женщины были, я вот о чем.
0: Я
11: Они теряли своих мужей на войне, ну, вот поднимали страну. Тогда вот передавалось это как-то, вот понимаете, мужчина погиб, но детей женщина поднимала, и вот такое, я хочу вот поэтому...
0: Спасибо большое, что позвонили. Спасибо большое, что поделились. Как вот даже сквозь слезы, что нашли в себе эти силы. А, более того, женщины, конечно, наши удивительные. Но в моем случае тому примером моя прабабушка. А, может быть, чуть позже, пока вот Саратов на связи. Дмитрий, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
0: Слушаю вашу историю, Дмитрий.
12: Ну, я хочу почтить память не только своих, но и вообще всех погибших в Великую Отечественную войну. Вот, ну, расскажу про своих. У меня вот два деда и одна бабушка воевали. Это прям вот фронтовики. Вот у меня фотографию прям вот там четыре человека, где мой дедушка. И на обратной стороне 8 мая 1945 год, Германия. Вот она у меня сохранилась. Я вот до сей поры ее берегу. И
0: то есть они дошли до Берлина?
12: Да, в Германии. Где конкретно, я не знаю. Дело в том, что он, дед Анатолий Матвеевич Киреев, он был механиком. Он ремонтировал самолеты поврежденные. Вот даже я потом... Он же никогда не рассказывал. Ни дед, ни бабушка, они никогда про войну нам ничего не рассказывали. Может быть, нас берегли от этого как-то или что-то, я не знаю. А вот когда все вот это началось... И мы стали узнавать про своих, где воевали, за что получали награды. И по фамилии, по имени, отчеству находили. И вот только потом мы только вот узнали. Mm-hmm. Вот Анатолий Матвеевич, оказывается, он ремонтировал самолеты, он был механиком на аэродромах. И за что получал награды. То есть он там не один самолет. Ну, сейчас конкретно не могу сказать, сколько, но... Он принимал участие в ремонтах, отправлял самолеты на боевые вылеты. Второй дед, Гуляев Иван Владимирович, это военный водитель. То есть он тоже был награжден за своевременные доставки и все, ну как... Как это сказать?
0: Ну как, за службу, за службу. Вот,
12: да, именно так.
0: Да, потому что без водителей, ну, каким образом, вообще ничего даже трудно представить. Это сейчас совершенно все по-другому. Спасибо вам большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Самара на связи. Михаил, здравствуйте.
13: Здравствуйте. Я звоню из города, который в год Великой Отечественной войны был тылом. Моя бабушка Флория Петровна Нус, ее девичья фамилия была, работала на закрытом заводе. Тогда завод назывался только абонентский ящик у завода был. Что я хочу сказать? Моя бабушка была в детдоме. В детдоме она из немцев Поволжья. Насколько у них было сплоченный коллектив, как говорится, не было вот этой национальной розни. Ее лучшая подруга – это Веселова Галина Иосифовна. И то, что в тылу был тот же фронт, как они голодали, и то, что они ели. Я настолько благодарен ее рассказам о том, как жили люди в это время.
0: А что она рассказывала? Вот что самое такое вот яркое, что осталось у вас в памяти?
13: Это когда строился завод, они работали под открытым небом. И станки подогревались, и снизу были вот эти костры. И Жмых – это от семечек кожура, которые они ели. Ой. Это самое вкусное лакомство было.
0: Да что?
13: Да, это да. Самое вкусное лакомство. Она вспоминала это, да, она умерла в 82 года, и вот эти воспоминания, я настолько благодарен всему этому поколению.
0: Спасибо вам огромное за эти слова.
13: Да.
0: Да, спасибо огромное, и что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Тамбов на связи. Игорь, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Хочу рассказать о своем деде Бастрыкине Николае Алексеевиче. Он прошел войну, начиная от финской, встретил Великую Отечественную граничником и закончил в Маньчжурии, в японской. То есть все детство у меня прошло на рассказах деда о войне.
0: Ну вот, так и, что, о чем рассказывал? Момент... О чем рассказывал? Что осталось с детства? Ну вот и по себе сужу, да. Да, да.
14: Как воевал? Ну, в конечном итоге мне его рассказы пригодились.
0: Почему, как?
14: Когда попал в одну из горячих точек, очень даже пригодились.
0: Ну, вы ими как воодушевлялись, подпитывались, или это какой-то опыт помог?
14: Вот? Нет, именно вот как опыт, как действие в конкретной ситуации.
0: А что это было? Можете поделиться? Ну, правда, любопытно.
14: Ой, ну, как вот обороняться... Вот как пришлось нашему подразделению, выражаясь, забиться в щель и держать круговую оборону. Вот он рассказывал, как они с финнами воевали. Сейчас это называется мобильная оборона. Вот. А в тот момент, ну, просто рассказывал, что забились в щель, и то из одного угла откроют огонь.
0: Поняла.
14: Переместятся в другой.
0: А вы знаете, а вот у меня... Вот,
14: воевал он в Кандалакше. Под Кандалакшей.
0: Спасибо большое. Вот я почему спрашиваю, что рассказывали? Я ж была маленькая. Я помню первый шок, который испытала, когда дед сказал, что они ехали на фронт в соляном вагоне после обучения. Ну, то есть он уже в офицерском звании выпускался. И вот в соляном вагоне. И соль была настолько ценным продуктом, что на соль они могли выменивать вот еду, которой не хватало для курсантов. Да? Ну, уже не курсантов, а вчерашних курсантов. То есть, ну, там много историй было. Вот сейчас мне это на ум пришло. Друзья мои, мы продолжим через несколько мгновений до 20 часов. «Бессмертный полк» в эфире радио «Комсомольская правда». Звоните 8 800 200 ровно 9702.
2: «Бессмертный полк» на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
15: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». «Бессмертный полк» на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
0: Прямо сейчас набирайте 8 800 200 ровно 9702. Давайте вспоминать истории, которыми с нами делились наши дедушки, бабушки, любые другие близкие или не совсем близкие люди. Но мне кажется, это вот та дань памяти, которую мы должны отдавать, передавая это из поколения в поколение, эти знания. Кто у нас на связи? Марина, Московская область. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Очень трогательно вы рассказываете обо всем. Просто замечательно, что вы такую программу организовали. Вот я бы хотела рассказать, что вот мой отец – участник Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну с 41 по 45 год.
0: Имя? Давайте имя не забудем сказать.
17: Владимир Иосифович. Он прошел всю войну с 41 по 45. С 18 лет, вот он, как только ему исполнилось 18, вот он пошел на фронт. И 20-летие встречал в окопах Сталинграда. И вот, вы знаете, просто вот невозможно об этом спокойно говорить. Что, как вот он рассказывал, что там творилось, это был ад на земле. Просто было невозможно.
0: Смотрите, смотрите, Марина, вот, кто-то вообще не рассказывает, да? А здесь из самого страшного котла Великой Отечественной все равно находят все силы человека рассказывать. Удивительные, конечно, вещи.
17: Но вы знаете,
0: он вернулся?
17: Вы знаете, вот он вернулся, он вообще служил в армии, вот он, значит, 41-го попал на фронт, потом еще в армии служил, он, значит, 27 лет в армии прослужил, он бы еще прослужил, но он скоропостижно скончался, вот, и поэтому, вот, так сказать, его жизнь оборвалась, вот. Был награжден боевыми наградами, у него и боевые, и трудовые награды, и медали, вот.
0: Он как фамилия его?
17: Авиации. Халявко Владимир Иосифович.
0: А вот какое сейчас звание? Вы только что сказали, я как-то вас перебила.
17: Значит, он генерал-майор авиации.
0: Ничего себе.
17: Вот, он, значит, вот мальчишкой, можно сказать, пошел, ну, как 18 лет, пошел на фронт. И вы знаете, какое-то чудо, что он жив и вернулся, что он остался жив. Вот, что очень многие погибли, его друзья и товарищи. Вот, он вот рассказывал, вы знаете, он рано очень умер, вот после войны, где-то он недолго прожил. Вот, и я еще маленькая была, вот он успел мне только вот рассказывать историю, вот, про Сталинград. Это вот единственное, что он мне успел рассказать. Вот, и я тоже была так потрясена этим.
0: А сколько вам было лет? Сказал, сколько лет было?
17: Мне было 10 лет, и я просто, вот, вы знаете, потом вскоре он умер, и я больше ничего не успела у него узнать, спросить. Вот. И он, вы знаете, вот сказал такую вещь, что вот они были в окопах Сталинграда, вот, говорит, ужас был какой-то сплошной. И, говорит, на его глазах, вот им прямо в окоп попал этот снаряд. Ну, там обстрел был.
0: Да.
17: Вот, обстреливали артиллерия, там, в общем, и самолеты, значит, бомбили артиллерия. И вот он сказал, прямо к ним в окоп попал снаряд. И он говорит, я, как бы, прямо, говорит, на его глазах товарища разорвало просто пополам. Вот,
0: кстати, в 20 лет недалеко. Такое увидеть, когда в жизни такого не встречал.
17: Вот,
0: да.
17: Понимаете, прямо вот на его глазах. Вот он мне вот это вот рассказал, что, говорит, прямо мы были рядом, вот, я, говорит, как-то немножко был в сторонке, а он прямо в него попал этот, видимо, снаряд, и, говорит, его прямо разорвало пополам.
0: Ой.
17: И вот он, видимо, настолько это ему попало.
0: Еще бы. И вам, маленькой вот, девочке, вот, тоже, да.
17: Я когда это все услышала, ну, потом он как-то, вы знаете, он не любил говорить о войне, хотя, конечно, всю войну прошел, и Сталинградская битва, а войну заканчивал в Румынии. Вот уже, так сказать, уже окончание встречали победу, и окончание войны победу встречали в Румынии.
0: Спасибо вам и огромное. Вот спасибо огромное.
17: Вы знаете, еще одно слово, еще одно слово хочу сказать, что папа с мамой познакомились во время войны. И вот они познакомились, поженились, и вот тоже прожили всю жизнь вместе. Была очень у них хорошая и счастливая семья. Вот. Так что очень хорошо, что вы такую программу
0: спасибо
17: организовали.
0: Большое. Спасибо большое. Знаете, вот у нас про женщин говорят. Я сейчас думаю о том, что моего деда призвали в августе. В августе 42-го, после того, как он окончил, соответственно, училище военное. И в это же время, в 42-м году, его мама, а он единственный, ну, сестра была еще, ну, то есть двое детей, его мама, она, ей было поручено сформировать партизанский отряд. Вот в моей голове сейчас это очень сложно укладывается. У тебя сын сейчас едет на фронт, ты в это же время формируешь в Тамбовской области, в Уваровском районе, в условиях сторожайшей секретности формирование отряда в качестве первого секретаря райкома партии. Ну и, собственно, было вот 33 человека, она сформировала, 5 из них были женщины. Просто представляете, да, вот уже звучит, да, какие были люди. Гвозди такими людьми можно было забивать. Москва с нами на связи. Любовь, здравствуйте.
18: Добрый день, Мария.
0: Слушаю.
18: Вы знаете, завтра будут, по телевизору объявляют, что будут петь всю дорогу «Катюшу». И я вспомнила детскую вот такую историю. У меня дядя, Данилушкин Иван Тимофеевич, прошел всю войну. Вернулся, слава богу, раненый был, много медалей. Жил в деревне, простой, обыкновенный человек. И вот, знаете, когда он отбивал косу, ну вот, чтобы она была острая, он всегда пел одну песню. Слуха у него совершенно не было, но я вот ребенок, меня 7 лет туда отправляли в деревню на каникулы, и я запомнила. А вспомнила в связи с тем, что завтра будут петь «Катюшу». Вот разрешите, я вам, как сказать, два куплетика таких маленьких зачитаю. Да. Разлетались голова и туши, дрожь колотит немцев за рекой. Это наша русская Катюша, немчуре поет за упокой. Немец в яму прыгать станет, с головой зароется в сугроб. Но и здесь его мотив достанет, и станцует немец прямо в гроб.
0: Спасибо.
18: Вот, это, вы знаете, вот так у меня отложилось это.
0: Ну, это правда такая частушка по мотивам, конечно. Спасибо огромное. Слушайте, ну супер, просто супер, действительно. Евгений с нами на связи. Здравствуйте.
19: Здравствуйте, Маша.
0: А вы откуда? Да, добрались.
19: Ростов-на-Дону.
0: Слушаю вас.
19: У меня удивительная эта история такая, в таком смысле. У меня было два дяди и две тети. Угу. Так вот, один дядя молодой, во время войны, когда там, значит, вот первый раз Ростов захватили эти немцы. Там,
0: это было, да? В ноябре 41-го года, да.
19: Да. Сидят мы эти, рассказывали эти, дядя и тетя сидят в этой избе. Вдруг тихий стук, они говорят, немцы, кто-то говорит, немцы. Не, немцы тихо не будут стучать. Ну, самый смелый дядя Жора вышел из хаты, посмотрел, приходит, говорит, там красные просят провести их там куда-то. Ну, оделся, там дали ему что-то такое, он пошел и не вернулся.
0: Ой.
19: И самое интересное, в чем интересно, ну, как бы, не вернулся, ждали, бабушка ждала его, ну, моя бабушка, его мама, баба Соня,
0: так.
19: Дядю Жору ждала. А потом в 2001 году я пошел, у нас в Ростове есть такой мемориал, я ходил-то мимо него, всякие, ну, и как, 4 тумбы с фамилиями погибших, да?
0: Угу.
19: И фамилия. А тут подхожу, раз, не было нашей фамилии, Михин. Я смотрю, Михин. Я, значит, приезжаю, говорю, мам, я нашел, по-моему, дядю Жору. Она говорит, как? Ну, поехали. Да, и почему я так почти уверен, что это? Там Михин Г. То есть он
0: Георгий,
19: был мальчишка.
0: Да. Я понимаю,
19: то есть отчества не было, ничего не было. И вот они рассказали, что мы пошли в военкомат. Военкомат сказал, что вот когда тут что-то случилось, зацепил трактор, начали делать новую плиту, и нашли эту фамилию, воткнули. То есть мы, как бы, дядя Жора вернулся через сколько там? То есть в 2001 году.
0: Ну да, через огромное количество лет. Слушайте, да. Вы мне знаете, что напомнили, как мы прошлым летом ездили всей семьей в деревню, ну, откуда вот часть нашей семьи пошла. И это было под 9 мая. 8 мая мы туда попали и ремонтировали, подкрашивали монумент. Вот вы сейчас прям о таком рассказываете. Да-да. То есть с фамилиями всех тех, кто уходил на фронт из этого села. А сейчас это село Советское, и мужики, я их спрашиваю, говорю, чините? Да, чиним. Говорит, может, тут ваши есть? Я говорю, слушайте, да, наверное, нет, потому что, ну, у меня прадед только в русско-японскую воевал, он уже оттуда раненый вернулся, то есть комиссовали. А потом я смотрю, что фамилия не наша, но там 16 человек не нашего, больше, чем всех остальных. В такие моменты, конечно, становится, ну, не по себе. Друзья мои, давайте делиться историями в память о тех, кто воевал в Великую Отечественную. Набирайте 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Москва с нами на связи. Ольга, здравствуйте.
20: Все, пошел.
0: Ольга, здравствуйте. Да, спасибо. Все, пошел.
21: Тимофеев Иван Иванович. Меня слышно?
0: Да, Ольга, слышно. Еще раз имя скажите, пожалуйста, смелее.
21: Тимофеев Иван Иванович, лейтенант саперной роты. Был спасен, раненый, контуженный, полуприсыпанный землей в Сталинградском окопе собакой, овчаркой по кличке Жук. Поэтому я хочу отдать дань благодарной памяти собакам-воинам Великой Отечественной войны.
0: Спасибо,
21: собаки-саперы обнаружили, а собаки...
0: У нас просто 15 секунд остается, слушайте, но...
21: 513 тысяч. И сегодня, когда, извините, но зоофашистскую политику...
0: Пять секунд. Ольга, спасибо огромное вам. Спасибо большое. Давайте без политики сегодня обойдемся. Хорошо, ребята, вот в такие моменты. Ну, не будем трибуну использовать.
2: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
20: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер,

0: Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
1: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В администрации Великих Лук состоялась встреча с председателем Ассоциации ветеранов СВО Псковской области Игорем Пучковым, награжденным Орденом Мужества и двумя медалями за отвагу. В ней приняли участие глава городской администрации Андрей Беляев, глава Великолукского района Алексей Кузьмин, куратор партийного проекта «Сила единства» Владимир Владимиров. Был представлен руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки, Великолукском, Кунинском и Усвятском районах, участник специальной военной операции великолучанин Михаил Бразин. Во время встречи обсудили ключевые направления деятельности ассоциации, вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. После официальной части состоялась экскурсия по городу и встреча со школьниками. Накануне Дня Победы слова благодарности за подвиг победителей великолучане адресуют представителям военного поколения. Мини-концерт организовали под окнами ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Великих Лук Марии Дмитриевны Сизовой. В 1942 году она стала военной медсестрой и прошла через жестокие бои на Калининском фронте. Была участницей Сталинградской битвы. Там, спасая раненых, получила тяжелое ранение. Песни фронтовых лет под ее окнами от солистов творческих коллективов, как благодарность за великую победу, которую она приближала. Со словами поздравлений к ветерану обратились депутаты Великолукской городской думы Дмитрий Кравченко и Александр Терентьев. Депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина вместе со своим помощником навестили великолучан, ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Каждая такая встреча – это возможность не только выразить слова благодарности за мужество и стойкость, но и внимательно выслушать, узнать о повседневных заботах, обсудить вопросы, в решении которых сегодня необходима помощь и поддержка.
1: О валютах.
2: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87 рублей 89 копеек, юань 10,97.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
3: 8 800 200 ровно 9702. Владимир, Подольск, с нами на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Слушаю вас внимательно.
4: Я родился в январе 38-го года. Отец ушел, как тогда говорили, на действительную в феврале или в марте месяце. И вот впервые я осознанно увидел своего отца, уже учась во втором классе в 46-м году. Он прошел Финскую войну, Ленинградский фронт, Курская дуга, Украина, Польша и Берлин. В июле месяце 45-го года он служил в Дальневосточной дивизии, попал служить. И в июле месяце Дальневосточную дивизию отправили на Дальний Восток. И вот пересекая

0: границу Польши с Украиной, впереди идущий эшелон бандеровцы пустили под откос. Ну вот их, а их эшелон разгрузили, и вот отец еще воевал с этими с бандеровцами еще целый год. И, кстати, еще поймал пулю вдобавок.
1: Как вот его звали, него... Владимир? Давайте назовем полное имя, отчество.
0: Петр Егорович. Да, я вот летом я ездил в мемориал и нашел значит, его фамилию там. И вместе с фотографией все.
1: Угу. Подождите, так вот. Мемориал, он, получается, погиб, раз он...
0: Нет.
1: А, просто это... Там, поняла, там, дань памяти. Это...
0: Угу. Там, дань памяти.
1: Поняла вас.
0: Вот он рассказывал, что эти бандеровцы так издевались, говорит, над нашими пленными, наши солдаты попадали в плен, вот, и, говорит, так издевались, живьем сжигали. Вот, и вот он в 46-м году пришел, как дуршлаг, израненный весь. Прошел вот две войны, а потом... Он долго не прожил, а в 51-м году прожил только 5 лет. В 51-м году его не стало.
1: Спасибо вам большое, что поделились. Спасибо. 8-800-200-9702. Удивительно, во втором классе только увидеть, я по таким впечатлениям. Владимир, Москва, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Слушаю вас.
2: Я хотел поделиться про своего отца. Соломин Михаил Иванович, старший сержант, прошел войну, имеет 4 ордена, слава боевого краснознамени, Отечественная война и Красной звезды. Я вот хочу поделиться тем, какие фронтовики скромные были. А что получилось? Потому что в 2000-х годах, ну вот там я точно, ну 2000-е, мой сын в виде экскурсии поехал в Подольский архив, ну от школы.
1: Так.
2: И там спросили, мол, у вас кто-то на фронте воевал? Угу. Он говорит, да, дедушка. Ну, хорошо. Ну, сейчас мы, как его, Соломин Михаил Иванович, нашли документ. Я даже вот как сын, я не знал, ну вот за что он такими высокими наградами как бы был. Я медаль не считаю, вам перечислил ордена. Оказывается, он еще был предоставлен званию Героя Советского Союза. Ну, документы у меня, они, ну, взяли оттуда, сын привез, ну, лежат у меня. Отец умер в 83-м году. Ну, и вот так вот. Не искал он ничего, там подписанное, не то, что я говорю, вот сам это выдумал. Вот у него все на этот самый. Были люди скромные, и он не ходил нигде-то, не искал, и просто жил, работал. Угу. Вот такие вот. Старший сержант, сам инструктор. 4 ранен был. У него 2 ранения, я еще... красные такие 2 желтенькие полосочки, ну как она на этот, вот такой мой был отец.
1: Спасибо большое. Хорошо, что вы об этом рассказали, потому что я бы хотела поделиться информацией. Думаю, надеюсь, что все знают, но лучше скажу. Смотрите, 3 главных военных портала есть. Это памятьнарода.ру. Ну, я сейчас не буду латиницы, да, диктовать, просто набираете в поисковике «память народа». Подвиг народа.ру. Соответственно, есть еще мой полк, это народные такие профессиональные ресурсы. ОБД-мемориал – это портал для поиска тех, кто не вернулся. Солдат.ру. Во-первых, все вот это можно использовать. Во-вторых, знаете, я однажды для своей подруги, у нее дед пропал без вести, это очень давно было, но так как я всегда обладала каким-то вот навыком журналистского поиска и понимала, как это делать, я нашла фотографию на месте мемориала, ну, то есть вот мы же часто, вот, когда на машине переезжаешь, там, деревни, села, и видишь вот эти вот придорожные мемориалы, да, где были какой-то лютый бой шел, и там поставлен этот еще советских времен памятник. И вот имя ее деда я там нашла, потому что я только знала место, откуда пришла похоронка. Больше никто ничего из ее семьи не знал. А я, соответственно, смогла найти место. И все это вот благодаря тому, что люди ведут не только поисковую деятельность, но они это еще и фиксируют все на сайтах специализированных. Таким же образом можно участвовать в шествии «Бессмертный полк», загрузив фотографию и найдя, соответственно, место, где служил ваш предок. И благодаря этому он тоже будет появляться на экранах вашего города или того города, где он нес службу. 8 800 200 ровно 9702. Чехов на связи. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий Чехов.
1: Слушаю вас.
3: Комаров Петр Иванович, войну закончил в Праге, воевал под Москвой, за что имеет орден Красной Звезды, воевал в Сталинграде и форсировал Днепр. Причем самое интересное, что плавать он не умел. И когда он написал это бабушке, бабушка очень переживала. Вот. А там получилось так, я так думаю, что он подразделениями артиллерии все это сделал, вместе с ним переправился.
1: Ну, вот. Вообще, чтобы еще люди как-то понимали, те, кто особенно молодые, что такое форсирование Днепра, под прямым шквальным огнем, артиллерийским огнем был именно поставлен так приказ переправиться через Днепр. Днепр – это не речушка, это речище вот такое. Я это знаю.
3: Да, там, он больше, чем Нева, если что.
1: Да, в общем, за это давали героя, звезду героя. Например, Курянин, Константинов, он получил звезду героя именно за то, что первым переправился через Днепр. Поэтому я, собственно, ну, я дружила с его внучкой, и поэтому мне это вот, это для меня не пустая история. Но просто вашего, ваш побывал во всех самых горячих точках, я смотрю.
3: Да, везде это осталось.
1: Да.
3: И самое интересное, вот говорят, что фронтовики очень скромные. Да, когда в 85-м году всем фронтовикам решили выдать орден Отечественной войны, вот, насколько я помню, большинство настоящих фронтовиков его не носили. Они носили только именно вот эти боевые награды.
1: Да, собственно, они боевые награды не носили особо. Я своего деда помню только с этими, боже, из головы вылетело. Как называются вот ленточки, да, которые обозначают?
3: Ленточки, да.
1: Да, да, да. Нет, у них какое-то название есть, забыла. Планки, да. Да, да, да. Просто я все время думаю, почему мой не носит награды. Да. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вадим Саратов с нами на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
4: Зовут Вадим Кругляков. Мой дед, Кругляков Яков Тимофеевич, он, значит, призвался на войну 26 июня. Это мне бабушка рассказывала. Из села Питерки, Саратовской области. Вот, она...
1: 41-го? Говорила, вы про 41-й говорите? Просто вы сказали 26 июня. То есть 4 дня война шла.
4: 26 июня 41-го года.
1: Да, да, вот вы просто год не сказали, я уточнила. Все.
4: Ну, 41-го года, да, извините.
1: На 4-й день войны. Дальше.
4: Да, сразу же. Она мне рассказывала, мы поехали, ну, там, с женщинами уже в Энгельс. То есть у них там был какой-то перевалочный пункт. Mm-hmm. Ну, как бы хотели проститься, ну, в смысле, постричь, в общем, проводить.
1: Да.
4: Так, она говорит, не увидели мы его, но вернулись обратно. То есть тогда у нее была дочь, сын старший и мой отец. Ему было 1.5 года. Вот.
1: Он вернулся с войны? У нас просто меньше минуты.
4: Вот, нет, в общем, он это, в 41-м году в ноябре был ранен в Иванове, был в госпитале, из Иванова прислал фотографию. Это вот единственная фотография, которая сейчас у меня есть. Вот, 28 февраля он пропал без вести.
1: Ох.
4: Вот.
1: Спасибо вам большое бабушка за историю.
4: Его...
1: Да,
4: просто... Бабушка его искала, в общем, писала письмо. Нам из фронта в 43-м году прислали бабушке письмо, что он числится пропавшим без вести. И вот вы, как вы сказали, по мемориалам, по всяким сайтам, я нашел в списках безвозвратных потерь вот моего дедушка, это Круглякова Якова Тимофеевича, и его брата. У него брат тоже пошел.
1: Спасибо большое, прощаюсь, 3 секунды уже. Спасибо. Но мы продолжим в следующем блоке, друзья.
5: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
6: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
8: Главное событие 2026 года. Единственный передвижной цирк на льду в России. Впервые в Великие Луки. С 3 по 16 мая на парковке ТЦ «Апельсин». Шоу, которое должен увидеть каждый.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
1: Ну, а я расскажу, друзья, еще несколько слов. Если интернет-поиск, о котором я говорила в прошлом блоке, заходит в тупик, подключайте Центральный архив Министерства обороны, он находится в Подольске, у него есть сайт, ехать никуда не нужно, чтобы найти документы, которые не выложены в сети. Можно пойти в военкомат по месту своей прописки. Они обязаны отправить запрос от вашего имени. Пишите сами. Подольск, Кирова, 74. Подключайте краеведов, не поверите. Даже если вы не знаете, где пропал ваш родственник, откуда ушел на фронт, город, где шли ожесточенные бои, может быть, ну, какая-то, вы знаете, зацепка, вам в краеведческом музее тоже могут хотя бы что-то рассказать, а могут и здорово помочь. Такое тоже случается. 8 800 200 ровно 9702. Владимир с нами на связи. Здравствуйте.
9: Алло, здравствуйте.
1: Откуда вы, Владимир?
9: Саратова.
1: Саратов. Хорошо, слушаю вас.
9: Вы знаете, в нашей семье было 5 парней молодых. И они все попали на фронт. И все вернулись с фронта. Все с орденами. Понимаете, это просто вот потрясающе. 5 человек и с орденами. И я... Это мой отец, один из них. И я... У него друзья все воевали. И я поражался их скромности. Никогда, никогда они не сомневались в своей миссии. То есть, ну, миссия – это громкое слово.
1: Они... А почему громкое? Мне кажется, оно очень сильно уместно здесь. Миссия – это и есть миссия освободить Родину.
9: Освободить Родину, да. И понимаете, они, вот, понимаете, это вот, вот для меня, вот все мои вот его друзья, мои дяди, там, отец, братья, это вот пример служения Родине. Никто не ныл, никто не ставил под сомнение, что вот, а это зря там, чего, как там, в общем-то. Хотя хлебнули они все, будь здоров.
1: Да я вообще очень часто, знаете, размышляю над тем, думаю, господи, вот сегодня был выпускной, а завтра началась война. Все, твоя жизнь до и после, она перерезана этими ножницами фашизма. И вот вы сказали, хлебнули, и я как раз вспомнила эти свои размышления. Но здорово, что вы вот говорите, никто не размышлял, не задавал вот этих вот... Нельзя сказать, что глупые вопросы. Не глупые были люди, думающие люди, просто совершенно по-другому стержень у них, что ли, стоял внутри.
9: И вы знаете, мой отец, он служил в Монголии перед войной. Угу. И он на фронт попал только в 42-м году, когда уже было ясно, что Япония, ну, не нападет на Советский Союз. И их сибирская дивизия была переброшена, так они все рвались на фронт. Их просто оттуда не пускали. Вот нам бы... Вот я, кстати, вот мужиками, которые на СВО, я горжусь и вообще... Вот как это... У отца написано было, получил ранение в боях за независимость Родины. Вот эта патетика, она вот это просто потрясающе.
1: И вот согласитесь, патетика или пафос из их уст в их письмах был совершенно уместен. Мне кажется, вот тогда это все совершенно по-другому звучало. Это очень перекликается. Спасибо вам большое. Друзья, остается все меньше времени. 8 800 200 ровно 9702. Казань на связи. Альбина, верно я услышала, да? Здравствуйте, Альбина.
10: Здравствуйте.
1: Слушаю вас.
10: Мария. Я бы хотела рассказать про своего прадеда. Я уже ребенок другого поколения. Мой прадед родился в 900 году, Еремеев Алексей Михайлович. Ну, хороший такой, зажиточной семье был, просто про его трагическую судьбу. Потом их раскулачили, он был вынужден бежать, все начинать по новой. И вот в 41-м году осенью он пошел добровольцем на фронт. Вообще, вот вы правильно сказали про краеведов, мы как раз от них и узнали. Нам принесли личное дело из немецкого концлагеря. Осенью 42-го он попал в концлагерь в Близганове, Рошталак, и через 2 года умер там от туберкулеза. И умер он как раз в том концлагере в Берген-Бельзене, где Анна Франк недалеко содержалась. Просто вот я всегда вспоминаю своего прадеда, насколько у него трагичная судьба была. То есть он все потерял, как бы все, он жизнь начинал по новой. И все равно пошел и за свою родину.
1: Я тоже всегда...
10: За свою семью.
1: Слушайте, друзья мои, меня поражает, я уже не в первый раз за этот час соглашаюсь со слушателем, и меня поражает вот этот общный культурный код. Мне кажется, у нас это уникально. Вот в России я редко это встречаю. Вот я путешествовала, знакомилась. Это вот то, что... Ну, действительно, я тоже об этом много раз размышляла, да и в фильмах об этом видела. Когда раскулачивание, революция все перекроила, ему уже 41 год, он не мальчишка. И он пошел. Спасибо и вам, пошел. Слушайте.
10: Да.
1: Про Анну Франк вы не зря вспомнили. Я, ну, тут же мгновенно подтягивает мысли. Именно одно из дел Анны Франк представлял Советский Союз в деле против фашизма на суде. Да, закончите мысли, я прервала вас, слушаю.
10: Я просто, вот когда нам передали личное дело прадеда, мы его никогда не видели. Мы просто тоже знали, что пропал без вести. Ага. И вот фотография, вот вылитый папин братишка. Мой папа тоже Алексей, в честь как раз деда своего родного назван. И вылитый вот дядя Аркадий, папин братишка. Вот одно лицо. И мы поняли, да, вот действительно, вот насколько педантичны немцы, они все-все записывали. Кто жена, откуда родом, все-все его перемещения. Вот.
1: А это, еще сколько убили, тем, сколько,
10: нет,
1: сколько
10: я,
1: награбили.
10: Я благодарна людям, которые эти архивы поднимали.
1: Да нет, на самом деле, как говорится, у медали две стороны, но вот именно благодаря педантичности этих фашистских мразей на Нюрнбергском процессе можно было очень многое доказать. Потому что очень много они успели уничтожить документов. А когда во время процесса, который шел очень долгое время, выкинули почти, потеряли документы, там диверсии за диверсией были. Спасибо огромное за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Есть звонок? Владимир Киров, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Не поверите, жду уже 25-я минута пошла.
1: Представляете, сколько человек хочет позвонить? Ну, это же радость. Извините, конечно, но это кайф. Слушаю вас внимательно. Дождались.
11: Два прадеда по отцу без вести пропали. Лихачев Тимофей Абрамович в феврале 42-го и Солодянкин Михаил Филиппович в декабре 41-го. По матери у прадеда ушло... У него трое детей. Один мой дед, старший, 11-го года, дядя Вася 17-го года и тетя Нюра 21-го года. Все были на войне, на фронте были дед мой Егор Михайлович Тючкалов.
1: А вы с ним, ну, вы застали его?
11: Нет, я 79-го года, дед помер в 72-м году. Дядя Вася 17-го года, 7 лет в сырой землянке на Дальнем Востоке на границе. Вернулся больной, родил дочку и в скорости помер. Тетя Нюра жива, вернулась, а дед Егор был призван... В феврале 41-го и вернулся лишь осенью 45-го года. Первый бой у него был под Купянском.
1: Вы представляете, какие вот перекликания, да?
11: Да, так. Первый бой под Купянском. Он говорил, что выдавали одну винтовку на двоих в первом бою.
1: Это какой это год был? Я просто не знаю, про Купянск, когда бои там были.
11: Это осень 41-го года.
1: А, ну да, еще винтовка мощная. Чего же я не сообразила? Это никакого автомата Калашникова нет еще.
11: Отступал до Сталинграда, а в Сталинграде после разгрома армии Паулюса начали набирать мастеровых. Он был кузнецом в деревне. Ну, понятно, что кузнец деревенский не особо, скажем так, мостах лошадь под там еще что-то сделать. Его взяли помощником кузнеца в ремонтную бригаду генерала Рыбалка. И он с этой танковой армией генерала Рыбалка дошел до Берлина. И в Берлине оставили их мастеровых демонтировать оборудование заводов. Ну, вывозили в Советский Союз.
1: Спасибо вам огромное. Красиво закончили, да, этот час. Уважаемые наши слушатели, я вам очень признательна за то, что нашли в себе мужество, и я не побоюсь этого слова, потому что это сложно говорить. Начали мы со слез, закончили вот так браво, и позвонили, и вспомнили своих дедушек, прадедушек, прабабушек. Ну, и я не могу остаться в стороне, конечно же, очень коротко просто назову Анатолий Александрович Сафонов. Призван на фронт в 42-м году в августе. Ну, и мама его та, которая уже сказала, которая создавала партизанский отряд на Тамбовщине. Я от лица всей редакции радиостанции «Комсомольская правда» поздравляю всех с Днем Победы, с наступающим праздником Великой Победы.
12: Бессмертный полк на радио «Комсомольская правда». Наши слушатели рассказывают в прямом эфире о своих родных фронтовиках.
13: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
14: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
15: Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Василий Дандыкин на заявлении главы военно-морского флота Великобритании, что они создали альянс против России.
18: Думаю, что это как раз связано с, скажем так, с амбициями, имперскими амбициями Великобритании. Не случайно все совпало с визитом Карла III в Штаты, соответственно, выступление в Конгрессе, где он, по сути дела, реанимировал фултонскую речь Черчилля, только теперь против России. Все остальное, это же ведь масло-масляное, это все страны НАТО. Получается, как бы их ни выводи, но они все равно НАТО, а НАТО без Америки, ну, в общем-то, никуда. И все учения, которые проходили в арктической зоне, обязательно присутствовали американцы, вплоть до авианосцев, и, конечно, там и эсминцы Эрлиберг. Из того, что сейчас вот они озвучили, здесь явная театральная массовка, как вот кричат «Браво!» в театрах. Это, конечно, при всем уважении Исландии, которая вообще не имеет вооруженных сил, три прибалтийских государства. Одна страна имеет определенный опыт действий в Арктике из этих всех. Это Норвегия. Швеция тоже ведь выход имеет на Балтику. Норвегия. И та, в общем-то, сумела опозориться, посадив на мель во время учений свой новейший фрегат. Кого они там будут учить? Как они будут учить? Направленность, конечно же, против дважды орденоносца Северного флота, который давно освоил все, что там можно освоить, и, в принципе, готовился ко всему большому НАТО во главе США. В принципе, что они на картах поиграть? Зайти туда? Напомню, что англичане едва ли нашли один боевой корабль, направив в Средиземное море в район своей базы на Кипре.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
19: О важном.
22: Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что стране необходимо устранить любые угрозы безопасности со стороны Украины. Об этом он сказал на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИДа. Президент неоднократно напоминал об этих целях, добавил Лавров. Он упомянул, что одной из целей проведения спецоперации остается денацификация Украины. Глава МИДа отметил, что соседняя страна оказалась под властью нацистского режима после устроенного Западом госпереворота в 2014 году. Премьер Словакии Роберт Фицо в преддверии 9 мая прилетел в Москву и возложил венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин. Фицо планирует участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Приезд словацкого политика состоялся, несмотря на сложности и критику от Евросоюза. Между тем, вандалы осквернили советское воинское захоронение на центральном кладбище Вены накануне Дня Победы. Об этом сообщило в своем телеграм-канале российское посольство в Австрии. Повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение этой страны от нацизма. Такие преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы, заявили дипломаты.
19: О ценах.
22: В Роспродсоюзе назвали самый подешевевший за месяц продукт. В апреле лидером по снижению цены стали огурцы. К 30 числу их стоимость снизилась на 15% по сравнению с 30 марта. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на подсчеты ассоциации. Аналитики отмечают, что средняя цена огурцов за килограмм составила чуть более 193 рублей. В число наиболее подешевевших за месяц продуктов также вошли помидоры и бананы.
19: Обо всем.
22: Американский предприниматель Джоэль Вайншекер стал новым владельцем замка Дракулы. Бизнесмен выкупил у наследников румынской принцессы Ильяны контрольный пакет акций компании, которая управляет замком Бран. Американцы уже начали набирать персонал для повседневной работы там, продажи билетов, а также технического обслуживания и организации мероприятий. Ранее Вайншекер стал управляющим домом-музея музыканта Элвиса Пресли в Мемфисе. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей 93 копейки. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 9 градусов, завтра 12-14 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Пророчество Жириновского. Проект радио «Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
0: Микрофона Владимир Варсобин. В эфире интересная, странная. Я думаю, такой передачи больше нет в России, это уж точно. Но где еще можно поговорить с человеком, с политиком, Владимиром Вольфовичем Жириновским, вот в этом случае, когда он давно на том свете. Но вот его пророчество, его оценки тех лет очень точно ложатся на дни сегодняшние. Вообще говоря, прежде чем оценивать политика, надо подождать пару лет, может, лет 10. И вот он, как хорошее выдержанное вино, иногда намного лучше того оригинала, которого мы знаем, большой оригинальный Владимир Вольфович. Я хочу сегодня начать с его биографии. Давайте не с той причесанной и прилизанной, которая есть в ЛДПР, а вот, коль у нас Жириновский герой уже народный, эпический, давайте послушаем, как Владимир Вольфович рассказывает про то, как он пережил покушение на него. Это очень точная история. Она, кстати говоря, интересно смотрится сегодня. Да, покушение на Жириновского, и как он вообще думал о собственной безопасности. Сравните это с нынешними политиками, которые очень сильно этим озабочены.
2: Покушения не было, но чтобы из меня вытащить деньги, тогда было очень модно. Убивали каждый квартал. То Юшенков, то там кого-то еще там. Ну, постоянно убивали. Известных депутатов убивали. И ко мне подкатывает один. Вадим Вольфович, на вас готовится покушение. Вот из Румынии едет майор советский, там была какая-то у него... принц Прибалтики, он едет, все, он получил задание. Он говорит, нам нужны деньги, мы его остановим. Вот, но я так промолчал, думаю, какие деньги. Потом он ко мне был хорошо относился. Я спрашиваю, ну как дела? Да, ничего, мы его садились поздно, ничего не будет. Другой говорит, Владимир Ильич, вот мы по вашей трассе, мы увидели два человека уже в окопе, сидят, готовы вас убить. Надо бы там $1020. Что, ну пусть там сидит, возьмите их, да уничтожьте. То есть поняли, облом. Они во фракцию входили, представляете? И последний раз один чудак работал в таможенном комитете, тоже Вадим Вольфович, в разведке работал. Вадим Вольфович, то есть план вас убрать, мы знаем план, мы готовы все интересовать, надо $30,000. Я знаю, что это все это профанация. Ну, давайте, не могу вам ничего дать. Все, отстал от меня и все. То есть трижды пытались выудить деньги. То есть постоянно это провокации, то какая-то кассета есть, то какие-то...
0: Ну, такой вот. То есть железные нервы. Вот что значит 90-е годы? Что значит судьба человека из низов, который был в какой-то степени бесстрашный? Иначе бы... Кстати, бесстрашные люди обычно зарабатывали деньги и получали большие барыши, и в итоге сделались миллиардерами, миллионерами. Трусов среди них не было, потому что часть из них на кладбище. Но вот, в общем, очень экономно поступал. Следующая часть его биографии, вот интересная. Ведь Жириновский рассказывает про кухню, которую мы не знаем. Это выборы политиков, смотрины политиков в элите. Как Владимир Вольфович оказался среди тех, кого просматривали на должность. Вот давайте послушаем, как это было.
2: Меня пригласили в фонд Фридриха Наумана, город Кёнигсвинтер под Боном, август 90-го года. Сижу дома в Сокольниках, звонок в дверь, стоят две девушки. Владимир Вольфович, мы вот активисты, мы вот были в Германии, там вот такой фонд, и вас хотят пригласить. Все за счет принимающей стороны. Я думаю, что это за фонд все-таки. Я полгода лидер партии, может, там какая-то площадка будет лишняя. Беру с собой зама, мы летим. Все за их счет, гостиница и семинар. 5 дней. В воскресенье прилетели, с понедельника по пятницу на семинар. И экзамены в конце семинара. Мне вопрос. Значит, что вы видите самое главное вот сегодня нужно делать в России? Август 90-го. Я говорю, русских защищать. Все, экзамен не сдал. До свидания, говорят. Они слово «экзамен» не произносят. Но в пятницу это было как бы подведение итогов. Они нам лекции читали, там, как выборы проходят, демократия. И вот меня спрашивают. Они думали, я сейчас скажу, мы будем защищать национальные меньшинства, сексуальные меньшинства. Мы будем заботиться о сектантах. Мы будем по тем. И ни слова про русских. А я говорю, на всех наплевать. да здравствует русский народ. Ну так, фигурально. Ну, со мной рассчитались они. Я летел первым классом. Они обычно оплачивают экономически. Но раз я прилетел первым классом, дали мне деньги в марках по первому классу, и я вернулся в Москву. То есть это вот была первая попытка посмотреть, кто я такой. А в том же году меня пригласили от имени ЦК КПСС. Вот он умер недавно в Испании. Малашенко, да? Малашенко. Он работал в международном отделе ЦК КПСС. Их им сказали из Америки, советологи, пришлите нам лидеров новых партий. Мы знаем, что у вас созданы новые партии. И меня включили в делегацию. Мы поехали в какой-то университет, по-моему, штат Огайо. И там какой-то университет, тоже семинар. И тоже я там по Прибалтике долбанул, по другим. Они поняли, нет, я не их клиент. То есть разведка боем против меня закончилась неудачно. Я им, как патриот, не нужен. Им нужны Явлинские, Немцовы.
0: И вот представьте, да, что вот таким образом политики... Жириновский просто оказался там, конечно, случайно, но сколько удивительных людей туда летало на смотрины. Вот тут ты поверишь в мировое правительство, в эти клубы миллиардеров, которые правят миром, которые делают смотрины тем, кто потенциально может возглавить какую-нибудь из стран. Можешь себе это представить? Ну и в заключение вот биографических историй Жириновского, это его... Конечно, жесточайшее отношение с Горбачевым, ну и тут он, конечно, смыкается со всем народом, практически России, где недолюбливают Горбачева. Ну вот, пожалуйста, его случай из жизни связан с Михаилом Сергеевичем.
2: Это страшное было. Значит, это вот человек, который не должен был занимать такой пост. Его специально привели к власти. Его заприметил Андропов, когда он был секретарем Ставропольского крайкома. По кавказским обычаям он накрывал хорошо стол, поляну, как мы это говорим, угощал. Там все лечились. У них у всех почки больные, там, не знаю, печень и так далее. И эти кагминводы везде были полезны. Его заприметили. Такой приветливый, симпатичный. И убрали Кулакова таким нечестным путем. Спровоцировали инфаркт. Секретарь ЦК КПСС по сельскому хозяйству. И вытащили со Ставрополя Горбачева. Потом член политбюро, а потом генсек. Это вот генсеком его делали кто? Значит, Громыко. И второй тоже, недавно это проскочило, тоже известный деятель. То есть он тоже как бы поспособствовал тому, что Горбачев, значит, получил этот пост. Надо было после Андропова другой, чтобы стал бы. Это какой-то из военачальников. Я думаю, лучше бы он сам стал руководителем. Лигачев мог бы стать, но не Горбачев. Мог быть Романов. Кто-то, в общем, известных деятелей. Они вдвоем подтолкнули решение политбюро, и Горбачев стал генсеком. Что это интересно на Мальте? Я на бульварах, вы знаете, бульвары, вот там Гоголевские и так далее. И там вывешивалась литературная газета. И информация про переговоры на Мальте. Я стою, читаю. Первый раз я так как был возбужден, радовался. Вот Горбачев там, Буш-старший, договорились, то. Рядом стоит мужик и бормочет. Предатель. Все сдал. И начинает говорить все то, что мы сегодня говорим про Горбачева. Я до сих пор не могу понять, как он оказался рядом со мной. Почему он говорил так, чтобы я все услышал? У меня это подозрение было. Кто такой вообще? Почему он это говорил? Он мог молча стоять. Нет, он стоит. Я читаю эту всю статью про это то, что учинил Горбачев на Мальте, а он все это подает в отрицательном плане. И это запомнил на всю жизнь.
0: Ну, вот на этом мы прервемся. Сейчас будет небольшой блок рекламы, а к Жириновскому и его предсказаниям мы вернемся позже.
21: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о сообщении, что Тегеран и США договорились о смягчении блокады в Ормузском проливе.
4: Заявлений всегда действительно очень много, но если посмотреть, что выгодно одним и что выгодно другим, американцам выгодно, чтобы все корабли, около 1500, в конечном итоге вышли и прошли через Ормузский пролив и достигли адресата, то есть смягчили нефтяную ситуацию, при которой нефть и бензин на заправках увеличиваются в цене в Европе, в Соединенных Штатах. Это очень выгодно именно американцам. А вот Ирану это, ну, мягко говоря, не очень нужно. Почему? Потому что если они откроют, то когда они еще раз смогут остановить и заблокировать в этом узком месте такое количество судов, и когда они смогут повлиять на Соединенные Штаты, и чтобы Иран и американцы подписали в конечном итоге договор, не временное перемирие, не временные какие-то соглашения, по которым американцы получат практически все, что они хотели, а Иран только некое послабление. Поэтому я думаю, что это подписание невыгодно Ирану, и Иран, может быть, конечно, и пойдет на это, но это будет очень и очень странно. Так что я не думаю, что то, что было заявлено Аль-Араби, может сейчас случиться. Потому что Ирану необходимо полное соглашение, абсолютно полное соглашение, которого добиться сейчас, что самое интересное, невозможно.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверева 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Когда космонавты в 1981 году отмечали 20-летие первого полета, Герман Титов сказал: «Для кого праздник, а для меня черный день». Всю жизнь он был убежден, что первого космонавта выбрали ошибочно, и он был более достоин.
24: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
21: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире.
0: У микрофона Владимир Варсобин. Я сейчас напоминаю, что мы говорим о 2020 году. Казалось бы, вроде бы недавно, а уже давно, 6 лет прошло, и тогда буйствовала эпидемия. Ну, все знают, да, что Жириновский погиб именно от того, чего он боялся, от ковида. И он же посвятил очень большую часть своей карьеры уже в поздние свои, последние свои годы именно борьбе за вакцины. Он был одним из главных рупоров вакцинации в России. Он буквально положил все свои силы на то, чтобы люди прививались, и был один из самых главных, между прочим, врагов антипрививочников. И вот этот страх перед... Возможно, он просто чувствовал, что этим делом кончится, иначе бы он не сделал, конечно, себе 7 или 8 прививок. Он именно, возможно, из этого страха вот говорил такие вещи. Послушаем.
2: Я об этом говорю, и мы в ЛДПР с весны рано стали снимать все ограничения. И мы согласны, тяжело. Удаленно работать, сидеть дома... Везде маска, перчатки. Но ведь каждый день заражаются лишние тысячи людей. и умирают. Вот и до Госдумы дошло смертельный исход. Умер депутат фракции КПРФ. А я им 8 месяцев говорю, оденьте маски, оденьте перчатки. Не хотят, демонстративно. Ни разу Зюганов не одел, и многие другие. Я по-человечески понимаю, мне самому тяжело. Вот я сейчас без маски, потому что я один в кабинете. Вот только выйти на улицу сейчас, я одену маску. Перчатки почему? Некоторых приглашают, в том числе ваша прекрасная радиостанция. Вчера был один журналист Варламов. Да, перчатки не надо. Ну, как он может так говорить? Мы не говорим про резиновые. Чистый хлопок, 300 рублей. У меня вся фракция ходит.
5: А это же бессмысленно.
2: Почему? И вечером стирают. Вы посмотрите вечером, сколько там грязи. Ведь не обязательно коронавирус. В целом, поручни все, кнопки, пульты, портфель вы несете, двери открываете. А вот в магазинах тележки, там на ручках тележки, вы везете ее по магазину, больше всего этих вот различных возбудителей любых болезней. Поэтому противно, но все человечество не может быть дураками, если везде штрафуют даже за то, что человек без маски или без перчаток. Плюс скопление не должно быть. Я понимаю, болельщики, хочется на стадион, театралы в театр, молодежь, дискотека. Засиделись все. Но у нас выбор один. Или мы эту болезнь остановим и забудем про нее, как забыли про ТИФ, туберкулез, оспа. Или она будет свирепствовать среди нас постоянно. Вот в чем проблема. Карантин останавливает распространение болезни. А мы это не делаем. Вот прививка. Я уговариваю всех сделать прививку.
0: Ну и, конечно, тема ковида у него всегда проходила в политику, то есть геополитику. Он считал, что ковид – это инструмент для мировой войны, ну пусть холодной, но войны, и был адептом всех практически конспирологических версий. Вот он верил практически во все, ну, очень сомнительные факты, которые появлялись в прессе. И вот Трамп заболел ковидом, и Жириновский среагировал, кстати, очень болезненно, именно так.
2: Вот то, что Трамп заболел, это наказание ему за безответственность. Когда он ни разу маску не одел, только на похоронах этого вот судьи, которая умерла, член Верховного суда, он целовался со своей советницей. Ну, обычно, как начальник с подчиненной, может, она действительно симпатичная девушка, ну, чего ты целуешься? Но самая зараза на лице у человека, рядом нос, рот, он жмет всем руки. Зачем это делает Дональд Трамп? Поэтому что нужно ему сделать сейчас? Во-первых, объявить, что его заразил Байден на последних дебатах. Это же было во вторник с вами. Вот он и заболел в четверг. Они же без масок были. Поэтому обвинить Байдена, уволить эту советницу с треском, без выходного пособия, личного врача уволить. Он не досмотрел. Зачем личный врач? Он за что деньги получает? А начальник охраны за что получает? Что он не препятствует подходу к президенту лиц, которых он, президент, может поцеловать. 2 метра дистанция. Издалека. Все разговоры. Прям вплотную. Чуть ли не обнимаются. Вот результат.
0: Ну и в заключение этой темы, это его родня. Он рассказывает на самом деле малоизвестную вещь. Оказывается, вирус – это его родовое проклятие. Дело касается его родни, и эту страшную историю, ну, для семьи Жириновских, конечно, страшно, он рассказывает так.
2: Была испанка, это был грипп. У меня дедушка умер, я уже рассказывал, сказали, что ТИФ, потому что название испанка, грипп, как-то еще не прижилось в России. А это было как раз вот вирусное заболевание, и домашние методы не действовали. Вот Лукашенко предлагал в баньку сходить, там водочки выпить, там огурчики. Моему дедушке, Павел Иванович Макаров, Рузаевка, Пензенской губернии тогда, тоже говорит, сходи, Павел Иванович, в баньку, а после баньки давай вот чая с малиновым вареньем выпьем, попьем. Он пошел, в баньке попарился, и чай попили, и умер. Нельзя домашними средствами.
0: Да, нельзя домашними средствами. Это он, конечно, пикировался с Лукашенко, который это, конечно, предлагал, из-за чего было очень много шума в Белоруссии. Попарился, мол, в баньке, и нет ковида. Владимир Вольфович всегда стоял за официальную науку и очень ей верил. Правда, это ему не особо помогло. И он как будто тоже это чувствуя. И, кстати, он очень любил и очень желал как можно больше штрафов. Это тоже, ну, это такая новая история, современная история. Но теперь штрафуют за все, что прям по немецкой системе достигается, как говорится, правовая культура у граждан с помощью уничтожения их кошельков. Ну, и тогда, во время ковида, он предлагал ужесточить санкции против антипрививочников и наказать их рублем. Вот послушайте, до какого накала доходила логика Владимира Вольфовича.
2: Кто нам мешает в кодекс об административных нарушениях внести статью более жесткую, как во Франции? Первый раз не одел маску, 10 тысяч рублей, второй раз 100 тысяч. На прокат маску в магазине дали там, или в театре, значит, 3 месяца колония поселения или домашний арест, подписка о невыезде. Сразу все будет в порядке. А пока безнаказанность, она порождает безответственность. Мы же не просим людей работать. Мы говорим, ну оденьте маски, ну мойте руки чаще. Ну дети должны это видеть. Зачем рукопожатие? Почему премьер-министр, когда куда-то приезжает, прямо у трапа самолета жмет руки? Зачем? Зачем идет заседание в той же Минск? Они там собрались, 5 государств, опять жмут руки друг другу. Почему депутаты здесь в Госдуме жмут руки, обнимаются? Зачем это делать? Такой дурак придумал кулачками здороваться, локтями и так далее.
0: Но если вы думаете, что Жириновский на этом останавливается, ну, штрафы и прочие кары, нет. Дальше он говорит уже о личном, о том, чего понять вообще-то сложно. Он вот в этом разговоре говорит о дурных привычках русского человека, ну, например, носить кольца и бороду. Дескать, это сплошная антисанитария. Ну, вот судите сами.
2: Я обручальное кольцо снял на второй день. Никаких колец на руках, никаких браслетов. Ничего в уши не втыкать. Все это очень большое скопление микробов. Сразу вы не заболеете. Потом заболеете. Часы. Вот Дютин, известный русский журналист. У него часы на руках. Зачем? Почему у меня ничего нет? Почему на этих руках никаких колец нет? Здесь в ноздрю ничего не вставлено. Там, в ушах ничего нет. Потом возьмите, бороды ходят. Но бессовестные люди. Все, кто с бородой и усы, это же не гигиенично. Там скопилось огромное количество микробов. Прическа. Посмотрите, какая у меня. Короткая. Я бы был согласен, если мы все вообще будем постригаться наголо.
0: Услышимся через неделю. С вами Владимир Варсобин. Ну и, конечно, память о Владимире Вольфовиче Жириновском.
24: Пророчество Жириновского. Проект «Радио Комсомольская правда» о том, какие события предсказал Владимир Вольфович в нашем эфире. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Актер Александр Петров о том, какие фильмы нужно снимать.
8: Например, мое окружение, друзей, да и более того, кинотеатры сами говорят, и директора кинотеатров говорят о том, что снимайте фильмы 18+, потому что зритель этого ждет, и нам хочется что-то показывать в вечерние сеансы, в поздние вечерние сеансы, например. Запрос такой, безусловно, есть у людей. Смотреть умное, интересное, хорошее, классное кино, которое куда-то в тебя вонзается именно в кинотеатре. И это очень здорово и круто, что у нас есть освоенная область развлекательного кино. Но для всей семьи. Пускай оно будет, развивается, растет и так далее. И это супер круто. Но вот эта ниша, она так или иначе не совсем занята. Кино, которое заставляет подумать, кино, которое совершенно другой опыт ты проживаешь, посмотрев такой фильм с глубоким смыслом, с настоящими людьми, с настоящими судьбами, отвечая на сложные вопросы. эта ниша, она пока рискованная. Продюсеры, да, конечно, боятся туда окунуться. В сериалах гораздо проще пойти в эти вопросы. И зритель любит это смотреть дома. А вот что про кинотеатры? И здесь рисков больше.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама. «Комсомольская
1: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Григорий Лепс откровенно рассказал о диетах и любви к 20-летней подруге. Волшебные упражнения для похудения в офисе. В России делают бриллианты из кошачьей шерсти. Газета в продаже с 6 мая.
9: Для лиц старше 12 лет.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Народный артист России Стас Михайлов об угрозе западных ценностей.
10: Очень четко же проявилось, когда мир разделился на две половины. Не на какие-то полутона, а на белое, к которому мы себя относим. Это правда. И черное. Ну, потому что что тут греха-то таить? Посмотрите, те лозунги и та история, которая «прогрессивный» в кавычках Запад нас призывает, не от того, что я там опять сейчас говорю какие-то вещи такие правильные пытаться, я говорю по ощущениям своим. Мне не близко, когда моих детей заставляют быть «оно», мне не близко, когда вот все остальное, вот то, что мне неприемлемо, по сути, по моей семье, по моему рождению. Мне не близко, когда они уважают мою веру, когда стирают грани между мужчиной и женщиной. Мне не близко это все, когда моих детей заставляют быть амебами. Мне это все не близко. Я не хочу за этот мир педалировать. Мне близко моя страна с моими позициями.

0: Проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В «Великих луках» 20.30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Волонтеры Победы в предпраздничные дни на улицах города, который присоединился к общероссийской акции, и в школах раздают георгиевскую ленту. Они напоминают каждому о великом подвиге нашего народа и поясняют, что это не просто символ, но и дань уважения тем, кто отстоял мир. Это связь поколений, это наша память. 7 мая перед началом большого праздничного концерта у входа в драматический театр гостей тоже встречали волонтеры Победы, раздавая георгиевские ленты. Символ памяти украсил одежду каждого зрителя. В педагогическом лицее состоялась литературная семейная гостиная «Строчка вечности живет в семье». Гостями праздника стали также семьи воспитанников детского сада номер 26. Гостиная объединила взрослых и детей, которые подготовили проникновенные творческие номера. Звучали стихи и песни военных лет, наполненные искренними эмоциями. Проведение таких встреч подчеркивает важность преемственности поколений, когда дети вместе с родителями обращаются к истории своей страны через творчество, память о великом подвиге. Веки предков остается живой и передается дальше. Проекту «Зеленая область», инициированному губернатором Михаилом Ведерниковым, присоединяются все больше великолучан. Масштабная акция по высадке сосен прошла на территории инженерно-экономического лицея. Приняли участие в экологических десантах детский сад номер 3 и школа номер 6 города Великие Луки. Проект направлен на масштабное озеленение Псковской области. В рамках инициативы высажено 57,5 тысяч деревьев в 13 районах Пскове и Великих Луках. Эти молодые растения становятся символами памяти, гордости за героизм наших предков и преемственности поколений.
2: О валютах.
1: Доллар 74 рубля 62 копейки, евро 87,89, юань 10,97.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурная, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
0: Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». А это что значит? Мы продолжаем вас знакомить с героями нового времени, с героями специальной военной операции, с героями России, в конце концов. И пусть на груди у моего гостя нету звезды Героя России, во-первых, мы уверены, что это дело времени, вот, да. И он станет все-таки Героем России. А во-вторых, ну, все равно, все ветераны, все участники специальной военной операции для нас герои. Пусть не официальный там по бумагам Герой России, но народные герои, это абсолютно точно. У нас в гостях Александр Фролов, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, дважды кавалер Ордена Мужества. Как говорят в армии, дважды мужик. Александр, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Давай начнем с самого начала, ну, не совсем с самого начала, а с самого начала специальной военной операции. Как для тебя началась специальная военная операция?
4: Ну, она началась неожиданно, конечно, мы к ней готовились, вот, и морально, и как бы по всем остальным показателям, технику готовили, все остальное, людей, вот. Ну, были готовы, что будет серьезно все, и нам это, конечно, никто об этом не говорил изначально, но мы догадывались сами, вот, ну, смирились и пошли, так сказать, ну, Родину надо защищать, кто, если не мы, вот.
3: Тут приходит приказ.
4: Да, и тут приходит приказ, то, что мы все едем колонной, заходим в Украину, конечно, было темно.

0: Мы еще не понимали, где мы едем. Вот, три танка у меня, как помню, было во взводе. Нормально, люди были готовы, ехали. Вот. И только потом уже, когда начали вылезать из танка, и увидели то, что все, мы пересекли границу с Россией, Украиной, и ехали спокойно, как бы нормально, никто нас больно и не встречал, так громко, так сказать. Были, да, то, что видели людей, кто-то забыл, кто-то нам приветствовал, кто-то нам хлопал, флагами махал, как помню. Да и мы сами с флагами на танках ехали российскими, как бы.
1: Когда это самое-самое начало, это 24 февраля.
0: Да, вот нас, я помню, как помню, ночью построил комбат перед прямо границей, поздравил с 23 февраля всех, сказал, все, по танкам, мужики, и поехали. И все, в ночь 24 февраля мы заехали уже в Украину, нормально ехали.
1: Куда, в каком направлении?
0: В сторону Киева ехали, по дорогам, по населенным пунктам. Как бы нормально было все.
1: Через Чернобыльскую зону?
0: Ну да, тоже Сумскую область приезжали, Сумы, и как бы народ там видели. Были тоже кто-то рад, кто-то как бы нам хлопал, махал, приветствовал нас. Ну и, естественно, есть такие люди, которые против были, без них никуда. И нам осталось где-то 40 километров, 50 километров до Киева, до центра Киева, и нас уже начали, так сказать, плотно встречать.
1: А потом какие направления были?
0: Сумская область, Изюм брал. Самый первый раз Изюм брал. Взяли мы его как бы там уже. И дальше поехал Харьковская область и так далее. Тоже проезжал Бахмут. Сейчас уже на другом направлении. Луганское там в том направлении сейчас свою. И как бы нормально. Держал высоту один, ну, в танке. Как бы, чтобы наши подразделения дальше проходили. Это как раз вот было после Изюма. Мы дальше продвинулись. Держал высоту один со своим экипажем. Там же и получил ранение первое свое.
1: Вот. За это как раз был награжден?
0: Да, за это был награжден орден мужества. То, что держали высоту, наша техника проезжала. Вот.
1: Как это было?
0: Ну, лесополка, как помним, была такая, ну, не густая. Мой танк в ней стоял, вот, как бы, и отражали атаку, по нам велась атака, мы, как помню, ангар был один там стоящий, и из него, ну, велся обстрел миномета по мне. Не сразу мы его засекли, конечно, потому что непонятно было, а там просто потом птичку подняли, а там просто дырка в крыше, и он оттуда вел обстрел, и я сначала не понял, откуда ведется по мне обстрел. А ранение получил я, как помню, 5 утра. Ну, стоим, как бы нормально, ничего не ожидаем. И слышу, надо мной что-то как бы зависает. Но я не знаю, что. Докладываю по радиостанции там дальше командиру батальона. И он говорит тоже, типа, не надо высовываться, сидите, типа, тихо, и все нормально будет. Ну, мы сидели, и произошел то ли сброс, то ли что. Ну, и танк пробило.
1: Угу.
0: Пробило броню у меня, видимо, был кумулятив, либо фосфорное, и начался пожар в танке. Слава богу, как бы успели потушить. Есть в танке такая, ну, кнопка тушения пожара.
1: Какой танк? Т-72?
0: Т-72Б3М был у меня еще модернизирован, как помню. Вот, там есть тушение пожара кнопка. Ну, ее нащупал и нажал, и танк как бы сам потушил огонь. Ну, чуть-чуть обгорел, ноги обгорели, руки чуть-чуть обгорели. И получил множественное осколочное ранение.
1: В районе от сброса от этого, да?
0: Да, от этого сброса. Помню, повредил радиостанцию, никак не мог дозваться, ну, своего командования. И механик тоже хорошо сработал. Вот, и вывез как бы нас, наш экипаж. И нормально, меня потом эвакуировали. Как помню, в этом Вишневском, в центральном госпитале лежал, потом в Одинцово лежал в госпитале, и потом в санаторий отправили. Прошел курс лечения. И дальше уже попал на госграницу, еще был, Брянскую область стояла на госгранице.
1: Это когда эти террористы к нам сюда заходили?
0: Это в Курской было области.
1: Так.
0: А вот, я был в Брянской.
1: Ну, в Брянской области рядом. Там тоже это
0: ну, тоже ДРГ.
1: Террористическая группировка, да, вот эти ДРГ, да, там Российский добровольческий корпус, запрещенная в России террористическая организация, да, это да, очень да. важно проговорить. Это какие-то уроды, когда они мирных расстреливали по этому самому, ездили по деревням.
0: Да-да-да, это было в Курской области, ну и на пересечении Брянска. Как бы настрой бойцов был хороший, все были готовы, как бы угу. никто не боялся, все наоборот стремились там защитить, там, ну, кому-то охота была это почувствовать на себе, пройти этот путь. Мы их готовили, и, в принципе, все нормально проходило. Потом меня отправили, ну, я попросился опять на СВО туда, и уехал уже в роли командира штурмового взвода.
1: Вот смотри, это очень тонкий момент. Ты прошел через бои, горел в танке, получил ранение. Оно, кстати, я не знаю, как оно квалифицируется, там тяжелое или какое-то.
0: Средней тяжести.
1: Средней тяжести.
0: Да.
1: Получил ранение, долго восстанавливался. И в госпитале Вишневского, потом в Одинцово, там, в санатории, и вот это все. И, ну, слушай, ну ты же мог бы вот служить на нашей территории, готовить срочников, рассказывать им, как, там, как стрелять из автомата и как там, палить из танка, да? Угу. И все. Нет, ты попросился в зону СВО.
0: Ну, как разощищать-то родину надо. Кто, если не мы, поэтому как бы... Там уже знаешь, как что происходит, и знаешь, где враг, где бить, откуда он идет. Как-то попроще уже, привыкший к этому, так сказать, местонахождению. Иногда проще быть там, чем здесь вот работать.
1: Угу.
0: Там уже все свои, все друг друга знают. Ты знаешь человека, кто рядом с тобой спит. А тут надо каждого человека изучать, кто он, что он. А там уже знаешь, кто за тебя пойдет, с кем ты в бой пойдешь. Знаешь, где враг, куда бить, и все. Этого достаточно. Ну и ответственность, конечно, за свой личный состав.
1: Давай сейчас сделаем маленький перерыв. 2 минуты. Сразу после него продолжим. У нас в гостях Александр Фролов, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, дважды кавалер Ордена Мужества. Никуда не переключайтесь. Мы вернемся через 2 минуты. Я Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем вас знакомить с героями нового времени, с героями специальной военной операции. Это все в преддверии Дня Победы.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
4: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что не могут выставить? Сторожевой катер. У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: Реклама.
6: Ярмарка мастеров снова в городе. 16 и 17 мая в торговом центре «Рубин» мастера прикладного творчества представят свои работы. Изделия из эко-лозы, керамику, печатные пряники и другие товары ручной работы. На ярмарке вы сможете приобрести оригинальные подарки на выпускные в школах и детских садах. Ждем вас с 10 утра до 8 вечера в торговом центре «Рубин».
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: А знаете ли вы что?
9: Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Фролов, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, дважды кавалер Ордена Мужества. Александр Викторович, вот вы нам рассказали про один Орден Мужества, а второй?
0: Ну, второй Орден Мужества, он тоже был получен там на СО. Была замечена группа...
1: Где? Где? Ну, направление какое хотя бы?
0: Это вроде в Сумской области, ага. Как помню, группа в количестве там 15 человек и БМП. Вот, и своим экипажем приняли атаку и поразили. И технику, и личный состав был отражен. И...
1: Так, и все?
0: Тем самым мы...
1: Так скромно и просто?
0: Тем самым как бы у нас прошла наша группа, которая шла на... зачистку населенного пункта. Ага. И дальше мы начали продвигаться, и как бы тем самым населенный пункт был очищен от нацистов.
1: Я хочу подчеркнуть, дорогие слушатели, да, вы слышите, как спокойно и скупо Александр рассказывает нам про свои подвиги. Ну, вообще-то это, за это вручена госнаграда. Вот они все такие герои современные, все такие скромные, рассказывать никто ничего не хочет. А ведь за этим стоит огромная работа, куча нервов, куча крови, пота, да и, может быть, даже еще и жизни сослуживцев.
0: Мы, так сказать, не любим вспоминать данный момент, и мы скромные люди военные.
1: Хорошо, скромные люди. Тогда расскажи нам, пожалуйста, Саш, как вообще ты в армии оказался?
0: Вырос в простой семье, где отец тоже воевал в Афгане. Тоже награжден там Красной звездой, не помню, как она называется, тоже у него 6 там госнаград за отвагу, за храбрость, за доблесть тоже. Он тоже получил ранение, контузия у него очень сильная, на левом ухе он был контужен, не слышал им. А я смотрел, как помню, раньше был такой сериал «Кадетство».
1: Да.
0: Все его помнят.
1: Да.
0: Я его очень любил, смотрел. И как бы думал, и отцу говорю, вот, я тоже хочу пойти учиться в кадетское училище. И как-то думаю, давай-ка попробуем поступить. подал документы в Казанско-Суворовское училище, когда мне было 10 лет. Все, как бы пришел ответ на документ, приезжайте, проходите комиссию. И я поступил в Казанско-Суворовское военное училище. В 10 лет уже. И до 17 лет, 7 лет я учился там, в Казанско-Суворовском. И потом думаю, ну а куда идти? Уже как бы 10 лет проучился. Думаю, ну, пойду я дальше по стопам военного. И поступил в Казанское танковое училище. То 4 года учился там. И как бы потом уже 4 года отучился и по распределению попал сюда, в Подмосковье, служить. И тем самым уже пошла дальше карьера офицера у меня.
1: И здесь уже ну, то есть, получается, спецоперация началась вот из
0: Подмосковья. Да, вот я в 21-м году окончил училище. Угу. Как помню, в сентябре я приехал представляться командиру полка.
1: Сентябрь 21-го?
0: Да. И, то есть, прослужив...
1: Ну, то есть, даже 6, полгода не прошло, да?
0: Ну, да, 5 месяцев ППД, почувствовал вот эту гражданскую мирную жизнь, я уже сразу поехал воевать.
1: Слушай, ты, получается, на гражданке-то не был-то вообще?
0: Ну, да, 5 месяцев побывав тут в мирное время, послужил, и все как бы...
1: То есть, там в Суворовском училище, да, в казарменное положение, да. В танковом училище, в Казанском, да. Казарменное положение. Да. И тут вот только ты вздохнул, да. Свободы. Как это...
0: И уже она и закончилась. И все. И уже на протяжении 4 лет воюем, служим родине.
1: Семья есть?
0: Семья, да, есть. Жена, ребенок.
1: Что они говорят про твои награды?
0: Ну, сын гордится.
1: Сколько лет ему?
0: 7 лет.
1: 7 лет? Он понимает уже, что...
0: Ну да, он уже и даже в некоторых моментах на кружках хвастался. Вот мой папа там защищает, герой. Как бы, ну, нормально.
1: Ну, 7 лет, ну, хоть в школу, наверное,
0: да,
1: сейчас,
0: в школу,
1: наверное, первый
0: ходит,
1: класс.
0: Да.
1: Удалось проводить его в 1 сентября, первый раз первый
0: Нет.
1: класс? Нет?
0: Был да. там. Ну, ничего страшного. Мне потом фотографии показали, ну, нормально.
1: А у участников специальной военной операции есть целый ряд льгот, совершенно заслуженных. Здесь ни в коем случае мы не наводим тень на плетень, да. Вот, совершенно заслуженные льготы. В частности, вот в школу можно пойти без очереди, там еще что-то. Какими-то этими льготами пользовался?
0: Ну да, в школу он без очереди попал, как бы без проблем. И администрация школы отнеслась к этому. И как бы у меня дом жилой, новый. Новостройка. И застройщик дома подарил, как ветеран боевых действий, мне парковочное место. Ну, от себя лично он узнал то, что в его доме дважды, ну, орден мужества есть человек, и вызвал меня к себе в кабинет. У меня тоже была на то время машина. Вот, и сейчас есть. И предложил парковочное место бесплатно. Как ветерану боевых действий.
1: Ну, ты, наверное, на какой-нибудь подземной парковке.
0: Да, подземная парковка, паркинг подземный, под домом, с лифтом и со всеми там вытекающими.
1: Ну, слушай, танк свой ты там не припаркуешь?
0: Нет.
1: Ну, это,
0: там но... мало ему места будет. Заехать он сломает ворота.
1: Но жена паркуется, наверное?
0: Да, жена, мама паркуется, ну, нормально. Всех все устраивает.
1: Честно говоря, эта информация для меня сейчас, ну, такой немножко шок, потому что я-то думал, мы сейчас про государственные льготы поговорим, и вот это все. Но здесь я хочу выразить благодарность от себя. Понятно, что ты им уже выразил благодарность. Вот, ну, и поддержать товарищи бизнесмены, в первую очередь застройщики. Обратите внимание, посмотрите, какой шикарный ход и абсолютно правильный. Слушайте, на там одно-два парковочных места, ну, вы не, ну, беднее не станете. Но зато человеку заслуженному вот сразу есть куда машину ставить, нет проблем. А мы понимаем, ты же в Подмосковье живешь, наверное, да?
0: Да.
1: Ну вот, мы понимаем, что такое в Подмосковье жилые комплексы. Там не то, чтобы ночью, там вечером машину поставить негде. Там, в принципе, там чихнуть негде, чтобы это самое. Так что возьмите на вооружение, товарищи застройщики. Да. А что дальше? Когда закончится специальная военная операция? А мы не сомневаемся, что она закончится. Нашей победой. Ну, здесь.
0: Ну да, победа будет за нами в любом случае.
1: Да, сомнений никаких нет. Что дальше? Ты останешься в армии? Или, может быть, уже там на гражданку хочешь пойти?
0: Да нет, в армии также буду продолжать службу, обучать там.
1: Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
0: Да. Солдат обучать и все остальное в этом роде.
1: Может быть, учеба дальше? Потому что у тебя же есть возможность тоже поступить в там, высшее
0: командование. Ну, второе образование тоже в планах получить, так сказать. Ну, пока подождем, и потом буду поступать уже на второе высшее образование, получать в планах.
1: Саш, желаем тебе, чтобы ранений не было больше, чтобы и ни в танке не горел, нигде не горел, ничего. Чтобы парни твои, с кем ты служишь, кто у тебя в подчинении, тоже возвращались всегда с боевого задания, во-первых, выполнив его, во-вторых, без потерь. Без потерь. Спасибо. Никаких 300-х, никаких 200-х, никаких контузий, ничего. Мы вас ждем, очень любим, передавая от нас всем большой привет. И если вдруг кто-то разгоняет какие-то гадости, что мы там армию там не поддерживаем, нет, поддерживаем. Поддерживаем, любим, верим. И готовы помогать всем, чем только можно.
0: Спасибо.
1: Александр Фролов у нас был в гостях, старший лейтенант, командир мотострелкового взвода, дважды кавалер Ордена Мужества и счастливый обладатель парковочного места в своем жилом комплексе. Очень классная информация, правда, я очень прям от души очень этому рад. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», я Валентин Алфимов, мы продолжаем вас знакомить с героями нового времени, с героями специальной военной операции, так что никуда не переключайтесь и слушайте «Комсомолку».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Официальный представитель МИДа Мария Захарова о политическом пиаре через инфлюенсеров.
11: Нам стало всем это очевидно уже на современном этапе, когда мы увидели изнанки снаружи. Когда Анджелина Джоли начала летать на Украину, рассказывать небылицы, и потом выяснилось, что ей просто платят. И потом, мало того, были опубликованы соответствующие документы о том, что этим голливудским звездам платят. Это делается через фонды, которые имеют подпитку, связанную с соответствующими государственными структурами, спецслужбами и так далее. Или пиар агентства. Мы, кстати говоря, публиковали в свое время материал на этот счет, как западные пиар-агентства, которые, в принципе, в нашем с вами понимании, чем должны заниматься? Размещением рекламы, да? Видите, организацией каких-то интересных культурно-досуговых мероприятий, являются, по сути, переходниками между бюджетами государственными, бюджетами спецслужб и вот этими людьми, которые являются как бы общественными деятелями, так они о себе заявляют, а на самом деле просто проплаченные актеры, проплаченные певцы, проплаченные деятели. И вот эти пиар-агентства осуществляют моделирование общественно-политической повестки, которую уже потребляет общественность.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио
12: «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О терроризме.
13: Владимир Путин прокомментировал атаку ВСУ на Ростовскую область. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения, резюмировал президент в своем обращении на совещании Совбеза. Утром работа 13 аэропортов Юга России приостановлена из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Как сообщил Минтранс, этим вечером все ранее приостанавливавшие работу аэропорты Юга России работают в плановом режиме.
14: О нефти.
13: Цены на нефть начали расти после нового обострения между США и Ираном. Тегеран в ночь на 8 мая обвинил американские силы в нескольких атаках, вопреки заключенному перемирию. В Вашингтоне подтвердили удар по иранскому порту Кеш. Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесут еще новые удары, если Иран не пойдет на мирную сделку. Этим утром июльский фьючерс на Brent подорожал до $101 за баррель. Губернатор Самарской области встретился с министром энергетики России. Вячеслав Федорищев и Сергей Цивилев обсудили перспективы топливно-энергетического комплекса региона. Самарская область в федеральной системе мониторинга по газификации занимает 8-е место среди регионов России. В 2026 году ставим перед собой задачу максимально нарастить темпы подключения потребителей к газовым сетям, доложил глава региона Вячеслав Федорищев. По итогам 2025 года в области заключено 4278 договоров на дегазификацию домов. Газифицировано 10 населенных пунктов. По словам министра энергетики России, набранные высокие темпы реализации программы снижаться не должны. Газификация имеет важнейшее значение для жителей и промышленности Самарской области. Также обсуждалось, что совокупный объем инвестиций электросетевых организаций в рамках инвестиционных программ на 2026-2029 годы составит более 50 миллиардов рублей.
14: Обо всем.
13: Американский предприниматель Джоэль Вайншенкер стал новым владельцем замка Дракулы. Бизнесмен выкупил у наследников румынской принцессы Ильяны контрольный пакет акций компании, которая управляет замком Бран. Американцы уже начали набирать персонал для повседневной работы там, продажи билетов, а также технического обслуживания и организации мероприятий. И о погоде: в эти минуты в российской столице 9 градусов со знаком плюс, завтра днем будет 12-14 тепла. Больше новостей в новом российском мессенджере Джерри Макс в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
15: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично», автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. В гостях у меня сегодня Олег Рой, писатель, сценарист, драматург и волонтер СВО. Кстати, здравствуй.
16: Да, приветствую тебя.
15: Олег, скажи мне, пожалуйста, из всех твоих ипостасей, которые я так перечислил, какая на первом месте сейчас стоит?
16: Ну, все-таки, я думаю, это писатель, который работает на фронте.
15: Писатель, работающий на фронте. Писатель. Вот были вот есть военкоры, а можно сказать, что писатель может являться до некоторой степени военписом, если так сказать, военным
16: Нет,
15: писателем?
16: Нет, все-таки мы немножко другое, понимаешь? На нас не такая степень ответственности, как на военкорах, и не такая опасность. Да, она есть, ее много, она постоянно, она везде. Но мы зашли в подразделение на передок и вышли, а военкоры там работают 24/7. Это немножко другое. Лучше так сказать, это настоящие герои пера. А мы у них в подработке.
15: Олег, завтра великий праздник. Завтра 9 мая, завтра вся страна будет отмечать этот день, который, наверное, сейчас является главным праздником страны. Это и праздник, это и память, это и честь, это достоинство, это совесть нашей нации. Это огромный день, который не вмещает в себя, мне кажется, простое определение. Что для тебя значит День Победы?
16: Ну, День Победы – это все. Это мой дедушка, это мое будущее, это мое прошлое, это мое настоящее. Это герои, которые ушли, о которых я смотрел фильмы, читал книги. Да, на лекциях я рассказываю об этих героях. Это связь поколений. Это то, что будоражит меня ежесекундно. Это наши пацаны, в лицах которых я вижу тех же самых пацанов в телогрейках с черно-белых фотографий, которые были у деда просто вот как веером, знаешь, были рассыпаны по столу, когда в преддвериях 9 мая он наливал себе маленькую-маленькую стопочку, на нее так сверху черный кусочек хлеба, садился и рассматривал фотографии. Каждый год у него был это ритуал. И он плакал. Он все время плакал. И в какой-то момент он мне сказал: «Ты знаешь, стал забывать имена». И его это так дико расстраивало. Он говорит: «Стал забывать имена». И мне кажется, что вот в нашем сегодняшнем с тобой ритме жизни нельзя забывать имена ни наших прадедов, ни наших пацанов, которые сегодня на линии боевого соприкосновения.
15: Скажи, Олег, ты застал своего деда?
16: Да, конечно. Это был самый мой лучший друг. Это дед, который вообще меня воспитал. Дед, который мне привил абсолютную любовь к книгам. Дед, который был главным металлургом Магнитогорска, но при этом, при всем, как только попадал домой, он был просто душенькой для своей бабушки, с которой он прошел все. От котлованов, магнитки, от войны, с которой она его дождалась, с проблемами, да, почему? Потому что он пришел раненый. Человек, который, выходя из окружения, они вышли из окружения, вдруг поняли, что знамя полка осталось там. И ты знаешь, что они сделали? Они вошли назад туда, и фашисты просто ошалели. С каким трудом и потерями пацаны, те пацаны, мой дед, вышли, вырвались, и они были ошеломлены, когда те вновь вошли, забрали знамя и вновь вышли. И да, вышли уже прям совсем горсткой. Но это была вся его жизнь. И вот в этом был весь мой дед.
15: Мы когда говорим, я тоже застал своего деда, мы когда говорим о победе, мы видим перед собой конкретные лица. Лица родных людей. Это бабушки, это дедушки. Для кого-то отец и мать. Для моей жены, например. И есть возможность опереться на память общения с ними, и это резко сокращает расстояние. Такое впечатление, что она была вчера, эта война. Мы настолько они нам ее живописали, настолько она явно представляется нам. А вот если говорить про современную молодежь, ну вот зумеры, допустим, не застали наших дедушек, прадедушек, ну, потому что в силу возраста. Как мы можем сохранить память в этом празднике для них? Как сделать для них так же, чтобы он для них так же был священен, как и для нас? Как ты думаешь?
16: Да, я думаю, что на сегодняшний день мы делаем много уже для этого. Делали, никогда не опускали руки. Были несколько лет, когда мы занимались чуть другим, и вот это пламя победы отошло чуть, как бы, знаешь, так, ну вот забыли, ну было, ну да, есть чем гордиться, ну вот. Этим временем воспользовались в том числе и на Западе, когда начали переписывать нашу историю. Но это было всего несколько лет, они были уже давным-давно. А сейчас, мне кажется, мы делаем все возможное, чтобы наше молодое поколение, поколение будущих людей, кто будет управлять и любить, и защищать нашу Родину, с великим чувством гордости относились к этому величайшему празднику всех народов на этой планете. Всех народов на этой планете. И это очень важно. Есть чем гордиться. И ты знаешь, ну, ты-то тем более знаешь, я каждую неделю встречаюсь с молодыми. Да, я путешествую по всей стране. И каждую неделю, собирая в залах до 1000 человек, я задаюсь вопросом к залу. И в то же время получаю от них молниеносный ответ. Не социальные какие-то социологические опросы, а я это вижу вот на расстоянии вытянутой руки. Насколько детям, подросткам быстро и моментально заходит вера в своих прадедов. Когда ты об этом говоришь, когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. И наш президент сказал: мы не должны ни при каких обстоятельствах не забывать о той войне и, конечно же, чтить и помнить то, что происходит сейчас.
15: Гордиться памятью своих предков, гордиться победами своих предков и нашими тоже – это важно и правильно, и это даже не обсуждается. Как ты думаешь, это пламя какими, давай такое слово употребим, инструментами должно быть передано и донесено? Ты сказал, ты встречаешься с молодежью, ты пишешь книги. Это замечательно. Что еще, как ты думаешь, можно было бы сделать нашему поколению, чтобы передать пламя горения следующему?
16: Ну, смотри, я ведь все-таки тот самый писатель, который еще занимается анимацией, книгами для детей, спектаклями, да, который занимается еще и кино. И что такое анимация? Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. И вот через это надо показывать сегодня, да, да, это будут мультфильмы о наших героях, да, это будут мультфильмы, и да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Лицо войны, оно ведь и детское, и женское, да, оно трудовые будни, через это можно пройти, через это можно вот прочувствованно показать ребенку. Вот это один пласт. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Не эта яишка, которая все коверкает, коверкает нашего солдата, оружие, все коверкает. А это должны быть художники. У нас сегодня их много в стране. Это должны быть иллюстрированные, хорошие, доступные. Услышь меня, пожалуйста, это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой на основе, на базе Великой Отечественной войны, о памяти поколений, мне кажется, их надо не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать. Почему? Потому что это очень важно, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить по кошельку, потому что книги дорогие, по разным причинам они дорогие. А чтобы он взял то, что захотел ребенок, до чего трючонка ребенка дотянулась, до какой книги, и родитель мог бы купить. И издательство бы знало, да, это не та цена, которая есть действительная, но это цена, в которую вложилось государство, и поэтому книга стоит 100 рублей. Любая детская книга до 6 лет стоит 100 рублей. Пускай это будет так, пускай мы будем нести нагрузку, но тогда книги будут доступные. Вот что я хочу.
15: И, кстати, продолжая эту тему, поскольку ты сказал про анимацию, может быть, и анимационные фильмы должны стать более доступны. Ведь сейчас посмотри, если с семьей пойти в кино, ну, полнометражный анимационный фильм стоит примерно так же, как фильм художественный. Условно, билет стоит 700-800 рублей, плюс-минус, в зависимости от места. Но я говорю, есть и дороже, есть и дешевле, но, тем не менее, медиана такая. С семьей пойти из 2-3 человек, я имею в виду 2-3 детей и взрослые родители, это серьезная дыра в бюджете. Может быть, и для того, чтобы, как ты замечательно сказал, анимация как эстафета от нас будущему тоже должна стать для подрастающего поколения, по крайней мере, которое идет с родителями, родители же сопровождающие, они, дети не могут сами пойти. Может быть, тоже должна стать бесплатной или условно-платной?
16: Я думаю, что условно-платная она обязана быть. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, это очень хороший инструмент. Это доступный инструмент. Единственная проблема, ты понимаешь, ее можно сделать и бесплатно, еще и ребенку доплачивать. Качество. Кто ее делает? Вот за этим надо сейчас следить. Сегодня то, что я вижу на экранах нашей великой страны в кинотеатрах, это ширпотреб. Это все переделано, это все переозвучено, это все непонятно, каким образом слеплено.
15: Пережевано, я бы так сказал.
16: Да, и это настолько, в нем нет ни смысла, в нем нет ничего нет. И вот кто делает это? Что за профессионал этим занимается? Что за режиссер? Что за компания? Кто те люди, которые взяли на себя за государственные деньги ответственность по воспитанию нашего молодого? Кто эти люди? Кто? Что за ними стоит? За спиной у них что стоит? Если за ними стоит действительно работа, да, когда вот мы говорим с тобой, к примеру, там, Михалков, ну, у меня не возникает вопросов, Кончаловский, ну, не возникает у меня вопросов, да. А есть люди, про которым, ну, возникают вопросы. Ты смотришь, что он сделал, и понимаешь, а я бы вот ребенка не повел. Ну, не знаю почему.
15: Да, замечательно сказано. Качество, стоимость, смысл и традиция. Вот что должны анимация должна передавать нашим детям. Я не устану повторять эту фразу, я ее запишу и буду теперь повторять. Анимация – это эстафета, которую мы передаем будущему. Потому что мы к анимации все-таки, надо признаться, относимся как к легкому жанру. Дорогие друзья, программа «Все не так прозаично» с вами, автор и ведущий Вячеслав Коновалов. В гостях сегодня Олег Рой, писатель, сценарист, драматург и волонтер СВО. А мы уходим на небольшой новостной блок и вернемся буквально через пару минут.
2: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП –
17: Это самые актуальные и звездные гости. Слухами реклама.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
19: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
20: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии, небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
15: Мы возвращаемся, дорогие друзья, с программой «Все не так прозаично». Автор и ведущий Вячеслав Коновалов. В гостях сегодня у меня Олег Рой, писатель, сценарист, драматург и, как я уже сказал, волонтер СВО. Вот об этом и поговорим, потому что я знаю, сейчас ты только-только вернулся с передовой, то, что сейчас говорят, ходил за ленточку. Расскажи, пожалуйста, о том, что ты там делал и какие у тебя впечатления. Опять же, насколько там помнят День Победы?
16: Ты знаешь, ну, во-первых, там не помнят, там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней,
15: и в нашу
16: победу,
15: будущее.
16: Да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. И мне в этот раз, ты знаешь, мне, я только месяц тому назад вернулся оттуда, и мне выпало огромная честь поехать опять на передок, прямо туда, знаешь, и к нашим, и Барсам, и Крусь, и к Волкам, в добровольческий корпус, к пацанам, которые вот перед моим, после моей встречи условно уходят в бой. Да, это исключительная возможность для меня. Но в чем гордость? Мы повезли туда мощи Серафима Саровского. И они первый раз покинули вообще обитель. И вот этот груз ответственности, когда у тебя, знаешь, на руках находится то, к чему прикоснуться-то как-то вот даже в душе. Надо быть настолько правильно верующим, что ты все время думаешь, а имеешь ли ты право? И когда ты это привозишь туда, напередок, и пацаны понимают, что ты им привез, и вся команда, которая была с нами, это была команда, которая несла полную ответственность за то, что мы с собой везли. И когда вся команда стоит и видит, как пацаны подходят, целуют, шепчут что-то, трогают, обнимают, ты понимаешь, что у них в голове? И могу тебе сказать, что каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе. Первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
15: Все не зря, дорогие друзья. Олег Рой, писатель, сценарист и драматург. Объявлено перемирие, Олег, на праздник, на 9 мая. И Министерство обороны Российской Федерации предупредила киевский режим, что в случае провокации 9 мая последует массированный ракетный удар по центру Киева, по так называемым местам принятия решений. Твой прогноз, будет ли эскалация военного конфликта 9 мая? Проще говоря, пойдут ли на это фашисты?
16: Ну, мы с тобой знаем, и сегодня мы с тобой видим, да, что не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает киевский режим. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. Может быть, действительно, что-то сработает внутри, но не у них, а у тех, кто стоит у них за плечами, понимаешь? Вот они могут осадить этого наркомана, но он уже настолько взорвался, что он уже диктует Европе, как себя вести. Он вытер ноги уже обо всех. Макрона, Шольца, ему никто, вообще никто не указ. Они настолько его зазвездили, что это вот посредственность, да, не до актер, не до политик, не до комик, не до кто, не до человек. Это просто сущность. Да, оно взяло на себя такие обязанности руководить жизнями людей и убивает мирное население нашей страны и своей страны мирное население. Это ведь геноцид, который
15: нанесет
16: сегодня...
15: удар 9-го. Отдаст приказ Зеленский нанести удар по Москве?
16: Я думаю, 9-го. Он его уже давно отдал. Я думаю, что они уже все планы из Великобритании, из США уже все подготовили. Никто уже не скрывает свою участие. Великобритания 120 тысяч ракет, США бомбы передают сейчас, и это большое количество. Неужели ты думаешь, они там не понимают, что каждая бомба – это мирный житель, это наш солдат? Они ведь понимают, 120 тысяч дронов. Как ты думаешь, сколько солдат? Если даже один к одному. Что Великобритания не понимает, что она передачи этого подписывает приговор нашим солдатам? Конечно же, понимает. Мало того, они даже хотят этого. Только раньше, если они скрывались, то нет, не скрываются. И даже если у Зеленского хватит ума, не у него, а кто за ним, не нанести удар 9 мая, дай бог, чтобы так и было. Почему? Потому что, ну, не надо этого делать. Но даже после этого, мне кажется, что мы в конечном итоге должны ударить вот просто кулаком за то, что он творит с нашей страной вот эти последние несколько месяцев. За то, что он просто засыпал нас БПЛА. Вот за это надо. Надо просто трахнуть так, чтобы, прости меня, по столу кулаком и по карте Украины, чтобы просто затрещали все, чтобы все поняли, хватит, нет больше ни красных, ни черных линий, нет больше ничего. Есть слово России, сказал, сделал, все, жестко.
15: Олег Рой, дорогие друзья, сегодня в гостях программы «Все не так прозаично», автор и ведущий программы я, Вячеслав Коновалов. И только что прозвучало то, о чем говорят практически все на этой неделе, после объявления перемирия и после того, как Министерство обороны Российской Федерации предупредило киевский режим, что в случае эскалации 9 мая и нанесения удара по Москве наш ответ будет адекватным. Ты предполагаешь, что это будет, что это случится, и то, что мы нанесем этот удар?
16: Я бы очень не хотел, чтобы это случилось. Я имею в виду, чтобы он не нанес удар по Москве. И именно в этот день. Потому что он и так сюда посылает такое количество на Москву БПЛА. Но я бы хотел второе. Чтобы мы нанесли в любом случае этот удар. Но, давай говорить правду, у нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру, и мы ее видим. Те, кто внимательно наблюдает за телодвижениями, которые происходят, мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, знаешь, ах, шашкой наголо полетел бы, шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись, посмотри, подумай. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашей, президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. Насколько мы правильно себя сейчас ведем.
15: Скажи, пожалуйста, в этой ситуации надо садиться за стол переговоров с Украиной?
16: В любом случае, и наш президент об этом говорил, и Лавров об этом говорил не раз, мы готовы сесть за стол переговоров. И нам кажется, я имею в виду сейчас себя, что это действительно тот шанс, когда можно все-таки остановить, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие
15: и жесткие,
16: что никаких бы других поползновений не было. Почему? Потому что даже сейчас мы знаем, да, что Германия стремится в этот самый ядерный клуб, наплевав на то, что когда-то была подписана ей же документация. Вещь не превращать себя в того самого военного ежа, быть далеко-далеко от ядерного оружия. Наплевали они на все надписи. Все им это наплевать. Только и только сила.
15: Скажи, пожалуйста, ты сейчас вернулся с передовой, и тебе вопрос как писателю. Читают ребята? Если читают, то что?
16: Ты знаешь, читают все. Когда, если кто-нибудь в этой студии тебе скажет, что ребята не читают военную тематику, врут. Вот значит врут, и значит не работают. Читают вообще все. Да, конечно, если ты им привозишь там книги, которые связаны с твоей прошлой жизнью, они это читают. Но мы же сейчас сделаем большой проект «Россия – страна счастья». И там есть детский блок, там есть взрослый блок. И ребята с таким упоением слушают об этом, с таким упоением читают те книги на обратной стороне, которых есть логотип «Страна счастья». И многие говорят: слушай, Рой, у меня там трое осталось. Ты когда будешь уже доделывать мультфильмы? Я говорю: доделаю. Сейчас Ваня, Варя путешествуют по нашей великой стране. А к нам туда, на Алтай, заезжают, да. А что у нас там будут смотреть? Значит, смотри, я сейчас тебе скажу, что надо там... И ты понимаешь, ты видишь, как вовлечение какое идет. И вот эта вот страна счастья будущего для них сегодня с книгами, с мультфильмами, с театрами, с мюзиклами, с игровым пространством, с парками, с аквапарками. Для них это такое развлечение сегодня ума на будущее. И они понимают, есть куда себя приложить и куда ребенка своего направить. Вот в чем сегодня составляющая тех пацанов, которые там воюют. Они воюют за завтрашний день и знают, что они там будут делать. И знают, для чего там дети нужны. И знают, почему Дальний Восток. И знают, почему профессия нужна именно туда нацелена. Он мне говорит: слушай, а я своей прям дочери сказал, ты давай-ка вот изучай. Изучай, я вот с Роем поговорил. Ты давай-ка к Дальнему Востоку присмотрись. Там к твоей профессии инженера есть огромное применение. Понимаешь, как это работает? Они думают о завтрашнем дне. Они воюют за завтрашний день, за победу, которая принесет им завтрашний день для ребенка, для семьи, для великой страны.
15: Дорогие друзья, вот такие слова, мне кажется, нужно просто отлить в бронзе и поставить в каждом углу для наших недоверчивых. Я, кстати, вопрос тебе хотел задать про недоверчивых. Ты сказал замечательно, что есть чем гордиться, говорили некоторое время назад, но с оговорками. Да, вот был День Победы, который как-то старались превратить в день траура и печали, и день разочарование, если хочешь, до некоторой степени нашей истории. Ведь эти люди никуда не делись. Они и сейчас, в общем-то, вокруг нас ходят. И мы с тобой прекрасно знаем, что они по-прежнему ведут свою работу, в том числе и с детьми.
16: Да.
15: Как
16: мало
15: ты к этому относишься?
16: Я понимаю, что мне с этим сложно. Тем более я знаю, что многие из них остались на руководящих постах. Многие из них ставят резолюцию, как только видят имя Роя, убрать. Ну что? Где? Кто? Рой? Не надо. Ну что? Не надо. Он же за страну. Он же за детей. Он сейчас натворит нам тут детей, которые будут очень сильно любить родину, которые, не дай бог, начнут верить в Бога, а не в папу один и в папу два, или в папу четыре. И это бесит их, бесит. Но я просто понимаю, что мы живем в этом. Я понимаю, что мы скоро начнем прощать всех, что скоро начнут возвращаться те, кто плюнул на
15: тяжело.
16: Нас.
15: Ох, тяжело. Вот эта тема подняла для отдельного часа разговора. Я думаю, мы должны встретиться в этой студии еще раз, дорогие друзья, потому что тема, которую сейчас затронул Олег в конце, тема возвращения, прощения, тема конца войны, ей должна быть посвящена отдельная программа. Еще раз напоминаю, с вами был сегодня Олег Рой, писатель, сценарист и драматург, волонтер СВО и программа «Все не так прозаично» была с вами, автор и ведущий Вячеслав Коновалов. Смыслы, которые мы проговорили с Олегом, требуют отдельного осмысления, я так думаю. И, конечно же, мы с Олегом встретимся в этой студии еще раз. Спасибо, до свидания.
16: Спасибо, до свидания.
21: «Все не так прозаично» – программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Кирилл Коктыш о съезде лидеров ЕС на саммит в Армении.
4: Главная цель этого мероприятия – это демонстративное оскорбление России. В первую очередь со стороны Британии. Это демонстрация того, что Евросоюз готов в любом качестве с США, без США, с деньгами, без денег, но противостоять России. В этом плане не важно, что говорили, а важно, где собрались. Ну и важно, как это озвучили, а не важно, что решили и какие решения это приводятся. То есть в этом плане нельзя реагировать так, как хочет твой оппонент, но не реагировать абсолютно невозможно. И смотреть, каким образом можно будет навязать свою игру и свои правила. То есть здесь надо просто понимать, что и Пашиняна, и Армению будут стремиться превратить в оружие против России. И, конечно, возникают вопросы политики на постсоветском пространстве, потому что, скажем откровенно, успехов и прорывов на этом направлении маловато.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.

0: Что кремлевский полк, как система, он существовал. Дело в том, что просто функции этого полка выполняли различные полковые структуры из московского гарнизона. То есть, это не явление такое общее, скажем так, доступное. А вот уже в 18-м году появляются латышские стрелки, появляется потом...
1: В Кремле.
0: В Кремле. А потом появляется школа, это называлось пулеметной школой и так далее. Но это уже структуры, которые, завязаны жестко на Кремль, то есть не подлежащие какой-то передислокации и так далее. В итоге кремлевских курсантов тоже вводят. Появляется объединенный краснознаменный кремлевский полк, появляется отдельный офицерский батальон, то есть, Кремль надо было и охранять, и защищать. Скажем так, вот если посмотреть по документам эпохи 30-40-х годов, то задача перед этими структурами стояла охрана и оборона московского Кремля. И, в общем, это вполне серьезно, это задачи абсолютно боевые, то есть, надо было так или иначе выполнять, и не просто выполнять, это, в общем, те вещи, которые, требовали достаточно жесткого режима дисциплины. Это первый момент. И второй момент – это высочайшая военная выучка. Это тоже очень важный момент. Дело в том, что без системной подготовки обеспечить какое-то нормальное функционирование полка – это сложная задача. Надо отметить, что у меня ощущение, что специально на 7 мая это перенесли, потому что в этот момент идет подготовка к Параду Победы.
1: Кроме того, именно 7 мая в последние десятилетия проходила инаугурация президента Российской Федерации. Я правильно говорю?
0: Абсолютно. Надо иметь в виду, что президентский полк – это не просто вот люди, которые стоят у могилы неизвестного солдата, это вот почетный караул. Это не только те люди, которые на мероприятиях высших государственных участвуют в Большом Кремлевском дворце, но это в первую очередь мощная боевая единица, которая готова решать самые серьезные вопросы. И, конечно, День полка 7 мая – это, в общем, отчасти символично, потому что, в общем, праздновать-то некогда.
1: Это точно. Говоря об истории, если наши слушатели заглянут на сайт «Комсомольской правды», то вы увидите массу фотографий нашего легендарного фотокорреспондента Володи Велингурина, который он делал за последние, 20, может быть, 25 лет. И там показаны фрагменты, которые вы нигде не увидите. Это занятия, строевая подготовка, там даже есть макет. Раньше же, я напомню, пост номер один был у мавзолея Владимира Ильича Ленина. И чтобы научиться правильно шагать, становиться вовремя, четко выполнять эти ритуальные движения, был даже деревянный мавзолей, около которого наши бойцы, в общем-то, тренировались, скажем так. Вот. И обратите внимание на снимок еще, где солдаты кремлевского или президентского полка на утренней пробежке, это 6 утра, и наш фотокор Володя Велингурин бегал вместе с ними и сделал эти удивительные фотографии. Вот. Сергей Ильич, сразу, наверное, у многих возникнет вопрос, как сегодня соблюдаются традиции в президентском полку? Что это? Как проводятся эти занятия? Потому что это единственное подразделение, которое находится в Кремле. Есть казармы, есть музей.
0: Да, все это есть. Кстати сказать, мавзолей деревянный не строили в Кремле, а это только фасад мавзолея, то есть, куда подходит.
1: Понятно, да. Я, может быть, слишком общо.
0: Вот. На самом деле это действительно уникальное подразделение с уникальными традициями. Я не буду говорить о традициях, которые существуют внутри полка, потому

0: Ну, они очень интересные и, скажем так, симпатичные. Но президентский полк на самом деле структура, которая, ну, как правило, приходят люди без высшего образования и так далее, уже потом получают и высшее образование, и обучаются. Но там очень любопытен другой момент.
1: Офицеры вы имеете в виду, да?
0: Нет, офицеры с высшим образованием. Я говорю о тех, кто служит.
1: Ага, понял, понял.
0: Там другой момент. Это структура, которая очень быстро и эффективно формирует, ну, скажем так, правильно отстроенные мозги тех, кто служит. Я сразу могу сказать, что это уникальное подразделение, которое, ну, оно рождает там генералов, там все прочее. Но дело в том, что она рождает людей, которые приходят в управленческие структуры. И это любопытно, потому что очень многие из тех, кто служил срочную службу, заметьте, не офицерскую, а срочную на уровне рядовых там сержантов, очень многие из них становятся гражданскими управленцами. Они не идут продолжать свою службу в армии. То есть кто-то идет, там вопросов нет. Но такого количества гражданских управленцев, которые дает президентский полк Российской Федерации, наверное, аналога я не смогу назвать.
1: Сергеевич, ну вот у меня еще и у наших слушателей, наверное, возникнет такой вопрос. Мы почти каждый день по телевизору видим воинов президентского полка, которые обеспечивают протокольные мероприятия с участием главы государства в Кремле. И можно перечислить, если это не секрет, если это не тайна, какие обязанности, кроме обеспечения поста номер один, выполняют наши воины?
0: На самом деле, главными задачами президентского полка это все-таки задачи, связанные с обеспечением безопасности Московского Кремля. То есть это резиденция власти, это, скажем так, ну, это безопасность первых лиц государства. Это вот гадалки не ходи. Понятно, что есть очень важные, сверхважные подразделения типа служб безопасности президента и так далее. Но вот периметр Кремлевской крепости, Кремлевской цитадели, скажем так, внешний периметр безопасности, все-таки это задача президентского полка. Я очень хорошо помню, я учился вместе с товарищем, который проходил службу, ну, на историческом факультете МГУ, который проходил службу в президентском полку. И мы что-то обсуждали, он говорит: «Плаши, вот никогда не забуду. Я стою, младший сержант, на посту, ко мне идет генерал-лейтенант. Я его разворачиваю, объясняю, что, товарищ генерал-лейтенант, вы сюда пройти не можете».
1: Супер!
0: Он говорит: «Впечатление совершенно потрясающее, что у генерала, которого разворачивает младший сержант, что у меня, что я младший сержант, вот у меня есть инструкция, вот, ну, табель поста, вот, ну, кто может пройти, кто нет, и генерал пройти не может».
2: Продолжение через несколько минут. Непарадные портреты с Александром Гамовым. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио. Главное событие 2026 года. Впервые в Великих Луках. Единственный передвижной цирк на льду в России с 3 по 16 мая. Лама, олень, дикобраз, собаки, большие попугаи, ара, обезьян, басерон, рысь, сервал, леопард, морские котики, морской лев ждут вас на парковке ТЦ «Апельсин».
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильность. стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Непарадные портреты с Александром Гамовым.
1: 7 мая 2026 года, 90-летие президентского полка. Вот рядом со мной находится доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического факультета МГУ Сергей Викторович Девятов. Сергей Викторович, а вот мне, может быть, одному из немногих журналистов посчастливилось быть в конной части президентского полка. Мы как-то с Леной Журавлевой, которая у вас работала, ездили в этот президентский полк. Это конный эскорт, правильно называется, да? Он впервые был введен, если мне память не изменяет, в обиход или на службу, ну, где-то лет 20 назад, да? А как зародилась вообще эта мысль? Почему решили возродить эту традицию? И что это задает не только в визуальном плане?
0: Я думаю, что ездили вы с Богомоловой на это мероприятие. Она в этот момент уже была пресс-секретарем.
1: Да, да, да. Ага, так.
0: Вот. А дело в том, что встал вопрос, что, ну, в большинстве стран, ну, скажем, то, что называлось всегда цивилизованными странами мира, существует вот система почетного эскортирования лошадками во время важных государственных церемоний, там, визитов и так далее. Вот. И была поставлена подобная задача. И надо сказать, что она была достаточно хорошо и быстро выполнена. Более того, специалисты ездили, смотрели, как это все организовано в разных странах.
1: Теперь к нам ездят.
0: К нам боятся ездить, потому что у нас все лучше, чем у них. Нет, но это реально так, не потому что мне хочется похвалиться, а я просто реально говорю как.
1: Я подтверждаю.
0: Нет, так оно и есть. Вот, я ездил, когда знакомились вот с традициями, я ездил в одну из европейские страны, не буду называть какую, и когда я увидел парадную площадь, слегка закаканную лошадями, потому что они там стояли 3 часа, я честно спросил, я говорю, ребята, а мы-то с этой проблемой справились? Я говорю, ну что там, ну, все уберем, все будет замечательно. Я говорю, просто потом же там машины идут, и они давят вот это вот конное...
1: Я понял. Сергеевич, а еще же, мне еще повезло, потому что есть в Кремле орнитологическая служба, и у меня там даже была знакомая коршун альфа. Нет, а как ее, порода какая? Ястреб. Ястреб, ястреб.
0: Теревятник.
1: Ястреб, теревятник альфа, она служила в Кремле более 20 лет, да, ее, к сожалению, сейчас нет, но вот она меня узнавала, она меня не кусала, не клевала, не царапала, с удовольствием меня всегда приветствовал Крюгер, помните, да? Вот. Это же тоже президентский полк, да, орнитологи? Или я не совсем...
0: В любом случае, вот все структуры, включая там конный эскорт, включая орнитологическую службу, это единая структура, которая входит в систему коменданта Московского Кремля. То есть это комендатура Кремля, грубо говоря. И надо отметить, что, конечно, Альфа, который уважаемый Александр Петрович Гамов вспомнил, вот, действительно уникальная птичка, она совершенно потрясающе гоняла ворон. Вот у нее это было в крови. Она прожила в 2,5 раза дольше, чем живет обычная птица ее породы. Но главное, она была еще и очень, скажем так, фотогеничной. Она любила, когда ее снимают.
1: Она позировала. А вот филин Филя, как он, жив-здоров?
0: Да, слава богу, жив-здоров. Он здоровый. Вот.
1: Привет ему передайте.
0: На фоне, на фоне других птиц его вороны боятся панически. То есть московские вороны на территории Кремля не залетают.
1: А я объясню, как знаток. Ну, это меня Сергей Вич научил, значит, быть знатоком кремлевских каких-то традиций. Ворон почему разгоняют? Не потому, что там что-то Филя или Альфа имеют против, а просто, чтобы они не садились на купола храмов, церквей, которые здесь находятся на территории, и чтобы не царапали позолоту. Я правильно сказал, Сеч?
0: Ну, там не позолота, там сусальное золото, поэтому если ворона садится на хвост, это немножко тормозит когтями, в общем, сусальное золото с куполов слетает.
1: Ну, но сейчас ворон, вот я сейчас шел в Кремль, и вы же слышите, радиослушатели, никто не каркает здесь, вот, все спокойно.
0: Нет, ну, есть приблудные стаи ворон, которые не знают, что такое Кремль. Но московские вороны в Кремль уже давно не залетают.
1: Да, да, им все объяснили очень, очень хорошо. Ну и Кремль, мы не случайно начали со звона колоколов кремлевских, потому что, я понимаю, формально в президентский полк они не входят, я имею в виду вот люди, которые часовщики кремлевские, с которыми мы тоже были знакомы, мы знакомы, это тоже придает же вот звон, вот то, что мы слушаем, любим слышать особый звуковой аромат, если можно так выразиться.
0: Ну, здесь другой момент. Это уже не звуковой аромат, это один из символов Российской Федерации, российского государства. Перезвон кремлевских куполов – это отдельная, совершенно отдельная тема. Но реально, вот как есть заставка на Кремль телевизионная, как есть заставка на Красную площадь, а также звуковой момент, символ Российской Федерации – это, конечно, перезвон колоколов на Спасской башне.
1: Сергеич, еще я не могу, знаете, не могу не спросить, а почему, ну, были бы будни у президентского полка, ну, и служили бы солдаты и у Вечного огня, и по периметру Кремля, и обеспечили бы протокольные мероприятия с участием главы государства, мы все равно видим. А для чего потребовался такой праздник, как развод пеших и конных караулов, которые ну, в холодное время не щадят зрителей, холодное время не проводится. Для чего вот это вот, извините за это слово, шоу необходимо здесь, в Кремле, каждую субботу, да?
0: Да.
1: Вот. Со скольки до скольки?
0: Ну, это начинается в 12 часов дня, и любой, кто купил билет в Кремль, может спокойно взять и посмотреть это зрелище.
1: То есть не на развод караулов, а, допустим, ну, в храмы, в музеи и так далее?
0: В данном случае даже на посещение Кремля, музеев, храмов не принципиально имеет право это дело посетить. Но дело в том, что это очень важный момент, связанный с некими достаточно старыми русскими традициями. И развод караулов, ну, он условный развод, он не заканчивается тем, что людей расставляют по конкретным точкам там Кремля.
1: Ну, то есть воинов имеется в виду, не зрителей, а воинов.
0: Да, и здесь момент очень важный. Это одна из визитных карточек Российской Федерации. А это очень дорого стоит, потому что Подобные вещи есть в немногих странах, но когда это еще идет и в качестве некого зрелища, ну, как правило, на развод караулов, ну, емкость трибун, там, вот то, что возможно, это, ну, 2500 человек. То есть, ну, просто вот больше не помещается на Соборной площади. Но это еще и потрясающая картинка. Да. Я могу сказать, что развод караулов дорогого стоит. Это некое возрождение воинских традиций, которые существовали в на российском государстве, в Российской империи, в Советском Союзе многие-многие-многие столетия.
1: А вот Сергей Викторович Девятов был одним из тех, кто стоял у истоков возрождения этих традиций. А почему решили воинов, которые участвуют вот в этих праздниках, в этих разводах, переодеть форму 19 века, да? Или элементы там, или как? Расскажите.
0: Там отчасти форма конца 19 века, отчасти это форма, которая была сделана, ну, чисто вот, скажем так, показательная форма, это драгунская форма, которую делали в начале 20 века, но стоит отметить, что в данном случае, вот, ну, все, начиная от, собственно, формы и кончая киверами, это вещи совершенно уникальные, которые нас возвращают к совершенно замечательным нашим истокам.
1: Я бы хотел поблагодарить доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории Московского государственного университета Сергея Викторовича Девятова за этот разговор.
2: Непарадные портреты с Александром Гамовым. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
7: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о ситуации в Ормузском проливе.
8: Очевидно, что вооруженные силы США и флотационное вооружение не в состоянии деблокировать Ормузский пролив. Это просто на сегодняшний день невозможно. Иранцы контролируют все входы и выходы в Ормузский пролив со стороны Персидского залива, контролируют стратегически важные острова типа Кешем, Большой Малый Дом и Абу-Муса. Контролируют острова и прибрежную свою территорию, где созданы мощные системы по противодействию проникновению любых кораблей в виде ракет, беспилотников, быстроходных катеров и так далее. Американцы просто не в состоянии обеспечить. Вот и все. И так как они не в состоянии обеспечить. Вот Трамп в своем стиле начинает там выдавать желаемое за действительное. А Рубио говорит вот то же самое, в общем-то, да? То есть это тупиковая ситуация.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Весна. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
4: Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
4: О важном.
7: Россия согласилась поддержать инициативу Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, перемирие с 9 по 11 достигнуто за счет контактов Москвы с Вашингтоном, а также США с Киевом. Ушаков добавил, что инициатива перемирия достигнута в развитии недавно прошедшего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, Россия поддержала инициативу американского лидера о проведении обмена пленными с Киевом в формате «тысяча на тысячу». Владимир Путин сейчас проводит в Кремле двухстороннюю встречу со своим казахстанским коллегой Касым Жомартом Токаевым. Президент Казахстана прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в субботу Токаев вместе с другими лидерами будет присутствовать на параде на Красной площади, примет участие в церемонии у могилы неизвестного солдата и в других торжественных мероприятиях. Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
4: О назначениях.
7: Дмитрий Щербинин занял пост заместителя министра обороны России, следует из информации с сайта Российского военного ведомства. Щербинин в 2024 году стал советником министра обороны. С 25 по 26 год занимал должность начальника Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России. С назначением на пост замглавы военного ведомства в сферу ответственности Щербинина будет входить Департамент информационных систем министерства. Вандалы осквернили советское воинское захоронение на центральном кладбище Вены накануне Дня Победы. Об этом сообщило в своем телеграм-канале российское посольство в Австрии. Повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение этой страны от нацизма. Такие преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы, заявили дипломаты.
4: О США.
7: Пентагон впервые опубликовал материалы о контактах с НЛО. Это 162 документа, которые содержат снимки и видео, показания экспертов, а также неизвестные атмосферные явления, которые могли быть вызваны внеземным влиянием. В комментарии к публикации говорится, что материалы представляют собой нерешенные случаи. Это означает, что правительство не может вынести окончательное определение о природе наблюдавшихся явлений. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
9: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Огромное спасибо Николаю, что пришел к нам в гости. И вот сейчас мы его попытаем, товарищи. Сейчас вот мы все узнаем про режиссуру и про создание блокбастеров. Вообще профессия режиссера можно научить? Или вот это должно внутри гореть огонь, который так ха, выпустил, и он работает? Вот. Или вот просто я помню историю, когда Бодров-младший пришел к Бодрову-старшему и говорит: «Отец, я буду режиссером, все, я поступаю на режиссерский». Отец говорит: «Слушай, я тебе тому, что должен знать режиссер, я тебе научу за полгода, да, а тебе нужно общее образование, общее знание». Вот. И он поступил на культурологию. Вот насколько это все байки, или все-таки это профессия, которой можно научить, нужно знать конкретные параметры, все такое, или надо больше читать и узнавать? Вот как здесь надо?
10: Вечный вопрос.
9: Задают все, да?
10: Ну, нет, я пытаюсь сам на него ответить, потому что я же преподаю в ВГИКе и в АРКе, киношколе. И знаете что? Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер – это жизнь. Ну, для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите…
9: Душа распахнулась.
10: Да. Они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать, они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение.
11: То есть кончается знание и все?
10: Я думаю, что это не совсем так. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя. И она очень конкретная, я бы сказал.
11: Ну вот если конкретно, то что? Ну вот вы успешный, талантливый режиссер.
10: Спасибо.
11: Вы снимаете, пожалуйста, вы снимаете очень хорошие фильмы.
10: Спасибо.
11: На «Легенде номер 17» я там даже прослезился.
10: У вас хороший вкус.
11: Спасибо. Да, давайте говорить друг другу комплименты. Но вот как так получается? Вы много читаете, или вы изучаете теорию режиссуры, или вы развиваетесь во всех сферах, в которых только можно развиваться, или вы общаетесь с большим количеством людей. Вот как так, чтобы вот этот огонь такой, да, чтобы он все-таки этот огонь как-то не потух быстро, да, вот он все-таки горел и грел зрителя в том числе.
10: Вы знаете, по-всякому бывает. Я, к сожалению, очень мало читаю. Я в детстве успевал читать много, и до сих пор это мне помогает.
11: Ну, мы с вами советские заставлял. Дети.
10: Даже не в этом дело. Не вот в этом? Меня отец спровоцировал, он придумал, как это со мной проделать. И он знал, что я хотел стать кинорежиссером с детства, с 4 лет. И он очень не любил, когда я смотрел кино, потому что ему казалось, что это такое абсолютное развлечение и больше ничего, пустое развлечение. Но он использовал вот эту мою любовь к кино, сказав, что режиссер должен очень много знать и много читать. И я с первого класса начал читать книги про кино, причем такие серьезные. Это были не только журналы, это были монографии. Я очень рано прочитал, допустим, там, книгу Кончаловского «Парабола замысла». Я читал педагогические труды, и не только педагогические, а самые разные труды Герасимова, Ромма, Козинцева, Эйзенштейна. С Эйзенштейном у меня было посложнее, но все равно я читал.
11: Лет?
10: Ну, естественно, это я был уже постарше, я думаю, что где-то с 12-13 лет.
11: Все равно
10: вот
11: это ого-го
10: вот.
11: Для
10: да, таких но, книг. Но до этого я уже читал очень много про кино, серьезных таких изданий, монографий. И это меня развивало, а мне это было интересно, понимаете? И мне не надо было отчитываться. Я счастливый человек, потому что я никогда не учился, ну, только в школе, мне надо было вот сдавать что-то. А как только я пришел в университет на журналистику, а потом пришел в ВГИК, мне было просто интересно. Я просто писал то, что хотел. Меня не заставляли писать то, что надо. Я хотел писать о Гайдае, я писал о Гайдае курсовую. Я хотел писать об Александрове, я писал об Александрове. Я хотел о Рязанове, я писал о Рязанове. Мне было всегда интересно кино, которое взаимодействует со зрителем. И я пытался понять, как рассказывать такие истории? Потому что, когда я приходил в кинотеатр и смотрел, ну, вот эти умные фильмы, которые нам объясняли, что вот это и есть кино, и я сидел, честно, но мне было так скучно. Сейчас я уже понимаю, да, это выстроенный кадр и так далее, но они какие-то неживые для меня, большей частью, во всяком случае. А вот эти фильмы меня захватывали, они давали мне вкус к жизни, они заставляли меня очень энергично проживать каждый день. Я обожал, не знаю, «Москва слезам не верит» Меньшова, или «Экипаж» Александра Наумовича Меты, или фильмы «Роу» в детстве я очень любил, и я теперь понимаю, почему. В них было столько юмора, столько профессионализма, который у нас как-то не очень, в общем, и ценили, как мне кажется. А это был выдающийся профессионализм, умение рассказывать историю, очень точно рассказывать, так, чтобы зритель не скучал, так, чтобы все соединялось в единую структуру. И вот на таких фильмах я рос и продолжаю смотреть их, и учиться на них. И на самом деле скажу вам по секрету.
11: Так я записываю.
10: То, что знают на самом деле все режиссеры. Вот нет книжек, которые обучают режиссуре. Ну, там что-то можно посмотреть, подсмотреть, какая теория. Эйзенштейн очень любил теоретизировать. Но на самом деле главным учебником режиссеров. И режиссеры об этом говорят. потихоньку, являются фильмы. Ты смотришь фильм, хороший или плохой, и ты видишь, что он здорово работает, производит сильную эмоцию, производит сильное впечатление на тебя, или не производит. И ты начинаешь смотреть его вновь и вновь, для того, чтобы понять, почему, как складывается эта эмоция. То
11: есть, делай так, не делай так.
10: Ну, это не совсем так просто, конечно, но в принципе, да. Я понимаю, что вот здесь я испытывал мощную эмоцию. Почему? Оказывается, зазвучала музыка в нужный момент, очень сдержанно, вошла в нужном месте. Если бы она чуть позже зазвучала, она бы не сработала. Чуть раньше она бы рассказала об ином, та же самая музыка. К примеру, или правильный монтажный переход, или точная актерская оценка и так далее. И на этом, мне кажется, все и строится. Франсуа Трюффо, он вышел из критиков и очень тщательно осмыслял опыт предыдущих поколений, как известно, написал замечательное интервью с Хичкоком, где они вдвоем, два уже сложившихся профессионала, мощнейшие классик и молодой классик, за плечами которого уже были известные картины и номинация на «Оскар», они говорили о сущностном в кино. Не как говорят критики и киноведы, вот под основа, ля-ля-ля, бла-бла-бла, я знаю, как это можно. А они говорили о том, как это делается, вот как это выстраивается, как происходит воздействие на зрителя, как возникает нужная эмоция, как возникает тема в фильме, как вырастить проект. Мне кажется, что в нашей профессии это очень важное. Очень важное начало. И самое главное на самом деле, и самое сложное, и в профессии, и вообще в жизни, не потерять интерес к жизни и к тому, что ты делаешь.
11: И к работе своей, да.
10: Да, потому что если ты закисаешь, вот у тебя все хорошо, знаете, это парадокс иногда бывает, у человека все замечательно, ему уже не хочется внутренне, он пытается себя пришпорить. А вот уже не складывается, потому что мы ведь занимаемся творчеством, как сказала мне моя одноклассница, известный скульптор питерский, Светлана Мельниченко. Она мне сказала: слушай, мы ведь занимаемся творчеством, потому что чувствуем в себе какое-то очень сильное несовершенство. Это не значит, что мы плохие. Нет, мы можем быть замечательными. Но внутри мы хотим приблизиться к идеалу, к совершенству. Вот на этом строится наше желание делать еще и еще, и лучше, и лучше.
11: Как, как красиво-то.
10: Ну, это так и есть.
11: Слушайте, ну вот я хочу вспомнить Квентина Тарантино. Да? Вот у него там теория есть, что режиссер находится в творческой форме до 60 лет, а дальше типа начинает паразитировать на старых идеях, либо закисает. Вот вам в этом году исполнится 60 лет. Угу. Вы как к Тарантино в этом плане относитесь? Прав-то наш коллега-то? Или все-таки нифига? Мне до сих пор интересно, я до сих пор этот огонь поддерживаю, и меня прет.
10: Я не знаю, прав он или нет. У него свой взгляд, я его уважаю.
11: Тем более, но мне еще нет 60, да?
10: Вопрос не в этом. Я вообще про это не думаю, если честно. Я боюсь закисания, но оно происходит в любом возрасте. И у меня были периоды в юности или в молодости, когда ты падал в какую-то дыру, и ничего не происходило, и ты не мог двигаться дальше, тебе все становилось ненужным. Вот это очень страшно на самом деле.
11: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других. Вернемся через несколько минут.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано «Радио».
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
13: Май «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: И снова здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Диалоги» продолжает свою работу. Хотя какая это работа? Это наслаждение. Наслаждение общаться с нашим сегодняшним гостем. А в гостях у нас режиссер Николай Лебедев. Создатель таких замечательных фильмов, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и многих-многих-многих других.
10: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт – для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то, того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Мне бывает, я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать съемочный график, что выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так. Проснулся, ну, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке. И темно еще, и ты не лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать. Я иду, включаю ледяной душ, я просыпаюсь, а куда деваться? Я делаю свой сет отжиманий, подтягиваний, там что-то еще, и дальше я выкатываюсь на площадку, дав себе пинка, волшебного пенделя, как говорит моя прекрасная подруга Катя Семенова. И я понимаю, что я не могу ползать, я не имею права. Слишком много народу рядом, и я должен их заряжать энергией. Поэтому я до конца съемочного дня нахожусь вот в этом состоянии. Я продумываю это специально. Если я понимаю, что я начинаю садиться как бы ниже немножко, у меня есть, не знаю, саган, да, или чай, допустим. Я его выпиваю, он меня взбадривает. Ну, или еще какие-то приемы, или начинаю отжиматься на площадке. Это тоже помогает.
11: А вы на площадке какой режиссер? Вы там: «Так, работаем, туда-сюда, там, давай-давай-давай!» Или: «Ребята, Я вам доверяю, давайте, работаем. Да. Или вам режиссер, он всегда разный. Как вот?
10: Вы знаете, я был раньше, наверное, таким, как вы показываете, потому что я читал, что режиссер должен гаркнуть уметь, что он должен быть такой-сякой, заорать. Какая глупость. Если вас уважают, а уважают вас не просто так, вас уважают, если знают, что вы делаете дело, вы умеете это делать, то зачем орать на людей, которые помогают, которые делают дело вместе с тобой, которые слышат тебя? Вот я прихожу за час на площадку, ну, иногда бывает, если уж совсем тяжело, за полчаса, окей. Но на площадке уже вся группа, они уже работают, потому что мы накануне оговорили, что мне нужно, как, что будет делаться. Как я могу на них орать? Зачем? Они пашут, я преклоняюсь перед ними, потому что меня-то привозят. А они едут сами на метро. И я просто восхищаюсь тем, той энергией, которую они вкладывают в картину. Я благодарен им невероятно всегда. И поверьте, это не пустые слова. Это не вот ради такого, знаете, красивого оборота я говорю. Я действительно безумно благодарен им. Но!
11: Но!
10: Да. Если я вижу, что человек ошибся, я могу это понять, простить, помочь, там, исправить. Мы беремся, естественно, поправляем. Но если я вижу, что это халтура, если я вижу, что это халатность, ой, Господи, я так себя ненавижу в эти моменты. Я становлюсь ужасным. Кричите. Вот это я простить не могу, правда.
11: Вы прям так...
10: Но я не могу сказать, как я делаю. Я же не думаю об этом. Это происходит, видимо, само собой. Но... Ну, всякое бывает.
11: Бывает. Режиссер бывает разным.
10: Да. Но, понимаете, мне кажется, что в этой профессии, вот мы так рассуждаем, там я читал, как один режиссер любил там взять стул, швырнуть в стену, ну, такие вот вещи. По мне, это профессия колоссальной ответственности. Вы не можете выйти на площадку и так, а вот я сейчас буду творить. Но раньше могли. Вот мне рассказывали, как Тарковский выходил, ходил по площадке туда, сюда.
11: Не знаю, я не представляю.
10: Ходил. Но потом на следующий день он уже нашел такую формулу для себя. Мне рассказывали люди, которые работали вот с ним. Он нашел формулу, он выходил на следующий день и снимал сразу там 300 метров или там 200. А это тогда все на метраже строилось. Понимаете, я себе такого не могу позволить. Я себе не сравниваю с Тарковским, и вообще, честно говоря, с уважением отношусь к нему, но сказать, что я преклоняюсь...
11: Укушен Тарковским я не могу, да?
10: Нет. Но еще раз говорю, какие-то вещи мне очень интересны, какие-то менее интересны, особенно как бы вот такое сюжет сложения, когда все так долго. Но я понимаю, что это колоссальный уровень профессии, это безусловно.
11: Слушайте, а вот я вот, мне всегда, мне иногда снятся сны, что я режиссер, я выхожу на площадку.
10: Это кошмар у вас, да?
11: Да, это кошмар. Я не знаю, что делать. И куча людей смотрят на меня. Это такой ужас. И вот как вы когда выходите, вы всегда знаете, что вы делать будете? Или у вас бывали такие моменты, когда вот... Опа.
10: Когда-то бывали, довольно редко, но бывали, когда ты упираешься в стену и все. Поэтому, опять же, благодаря опыту, я заранее готовлюсь к работе. Причем иногда это людей пугает. Я говорю, мне нужно 5 месяцев. Говорит, как? А что тут? Я говорю, а то, вот мне нужно подготовиться. Режиссер ведь начинает работу не на съемочной площадке. И не в момент, когда он начинает работу с группой. По крайней мере, по-моему,
11: разумею. За 5 месяцев, за
10: как
11: год
10: минимум,
11: до начала,
10: да,
11: фильма.
10: Потому
11: да?
10: что я до этого, как правило, я, даже если я не пишу сценарий, я принимаю участие в работе над сценарием, и мы выстраиваем историю и все проверяем. Затем, когда сценарий выстроен, я сажусь, и я делаю одну экспликацию, другую экспликацию, одна общая, другая такая подробная по каждой сцене. Я делаю раскадровки, которые, в противовес обычному представлению, картинка туда, картинка сюда. Да, я рисую это, конечно, да.
11: Палка-палка огуречек?
10: Палка-палка огуречек. Но, понимаете, какая штука? Для меня раскадровки – это визуализация всей истории. Это не точка, с которой я вас снимаю, а как я рассказываю эту сцену. Я начинаю, не знаю, с камеры, которая начинает двигаться и выходит на вас. Вот я начинаю так, допустим, историю. Второй вариант, я могу начать с пола, выйти на ваши ноги и пойти к лицу. А ноги, допустим, я вижу, что заляпанная обувь, и я понимаю, ага, человек мчался через слякоть, грязь для того, чтобы дойти. А сверху уже все, значит, прибрано.
11: Я на всякий случай посмотрел на свои ноги.
10: Да нет, у вас все хорошо. Я начинаю просто рассказывать историю.
11: Да, я мчался.
10: Понимаете? И от первого до последнего кадра я рисую эту историю, проверяя таким образом, насколько точно собран сюжет.
11: Так получилось, что заочно мы знакомы очень давно. Потому что я смотрел ваши фильмы практически все. Еще в том возрасте, когда тебе было не важно, кто режиссер, да, тебе важно актеры, да, все. Вот «Змеиный источник», я его до сих пор прекрасно помню. Вот этот вот самый страшный, такой удивительный кадр, где девушка эта ночует в школе и кипит этот чайник, булькает, и она. И тебе так же и холодно, и тебе холодно, и ледяной ужас, и ледяной ужас, все такое. Вот. Но потом, конечно, была «Звезда». Да, великолепный вот этот военный фильм. Вот, и я думал, господи, ну, наверное, фронтовик снял. Прям вот человек, который знает вот это все. Вот по «Звезде», вот у вас есть несколько действительно очень запоминающихся фильмов о войне. Это сознательный выбор был? Вот вы хотели снять о войне? Или же, ну, просто возник шанс, было интересно попробовать себя? Ну, вот если начинается с «Звезды».
10: Я никогда не хотел снимать фильм о войне.
11: Никогда?
10: Нет. Я никогда не интересовался военной темой специально, нет. Но, видимо, в какой-то период жизни происходит переоценка ценностей. И она была связана с отцом, которому война сломала всю жизнь. Он был ребенком, когда началась война. И потерял всех. Мой дед, военврач, которого звали Николай Лебедев, погиб в 1942-м. Под Харьковом. Мой дядя, которого звали Николай Лебедев, погиб в Австрии 6 апреля 1945 года. И отец всю жизнь искал их могилы. И для меня это было, наверное, далеким и слишком не моим, чтобы я в это внедрялся. Но в какой-то момент я понял, что это моя личная история. История моих взаимоотношений с отцом, с близкими людьми. И, в общем, «Звезда» – это реквием, это посвящение им. Я не мог ее не снять.
11: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев. Вы его все знаете, потому что вы все смотрели фильмы «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен» и много других классных фильмов. Вернемся через несколько минут.
16: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
17: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда».
4: Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
7: Владимир Путин встретился в Кремле с прибывшим в Москву на празднование Дня Победы коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Это третья встреча в череде международных переговоров, которые проводит этим вечером российский лидер. Путин уже встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как ранее анонсировал помощник российского лидера Юрий Ушаков, далее у Путина запланирован неформальный обед с высокими зарубежными гостями.
4: О Ближнем Востоке.
7: Дональд Трамп хочет окончания конфликта с Ираном, так как он начал утомлять американского лидера. Об этом сообщает издание «Атлантик» со ссылкой на собственные источники. Также утверждается, что американский лидер разочарован стойкостью Ирана и считает конфликт слишком затянутым. Трамп хочет сделки, но сделки требуют участия обеих сторон, и нет никаких доказательств того, что Иран заинтересован в том, чтобы вытащить Трампа из дилеммы, созданной им самим, говорится в материале.
4: О кредитах.
7: Во втором полугодии 2025 года число россиян с кредитами и микрозаймами снизилось. Об этом рассказали в Центробанке. Сильнее всего снизилось число заемщиков, имеющих только банковские кредиты – 900 тысяч человек за полгода. Число заемщиков с микрозаймами также сократилось – 200 миллионов. Ранее 200 тысяч. Ранее КПРУ сообщил, что россияне впервые установили рекорд по кредитам и займам. Отмечается, что эта цифра впервые перевалила за 45 триллионов рублей. Роспотребнадзор назвал риск передачи хантавируса от человека к человеку крайне низким. По данным ведомства, заразиться им можно от мелких млекопитающих. Носителями заболевания в первую очередь считаются грызуны. В Роспотребнадзоре напомнили, что передача вируса от человека к человеку возможна, но в редких случаях.
4: О спорте.
7: Футболисты московской родины со счетом 2-0 победили Челябинск в домашнем матче 33-го тура Лиги Пари, первой лиги. Встреча прошла на арене Химки. Родина набрала 65 очков и возглавила турнирную таблицу, обойдя «Факел» благодаря лучшему показателю личных встреч. Московская команда стала недосягаемой для екатеринбургского «Урала», идущего на третьей строчке, с 58 очками за два тура до завершения турнира. Родина основана в 2015 году и впервые сыграет в элитном дивизионе чемпионата России. Официальный курс доллара на завтра 74 рубля и 30 копеек, евро стоит 88 рублей 55 копеек, курс юаня 10 рублей 93 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 9 градусов со знаком плюс, завтра днем будет плюс 12-14, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
11: Здравствуйте, здравствуйте, те, кто к нам присоединился только что, и здравствуйте, те, кто с нами уже две части нашей программы «Диалоги». Сегодня мы общаемся с замечательным режиссером Николаем Лебедевым, он согласился прийти к нам в гости. Создатель таких замечательных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен». Ну а кто постарше, как вот я, вы помните еще «Змеиный источник», «Звезда», «Волкодав из рода серых псов», «Апостол», кстати, сериал, тоже очень классный. Николай в нем тоже принимал участие. Ну вот, собственно, сегодня мы беседуем о секретах создания блокбастеров. Глядишь, чему-нибудь тоже сами научимся. Поехали дальше.
10: Я думаю, что если мне сказали в юности, в детстве, да господи, даже и уже во взрослом возрасте, что я буду снимать военную картину, я бы как-то не очень поверил. Но вот так получилось. И вы знаете, я думаю, что вы подумаете, что это, так, как сказать, опять же, оборот речи, но тяжело. Говорить об этом очень тяжело. Я продолжаю искать могилу. И мне позвонил человек, к которому я обратился, который вдруг говорит: давайте присылайте материалы. Я сидел, собирал материалы, еще нашел что-то в интернете, дополнительные вещи. которые, может быть, помогут найти могилу, потому что у меня есть место первоначальной могилы, но потом оно было перенесено. Ищу. Видите, действительно, это очень личная история.
11: Нет в России семьи такой, где непамятен был свой герой.
10: Это так.
11: Скажите, а Нюрнберг – это тоже по той же причине?
10: Да, конечно.
11: Тоже реквием?
10: Да.
11: Но это безумно тяжелый фильм.
10: Там даже история, она, в общем, повторяет историю семьи.

0: как у человека сразу так глаза немножечко так стекленеют, он так не хочет этим заниматься, хотя у него есть возможности чем-то помочь. Ну, архивы, это понятно, что я обращался и обращаюсь. Ну, посмотрим, может быть, действительно повезет, и вот этот человек, который сегодня мне позвонил, поможет.
1: Ну, дай бог, дай бог.
0: Давайте хорош.
1: Ну, много фильмов касается истории. Ну, опять же, там, если не брать войну, да, то...
0: «Легенда номер 17».
1: «Легенда номер 17».
0: Хорошо, «Апостол». Легенда я принимал участие апостол. В этой картине, но немного, но это было интересно. Да. «Волкодав из рода серых псов».
1: Волкодав,
0: это
1: да,
0: тоже как бы параллельная вселенная.
1: Да. И, с другой стороны, совершенно неожиданно, бац, «Кракен». Фантастика.
0: Почему неожиданно?
1: Ну, потому что как бы уже как бы, ну, то типа, ну, прекрасно же все идет, да, с историей, во! Режиссер прямо шикарнейший. И неожиданно, ну как, меняется, хоп, фантастику, да. Ну, это же риск большой. Это же, ну, как бы вызов.
0: Вы знаете, что я вам скажу? Кино – это всегда риск. И, как говорил поэт, поэзия вся езда в незнамое. Никуда ты от этого не денешься. И...
1: В грамм добычи, в год труды переломаешь.
0: Риск всегда, понимаете. Самый большой риск – это пытаться повторить то, что ты уже сделал, и добиться. Да, ну, это вообще смешно. Хичкок на эту тему говорил так, что ты можешь уподобиться мальчику, который... раздувает шарик все больше и больше, в результате да, получает себя по носу. Я про это никогда не думал. Когда берешься за новый проект, а это очень страшно всегда, потому что это несколько лет жизни, и хочется, чтобы они, опять же, как говорил другой классик, не были бесцельно прожиты.
1: Не было обидно бесцельно
0: прожитые годы. Да, не было мучительно больно. И ты хочешь найти тот проект, который что-то важное скажет людям. А может быть, даже не скажет, а принесет важную эмоцию. На самом деле, я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так, но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, они разные. Есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, но или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Сейчас, наверное, сложнее, потому что я слишком хорошо понимаю, как это все сделано. Но все равно, когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
1: То есть работа всегда спасает?
0: Ну, не всегда, конечно, но бывает, да.
1: Катя, а как проекты вас сейчас находят? Как вас... О, это же... Он, человек, снявший «Легенду номер 17» и «Кракен», давайте дадим ему и новый интересный проект. Или же вы наоборот, типа, ребят, а нет ничего интересненького поснимать? Как это происходит сейчас?
0: Ну, нет, ну, дело в том, что наша среда, она небольшая достаточно, все мы друг все друг знаем друг друга в большей или меньшей степени. И
1: самое главное, все знают, кто что стоит.
0: По-всякому бывает.
1: А, некоторые ошибаются?
0: Ну, вопрос не в этом. Если вы говорите про

0: Стоимость какую? Эмоциональную или имеете
1: талант?
0: В виду монетизация?
1: Нет, монетизация понятна. Тут все очень по-всякому.
0: По-всякому. По-разному относится. Для кого-то, ну скажем, картина X, назовем ее так, она кажется открытием, и он смотрит на меня, этот человек, с благодарностью и хочет мне что-то интересное предложить, дать возможность работу. А для другого эта же картина, это фу, да, окей, говорю я. В чем проблема? Много других фильмов. Такая демонстрация тоже бывает. Но я, опять же, вы же упомянули про мой возраст, поэтому я могу честно сказать, что возраст дает вот эту индульгенцию. Ты перестаешь заморачиваться на то, чтобы нравиться всем подряд.
1: И ты уже можешь выбирать то, что тебе интересно.
0: Ну, я всегда это выбирал. Я никогда не делал то, что мне не интересно. Но я перестал заботиться о том, чтобы вот обязательно произвести хорошее впечатление на человека. Я же хороший. Но вы должны понять. Да никто ничего не должен.
1: Да никто.
0: Поэтому, ну, не нравлюсь. Ну, окей, есть вон другие, которые нравятся. Прекрасно. Просто не надо так тяжело переживать. И в этом смысле мне мой возраст тоже нравится. Да, мне на самом деле во всех смыслах нравится.
1: Мама же из казаков, да? Мама казачка?
0: Ну да, такие донские казаки, да.
1: А нет желания или, может быть, возникало желание снять что-то про казачество?
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: А Тихий Дон, который мечтает снять каждый режиссер?
0: Но снял же Сергей Русуляк сейчас картину, а до этого был фильм Герасимова, а до этого был фильм «Преображенское правово». Есть...
1: Тема закрыта?
0: Нет, я так не думаю. Я думаю, что на каком каком-то новом этапе возникнет новое желание. Но у меня никогда не возникало желания снять «Тихий Дон». Я вообще люблю сказки. Честное слово. Другой вопрос, что я их шире понимаю. Вот «Экипаж», как правильно говорил Александр Иванович Мета, это сказка для взрослых. Ну, сказка. Но какая? Даже взрослые, которые понимают, что это сказка, но они так проникаются реалистичностью и, главной глубиной эмоций этой картины, что оторваться невозможно.
1: Друзья мои, мы ненадолго прервемся снова, уйдем на небольшой перерыв, буквально несколько минут. Напомню, что вы слушаете программу «Диалоги». У микрофона ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у нас замечательный режиссер Николай Лебедев, автор замечательных фильмов «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен», «Звезда», «Змеиный источник» и многих-многих-многих других. Не знаю, как вы, я получаю от сегодняшней программы истинное наслаждение. Но впереди еще четвертая часть, не переключайтесь, мы скоро вернемся.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 73-719-59-94.
5: Минус размер в одежде всего за месяц реально. Фитнес-тренировки в Академии спорта «Пилон». Он – это результат, который видно. Джампинг, пилон, степ и силовые. Сжигаем до 500 калорий за занятие. Комфортный зал и сильные тренеры ждут тебя на Зверево 39. Запишись прямо сейчас. 911-351-55-66.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Дорогие друзья, программа «Диалоги». С вами все еще Евгений Сазонов. И с вами замечательный режиссер Николай Лебедев, автор таких классных блокбастеров, как «Легенда номер 17», «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен», «Змеиный источник» мой любимый, «Звезда», замечательный фильм о войне и многих-многих-многих других. Продолжаем беседовать о секретах мастерства.
6: Ну, вот «Экипаж» называют ремейком, но это нифига не
0: ремейк. Вы имеете в виду мой, я говорил
6: ваш, про фильм. Ваш, да, нет, ваш. Но это же не, вообще не ремейк. Ну, там есть эти пасхалочки, да? Там,
0: ну, это... Нет, это другая история. Знаете, на самом деле, я вам сейчас... Сейчас я все расскажу.
6: Давайте, рубите правду.
0: «Экипаж» – это ремейк. Но фильм «Легенда номер 17», потому что там есть тоже парень, который сталкивается с наставником, он его переделывает. С точки зрения как бы вот этой основной схемы, они очень перекликаются.
6: Да, и даже главный герой тот же самый.
0: Но это другой вопрос. На самом деле, могу вам признаться, мы долго с Данилой договаривались на эту тему, с Козловским, и... Он боялся сниматься, потому что он боялся, что не повторится тот потрясающий опыт, который был на «Легенде» номер 17. А я боялся, что мы будем пытаться повторить этот опыт. А мне совершенно не хотелось. Я хотел делать новую картину. И на самом деле роль... Тоже расскажу. Роль Зинченко, Леонид Савич Зинченко, командир корабля. Это имя, кстати говоря, моего тестя, который был летчиком. Это ему посвящается. Эта роль писалась для Олега Меньшикова. Поэтому Даниле в картине, в общем, даже и места не было.
6: О как!
0: Да, потому что вместе их сводить уже было невозможно. Но Меньшиков что-то так стал говорить, ну, я не знаю, что-то он стал прятаться от меня, я ему звоню, он не появляется. Я сказал, хорошо. И позвонил Владимиру Машкову. А Володя, который отказывался от «Легенды номер 17», тут мне говорит... Давай. Ему ударили по рукам. На самом деле, мне было замечательно работать с Меньшиковым на «Легенде». И фантастически здорово работать с Машковым на «Экипаже». Володя актер потрясающий, конечно же, но он еще такой тыл человеческий для меня был в период работы над картиной. Это самый некапризный актер из всех, кого я знаю. Это самый пылкий человек, ну, один из самых пылких. Он такой тыл. Бывали ситуации, что мы возимся целый день, каскадеры готовились заранее, но что-то у них не получается. Володя сидит и ждет в костюме, в гриме, сидит у себя в трейлере. И вот проходит 12 часов на площадку, его так и не вызывают, нам приходится закончить смену. Я иду к нему, Вова, прости. Он говорит, это что, ну я же все понимаю, даже не вздумай, все отлично, я все понимаю. Это не часто такое бывает, но вот с ним это бывало, и я ему безмерно благодарен вот за этот человеческий его подход к работе.
6: Слушайте,
0: и поддержку.
6: Вот как очень интересно, ведь вы режиссер, Машков тоже режиссер. Как, локтями?
0: Нет.
6: Нет?
0: Нет.
6: Все, вот
0: нет.
6: Моя роль, и я дальше не лезу.
0: Нет, он прекрасно, у него были идеи какие-то, которые он предлагал, и они есть в картине. Но понимаете, чем выше класс актера, я в этом уже убедился.
6: Тем меньше капризов?
0: Ну, во-первых, тем меньше капризов, потому что звезда прекрасно понимает, ей незачем доказывать, что она звезда. Это человек, который не звезда, то он тогда капризничает, тогда демонстрирует. А звезда ведет себя очень скромно всегда. Он знает свое качество, этот человек. Это первое. А второе, как правило, настоящая звезда предлагает одну, две идеи за всю картину. Но просто это гениальные идеи. Он не несет тебе ворох идей, ты в них разбираешься, захлебываешься и не понимаешь, как с этим быть. А самые точные идеи. Так было и с Меньшиковым, и с Владимиром Меньшовым, и с Машковым, да и с другими, с актерами вот такого ранга, такого уровня, с кем я работал. Я их много могу называть, потому что мне везет, я с замечательными актерами работал и продолжаю работать. Они очень конкретны всегда. Они не изображают, что они включены. Они приносят золото. А золото, понимаете...
6: Много не бывает.
0: Да, его не принесешь тонны. Оно вот...
6: Тяжелое.
0: Да.
6: Мал золотник.
0: Совершенно верно.
6: Как интересно. А можно секрет раскрыть? Вот что придумал Машков?
0: Или да.
6: Скажите, мне так интересно.
0: Он пришел ко мне и говорит, слушай, это был один из первых съемочных дней, и мы снимали сцену с Митей Золотухиным, замечательным Дмитрием Золотухиным, который играл такую большую шишку, управлявшуюся там в самолете, диктовавшую свои условия, акционера. И по сюжету, значит, Митя сначала говорит, давай я скажу, я услышал, и сяду. Мы репетируем. И он уходил в машину. Значит, Машков ему там что-то выдавал, что я жалею, что я не вмазал вам по физиономии. И Митя должен был просто по сценарию кивнуть и уйти гордо и как бы отстранённо. Митя говорит, давай я скажу. Я услышал. Я говорю, давай, скажи. После чего Машков посмотрел на это, говорит мне, а давай я чуть-чуть тоже разовью это. Я говорю, давай. И дальше, значит, машина уезжает, он подходит к Козловскому, говорит, что-то там промолчал. Но нас услышали. И все. У него чувство юмора потрясающее, замечательное. У Нины Усатовой, которая тоже может принести одну идею. Ну, потрясающая всегда. Я ее обожаю. Она такой мой талисман. И я все время ищу ей какую-то роль. И на картине «Легенда номер 17» роли не было, потому что все мужики. И мы старались соответствовать правде образа. На самом деле Харламов лечил мужчина.
6: Мужчина, да.
0: И мы с ним даже
6: вот
0: встречались.
6: И вот эти эксперты говорили, что это за неправда? Откуда там баба? Его мужи, его мужчины.
0: Вот. Про это отдельная история. Значит, мне позвонила Нина. И я говорю, Ниночка, я так хочу вас позвать. Он говорит, да потом, когда-нибудь. А что-то мы по своим делам говорили. Но я положил трубку, понимаю, нет, я так хочу с ней породить. Это просто для души. И я ей перезваниваю, говорю, Нина, я нашел роль, маленькую, крошечную. Она говорит, очень хорошо. Я говорю, это на полсмены. Она говорит, прекрасно. Я говорю, это врач. А там, как я сказал, был мужчина. Она говорит, очень хорошо. И там две реплики. Прекрасно. И это мужчина. Она говорит, вот это сложнее.
6: Сложнее.
0: Я говорю, ну мы поменяем. И мы поменяли. И дальше, значит, я ей принес эту помаду, она стала это все обыгрывать. Все было гениально. И когда мы показывали уже готовую картину хоккеистам, я понимал, что нас будут за это ругать. А мы встречались с этим врачом. Даже диагноз – это то, что нам проговорил врач, который его лечил. И мне вдруг хоккеисты говорят, как вы гениально это нашли. Вот Миронова потрясающая. Я говорю, какая Миронова? Оказывается, у сборной была такая врач очень мощная. Фамилия ее Миронова, которую Нина сыграла, как они сказали, один в один. Мне Татьяна Тарасова говорит, ну это просто ее портрет. Как у вас это получилось?
6: Как вы хорошо готовитесь.
0: Я подумал, о как. Да, вот так вот иногда это все складывается.
6: А бывает такое ощущение, что вот как-то Господь ведет?
0: Да нас всех ведет Господь всегда, поэтому мы просто движемся по этим траекториям. Другой вопрос, что надо учиться слушать то, что тебе говорят свыше. Я знаю людей, которые слышат, но не хотят это то есть слушают, но не хотят услышать, или слышат, но не хотят действовать в соответствии с этим, и промахиваются.
6: Я вас услышал.
0: Да?
6: Да.
0: Но нас услышали.
6: По-моему, одни из самых сильных фильмов про Великую Отечественную войну, они там были сняты через 20, через 30, через 40
0: да,
6: лет.
0: Да, да, да.
6: Вот про СВО. Также нам нужен какой-то огромный люфт будет, пока появятся вот такие фильмы, которые останутся в истории кинематографии и жизни.
0: Во время войны, как вы знаете, снимались в основном комедии. Либо патриотические, такие как бы агитки. «Она защищает Родину», к примеру, Эрмлера Смарецкой. И довольно редко даже драмы. Ну, была там «Жди меня», к примеру. Но это все равно исключение. Потребовалось большое время. Достаточно большое. Ну, как минимум, там «Летят журавли» были сняты. в 57-58 году, или, скажем, «Баллада о солдате» Чухра, или «Живые и мертвые» Столпера. Нужно время, чтобы все это оценить и понять. Нужно время, чтобы отодвинуться, чтобы ушла первоначальная эмоция и возникло понимание того, что же это было на самом деле. И уже не газетные строчки такие, знаете, вот строчки сегодняшнего дня, а осмысление драм, трагедий происшедшего. Я думаю, что требуется время. И я думаю, что сейчас очень наивно говорить о том, что вот мы можем что-то ухватить. Вот поднатужимся и ухватим смысл времени. Нет. Думаю, что нет. Для газеты – да, для телевидения – да, потому что это передается вот сегодняшняя, сиюминутная информация. Для осмысления – сколько потребовалось, чтобы написать, чтобы кто-то сел и стал писать «Войну и мир». Толстой родился позже, да, войны этой отечественной, а он оставил главное свидетельство. Мне кажется, что нам нужно время и для того, чтобы оценить, что происходило, и для того, чтобы понять, как к этому относиться.
1: Дорогие друзья, к сожалению, наша программа не бесконечна, она подошла к концу. Хотя я бы общался с нашим сегодняшним гостем дальше и дальше, и задал мне еще много-много-много-много вопросов. А для кого же эти вопросы? Для нашего сегодняшнего гостя, режиссера Николая Лебедева, замечательного режиссера и замечательного рассказчика, из автора замечательных фильмов. Это «Легенда номер 17», это «Экипаж», «Нюрнберг», «Кракен». Много хороших фильмов, которые можно смотреть и, самое главное, пересматривать. Чем, наверное, я сегодня и займусь вечером, потому что фильмы Николая Лебедева я очень и очень люблю. А теперь я люблю его и как человека, и замечательного рассказчика. Надеюсь, вы тоже его полюбили так же, как я. Ну, а меня зовут Евгений Сазонов, журналист радио «Комсомольская правда». Еще встретимся, будут новые гости, будут новые темы. И дай Бог вам всем счастья, и храни вас Господь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров о визите главы МИДа Ирана в Китай.
8: Дело в том, что 80% иранской нефти, которая идет, и значительная часть нефти других стран Персидского залива идет в Китай. Китайцы кровно заинтересованы, чтобы пролив был разблокирован, и они стараются как-то там за кулисами что-то действовать. Но в своем стиле так, чтобы всем было хорошо, и, в первую очередь, им было хорошо, и не сильно выступая, так сказать. Вот это и китайская система, они всем союзники, и даже с тем, кто противники, тоже союзники. Поэтому Ракши, естественно, хочет поехать, чтобы китайское руководство тоже повоздействовало на американцев, чтобы те пошли на какие-то уступки. Понятно, зачем он там полетел в канун визита Трампа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются, трамвайные звонки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
9: Кремле ответили на так называемое разрешение Киева провести парад Победы в Москве. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскритиковал этот указ главы киевского режима Владимира Зеленского. «Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать. Это его беда», — заявил представитель Кремля. Он также сказал, что продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая было инициативой Дональда Трампа. Ранее стало известно, что Москва также поддержала инициативу американского лидера о проведении обмена пленными с Киевом в формате «тысяча на тысячу» в этот период. Источник РИА Новости в Евросовете не исключил, что потенциальные переговоры лидеров ЕС с президентом России могут обсудить на саммите лидеров стран Союза в июне. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия готова к диалогу настолько, насколько готовы к нему европейцы. Правительство Нидерландов планирует ввести 6-недельный домашний карантин для пассажиров и членов экипажа круизного судна MV «Хондиус» после их возвращения на родину. Причиной стали случаи хантавируса на борту. Однако власти пока не определились с тем, каким образом будут отслеживать соблюдение режима изоляции. Ранее на борту 8 человек был выявлен хантавирус. Трое из заболевших скончались. Для предотвращения распространения инфекции пассажирам рекомендовано оставаться в каютах. Однако инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что осложняет своевременное выявление новых случаев.
2: Обо всем.
9: Актриса обвинила Джеймса Кэмерона в использовании ее лица для «Аватара». Коэрианка Килчер подала в суд на режиссера и Дисней, заявив, что он без спроса использовал ее лицо для создания «Нейтири». Ей тогда было всего 14 лет. Как утверждает актриса, в 2005 году Кэмерон увидел ее фото в образе Покахонтас из фильма «Новый свет» и поручил дизайнерам взять черты за основу для внешности персонажа, которого на экране сыграла Зои Салдана. Этот образ потом использовали в фильмах, на плакатах и сувенирке без ведома Килчер. Спустя годы она потребовала компенсацию, возмещение ущерба и долю от прибыли многомиллионной франшизы. Самое обидное, по словам актрисы, она узнала об этом случайно в 2010-м на встрече с Кэмероном, который с гордостью вручил ей подарок – подписанный портрет Нейтири в рамке. И о погоде. В Москве сейчас плюс 9 градусов, завтра будет до 14 тепла. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Тема сегодняшнего разговора, друзья. Ну, в силу того, что сейчас, что правильно, майские праздники. Правда, я, вот видите, не отдыхаю совсем даже. Может быть, вы отдыхаете, вам повезло больше, чем мне. И решили мы спросить, как вам предложение сделать майские праздники непрерывными с 1 по 9 число, ну, или по 10, за счет, пара-барабам, январских выходных. Есть соответствующий опрос. 33% россиян поддерживают, 53% против. Мужчины поддерживают в полтора раза чаще, чем женщины. Кто же эти 53%, которые против? Давайте разбираться, друзья. Вы поддерживаете идею сделать майские непрерывными за счет январских? Или нет? 8 800 200 ровно 9702. С аргументами, пожалуйста. Почему январские, допустим, нравятся больше, майские меньше? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну, как известно... 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, вот есть правило, которое сформулировано, между прочим, не мной. Позвонишь на радио «Комсомольская правда», и все будет хорошо. Давайте слушаем песню, собираем звонки, после этого начинаем разговор.
11: А за окошком месяца май,

0: Возвращаемся в эфир. Тема разговоров. Как вы относитесь к идее сделать майские праздники непрерывными за счет январских? Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Гарика Сукачева послушали. Все, пора общаться с вами, друзья. Владислав из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Владислав.
1: С наступающим праздником, Днем Победы. Конечно же, понимаете, я считаю, что все-таки майские праздники надо увеличить, то есть соединить их. Почему? Потому что, ну, даже несмотря на то, что я с Ростова-на-Дону, и город у нас все-таки на юге находится, но, тем не менее, зима есть зима, и поехать в какие-то теплые страны, особенно сейчас, ввиду того, что санкции и резкий рост цен на все, не представляется возможным. И это первое. Второе. Конечно, Новый год мы отмечаем. Первое, второе, третье, четвертое, потому что встаешь уже. Пойти некуда. Зима, холод, особо не погуляешь. А что можно в мае? В мае, во-первых, у многих есть дачные приусадебные участки. Поехали туда, посадили грядки, побелили деревья, хорошее настроение. Есть пойти куда? В зоопарке после зимы, в парке, куда-то поехать на природу, может, в соседний регион, где еще теплее. И более качественно провести вот эти дни с семьей, с родственниками, съездить на могилы в те же, привести в порядок, да, своих отцов, дедов, участников войны. Поэтому январские праздники, считаю, их можно сократить до 3 дней. А майские, ну, в качестве эксперимента, пусть это будет 1, 2, 3, посмотреть, какая будет динамика. И настроение у людей будет лучше, конечно же, в майские дни, потому что у нас, как правило, многие, кто имеет возможность, они позволяют себе на майские дни поехать, то есть с 1 по 11. Вместо себя замов оставляют, каких-то помощников и так далее. Так же, как и на январские, да, люди, которые обеспечены с хорошим доходом, да, они могут себе поехать там, в Египет, там, в Эмираты, опять Эмираты. Сейчас неизвестно, как оно все будет. Мир меняется.
0: Но прямо сейчас в Эмираты, да, и не съездишь.
1: Да. Да, и внутренний туризм, мне кажется, лучше посвящать именно майским праздникам. Это, во-первых, экономика поднимется, и люди будут себя более как бы чувствовать лучше. Это как бы мини, как репетиция перед основным отпуском.
0: Поэтому единственный считаю, момент, что-то... вот с одной стороны все логично, с другой стороны зимой что? Хочется в лето, понимаете, да? То есть логичнее как раз-таки зимой вот этими днями воспользоваться выходными и съездить куда-нибудь в лето, чтобы погреться.
1: А где у нас лето?
0: Где? Да, ну, в том же Египте. Ну, конечно, в том же Египте в каком-нибудь, допустим. Вот у многих есть такой запрос. А согласитесь, на майские в лето не хочется, и оно и так начинается, и в зиму тем более. Поэтому логичнее как раз-таки сделать, оставить все, ну, либо как есть, либо все-таки сделать акцент на зимних праздниках.
1: Не знаю, мне кажется, все-таки, наверное, майские можно...
0: Все, принимается, хорошо, майские. Ваш выбор майские, далее. Игорь, Камчатка. Петропавловск или другой город, здрасте.
2: Петропавловск.
0: Отлично, давайте, рассказывайте.
2: Ну, полностью согласен с земляком с Ростова. В принципе, и с вами тоже я согласен. Но у нас в стране далеко не все могут выехать зимой за границу, солнышком погреться. А вот май, когда приходит, лето на носу, очень много работы, и люди будут заниматься, ну, делом, которое будет приносить пользу. Ну, а самое главное, ну, я считаю, те, которые, конечно, не выезжают за границу зимой. Зимой все зимние праздники посвящаются пьянке и еде. Наедаются все от пуза, потому что салата у нас стали очень много. Естественно, все закупаются спиртным, выбивается большое количество спиртного. В мае же будет немножко по-другому, я думаю, праздники выглядеть. Будут стараться на те же могилки сходить. Ну, то, что говорил вот передо мной человек. И таким образом, мне кажется, мы будем повышать качественное в здоровом отношении поколение, которое будет меньше пить зимой.
0: Ну, кстати, да, отличный аргумент, действительно. Согласен, согласен, спасибо. Далее. Владислав из Тамбова.
3: Алло, здрасте.
0: Здрасте, пожалуйста.
3: Я считаю, что это будет как небольшой отпуск еще, плюс к очередному.
0: То есть вы за майские, я правильно понимаю?
3: Конечно, конечно.
0: Вот, все эти опросы врут. Все за майские, по крайней мере, пока что. Ну, давайте еще послушаем далее. Татьяна из Красногорска, Подмосковье. Здрасте, Татьяна.
4: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
4: Вы знаете, я тоже за майские праздники. Во-первых, я с детьми побольше погуляю. Молодежь побольше походит на улицу с детьми. И воздухом подышит, и дачные работы какие-то сделают. И мужчины где-то какие-то машины, какой-то ремонт сделают. А зима, она что, для чего? Чтобы объедаться и отбиваться. Я за майские.
0: Отлично, хорошо. Я же говорю, врут все эти ваши опросы. Далее. Владимир, Кировская область, теперь вы.
5: Конечно, очень хорошо бы в начале мая, живу в деревне, было бы неплохо. Все бы успел и посеять, и посадить. Было бы очень хорошо. Но как руководитель надо бы всем выходные давать, а у нас процесс непрерывный. Для колхозников тоже ничего хорошего. Тоже надо будет двойную оплату вводить и все такое. Они работают уже без выходных от заката до рассвета в это время, в начале мая. Так что с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Палка о двух концах, она всегда. Но для семьи, для души, конечно, майские было бы замечательно.
0: То есть вы выбираете майские, да?
5: Но если сравнивать с зимними, наверное, все-таки да. Ну и что касается отдыха, Эльбрус, вот я сейчас в камеры смотрю, Эльбрус катается две очереди, Карабаши, кругозор, снега, море просто, погода чудесная, виды, красоты. Так что можно и в зиму съездить. Я бы с удовольствием на майске съездил на Эльбрус.
0: Угу, хорошо. Отлично. Далее. Павел из Владимира. Павел, 40 секунд. Давайте, 40 секунд, пожалуйста.
6: В общем, слишком много отдыхаем. Надо и зимние сократить. И майские, в принципе, их не соединять надо, а тоже их слишком много получается.
0: Первомай отменить не вообще надо, правильно? На
6: не, почему нет? Первомай должен быть обязательный, 9 мая должен быть. Ну вот они, два праздника, никто их это... Они обязательно должны быть, но соединять их ни в коем случае нельзя. Не успевают люди на работе разогнаться. То есть это удар по экономике-то на самом деле. Все звонят, только отдыхать все хотят. А работать-то когда?
0: Да вообще офигели, да. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, делитесь своими соображениями. Сделать майские праздники непрерывными за счет январских или нет? Тема нашего разговора. Перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов о создании европейскими странами объединения военно-морских сил против России.
10: Мне смешно слушать о военно-морском флоте Дании там, или стран Прибалтики, или даже Финляндии. Никогда эти страны не обладали ни военно-морским флотом мощным, не участвовали в каких-то крупных сражениях, что в Первую мировую, что во Вторую мировую войну. Разве что военно-морской флот Великобритании представляет какую-то угрозу, потому что все-таки морская держава. Но и то он уже очень сильно отстал вот от нашего военно-морского флота. Тут для примера, у нас на вооружении есть гиперзвуковая ракета «Циркон». закон. Такой ракеты нет ни в одной стране мира. То есть это наш военно-морской флот, это единственный флот в мире, который имеет на вооружении гиперзвуковую ракету. Одна ракета, и от корабля ничего не останется. То есть все, конец. Мне просто смешно слушать, как страны Прибалтики будут что-то там выставлять против России. Что они могут выставить? Сторожевой катер? У нас современный военно-морской флот, обладающий современными видами оружия. Оружиями 21 века, а не оружиями 20-го, как у остальных.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Галдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. Русская весна. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем разговор. Как вы относитесь к идее сделать майские праздники непрерывными, но за счет январских? Так, чтобы и в январе отдыхать, и в мае отдыхать. Вот такой опции не предусмотрено. Давайте выбирать что-то одно, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Игорь Ставрополь, пожалуйста.
12: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста, слышно.
12: Да, я положительно отношусь, потому что, ну, скажем так, мне уже 60 лет, я работаю на государственной службе, все. Но смысл в том, что до Нового года оставить, да, ну, 3-4 дня, потому что основная масса, 80% россиян не могут выехать на такие дорогостоящие поездки, которые в теплые края, скажем так. А по весне это самое то. Я вот согласен с предыдущими двумя слушателями. Первые самые, которые были, я полностью все слушаю. То есть я за перенос, потому что это очень здорово. Вы же при средней заработной плате по всей стране 50-70 тысяч, ну, извините, на курорт ездить на Новый год, когда только смотришь, как народ жирует, а, ну, понятно, что когда много, семья большая, то есть такие деньги очень трудно потратить.
0: Понятно, принимается.
12: Мое мнение такое.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Марина из Ижевска. Здравствуйте. Да, пожалуйста.
13: В общем, смотрите, положительных моментов очень много. Но если...
0: В чем именно уточните положительные моменты?
13: Ну, отдых. Отдых всегда положительный.
0: Где, в смысле, это когда? Огород, в январе или в мае?
13: В январе. Ой, извините, в мае.
0: Так, разобрались. Далее.
13: Да. И, но в чем проблема может быть? Если первое по девятое, допустим, дождь идет, что мы будем делать на огороде?
0: Так, а зачем вы мне этот вопрос задаете?
13: Что, ну, что мы будем делать на огороде? Ничего там не сделаем, нам дают плюс, превращается в минус. И второй вопрос. Как мы будем отмечать 9 мая? Вот я как руководитель, я думаю, как я соберу праздник, да, отмечать вот митинг, допустим, да?
0: Угу.
13: Вот. А как мы будем отмечать 1 мая? Вот это патриотическое воспитание молодежи.
0: Короче, вы за майские, я правильно понимаю, или как?
13: Я против, наверное.
0: Против? Против вообще отдыха или что?
13: Нет, отдыхать вот как обычно было, здесь вот первые 3 дня, выходные, на 9 мая 3 дня, вот этого достаточно.
0: Все оставить как есть?
13: Да.
0: Отлично, принимается. Оставим все как есть. Хорошо, ладно, неожиданная версия. Далее. Михаил из Перми, пожалуйста.
14: Здравствуйте.
0: Здравствуйте,
14: Иван. Здравствуйте, страна. Ну, я к майским праздникам, как говорится, больше предпочитаю. Обосную, потому что большая часть страны все равно работает. Вот вы работаете, я работаю, и много служб, которые работают. И разницы никакой нет, что Новый год, что майские праздники. Но я предпочитаю все-таки майские. Спасибо.
0: Вам спасибо. Далее. Одну секунду, и мы пообщаемся с Алексеем из Иркутска. Здравствуйте.
15: Приветствую всю страну с наступающими праздниками. Я на самом деле против каких бы то ни было изменений и считаю, что вот эти вот предыдущие заявления про то, что все бухают на зимние каникулы, ну это ерунда какая-то. Мы что, не русские люди, что ли? Мы должны любить зиму. У нас куча зимних забав. Взятие снежного городка, снежные горки. Для детей это праздник. Каникулы и все остальное. Такое ощущение, я говорю, вот складывается по предыдущим звонившим, что все борются с пьянством, и при этом все бухают. Ну, ерунда же какая-то, на самом деле. И у нас это народная забава. Вечно что-нибудь поменять или переиначить, как будто других инфоповодов у нас нету. Вот, ну, мое такое мнение. В общем, я за то, чтобы оставить все как есть, ни черта не трогать. Все люди уже давно привыкли к каникулам зимним. И еще раз говорю, мы русские люди, с нами Бог, и у нас куча зимних забав. В конце концов, есть зимняя рыбалка. Вот, как минимум. И так далее, и так далее. Вот как-то так.
0: Спасибо. Пытался вспомнить, когда я вообще штурмовал зимний городок. Что-то ничего не вспомнил. Ну да ладно. Далее. Ирина из Ульяновска. Здравствуйте.
16: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
16: Я слушала очень внимательно, и я с предыдущим дозвонившись полностью согласна. Дело в том, что у нас тоже производство по 12 часов, и люди очень сильно устают. И не просто нам так дают праздники на Новый год. Это в первую очередь, значит, восстановить свое здоровье. Это не обязательно напиваться. Дело в том, что вот у меня, например, дочь с внуком живут очень далеко от меня. И у нас вот эта вот встреча на Новый год, это встреча с родственниками. И дальше нужно учиться просто хорошо отдыхать, не пить. Мы ходим на лыжах, как ни странно, катаемся на коньках. Мы просто гуляем по городу. Мы даже на новогодние праздники мы худеем. Вы представляете? Несмотря на то, что у нас как бы стол ломится от всего. По вечерам мы с родственниками играем в лото. Я считаю, что нужно оставить так, как есть. У кого есть дачи, они поедут на май. Правильно говорили, что май, это у нас вот не так часто бывает, что майские праздники такие теплые, что можно куда-то выйти. И потом не забывайте, что у нас в мае еще клещи есть. Это тоже очень опасно. Спасибо.
0: Вам спасибо. Клещи нынче вообще не прекращаются, по-моему. Так, далее. Асия из Казани. Здравствуйте. Здравствуйте.
17: Здравствуйте.
0: Здрасте, пожалуйста.
17: Я за то, чтобы оставить так, как есть. Аргументирую.
0: Давайте.
17: Январские праздники – это каникулы у детей. Семья имеет возможность провести зимние каникулы вместе. А майские, тут перерыв небольшой, три дня в данном случае получилось. Ну, когда как получается. В общем, я оставить так, как есть.
0: Спасибо. Хорошо. Оставим. Далее. Денис из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
18: Значит, ну, я считаю, мое мнение такое. Я бы продлил бы лучше майские праздники, урезал бы январские. То есть, в принципе, 3-4 дня в январе. Мне кажется, это вполне достаточно. А в мае, ну, как бы, там дачный сезон начинается. Все-таки погода, лето, солнце. Единственный вопрос, это что касается школьников. У них же там ЕГЭ, ШМГ, вот это, ОГЭ. Вот, просто 10 дней отдыхать в мае, а у них как раз выпускные экзамены. Вот. А так бы я бы сократил бы, да, январские до 4 дней и увеличил бы майские. Вот такое мое мнение.
0: Хорошо, хорошо, отлично. Далее. Александр из Тамбова.
19: Я однозначно за майские праздники. Регламентирую кратко. В связи с тем, что немножко приближен, скажем так, к статистическим данным. И все такие значимые, нехорошие происшествия в основном происходят в новогодние праздники. Все связано с употреблением алкоголя, как бы там ни говорили. У меня все.
0: Спасибо. Ну да, этот аргумент я слышал уже на самом деле году в 2008-2009. Да, он как бы есть, и ничего с тех пор не изменилось, правда. Далее. Руслан из Тулы. Да, пожалуйста.
20: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
20: Я за новогодние праздники, так как все говорят, то, что на новогодние пьют много. Ну, по моему мнению, на майские пьют не меньше. Это вот, во-первых. А во-вторых, не у всех есть бабушки, дедушки, есть маленькие дети, которые ходят в первый класс. И каникулы совпадают с выходными. А если делать их короткими, то дети, детей куда девать? Дети будут идти дома. И что произойдет уже дома, это уже неизвестно. Вот как бы так.
0: Хорошо, отлично. Далее. Елена из Подмосковья. Прошу вас.
1: Алло, здравствуйте, здрасте. Страна. Здравствуйте, Иван. Я, конечно же, за то, чтобы оставить все как есть. Почему? Потому что вообще те, кто работают, они выматываются так, плюс всякие болячки. Поэтому им новогодние праздники вот эти нужны. И никто там особо не пьет. Вот в Новый год только сам и все. Неправда все это. Надо оставить все так, как есть, чтобы и дети с родителями побыли, и, в общем-то, сами родители, которые по-настоящему, по-простому работают по всей стране, пусть они отдохнут, передохнут эти зимние. В общем, у взрослых тоже каникулы. Только так.
0: Хорошо. Да, отлично. Далее. Сергей, Ленинградская область, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Сергей не хочет. Так. Тогда с Юрием из Великого Новгорода.
21: Ну, считаю, да, что майские праздники радости большему количеству, так скажем, граждан принесут, чем новогодние. В Новый год на самом деле день-два, мне кажется, и достаточно встретить. Ну, новый календарный год, да. А в мае так большинство стараются взять, кто в отпуск, кто за свой счет берет. Ну, кто-то и больничные эти дни 3-4 берут, чтобы объединить праздники. Поэтому, мне кажется, да, есть смысл отменить новогодние эти болтания, шатания без дела и сделать майские наши, первомайские, родные.
0: Выходными.
21: Так,
0: спасибо, да. Спасибо, друзья. Напомню тему нашего сегодняшнего разговора. Для тех, кто вдруг пропустил, стоит ли сделать майские праздники непрерывными за счет январских. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. После перерыва продолжим.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
22: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Писатель Платон Беседин об основе российской культуры.
23: Русское сознание, вся русская культура, она богоцентрична и, более того, христоцентрична. Потому что мы всегда не должны забывать, что вообще православие – это о Иисусе Христе. Да? Когда Достоевский говорит, если я выберу истину или Иисус Христос, я выберу Христа. Но на самом деле выбора-то никого нет, что Христос – это и есть истина. Поэтому, конечно, все сознание русского человека, вся цивилизация русская, она христоцентрична. Поэтому как бы ни менялись обстоятельства, как бы мы ни менялись там, не знаю, в капитализме, еще где-то. Конечно, мы остаемся христоцентричными людьми, поэтому фраза «Мы русские, с нами Бог», она полностью, на мой взгляд, справедлива, как бы для некоторых она не звучала.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
2: Владимир Путин назвал День Победы самым главным праздником народов России и Казахстана. Об этом глава государства заявил на встрече с лидером республики Касым Жомартом Токаевым в Москве. Президент упомянул, что семья Токаева напрямую связана с событиями военных лет. Путин поблагодарил президента Казахстана за визит в Москву для участия в памятных мероприятиях по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что это говорит о высоком уровне отношений России и Казахстана. Ранее КПРУ писал, что Владимир Путин встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
7: Про НАТО.
2: Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что решения Дональда Трампа ведут к распаду альянса. Так он прокомментировал намерение США сократить военный контингент в Германии и пересмотреть планы по размещению ракет «Томагавк». Расмуссен добавил, что европейская экономика должна быть переведена на военные рельсы, а Украина нужна, как цитата, «оплот против России». По его словам, для европейцев может быть только один вывод – они должны стоять на собственных ногах. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус вылетит на Канарские острова для координации эвакуации пассажиров с круизного лайнера MV «Хондиус», на котором произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванные источники в МВД Испании. На борту судна около 150 человек. В основном это граждане Соединенных Штатов, Великобритании, Испании и Нидерландов. Один гражданин России входит в состав экипажа. У 8 человек был выявлен хантавирус, трое из заболевших скончались. Для предотвращения распространения инфекции пассажирам рекомендовано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может длиться несколько недель, что осложняет своевременное выявление новых случаев.
7: О погоде.
2: Температура в Москве продолжит снижаться. Сегодня она опустилась на 10 градусов по сравнению со вчерашним днем. В четверг в российской столице было плюс 26, в эту пятницу плюс 16. Завтра, 9 мая, еще холоднее. Ранним утром плюс 6, плюс 8 градусов, днем не выше плюс 10-15. В воскресенье 10 мая и в понедельник 11 мая погода не изменится. Потепление начнется со вторника до плюс 20. Ранее ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус сообщил, что метеорологическое лето в Москве может начаться на 3 недели раньше климатических сроков. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро стоит 88,55, юань 10,93. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Стоит ли сделать майские праздники непрерывными за счет январских? Или январские сделать непрерывными за счет майских? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ирина из Екатеринбурга. Здравствуйте. Ирина не хочет. Так... С кем тогда?
3: Алло.
0: Ирина, алло. Да, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте. Я за то, чтобы оставить как сейчас, потому что две причины. Первое, у нас после весенних праздников, таких вот выходных, до Нового года, нету.
0: Да. Угу.
3: Получается, если
0: поэтому
3: мы
0: логично в середине года отдохнуть.
3: Да. А тогда не будет новогодних праздников, и тянуть до февраля, 23 февраля. Вот. Потом, когда это вводили, я училась в университете, и я помню, что 31-го у нас был зачет декабря, а 2 января мы шли на экзамен. И когда там на втором или на третьем курсе ввели вот эти праздники, было время передохнуть после зачетов, подготовиться к экзаменам. И детям опять, сейчас у меня дети школьники, зимой передохнуть лучше, а в мае тут уже через 2 недели уже вся учеба закончится, никакого отдыха не надо, а зимний отдых, он необходим.
0: Да вообще отдых необходим, но все принимается, спасибо, далее... Александр из Иркутска, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста, говорите.
4: Значит, мое мнение такое. Майские оставить так, как есть. 1 мая, 9. А январские я бы сократил, как было раньше у нас. То есть 3 дня отдыхаем Новый год и потом уже рождественские тоже там пару дней. Почему так? Как бывший сотрудник полиции, да, нашим гражданам долго нельзя отдыхать. Новогодние праздники начинаются, потом уже такая дичь, когда долго отдыхают и много праздников.
0: Разброд и шатания начинаются.
4: Да. Такие заявки там падают. Поэтому мое мнение такое.
0: Спасибо большое. Да, я слышал об этом. Далее. Михаил из Тюмени. Михаил, пожалуйста.
5: Здравствуйте,
0: Иван. Здравствуйте.
5: Я слушаю вашу программу и вспомнил бабушкины слова. Она сказала...

0: Вот и все.
1: Хорошо.
0: Получается, 5 дней в январе, а в мае уже гуляем нормально.
2: Хорошо, отлично. Далее. Александр из Тюмени. Пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, я тоже согласен с предыдущими выступающими. Считаю, на январские праздники вполне 2-3 дня отдохнуть хватит. Плюс дальше пошло Рождество, дальше 23 февраля, дальше 8 марта. На майские праздники, длительные майские, там уже народ найдет, куда себя применить. Кто-то захочет отдохнуть, тот отдохнет. Кто-то захочет напиться, да он напьется, независимо от праздников. Кому-то, кто-то дачному сезону посвятит активный отдых. Там летом тоже гораздо приятнее куда-то выехать. Так что я за майские целиком полностью.
2: Хорошо, ладно. Далее. Олег из Мытищ.
4: Да, господи,
2: да, здрасте.
4: Я бы оставил и зимние, и весенние. Зимние до 7-го.
2: Не-не-не, все оставить, не знаете, да, интересно устроить. Я бы все оставил вообще. Знаете, опрос все-таки, он сводится к тому, что либо майские, либо январские. Давайте определяться уже все-таки.
4: Ну, нет, тогда майские, конечно.
2: Все-таки майские.
4: До 10 числа. И у нас вот, например, градообразующие предприятия, 200 человек водители, КАМАЗы, экскаваторы и окопни. Никто не пьет, все норовят в праздники выходить. 2-3 отдыхают, потому что в праздники двойная оплата. Жена коммерсанта, они вообще работают даже 1 там, мая и 9 мая. То есть тут все двояко.
2: Ладно, спасибо. Далее. Ильнур из Казани, прошу вас.
5: Здравствуйте.
2: Здрасте.
5: Ну, праздников вообще, я считаю, очень много, честно говоря. Я думаю, достаточно 9 мая и 31 декабря и 2 января уже выходить на работу. А так, если посмотреть, Россия 365 дней отдыхает в году. Вы в магазин, в тандеме, вот, ну, везде вот магазин зайдите, они, эти супермаркеты, они полные народом. Днем заходишь и думаешь, почему все в магазины ходят, ищут что-то, покупают. Никто не работает. Они 365 дней отдыхают. Я вот один раз отдыхаю, как говорится, мне, ну, выбираю какой-то день, вот, ну, иду в магазин, а народу в магазине ужас сколько. Никто не работает. Вот в чем дело. Я считаю, достаточно 9 мая, 10 выйти на работу уже, как говорится. Или 9-10 отдохнуть, 11 выйти на работу. 31-го, 1-го, 2-го отдохнуть, 3-го на работу. Все. На этом.
2: Хорошо. Хорошо. Далее. Николай из Подмосковья, пожалуйста.
6: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Насколько понимаю, такое предложение от лучших людей страны исходит, правильно?
2: Нет, ни от кого оно не исходит. Просто опрос. А что вы в самом деле сразу на депутатов гоните-то, а?
6: Да нет, это не только депутаты, причем здесь бедные депутаты уже.
2: Да, вот именно.
6: У меня предложение немного другое. Сделать доступным для семейного отдыха зимние каникулы. Тогда не нужно будет вот это предложение переносить на майские. Как понимаю, на майские уже организован отдых. Всех на даче сажать картошку. Вот такое у меня предложение. Сделать доступным для семейного отдыха поездки. Сейчас это просто недоступно. Куда поехать? Поэтому люди не знают, что им делать зимой в большинстве своем.
2: Хорошо. Далее. Олег из Тамбова, пожалуйста.
7: А новогодние праздники, даже вот если сравнить, лет 10 назад можно было съездить на лыжах куда-то, там квартиру снять, вообще не проблема была. Сейчас попробуйте куда-нибудь на горнолыжку съездить и забронировать жилье, это уже достаточно проблема. Так что народ у нас не весь бухает, и есть ответственные люди. Всего доброго.
2: Спасибо. Следующий. Евгений. Евгений, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Иван, спасибо.
2: Здрасте.
8: За вашу
2: передачу. Откуда вы, скажите, пожалуйста?
8: Север, Вангапур.
2: А, отлично. Так, говорите, пожалуйста.
8: Я дачу не люблю, как бы, а с детьми люблю покататься на санках зимой. И я думаю, что надо все оставить так, как есть.
2: Хорошо, ладно, оставим. Все, ничего не трогать, ясно вам? Все оставить, как есть. Далее. Владимир из Волгограда.
9: Здравствуйте.
2: Здрасте. Зимой холодно, летом жарко. Что делать? Давайте.
9: Я считаю, что трогать ни в коем случае ничего нельзя. Отменить, переместить можно. Потом новые выходные. Никто не даст и не вменит эти новые выходные. За это люди

0: 1917 году воевали. Это продолжение разговора по Дерибаску, который в субботу отменить, работать по 12 часов и так далее. Блин. Это к этому придет. Вот эти вот перемещения и отмены выходных. Люди просто не понимают, что отменить легче. Но сделать новые выходные им никто не сделает. А за это люди гибли и воевали.
1: Я понял, спасибо. Никто не предлагает отменить, предлагают вообще перенести. Спасибо, что вспомнили 1917 год. Как вчера это было. Далее. Андрей Петропавловск-Камчатский, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван.
1: Да, здрасте.
2: Ну, я больше склоняюсь, конечно, к майским праздникам перенести. Потому что новогодние праздники слишком затяжные. Или, как получается в этом году, короткие четырехдневные недели, просто несколько новогодних дней праздничных перенести на какие-нибудь там к 8 марта присоседить или там еще к какому-нибудь празднику удлинить немножко.
1: Ну, у вас на Камчатке же сезон начинается, по-моему, вообще в августе, да, у вас самые теплые деньки-то, в мае не очень. У вас сейчас погодка-то какая? 30 секунд, коротко.
2: Ну, вроде настроилась более-менее, но снега еще много, особенно в горах, в сопках. Ну.
1: Понятно.
2: Да нет, да на майские тоже бывает нормальная погода, дело не в этом. Дело в том, что зимние очень длинные праздники, я считаю, что такие не нужны. А все. Кто говорит, что отдохнуть, у вас для этого отпуск есть, ребята.
1: Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос, стоит ли сделать майские праздники непрерывными за счет январских. Перерыв.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог-международник Елена Супонина о незавидном положении Трампа из-за иранского конфликта.
5: Не только отдельные авторы, отдельные журналисты в США, но многие политики говорят о том, что иранцы унизили Трампа, показали ему место и еще иронизируют, предлагая продолжение переговоров. Дело, конечно, не в личных обидах. Трамп многое просчитывает, и он понимает, что если Ормузский пролив не открыть, то это будет выглядеть большой неудачей для Соединенных Штатов Америки. А он не любит быть лузером, не любит быть неудачником. Вообще, как только переговоры забуксовали, сразу стало ясно, что либо Трампу надо идти по пути Обамы, то есть вести переговоры месяцы, может быть и годы. Он, Обама, почти полтора года вел переговоры, потом, правда, они достигли соглашения, но Трамп не будет этого делать. А второй вариант – это эскалация.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». О, первый ландыш из-под снега. Ты просишь солнечных лучей. Какая девственная нега в душистой чистоте твоей. Русь. «Русская весна» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вопрос, стоит ли сделать майские праздники непрерывными за счет январских. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Ирина из Белгорода. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
6: Ну вот здесь с ребенком посовещались и решили, что лучше оставить новогодние, потому что это особая атмосфера, особый уют, особое время провести время с семьей. Я, в общем, несмотря на то, что живем в Белгороде, у нас как бы май, посадки, дачи, но тем не менее хочется оставить новогодние.
1: Хорошо, ребенку большой привет. Я так понимаю, это его выбор был, правильно?
6: Да, да.
1: Хорошо. Больше. Да, отлично. Мнение ребенка для нас закон. Спасибо. Далее. Елена из Подмосковья, пожалуйста.
7: Иван, еще раз здравствуйте. Здрасте. Я вам уже звонила. Вы говорите, социология не та. Так послушайте, вот сейчас, в данный момент, я просто смотрю за окно, я пенсионер. Люди идут на работу, им вам не дозвониться, а едут в электричках, в автобусах. То есть социология не врет, просто вам звонят, ну такие вроде меня, понимаете, у них есть свободное время. Нет-нет-нет, социология не соврала. Оставить новогодний, дать людям отдых.
1: Елена, иногда надо понимать, что случается ирония в эфире. Вот.
7: Спасибо.
1: Далее. Алексей из Воронежа, пожалуйста. Алексей, говорите. Тогда Влад из Тамбова. Сегодня третий уже, да, гражданин из Тамбова звонит. Здрасте, Влад, пожалуйста.
8: Алло, здрасте.
1: Да, пожалуйста.
8: Да, всех с праздниками.
1: Все хотят в Тамбов, как в той песне поется. Пожалуйста.
8: Спасибо. Вот, я считаю, что страна у нас большая. Вот, на севере охота на юг. На юге охота на север, не знаю, разнообразие какое-то. Вот. Так что я считаю, что, не знаю, оставить как было. Все.
1: Как оставить как было. Ладно, спасибо. Далее. Александр из Ставрополя, пожалуйста.
9: Здравствуйте, Иван.
1: Здравствуйте.
9: Я вообще за то, что поставить как есть. Люди уже привыкли к такому... распределение выходных. Во-первых, на новогодние это у детей каникулы. Хочется побыть с детьми, со своими. А майские праздники, ну, по крайней мере, в Ставрополе, хочу сказать, далеко не всегда в мае хорошая погода в эти дни. Вот из 10, может, 9 маев были дожди и такая ненастная погода. А теплых мало дней. Не надо ничего менять. Все люди все привыкли уже. Зачем это все менять?
1: Угу,
9: это точно так же получится, как с переменой времени. Летнее, зимнее. Без конца, каждый год это все начинается. Это...
1: Спасибо. Далее. Евгений из Красноярска. Евгений, да, Иван. Пожалуйста. Здрасте. Да, пожалуйста.
10: Я коротко. Я за зимние праздники оставить длинными. Аргументировать могу тем, что зимние праздники, там детские каникулы идут в школах, и можно провести время с ребенком, сходить с ними на елку, покататься в лес, на лыжах. А майские праздники, вот я живу в Красноярске, мне 57 лет, вот у нас прошел 1 мая праздник, уже сразу горят вокруг леса, потому что люди как дурные ломятся на шашлыки, и там вот это все не соблюдается, и пожарный режим у нас уже в апреле вводят. И я думаю, что если сделать длинными майские праздники, то сорвут все на свете, все вкусненькие. Вот это мое мнение такое.
1: Хорошо, отлично. Далее. Денис из Подмосковья.
11: Привет, стране. Ну, выбора не оставляют и в том, то, что продлить и то, да, если выбирать...
1: Нет, продлить и то не получится.
11: Я понял, никак, да, но если выбирать... Я бы, конечно, за зимние каникулы. Ну, по своему мнению скажу, почему. Потому что, как бы, я сам стараюсь брать отпуск, какой-то летний период. И вообще летом ощущение отдыха как-то более ощутимо, чем зимой. А зимой не вся страна пьет, и кто-то катается, гуляет, лыжи, например, да. И все-таки зимой меньше ощущения отдыха, я бы, конечно, оставил бы зимние, вот если выбирать между майскими, да, и зимними.
1: Хорошо, ладно. Так. Дмитрий из Симферополя. Теперь вас послушаем, пожалуйста.
12: Со стороны предпринимателей, мелкого бизнеса, так сказать, январские праздники точно нужно отменять, майские можно оставить, потому что ломает производственный процесс, мы еще и производственники, очень сильно. И, Иван, будете в Крыму, приезжайте в гости.
1: Спасибо большое.
12: Мы вас печатаем.
1: Спасибо, спасибо большое. Далее. Игорь, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
13: Однозначно, это зимние. Правильно говорят, надо детям отдавать больше времени. Зимние каникулы, это однозначно. Ну, а тот, кто работал на частника, для них праздника все равно нету. Один день дают отдыхать, а потом он говорит, ничего не знаю, всем на работу.
1: Следующий кто у нас? Алексей из Воронежа, пожалуйста.
14: Здравствуйте, Иван, да, здравствуйте, радиослушатели. Я считаю, то, что нужно оставить все как есть. Вот правильно сказал выступающий из Белгорода, то, что новогодние праздники – это особое настроение. Вот. И у меня вопрос еще. Вообще, какой процент наших граждан отдыхает на эти праздники? У нас что, поезда перестают ездить, самолеты летать, пожарные не работают, полиция не работает. Все работает. Вот. Какой процент отдыхает вообще на эти праздники? Госдума, да, отдыхает. Бюджетников немножко, да? Меня всегда удивляли такие вопросы, вот, в обсуждении Госдумы, то, что там четырехдневную рабочую неделю там сделать, или там больше отдыхать. У нас сейчас, если полстраны работает по вахтам, катается, если у тебя вахта припадает на праздничные дни, то ты, соответственно, работаешь, ты не отдыхаешь. То же самое в смену, когда человек работает. Смена припадает у него на праздничные дни, он работает, он не отдыхает, вот. Поэтому здесь как-то немножко не понимаю этого вопроса. Хотел бы вам подсказать тему для следующего обсуждения. Вот я работаю водителем, и когда снег растаял, появилась огромная куча мусора вдоль обочин. Вот, может, такое лучше тему обсуждать?
1: Какое? Бросаете ли вы мусор?
14: Или ну какой? Да, как вообще с этим бороться? Что надо делать? Вот люди, может, такие, они уверены, да, да. То, что они правильно делают, когда они бросают мусор. Вот как вот.
1: Да кто же вам скажет?
14: Может, это лучше обсуждать?
1: Да, это главная угроза-то у нас какая? Это НАТО, а не те, кто бросают, как известно, мусор-то. Не, Обама же, главный враг-то, который в подъезде того этого. Спасибо. Ирина из Рязани, да, Ирина? Ирина, коротко, пожалуйста, будьте
15: любезны. Да, добрый день, Иван, я очень коротко. Я, конечно, за то, чтобы непрерывные выходные у нас были в мае. Конечно же, в мае. Раньше 1 и 2 января отдыхали, 3 выходили на работу. И было все отлично. В мае теплые дни, в мае можно куда-то съездить отдохнуть и на даче покопаться. В общем, однозначно, только майские.
1: Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
16: Будильник молчит, я его не включала по списку.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Народный артист России Стас Михайлов об отношении к критике.
3: Если я буду тратить жизнь на то, чтобы отвечать людям или говорить, что это не так, но это потраченное в пустое время и вот это драгоценные минуты жизни. Нам ее и так не хватает, поэтому я спокойно отношусь к людям, они должны что-то говорить. Если они говорят, они же говорят за моей спиной, сзади. А те, кто впереди, им не до меня. Ну, так устроен мир, они всегда будут говорить, искать тебе что-то хорошее. То им одежда моя не нравится, то вес был, вот был толстый, был лучше, когда там я под 100 килограмм. Был лысый, нормально, без зубов. Да, то это волосы длинные, зачем? То есть, и мне когда рассказывают, я говорю, да не отвечайте. Да ну какая разница? Здесь очень уместно выражение, что если наступит время, когда все будут говорить, что ты беснуешься, потому что ты не принимаешь участие в общем бесновании. Ты всегда будешь выделяться своими действиями, своими поступками. Кайфово себя чувствует человек. Главное, что он приносит и что он несет. Если он трогает, так смотрите. Слушайте, вот что задача артиста. А как он меняется, всегда будут люди, которым нравится, и всегда будут, которым не нравится. Это бесполезная история угодить кому-либо. Надо делать, что должно, и будет, что будет.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS.